0: соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бабель-Мандебский пролив. В всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники-хуситы уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
2: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
1: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес FM, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
3: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириллович. Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Max. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает,

0: что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид. Нет, Коник.
1: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
0: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Max, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решение довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, хорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, что они еще могли написать.
0: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
3: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Business FM.
4: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире Business FM. Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе. Все золото мира на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Макс-канале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работа

0: Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен. Какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
1: Александр Мкрачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Ассоциация туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
2: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год – плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
3: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
2: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работают, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
4: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного. Длительное время вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
2: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
5: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
2: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на 1-е место вышла свиная шея, на 2-е курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина,

0: Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
2: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации. Возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
1: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. Кремля назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business.FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс «Рыбарь». Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем участием парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
7: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной.
8: Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Калас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более $44 за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2007 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных аналитических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
8: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
10: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система, это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
8: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу.
7: Это подтвердил телеграм-каналу мэш гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
11: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
12: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
13: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
12: Да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
13: Что-то капает, да?
12: Да ничего не капает.
13: Ничего не капает.
12: Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
13: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
12: Да, много.
11: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у «Владимирского стандарта» сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
14: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
11: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
15: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, с точки зрения издержек и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
11: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во «Владимирский стандарт». Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
17: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
1: Слияние и поглощение.
17: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино- и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
1: «Бизнес говорит».
17: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
18: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в 2 месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
17: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
19: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. И июнь, и июль, и август. как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
17: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
20: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше, причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И посещаемость народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
21: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
20: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
7: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека.
8: Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
22: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану. Ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
0: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
2: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь. Потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня. Осторожней. Можно по-другому. И ты еще раз права. Но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
0: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
2: В жизни, цитирую Булата Акуджаву, искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
0: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он сказал, что Соединенные Штаты намерены обеспечить безопасность Ормузского пролива и получать за это плату. В ответ на заявление Трампа по плате за безопасность Центральный штаб иранского военного командования заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждала, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Лжесотрудники управляющих компаний похищают деньги и персональные данные россиян с помощью поддельных приложений для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Если человек ставит такое приложение на смартфон, мошенники получают доступ к гаджету и всем данным. Кроме того, аферисты обманывают граждан с помощью фейковых квитанций, размещая на них вредоносные QR-коды. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с домовыми чатами. Злоумышленники создают чаты от имени соседей или управляющей компании, сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунтов жильцов и требуют назвать коды подтверждения из СМС. просвещения Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало методические рекомендации, касающиеся выбора цветовой гаммы одежды и иных бытовых аспектов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что приписываемые министерству инициативы некорректная интерпретация либо недостоверная информация. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Бизнес ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Бизнес ФМ. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
4: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
5: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
4: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Достаточно будет документ, подтверждающий его инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, чтобы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закон, Безусловно, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
4: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
9: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
4: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
10: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бабель-Мандебский пролив. В всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники «Хуситы» уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
13: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжается, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и, само собой, Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
10: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хусейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Max? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик МАКС ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Бизнес ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
12: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера МАКС. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NAC-мессенджер якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
14: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
12: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика МАКС, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования ИПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
15: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
12: Как сообщили Бизнес ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Биохимик Каталин Карико почти всю карьеру проработала в Университете Пенсильвании в США. И там же встретила Дрю Вайсмана, с которым в 2023 году и разделила Нобелевскую премию за открытие, позволившее создать вакцину от коронавируса. Правда, до этого Пенсильванский университет два десятка лет практически в открытую дискриминировал свою сотрудницу и последовательно понижал ее в должностях, объясняя каждое решение тем, что Карико все меньше соответствует высокому уровню научно-исследовательской организации. В итоге университет добился того, что Карико уволилась, но к этому моменту эпохальное открытие уже было сделано. После присуждения Каталин Нобелевской премии университет предпочел отмолчаться о своем отношении к бывшей сотруднице. Зато не забыл отметить, что инновация была разработана именно в его стенах. Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Макс-канале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч камер. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сормово» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пунцелеев. Фильм о пункт назначения наяву. В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
16: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
18: Фобия, конечно, обострилась многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность, просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем, часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них, это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально, потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться по ехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают на износ, работа тяжелая, часто пытаются везти больше, чем могут, так что где-то это все случается и регулярно.
16: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
23: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, а потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой, огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
16: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
10: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
17: Если раньше российские туристы приезжали без визы, только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25-го россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континент Китая. А самое главное, что все это компактно. Сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно любая.

0: но приходится платить все больше, и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
1: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
2: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
1: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
3: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно, или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
1: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
4: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
1: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Другим наука с Сергеем Корзуном.
6: Активный болельщик – это практически спортсмен. А диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «Нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола.

0: Зула. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили, на Смоленской площади до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и Unicredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, Unicredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. В Кремле назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Гофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии Дании и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс «Рыбарь». Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Калас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2007 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных аналитических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
3: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
6: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякими санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
3: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэр, гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
8: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
9: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
8: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, что они должны им заплатить по закону, вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
9: Что-то капает, да?
8: Да ничего не капает.
9: Ничего не капает.
8: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
9: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
8: Да, много.
7: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
10: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
7: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
11: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
7: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон. Культ наличности на Бизнес-ФМ. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
12: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
12: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fixed Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fixed Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
1: Слияние и поглощение.
12: Против слияния медиагигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино- и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год-году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
13: «Бизнес говорит».
12: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
14: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все такие хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
12: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
15: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. Июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
12: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
16: Мы связываем в первую очередь с падением покупательской способности населения. С тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше. Причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И посещаемость народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год к году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги платить, им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
17: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
16: Материться можно? Но нет, если честно, чувствует себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование. Либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
18: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведения общепита в мае вырос на 6% год к году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2%. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
19: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия, написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
18: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
13: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
21: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он сказал, что Соединенные Штаты намерены обеспечить безопасность Армузского пролива и получать за это плату. В ответ на заявление Трампа об оплате за безопасность Центральный штаб иранского военного командования заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Армузским проливом. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждала, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Лжесотрудники управляющих компаний похищают деньги и персональные данные россиян с помощью поддельных приложений для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Если человек ставит такое приложение на смартфон, мошенники получают доступ к гаджету и всем данным. Кроме того, аферисты обманывают граждан с помощью фейковых квитанций, размещая на них вредоносные QR-коды. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с домовыми чатами. Злоумышленники создают чаты от имени соседей или управляющие компании сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунтов жильцов и требуют назвать коды подтверждения из СМС. Просвещение Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало методические рекомендации, касающиеся выбора цветовой гаммы одежды и иных бытовых аспектов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что приписываемые министерству инициативы некорректная интерпретация либо недостоверная информация. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Армузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Бизнес ФМ обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом и рассказала нам о реальности. В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Бизнес-ФМ. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
0: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
2: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой? Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое и все, и уехали.
0: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
4: Достаточно будет документ, подтверждающий его инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
0: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
23: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
0: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
18: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бабель-Мандебский пролив. Во всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники-хуситы уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляет морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
5: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
18: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хасейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили «Бизнес-ФМ», что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
6: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официально официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Google компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
6: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
9: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать?
6: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Business FM.
18: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Business FM.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов. Транширы на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Сердар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Макс-канале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов.
1: Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч каменщиков. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сормова» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пунцелеев. Фильм о пункт назначения наяву. В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
3: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
7: Фобия, конечно, обострилась у многих. У кого-то она была с самого начала. Это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность. Просто они большие, неповоротливые. Не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся. Но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем. Часто они идут с перегрузом. Поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них. Это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин это просто нормально. Потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают на износ, работа тяжелая, часто пытаются везти больше, чем могут. Так что где-то это все случается и регулярно.
3: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
11: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. И виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
3: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
24: Если раньше российские туристы приезжали без визы
12: визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25 россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер. И Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение. Да? Потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континент Китая. А самое главное, что все это компактно. Сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт. Да? Туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные. Стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих. Это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками. Да? То есть, поэтому цена достаточно льготная. Мы зачастую не можем из Москвы в Сочи предложить за 150 тысяч на неделю. А Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен. Какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
22: Александр Мкрачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Ассоциация туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах

0: на фермах, и это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. Представьте, конечно, что около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
1: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
2: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного. Длительное время вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельным. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
1: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
3: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра, и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
1: Правда, летом внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей. В ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос. кросс-локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только с

0: строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Послу Германии в России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили на Смоленской площади, до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и Unicredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, Unicredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. Кремля назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии Эстонии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Калас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
3: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
6: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система, это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией, всякими санкциями, очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
3: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэр-гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
7: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
8: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
9: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
8: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их по они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают, поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
9: Что-то капает, да?
8: Да ничего не капает. Ничего не капает. Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
9: А сколько таких, как он? Вот, условно, сотни людей?
8: Да, много.
7: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Food Project». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
10: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы, выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
7: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
11: В целом, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности, для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
7: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых» уже в эфире «Бизнес FM». Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
12: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
1: Слияние и поглощение.
12: Против слияния медиагигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
1: «Бизнес говорит».
12: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
13: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8-10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
12: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
14: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. Июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
12: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
15: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше, причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И по посещаемости народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков, поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
16: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
15: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество, потому потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. То есть закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
3: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведения общепита в мае вырос на 6% год-году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
17: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатека. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия. Написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
19: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым. При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений – отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра – Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации. Возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
18: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: С новостями студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он сказал, что Соединенные Штаты намерены обеспечить безопасность Армузского пролива и получать за это плату. В ответ на заявление Трампа об оплате за безопасность Центральный штаб иранского военного командования заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Армузским проливом. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Армузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Лжесотрудники управляющих компаний похищают деньги и персональные данные россиян с помощью поддельных приложений для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Если человек ставит такое приложение на смартфон, мошенники получают доступ к гаджету и всем данным. Кроме того, аферисты обманывают граждан с помощью фейковых квитанций, размещая на них вредоносные QR-коды. Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с домовыми чатами. Злоумышленники создают чаты от имени соседей или управляющей компании, сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунтов жильцов и требуют назвать коды подтверждения из СМС. Просвещение Российской Федерации не разрабатывало и не утверждало методические рекомендации, касающиеся выбора цветовой гаммы одежды и иных бытовых аспектов для детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что приписываемые министерству инициативы – некорректная интерпретация либо недостоверная информация. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. А США намерены взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Армузский пролив, объявил президент Трамп. Также США возобновляют морскую блокаду Ирана. В Тегеране заявили, что не позволят США контролировать пролив, а йеменские хуситы обстреляли ракетами Саудовской Аравии и могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. На этих новостях нефть Брент подскочила выше $83 за баррель. Инвалиды и водители, перевозящие детей-инвалидов, могут заправляться без очереди, но на многих АЗС это правило не знают или не хотят выполнять. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и рассказала нам о реальности. В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них ВК и разработчик Макса, коммуникационная платформа. В компании ВК заявили Бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Тем не менее, бумаги компании на Мосбирже потеряли более 2% на фоне растущего рынка. Подробности на Бизнес-ФМ. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась жительница Ново-Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архиза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Иван Медведев подробнее.
20: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
21: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архиза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
20: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
22: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта о нахождении этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
20: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
23: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
20: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
3: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие остров посетили почти 380 тысяч россиян. Сообщили в АТОР, это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С чем это связано? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас Йемен может скоро перекрыть Бабель-Мандебский пролив. Во всяком случае, так заявляет иранское агентство «Фарс», а йеменские мятежники «Хуситы» уже заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Они также предостерегли все авиакомпании от полета в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Ранее Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. Также, как передает «Нью-Йорк Таймс», Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении ударов США по Ирану. В Тегеране при этом заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Градус эскалации ситуации в регионе продолжает повышаться после того, как между США и Ираном был нарушен режим прекращения огня. В краткосрочной перспективе возможностей для урегулирования не видно, считает востоковед Кирилл Прохоров.
0: На основе последних событий ситуация вокруг Ирана выглядит крайне тревожно. То есть эскалация не просто продолжает, а она стремительно нарастает, и перспективы взаимопонимания на данный момент выглядят крайне призрачными. А мирный меморандум, который был подписан 18 июня, фактически перестал действовать на данный момент. Соединенные Штаты наносят серии масштабных авиаударов по десяткам иранских целей, а Иран, в свою очередь, отвечает ракетными и дроновыми атаками по американским объектам в нескольких странах региона. А также Иран очень сильно расширил географию своих атак. СИР уже атакует цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, а также Иордании и Омане. Ну и само собой Иран вновь перекрыл Армузский пролив, что снова ударило по мировым ценам на нефть и обрушило все перспективы мирных переговоров. То есть, несмотря на призывы ООН к переговорам, стороны демонстрируют полную неготовность к дипломатии. Сейчас мы можем наблюдать риторику крайнего противостояния. Иран заявляет, что меморандум вступил в стадию кризиса, а президент США, в свою очередь, объявил перемирие законченным. Иран на данный момент грозит атаковать страны, помогающие Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты наносят удары по иранским городам. То есть, никаким перемирием здесь даже не пахнет. Учитывая полное отсутствие компромисса по вообще всем ключевым вопросам и учитывая продолжающиеся взаимные удары, в краткосрочной перспективе никакого мирного соглашения не будет. Сейчас крайне высока перспектива продолжения эскалации и уж точно не деэскалации. Сейчас сложно загадывать на будущее, что будет потом, но в ближайшее время мирного урегулирования не будет, это точно.
3: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хусейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопрос судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Также он подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитата, «еще большему унижению». На этих новостях цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новые санкционные списки Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний, среди них сам ВК и юрлицо-разработчик Макс ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили «Бизнес-ФМ», что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Валерий Убадоев продолжит.
2: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официально официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Google компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
2: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Max, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования ИПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали бы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать.
2: Как сообщили бизнес-ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
6: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования дня взятия Бастилии в Париже, комментарии Георгия Бофта через полчаса на Бизнес-ФМ.
18: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов. Зверски богатые на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Сардар Уликулеев. Профицит внешней торговли России в мае вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовал Банк России. Профицит составил 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Объем импорта в мае вырос на 2,4% до 28 миллиардов 700 миллионов, а объем экспорта на 9,8% до 42 миллиардов 900 миллионов долларов. Расширение свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской области обсудили в Рио губернатора Александр Шуваев и министр экономического развития Максим Решетников на встрече в Москве. Об этом Шуваев сообщил в Максканале. Рассчитываем на его скорое принятие, отметил глава региона. Также обсуждались дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов.
1: Около 3 миллионов квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин необходимо вовлечь дополнительно в экономику до 32 года, сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он уточнил, что работодатели среди рабочих специальностей на данный момент ищут почти 83 тысячи слесарей, 33 тысячи сварщиков, 29 тысяч машинистов различных специальностей, 25 тысяч электромонтеров, 21 тысячу поваров и более 10 тысяч каменщиков. Завод Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сормова» приступил к ходовым испытаниям сухогруза проекта РСД-59. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. ВСК отметили, что суда этого проекта составляют основу масштабного обновления отечественного грузового гражданского флота. Сухогрузы проекта РСД-59 – серия судов класса «Река-море». Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Фильм «Пункт назначения наяву». В Москве многотонные трубы из грузовика прямо на дороге высыпались на такси, легковушка была смята, водитель чудом остался жив. Пользователи соцсетей пишут, что у них появилась новая фобия на дороге. Евгений Перечук подробнее.
8: На фото и видео с места ДТП на Варшавском шоссе видно, что автомобиль такси оказался буквально смят под двумя большими кусками трубы. Судя по повреждениям, весят металлические трубы не одну тонну. Задний бампер весь смят, крыша проломлена, а вот стойки салона выдержали давление. По этой причине водитель такси остался жив. Трубы вывалились из прицепа грузовика. Всего повреждены были 4 автомобиля. Плюс одна фобия. Буквально знаменитая сцена с бревнами из фильма «Пункт назначения 2», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
10: Фобия, конечно, обострилась у многих, у кого-то она была с самого начала, это понятно. Но вообще, такие машины всегда вызывают опасность. Просто они большие, неповоротливые, не обязательно эти бревна или трубы рассыпятся, но просто водителям явно тяжело управлять автомобилем. Часто они идут с перегрузом, поэтому человек, который инстинктивно держится от таких подальше, водитель старается к ним не подпадать под них. Это совершенно объяснимая история. На самом деле, хорошо, что здесь все закончилось отлично, но в целом держаться подальше от таких машин, это просто нормально. Потому что им сложно маневрировать, им сложно вообще, в принципе, тронуться, поехать. Ну и такая ситуация, которая случилась, она тоже не исключение. Кстати, с лесовозами случаются регулярно такие вещи, потому что люди работают износ, работа тяжелая, часто пытаются вести больше, чем могут. Так что где-то это все случается и регулярно.
8: Ситуация неоднозначная. По предварительным данным, таксист при перестроении столкнулся с грузовиком, из-за чего из его кузова выпали металлические трубы. С одной стороны, виноват, кажется, водитель грузовика, ненадежно закрепил груз. С другой, может быть, виноват и водитель такси. Из-за его столкновения при перестроении трубы вылетели. Кто понесет ответственность? Пока ясно, что она, скорее всего, будет административная, ведь никто серьезно не пострадал, продолжает автоюрист Сергей Радько.
11: Мы не знаем, то ли это трубы упали во время движения на такси, то ли такси сначала врезался, потом трубы упали, да и даже если сначала было столкновение со стороны такси, то с учетом большой огромной разницы в массе автомобилей, тем более это было касательное столкновение, вряд ли при условии надежно закрепленного груза эти трубы могли сами сорваться при небольшом боковом столкновении. Поэтому тут все будет зависеть от результатов осмотра места происшествия, подробного описания, что и как там было закреплено, что и как лежало и так далее. Виновник будет отвечать в зависимости от того, какие конкретно правила дорожного движения он нарушил. Если он нарушил правила перестроения, это одна статья. Если были бы пострадавшие, то там бы все зависело от тяжести вреда здоровью. Средней тяжести легкий вред здоровью – это административная ответственность. Если тяжкий вред здоровью или погибший – это уголовная ответственность. Ну и помимо ответственности, виновник будет обязан возместить ущерб. То есть он выйдет за лимит ОСАГО 400 тысяч рублей, то он будет возмещать разницу между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановительного ремонта.
8: Автомобиль такси практически наверняка восстановлению не подлежит, и ущерб явно превысит 400 тысяч рублей. Пассажиров в машине во время аварии не было. Водитель не пострадал физически. Разве что от такой сцены могла пострадать психика. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес FM.
6: Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Крытчан.
24: Если раньше российские туристы приезжали без виз
12: визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года. Вы знаете, что с 15 сентября прошлого года 25-го россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, в Шанхай на 3-4-5 дней, в Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань. Да? То есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань — это самые главные пляжные курорты Китая. Кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники. Это стоит дешевле, чем континент Китая, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой. Ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом, и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная. Мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
6: Александр Мкрачан, гендиректор турсети «Розовый слон». Ассоциация туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах больше 1000. Почему за говядину приходится платить больше и стали ли россияне от нее отказываться? Разбиралась Наталья Воробьева.
13: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
14: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбище.

0: Отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом. Стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
1: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно, или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельным. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
0: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
2: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
0: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
5: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь. Потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня. Осторожней. Можно по-другому. И ты еще раз права. Но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
4: А почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
5: В жизни цитирую Булата Акуджаву. Искусство расслышать друг друга – высшее искусство на земле.
4: Александр Асмолов – психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
3: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Послу Германии

0: России Александру Ламсдорфу, вызванному МИД России в понедельник, было заявлено об участии Берлина в ударах Украины по гражданской инфраструктуре в России, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Кроме того, отметили, на Смоленской площади до посла была доведена неприемлемость попыток Германии указывать третьим странам, включая официальных представителей Китая, как и в каком формате им выстраивать отношения с Россией. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» призвали международные авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил повстанцев. Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо, направленное американским лидерам-конгрессменам. Это обостряет борьбу между Конгрессом и Белым домом по поводу полномочий президента продолжать войну в Иране без одобрения Капитолия, отмечает газета. Обе палаты уже проголосовали за то, чтобы поручить президенту прекратить войну или запросить разрешение на ее продолжение, но Белый дом продолжает утверждать, что Трамп действует в рамках своих конституционных полномочий, пишет «Нью-Йорк Таймс». Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Lind, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, пишет Financial Times. Отмечается, что банки хотят вернуть сотни миллионов евро своих активов, замороженных российскими судами. Deutsche Bank потерял около 244 миллионов евро, UniCredit примерно 460 миллионов, а Commerzbank около 90 миллионов евро. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Украину включили в программу создания общеевропейской системы ПВО и ПРО и пообещали лицензии на производство ракет и бомб. Лидеры Франции, Германии, Британии, Украины и еще ряда стран объявили в Париже о создании коалиции против баллистических ракет. В Кремле назвали ее коалицией подстрекающих войну и пообещали следить. Комментарий Георгий Бофт. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Из него исключили запрет на импорт российской рыбы. Глава евродипломатии Каллас посетовала, что даже не знала, какое большое значение имеет рыба. Теперь главный вопрос, что делать с потолком цен на российскую нефть. Ряд стран против его сохранения на нынешнем низком уровне. И Владимирский стандарт приостановил работу. Это крупнейший мясной комбинат региона, где работают около 4000 человек. По данным СМИ, их массово вынуждают уходить в отпуск или на больничный, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Мы поговорили с сотрудниками. Подробности на Business FM. Киев поучаствует в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал Песков. Саммит Парижа продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Британии и Финляндии вызвали в МИДы российских послов, предъявив в Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда европейских стран. Что дальше? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку Макс называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс «Рыбарь». Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
2: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «Асм» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседних с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Текущее его значение – чуть более $44 за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы, Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией, всякими санкциями, очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
2: Валентин Балашов, руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников. Запретить импорт российской рыбы в рамках санкционного пакета ЕС в августе 2024 года предложили страны Балтии, прежде всего Литва. Тогда Всероссийская ассоциация рыбопромышленников заявила о дефиците атлантической трески в Евросоюзе на фоне падения мировых уловов и ограничений на торговлю с Россией. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу мэш-гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничные, а тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Подробнее Ольга Кашинская.
6: «Владимирский стандарт» – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
7: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать. Пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный. Но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
8: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
7: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают, поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
8: Что-то капает, да?
7: Да ничего не капает.
8: Ничего не капает.
7: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей
8: аванс.
7: Дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
8: А сколько таких, как он? Условно, вот, сотни людей?
7: Да, много.
6: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
9: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от всяких контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
6: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
10: В целом, как мясоперерабатывающие предприятия значимые, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
6: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
12: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
14: Деньги.
15: Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust».
14: История денег на Business FM.
13: FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Зигмунд Фрейд.
16: Каким смелым и успешным становится тот, кто обретает уверенность в том, что его любят.
14: Наизусть. На Business FM.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
18: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
19: Слияние и поглощение.
18: Против слияния медиагигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в $110 миллиардов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Иватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год к году. В кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым на 6%. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, если да, то с чем это они связывают.
14: «Бизнес говорит».
18: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
20: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места, локации в городе или торговые центры, они все все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
18: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
21: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. А июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. И, возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
18: Совладелец баров «Дядя Геральт» и «Кузен Самди» в Москве Петр Гущин.
22: Мы связаны в первую очередь с падением покупательской способности населения, с тем, что люди стали, даже когда приходят, заказывают значительно меньше, причем откровенно гости признаются, что ребята, вот сегодня, простите, там, условно говоря, у меня только одно пиво, потому что, как бы, денег особо нету. И я могу по нашим соседям тоже сказать, что в последнее время, да, стало значительно хуже. И по посещаемости народа, и по объему заказов. Я бы сказал, что, наверное, процентов на 10-15 точно. Ну, это по сравнению с полгодом прошлого года, скажем так, год-году. Ну, я боюсь, если мы поднимем цены еще больше, отток народа еще больше снизится. Поскольку раз у людей деньги, платить им еще сложнее будет. Цены повышаются, но не потому, что людей меньше. Растет стоимость товара, вырос НДС у многих поставщиков. Поэтому мы так или иначе все равно вынуждены цены повышать.
23: Могли бы тогда в целом заключить по отрасли, как себя сейчас чувствует отрасль общепита?
22: Материться можно? Но нет, если честно, чувствовать себя плохо. Это видно и по закрытиям, потому что закрытие огромное количество. Потому что на самом деле многие заведения, они технически, как бы фирма еще работает, не обанкротилась полностью, но само заведение уже закрыто и стоит, распродает оборудование, либо кто-то уже сразу помещение продает, кто-то пытается продать целиком бизнес. И закрыто, на самом деле, даже больше, чем это статистически показано.
2: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год к году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией, увеличением стоимости среднего чека. Индекс Мосбиржи вырос в понедельник почти на процент, хотя днем прибавлял более 2%. Нефть дорожает на фоне решения США возобновить морскую блокаду Ирана и обещания Трампа взимать сбор в 20% от стоимости всех грузов, проходящих через Ормузский пролив. Нефть Brent вечером преодолела отметку $83 за баррель впервые 16 июня. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
0: Ростом завершились торги акциями на Московской бирже. За основную торговую сессию индекс поднялся на 0,9%. Закрытие 2161 пункт. И в лидерах роста оказались бумаги нефтегазового сектора, учитывая, что цены на нефть заметно выросли в мире. Таким образом, и неплохо смотрелись сегодня бумаги Роснефти, во всяком случае, лучше других, и акции Новатэка. Что касается нефти, то уже в понедельник вечером смесь Brent преодолела $80 за баррель и двинулась выше. Все это на фоне очередного витка эскалации в Персидском заливе. В воскресенье американские военные нанесли очередной удар по Ирану, ну и, соответственно, Иран ответил по объектам на военных базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. При этом Тегеран объявил Ормузский пролив закрытым до дальнейшего уведомления и подчеркнул, что ответные операции продолжатся. Ну, конечно, президент США Дональд Трамп, как обычно, не остался без участия, написал на том, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Ну и здесь тоже ответили уже в корпусе стражей Исламской революции, то, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Ну, естественно, вот этот очередной виток эскалации привел к довольно заметному росту цен на нефть. А вот рубль оставался стабильным. Китайский юань вырос, но вырос по итогам понедельника лишь на 1 копейку. Закрытие 11 рублей 33 копейки. А доллар США тоже особо не изменился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то остался на рубежах 77 рублей.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются «килиновскими подделками». В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
13: История денег на Business FM. FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
24: Активный болельщик – это практически спортсмен. А диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
6: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 6:58. Студия Олеся Потапова. Почти два десятка украинских дронов уничтожено за ночь в Ростовской области. Силы ПВО сбили их в Таганроге, еще в пяти районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Часть Севастополя осталась без света в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. На АЗС в Ленинградской области начали разрешать наливать бензин в канистры, однако есть несколько условий, пишет Фонтанка. Это лимит топлива до 10 литров, наличие металлических канистр, соответствующих ГОСТу. Некоторые нефтяные компании по своей инициативе заправляют и до 20 литров канистры, отмечает издание. Иран и США обменялись ударами. Корпус стражей Исламской революции Ирана атаковал базы 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. В ответ на американские атаки против Исламской республики, сообщает телеканал Пресс ТВ. КСИР нанес удар по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи, жилым комплексам для американского персонала. Иранские военные заявили, что уничтожили радарную систему раннего оповещения в Бахрейне. Ранее были зафиксированы мощные взрывы в 7 городах и на 3 островах Ирана. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Почти 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Инвалидам на заправке вне очереди. Право на приоритетное обслуживание закреплено официально, однако на многих АЗС об этом даже не знают. С другой стороны, уже есть случаи, когда граждане льготы злоупотребляют, причем в циничной форме. США ночью 5:00 наносили удары по Ирану, как заявлено, по военной инфраструктуре. В КСИР заявляют, что били по американским военным объектам в ответ. В частности, накануне Трамп заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Ормузскому проливу. Юрлицо, разработчик мессенджера Max и холдинг ВК вместе с дочерними компаниями включены в очередной санкционный список Евросоюза. А в самом холдинге ВК говорят, что на работу приложения это не повлияет, но какими все же могут быть последствия новых европейских мер? Все подробности в нашем эфире. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей инвалидов. В редакцию Бизнес FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Подробнее Иван Медведев.
9: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
1: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
9: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону, право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
10: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине, и, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом, я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, чтобы не родители, это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
9: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
11: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
9: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик, и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
8: США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. А в ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может скоро перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а йеменские мятежники хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абхам в Саудовской Аравии. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. При этом Международная морская организация ООН выступила против этого. А в Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть, считает Ковид Кирилл Прохоров.
12: Что касается перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, угроза этого действительно более чем реальна. Это был не изолированный шаг Йемена, а часть скоординированной стратегии. Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Армузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угрозы подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив.
14: А удары Йемена по Саудовской Аравии, как можно прокомментировать?
12: С самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную на фоне американо-иранского противостояния. Угроза Баб-аль-Мандеба — это не просто риторика, а по сути это уже давно подготовленный план эскалации, который поставит под удар всю мировую экономику. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
8: Востоковед Кирилл Прохоров, официальный представитель Корпуса Стражи Исламской Революции Хосейн Махиби, заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Он также подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, еще большему унижению. На этих новостях в понедельник цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые 16 июня. Сегодня рост продолжился. В моменте Brent уходило выше $85. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний. Среди них сам ВК и юрлицо, разработчик Макса, ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Продолжит тему Валерий Убадоев.
15: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компаний Comnews Леонид Коник.
16: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
15: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан в ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решения довольно сложно, отмечает председатель председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
17: Как я понимаю, со спариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать?
15: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
8: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования Дня взятия Бастилии в Париже. Комментарий Георгия Бовта в середине часа.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
18: В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
6: Транширы на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России готовят масштабный проект цифровой маркировки частных медицинских организаций и торговых точек, сообщил председатель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пилотный проект уже запускают в Москве. На входах учреждения появятся наклейки с QR-кодами, которые должны стать для потребителей индикатором безопасности. После сканирования QR-кода человек сможет открыть карточку организации и увидеть сведения о ее документации и работе в системе маркировки. В основе инициативы публичный цифровой профиль компании. Чтобы получить статус прозрачного бизнеса, организация должна иметь действующую медицинскую лицензию, быть зарегистрированной в системе «Честный знак» и в последние месяцы регулярно и легально проводить операции с лекарствами через эту систему. Главная цель нововведения – быстрая защита граждан от мошенников и нелегальных медицинских услуг. Правительство Нижегородской области утвердило средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Самый высокий средний размер платы установлен в Нижнем Новгороде – 2701 рубль, в Дзержинске – 2390 рублей, в Сарове – 2350 рублей, в Арзамасе – чуть более 2000. Самый низкий в Сеченовском округе – 493 рубля, в Краснооктябрьском – 603 рубля и в Вознесенском – 650 рублей. В большинстве округов платы варьируются от 886 до 1924 рублей. Нижегородская администрация вводит новые ограничения на местном проезде улицы Родионова в районе торгового центра «Фантастика». Изменения начнут действовать с 30 июля и касаются как схемы движения, так и правил парковки, сообщает пресс-служба городской администрации. На участке проезда возле здания появится одностороннее движение и запрет на остановку и стоянку транспортных средств. Власти объясняют корректировку организации движения и необходимость обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей в перегруженной зоне. Машины, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, переместят на штрафстоянку. ННГУ имени Лобачевского намерен реконструировать кафе «Аквариум» под культурный центр. Проект капитального ремонта здания на пересечении улицы Большой Покровской и Университетского переулка прошел госэкспертизу. Заказчиком проекта выступает сам ВУЗ. По данным «Коммерсант Приволжья», ранее это помещение рассматривали как один из вариантов для создания приволжского информцентра ТАСС, но позднее от этой идеи отказались. Университет также планировал открыть там свой пресс-центр и учебные классы. Около 4 миллионов рублей выделено на окраску трибун стадиона «Совкомбанк-Арена» на Стрелке. Стадион «Нижний Новгород» объявил неконкурентную закупку, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Информация появилась на сайте госзакупок. Все работы необходимо выполнить до 17 июля. В перечень работ входит очистка, обеспыливание поверхности, ремонт железобетонных ступеней, огрунтовка окрашиваемых поверхностей, окраска эпоксидным и акриловым сополимерным составом. Напомню, 18 июля на стадионе «Совкомбанк-Арена» пройдет Суперкубок России по футболу. Трофей разыграют «Зенит» из Петербурга и московский «Спартак». Стало известно, что перед матчем гимн России исполнит академический хор ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. В конце года нижегородцев ожидает трехдневная рабочая неделя. Трудиться нужно будет с 28 по 30 декабря, сообщил РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Согласно производственному календарю, новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 10 января. Сенатор пояснил, что 31 декабря станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января. По его словам, это позволит гражданам встретить Новый год без необходимости выходить на работу в последний день декабря. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
20: Валюта.
0: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
20: Компании и корпорации.
19: Научно-производственное предприятие «Современные трубопроводные системы» получило разрешение на строительство высокотехнологичного завода полного цикла по выпуску трубопроводных систем в Дзержинске, сообщается на сайте Министерства строительства региона. Проект реализуют на территории особой экономической зоны Кулибин. Компания планирует производить до 3500 тонн трубопроводных систем для атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора в год. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. На предприятии создадут более 800 высококвалифицированных рабочих мест. Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,5 миллионов рублей. Дом номер 5 приобрел спецзастройщик ННДК-4, сообщил замгубернатор Егор Поляков в своем телеграм-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое. Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом Неймарк. Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра города. Ранее ННДК-4 отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской. В этом году казенное предприятие Нижегородской области «Рекнедвижимость» уже продало 13 исторических объектов. Акватехэкология получила разрешение на строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального министерства строительства. Объект планируется разместить по адресу улицы Металлистов 6В. Проект предусматривает создание специализированной площадки для приема обработки жидких бытовых отходов. Такие пункты используются для централизованного сбора и утилизации стоков и позволяют снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Власти города ранее заявляли о планах развивать сеть подобных объектов. В прошлом году в городе создали программу мер для предотвращения возникновения неприятных запахов. Выявлено, что одной из причин являются нелегальные сбросы сточных вод промышленными предприятиями и самовольные сливные операции осенизаторских служб. Яндекс призвал нижегородцев не перемещать застрявших роботов-доставщиков вручную. В компании отметили, что роботы четвертого поколения работают в автономном режиме и в большинстве случаев самостоятельно выбираются из сложных участков благодаря системе датчиков и программному управлению. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит. Он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос, добавили в пресс-службе. Роботы-доставщики Яндекса работают в Нижнем Новгороде с мая, обслуживают заказы сервисов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Грузовой отсек объемом более 60 литров рассчитан на нагрузку до 25 килограммов и разделен на две независимые секции, что позволяет доставлять два заказа за один рейс. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
22: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в

0: расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме «В. Высоцкий Ко» в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чефирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
3: Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом.
1: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Осилопово отразили массовую атаку беспилотников на промышленную зону Салавата в Башкирии. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых дронов, сообщил глава республики Ради Хабиров. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Пострадавших нет. По открытым данным, в Салавате находится нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим». Почти два десятка украинских дронов сбиты за ночь в Ростовской области. Силы ПВО уничтожили их в Таганроге и еще пяти районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. О пострадавших разрушениях информации не поступало. Часть Севастополя осталась без света в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают масштаб

0: повреждений. Также сообщается, что обесточены 14 округов Херсонской области. Аэропорт Якутска-Ленска закрыт из-за непогоды. В связи с метеоусловиями приостановлены приемы, отправка рейсов на весь день. По данным Якутгидромета, во вторник в Ленском районе ожидаются дожди, местами ливни. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Париже собралась коалиция желающих, которую в Москве назвали «Коалицией подстрекателей войны». Уже известно, что Украине пообещали лицензию на собственное производство новых вооружений, в том числе ракет «Скальп», и все это на фоне дипломатических демаршей и очередных санкций. О ситуации через минуту Георгий Буфт. Отправляют в отпуск или на больничный. Тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Во Владимирской области остановил работу крупнейший мясной комбинат. Что там происходит, мы узнали у людей, которые близки к этой компании. 21-й пакет санкций против России пока не согласован. Как заявила Кая Каллас, главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть. Его срок действия истекает уже завтра. Текущий потолок – более $44 за баррель. Между тем, на фоне нового ближневосточного обострения цены на нефть Brent взлетали сегодня ночью до $85. А эти и другие темы в нашем эфире. Киев примет участие в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих, в Париже заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал он. Саммит в Париже продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Великобритании и Финляндии вызвали в МИД российских послов, предъявив Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. Российский МИД в ответ вызвал послов ряда стран европейских. Что дальше комментирует политолог Георгий Буфт.
3: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока Пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «ААСМ» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседствующих с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщил, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Это завтра. Текущее значение потолка – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2027 года в третьи страны, в Азию, прежде всего. Проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Кала заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякие санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
2: Валентин Балашов, Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопромышленников. Между тем, Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Об этом канал CNN сообщил представитель Белого дома. Этот документ позволит Трампу вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают российский нефть, уран и природный газ. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу МЭШ гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный. А тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Продолжит тему Ольга Кашинская.
6: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
7: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. Начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось, начались какие-то простои уже.
8: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
7: Да, да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
8: Что-то капает, да?
7: Да ничего не капает.
8: Ничего не капает.
7: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да, а простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванец, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
8: А сколько таких, как он? Вот, условно, сотни людей?
7: Да, много.
6: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
9: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
6: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
10: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. – Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
6: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес ФМ.
11: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
1: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации. В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
2: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
12: Слияние и поглощение.
2: Против слияния медиагигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса. Семь сорок семь в Москве. Как защитить сбережения от новой волны инфляции? Почему рост цен снова ускоряется? И какие инструменты могут помочь инвестору? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
13: В пятницу вышли цифры по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен в июне вырос до 6% в годовом выражении против 5,3% в мае. Базовый индекс потребительских цен тоже подрос до 5% против 4,9% месяцев ранее. И судя по продолжающимся атакам на НПЗ, в июле давление на цены может еще усилиться. Ну а если еще ко всему этому еще и ЦБ запустит печатный станок, то совсем весело будет. Почему они должны запустить? запускать печатный станок, потому что, по большому счету, финансирование дефицита бюджета за счет заимствования косвенно это является тем же самым печатным станком. Короче, все идет к тому, что инфляция снова раскручивается. Это будет означать, что деньги будут обесцениваться быстрее. И никуда мы от этого не денемся, даже если будет высокая ставка. Отсюда вопрос. Как защитить свои сбережения и, возможно, немного заработать сверху? Я бы для начала присмотрелся к облигациям с плавающей ставкой. Например, Selectel, которые предлагают плюс 4% пункта ключевой ставки. Сейчас это около 18-25 годовых, но нехило. Более чем достойная доходность для достаточно надежной бумажки. Но, конечно, складывать все яйца в одну корзину, наверное, не стоит. У облигаций с плавающей ставкой тоже есть свои риски. Например, если ЦБ начнет снижать ключевую ставку по турецкому сценарию, то доходность таких бумаг тоже будет постепенно снижаться. Хотя, конечно, вряд ли. Наши вряд ли будут творить то, что творили турки. И в какой-то момент такие инструменты тоже не смогут при таком раскладе поспевать за инфляцией. Поэтому часть накоплений я бы рассматривал в замещающих облигациях, номинированных в валюте. Ну, еще вариант ОФЗ, привязанный к инфляции, так называемые ОФЗ-ин. Например, выпуск «Россия 5.2.004». Там купон, конечно, небольшой, всего 2,5% годовых, но номинал индексируется вслед за инфляцией. То есть вы получаете защиту от роста цен. Также можно обратить внимание на инструменты, которые привязаны к золоту или серебру. Конкретные бумаги мы приводили в нашем канале «Биткоган» в Telegram и Максе. Что касается ОФЗ, так как понижение ключевой ставки будет явно медленным, потенциал роста цены ОФЗ в общем-то сокращается. Давайте честно, рост цен не будет высокий, как мы считали ранее. Будет еле-еле, очень слабым. Поэтому, если брать, то выпуски с более высоким текущим купонным доходом. А в акциях я бы сейчас фокусировался на компаниях, которые стабильно платят дивиденды, поскольку именно в такое непростое время важно получить денежный поток. Из примеров Сбер, Интеррао, МТС, Дом РФ и так далее. Вообще надо сейчас будет пересматривать все бумаги, которые мы считали сугубо дивидендными, потому что пример полюса может быть заразительным.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
14: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань, да, то есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань это самые главные пляжные курорты Китая, кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники, это стоит дешевле, чем в континентальном Китае, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой, ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать или летом и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
2: Александр Мкрчан, турсеть «Розовый слон». В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Ильдар Шевалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями.
15: Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и смотреть более современные адаптивные методы роботизации, которые появляются. Человек – это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок – это способность к адаптации. Такое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдастся, да, относительно того, что сейчас делает человек.
2: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полностью интервью можно послушать в эфире после полудня.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Биохимик Каталин Карико почти всю карьеру проработала в Университете Пенсильвании в США. И там же встретила Дрю Вайсмана, с которым в 2023 году и разделила Нобелевскую премию за открытие, позволившее создать вакцину от коронавируса. Правда, до этого Пенсильванский университет два десятка лет практически в открытую дискриминировал свою сотрудницу и последовательно понижал ее в должностях, объясняя каждое решение тем, что Карико все меньше соответствует высокому уровню научно-исследовательской организации. В итоге университет добился того, что Карико уволилась, но к этому моменту эпохальное открытие уже было сделано. После присуждения Каталин Нобелевской премии университет предпочел отмолчаться о своем отношении к бывшей сотруднице. Зато не забыл отметить, что инновация была разработана именно в его стенах. Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
16: Российские семена для российских аграриев. Раньше отечественные сельхозпроизводители довольно сильно зависели от импорта семян. Сегодня ситуация изменилась, и по многим сельскохозяйственным культурам мы сами обеспечиваем себя семенным материалом. Разрабатывать и внедрять новые сорта с хорошей урожайностью, устойчивые к болезням, приспособленные к климатическим условиям нашей страны, помогает национальный проект «Продовольственная безопасность». Одна из мер поддержки – субсидии на материально-техническое оснащение научных организаций и вузов, занимающихся селекцией. Как результат, госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений регулярно пополняется новыми отечественными сортами. Так, в этом году в него добавили 7 новых сортов озимой пшеницы селекции Аграрного научного центра Донской в Ростовской области. Всего же за годы существования центра селекционеры разработали более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, включая озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, горох и сою. Это уникальный генофонд сортов с высочайшей засухоустойчивостью и экологической пластичностью, позволяющий получать стабильный урожай вопреки капризам климата жаркого юга. О важности этой работы говорит фермер и агроблогер, победитель конкурса управленцев лидера АПК Никита Токмаков.
17: В недавнем времени мы жили в ситуации, когда по ряду культур подавляющее большинство семян, использованных аграриями, было импортное. В какой-то момент они взяли, встали, ушли, и мы остались без семенного материала. Переход на отечественную селекцию непростой. Это не вдруг сегодня ты решил, завтра перешел. Это длинный процесс. Мы сейчас как раз в стадии этого перехода. Если говорить про озимую пшеницу, исторически мы использовали именно нашу отечественную селекцию по мягкой, по твердой тоже, но вот сейчас больше появляется новых сортов. А чем они хороши? Они больше адаптированы, например, под конкретные регионы и районы, где теперь мы можем получать больше урожая в каких-то особенных условиях.
16: За последние 4 года в России обеспеченность отечественными семенами выросла до 69,3%, а к 2030 году этот показатель достигнет 75%.
1: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. На Фипском НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание в результате атаки беспилотников. Также из-за атаки на Северский район Кубани есть пострадавшие. Об этом сообщают власти. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Отражена массовая атака беспилотников на промышленную зону Салавата в Башкирии. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых дронов, сообщил глава республики Ради Хабиров. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Там пострадавших нет. В Салавате находится нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефтехим». Иран и США обменялись ударами. Корпус стражи Исламской революции Ирана атаковал базы 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне в ответ на американские атаки против Исламской республики, сообщает Пресс-ТВ. КСИР нанес удар по нескольким складам оружия, центру спутниковой связи, жилым комплексам для американского персонала. Иранские военные заявили, что уничтожили радарную систему раннего оповещения в Бахрейне. Ранее были зафиксированы мощные взрывы в 7 городах и на 3 островах Ирана. Пост умершего сенатора США Линдси Грэма займет его младшая сестра Дарлин Грэм Норден. Об этом объявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер. Грэм скончался 11 июля на 72-м году жизни. В России он был внесен в список террористов и экстремистов. Короткий адрес мессенджера Telegram t.me перестал работать по всему миру из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны Mi, которая принадлежит Черногории. Домен фактически отключен от глобальной системы DNS, но причины этого пока неизвестны. Администрация Telegram заявлений не делала. Это означает, что короткие ссылки на каналы, чаты и профили перестали открываться в обычных браузерах. У некоторых пользователей ссылки все еще могут открываться благодаря локальному кэшу устройства. Внутри самого приложения Telegram ссылки TME продолжают функционировать, а домен Telegram Mi, который находится в той же доменной зоне, работает в штатном режиме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Инвалиды на заправке. Право вне очереди. Приоритетное обслуживание закреплено официально, однако на многих АЗС об этом, оказывается, не знают. С другой стороны, уже есть случаи, когда льготной нормой злоупотребляют, причем в циничной форме. США ночью 5 часов наносили удар по Ирану, как заявлено по военной инфраструктуре. КСИР заявляет, что били в ответ по американским военным объектам. Трамп накануне заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. ЕС объявила санкции против холдинга ВК и юрлица мессенджера Макс. Представители ВК говорят, что меры на работе компании не отразятся, но так ли это на самом деле? И что будет с приложениями в магазине Google Play? Все подробности в нашем эфире. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Подробнее Иван Медведев.
18: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
19: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой? Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
18: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
20: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта о нахождении этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, чтобы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
18: И некоторые предприимчивые, в кавычках, граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
21: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
18: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. А в ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может скоро перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а йеменские мятежники хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абхам в Саудовской Аравии. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. При этом Международная морская организация ООН выступила против этого. А в Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандеба привезет к резкому скачку цены на нефть, считает Ковид Кирилл Прохоров.
22: Что касается перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, угроза этого действительно более чем реальна. Это был не изолированный шаг Йемена, а часть скоординированной стратегии. Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Армузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угрозы подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив.
23: А удары Йемена по Саудовской Аравии как можно прокомментировать?
22: самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную на фоне американо-иранского противостояния. Угроза Бабальмандеба — это не просто риторика, а по сути это уже давно подготовленный план эскалации, который поставит под удар всю мировую экономику. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Бабальмандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
2: Востоковед Кирилл Прохоров, официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби, заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Он также подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, еще большему унижению. На этих новостях в понедельник цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые 16 июня. Сегодня рост продолжился. В моменте Brent уходила выше $85. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний. Среди них сам ВК и юрлицо, разработчик Макса, ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили Business FM, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Продолжит тему Валерий Убадоев.
3: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
3: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан в ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решение довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать?
3: Как сообщили Business FM в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования Дня взятия Бастилии в Париже, комментарий Георгия Бофта в середине часа.
1: Реклама.
7: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
8: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОПРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Обшварте за дзиден. В дословном переводе с голландского языка «он сидит на черных семенах», что означает «крайнюю бедность». Семена большинства злаков чернеют, когда портятся и становятся непригодными для посадки. Из них уже ничего не вырастет. В России в похожих случаях сказали бы «сидит на хлебе и воде» или «положил зубы на полку». Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
23: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Нижегородская мэрия готовится к реконструкции Канавинского моста с подходами. В бюджет города закладывают более 500 000 рублей на разработку предпроектной документации для предстоящих работ, пишет коммерсант «Приволжье». В городском дептрансе в ответ на запрос пояснили, что планируется подготовка нескольких вариантов реконструкции переправы. Сроки, объемы работы и финансирование пока неизвестны. Их определят по итогам предпроектных работ. В департаменте транспорта добавили, что Канавинский мост, открытый в 1933 году, реконструировали один раз в 1971 году. Бюджет Нижнего Новгорода за июнь получил от турналога 236 тысяч рублей. План по доходам по этой статье за первое полугодие исполнен почти на 16%. В муниципальную казну поступило около 31,5 миллиона рублей, следует из отчетности по исполнению бюджета. При этом план на этот год составляет 200 миллионов рублей. Число ИП в России выросло, а юридических лиц сократилось. После ежегодного обновления реестра малого и среднего предпринимательства в нем числится 6,6 миллиона юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 3,5% больше, чем было годом ранее, следует из данных Федеральной налоговой службы. Прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, которых стало больше на 8%. Число же организаций, напротив, сократилось более чем на 5%. Эксперты полагают, что одной из причин снижения числа юрлиц в секторе МСП могла стать активизация борьбы Федеральной налоговой службы со схемами дробления и ухода в тень на фоне роста налогов. Кроме того, динамику объясняют и техническими причинами. Пределы годовой выручки для нахождения в МСП-реестре не индексировались с 2016 года, и часть организаций может выбывать из него в силу инфляции. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода, директор Института международных отношений и мировой истории ННГУ имени Лобачевского Михаил Рыхтика выдвинули на выборы в Госдуму. Информация появилась на сайте избиркома. Рыхтика выдвинули по избирательному округу в Автозаводском районе. С 1 сентября россиянам первой и второй группы здоровья больше не потребуется получать отдельное медзаключение для участия в спортивных мероприятиях и сдачи норм ГТО, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он уточнил, что для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медицинского осмотра. Новые правила не означают снижение контроля за состоянием здоровья участников. Депутат добавил, что с 1 сентября главный врач соревнований получит право самостоятельно определять состав необходимой медицинской бригады с учетом масштаба мероприятия, количества участников и погодных условий. Нижегородская область по итогам первого квартала года вошла в число регионов-лидеров по скорости трудоустройства. В среднем на поиск работы у жителей уходит 23 дня, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на данные Минтруда по результатам анализа комплексной модернизации центров занятости населения. За два года средний срок поиска работы в области сократился с 63 до 23 дней. Это стало возможным благодаря внедрению клиентоцентричных сервисов, адресному подбору вакансий и проактивному взаимодействию с работодателями, рассказал исполняющий обязанности директора Нижегородского кадрового центра работы России Елена Ведяева. В регионе по новым стандартам сейчас работают более 50 центров занятости. И в продолжении темы. Около 75% жителей Нижнего Новгорода проверяют работодателей, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В основном соискатели читают отзывы сотрудников и изучают черные списки, сообщает портал Superjob. Еще 17% респондентов ищут данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах. Каждый седьмой нижегородец переходит на официальный сайт компании. Около 8% людей опрашивают знакомых, 5% изучают требования вакансии, карточку компании, остальные заходят в соцсети компании, читают отзывы клиентов о продукции и проверяют возраст организации на рынке. И лишь один человек из 100 не интересуется данными компании, в которую собирается устроиться. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
6: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
1: Валюта.
6: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
23: Научно-производственное предприятие «Современные трубопроводные системы» получило разрешение на строительство высокотехнологичного завода полного цикла по выпуску трубопроводных систем в Дзержинске, сообщается на сайте Министерства строительства региона. Проект реализуют на территории особой экономической зоны Кулибин. Компания планирует производить до 3500 тонн трубопроводных систем для атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора в год. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. На предприятие создадут более 800 высококвалифицированных рабочих мест. Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,5 миллионов рублей. Дом номер 5 приобрел спецзастройщик ННДК-4, сообщила замгубернатора Егор Поляков в своем телеграм-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое. Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом Неймарк. Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра города. Ранее ННДК-4 отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской. В этом году казенное предприятие Нижегородской области «Рекнедвижимость» уже продало 13 исторических объектов. Акватехэкология получила разрешение на строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального министерства строительства. Объект планируют разместить по адресу улицы Металлистов 6В. Проект предусматривает создание специализированной площадки для приема обработки жидких бытовых отходов. Такие пункты используются для централизованного сбора и утилизации стоков и позволяют снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Власти города ранее заявляли о планах развивать сеть подобных объектов. В прошлом году в городе создали программу мер для предотвращения возникновения неприятных запахов. Выявлено, что одной из причин являются нелегальные сбросы сточных вод промышленными предприятиями и самовольные сливные операции осенизаторских служб. Яндекс призвал нижегородцев не перемещать застрявших роботов-доставщиков вручную. В компании отметили, что роботы четвертого поколения работают в автономном режиме и в большинстве случаев самостоятельно выбираются из сложных участков благодаря системе датчиков и программному управлению. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит. Он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос, добавили в пресс-службе. Роботы-доставщики Яндекса работают в Нижнем Новгороде с мая, обслуживают заказы сервисов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Грузовой отсек объемом более 60 литров рассчитан на нагрузку до 25 килограммов и разделен на две независимые секции, что позволяет доставлять два заказа за один рейс. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
12: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается. Попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
25: Родился в 1850.

рублей. На фабрике работало почти 3000 человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения Политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году. Через век. Главные капиталы России на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Движение по северо-восточной хорде в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана, сообщили в столичном департаменте транспорта. Инцидент произошел в районе Зеленоградской улицы. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего, информация о пострадавших уточняются. Украинские дроны атаковали Северский район Краснодарского края. Пострадал один человек. Его доставляют в больницу. Об этом сообщает оперативный штаб. Также произошло возгорание на Афипском НПЗ. В результате атаки повреждены крыши и фасады нескольких частных домов. Здание на железнодорожном переезде. В общей сложности обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности Украины, сообщает Минобороны. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южной Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования и беспилотниками, говорится в сообщении. На ЗС в Ленинградской области начали разрешать наливать бензин в кони.

0: быстрые, но есть несколько условий, пишет Фонтанка. Это лимит топлива до 10 литров, наличие металлических канистр, которые соответствуют ГОСТу. Некоторые нефтяные компании по своей инициативе заправляют и до 20 литров канистры, отмечает издание. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Париже собралась коалиция желающих, которую в Москве назвали «коалицией подстрекателей войны». Уже известно, что Украине пообещали лицензию на собственное производство новых вооружений, в том числе ракет «Скальп». Все на фоне дипломатических демарш и очередных санкций. На ситуации через минуту Георгий Буфт. Кстати, о санкциях. Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийских мер. Как заявила Кая Каллас, главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть. На этом фоне Дональд Трамп заявил, что поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии Линдси Грэма, внесенного в Россию в список экстремистов и террористов. В этом законопроекте в том числе возможность ввести 500-процентные пошлины на импорты стран, которые покупают российское сырье. Отправляют в отпуск или на больничные. Тех, кто отказываются, урезают зарплаты. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Каковы причины и какими могут быть последствия? Эти и другие темы в нашем эфире. Киев примет участие в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих, в Париже заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал он. Саммит в Париже продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Великобритании и Финляндии вызвали в МИД российских послов, предъявив Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. Российский МИД в ответ вызвал послов ряда стран европейских. Что дальше комментирует политолог Георгий Буфт.
3: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-й центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям данных пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридом. гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «ААСМ» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседствующих с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщил, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Это завтра. Текущее значение потолка – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
4: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срок его пересмотра. А Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2027 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и малого СПГ, они могли перепродавать эти объемы уже после 27 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условно операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. И Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
2: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Кала заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой, и с рыбной продукцией, всякими санкциями, очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и о рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
2: Валентин Балашов, Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопромышленников. Между тем, Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Об этом канал CNN сообщил представитель Белого дома. Этот документ позволит Трампу вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают российский нефть, уран и природный газ. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу МЭШ гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный. А тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Продолжит тему Ольга Кашинская.
6: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
7: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
8: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
7: Да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
8: Что-то капает, да?
7: Да ничего не капает.
8: Ничего не капает.
7: Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
8: А сколько таких, как он? Сотни людей?
7: Да, много.
6: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
9: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от всяких контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Ророк», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется. Примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
6: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
10: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. – Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
6: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
13: Это не просто автомобиль, это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Работать далеко от дома вредно для здоровья, считают британские ученые. Из-за долгой дороги снижается степень удовлетворенности работой, и эффект от 20 лишних минут в пути по силе сопоставим с падением зарплаты на 10%. Специалисты за 5 лет проанализировали данные 26 тысяч работников и обнаружили, каждая лишняя минута, проведенная в пути, снижала степень удовлетворенности работой, досугом, увеличивала уровень напряжения и подрывала психическое здоровье. Причем больше всего из-за долгой дороги на работу страдали пассажиры автобусов, а короткая дорога на работу на транспорте, как оказалось, уменьшала вероятность увольнения.
11: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Валерий Убадоев. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
16: Мосбиржа с 16 июля запустит торги фьючерсами на акции южнокорейских SK Hynix и Samsung. Оба инструмента будут котироваться в долларах США. На старте торгов будут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2026 года. Структура Fix Price, ООО Best Price, приобрела на рынке около 94 миллионов акций головной компании во время второго этапа программы обратного выкупа, сообщает Интерфакс. Приобретенные бумаги планируется использовать для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации или иных мотивационных механизмов. Второй этап стартовал 1 июня и рассчитан на 12 месяцев. Общий объем выкупа может составить до 1 миллиарда акций или не более 1% уставного капитала ПАО. Ранее Fix Price уже проводила байбек для мотивации персонала. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% управляющей компании.
1: Слияние и поглощение.
16: Против слияния медиа-гигантов Warner Brothers и Paramount выступили 12 американских штатов. Они считают, что объединенный гигант захватит почти треть кино и телевизионного рынка, что приведет к росту цен и снижению качества. Истцы просят суд заблокировать сделку. Слияние оценивается в 110 миллиардов долларов. Ранее против выступили известные актеры, включая Хоакина Феникса. Стоит отметить, что Paramount уже перенесла дату сделки с 16 на 22 июля из-за запроса прокуратуры о предоставлении документов. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8.48 в Москве. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период года прошлого. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
18: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань, да, то есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань это самые главные пляжные курорты Китая, кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники, это стоит дешевле, чем в континентальном Китае, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой, ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать и летом и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы в Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
2: Александр Мкрчан, «Розовый слон». В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает третье место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно конференции в Набережных Челнах Ильдар Шевалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями.
19: Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и смотреть более современные адаптивные роботизации, которые появляются. Человек – это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок – это способность к адаптации. Такое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдастся, да, относительно того, что сейчас делает человек.
2: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полностью интервью можно послушать в эфире после полудня.
20: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
21: Доброе утро.
2: Что у нас, если смотреть на нефть, там интересное движение. Ночью было больше 85 долларов по сорту Brent. Понятно, с чем связано. Новые удары, новые заявления Трампа. Ну, я предлагаю, может, с этого и начать.
21: Ну, в принципе, на текущий момент котировки недалеко от пика сегодняшнего дня. Ну, там едва выше 85 были котировки. Но главный сейчас для рынка график – это вот как раз уровень 81. Его пробили. Ну, и дальше будем ждать, закрепится, если цена. Ну, соответственно, бренд будет потихонечку двигаться в направлении отметки 90. Дальше будет видно. Здесь еще есть интрига, что будет с американской нефтью. Там сейчас 79 долларов, но тоже есть сопротивление на 81. И вот здесь интересный момент, с учетом того, что просто пока огромные прибыли американских нефтепереработчиков. Соответственно, стоимость внутренних поставок сырой нефти при текущих ценах на топливо в Америке делает, в общем-то, процесс скупки сырья для переработки фактически перманентным. Так что либо спрос упадет, и, соответственно, продажа топлива будет падать, либо цена на нефть должна быть американская повыше. Вот, в принципе, к такому этому выводу, насколько я понимаю, пришли не только американские нефтяные аналитики, но и нефтетрейдеры. Поэтому спекулянты, которые, в принципе, пока пытаются играть на понижение, продавая любой рост, потихонечку начинают осознавать, что ситуация в Персидском заливе – это не банальная попытка Америки как-то изменить, как они говорят, поведение Ирана, заставить его отказаться от своих ядерных и ракетных программ. По сути, можно сказать, что началась большая битва за контроль над проливами. Проливами в Персидском заливе и, соответственно, в Красном море, с учетом активизации действий йеменских хуситов. Ну, здесь уже американская администрация карты раскрыла, Трамп откровенно обо всем рассказал, поэтому у Ирана, естественно, вариантов особых нет. Будут пытаться любой ценой не допустить вклинивания американцев в Персидском заливе, чтобы полностью отодвинуть Иран от контроля. Но, правда, для этого, насколько я понял, американцам надо какой-то из островов взять. И вот, судя по передвижению войск, наземная операция по взятию какого-то из островов, я так понимаю, потихонечку готовится. Так что здесь ситуация так быстро от эскалации к разрядке не пойдет. Но, с другой стороны, нефть растет, она, скорее всего, будет расти. Вот фондовые индексы сейчас успокоились. В Азии разворот. После падения пошел рост. В рост пошли американские индексы. Понять можно. С одной стороны, вроде как напряженно. С другой стороны, все-таки нефть не $100. Поэтому рынок считает, что даже растущая стоимость нефти пока не убьет экономический рост. Значит, можно пока спекулировать дальше.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
0: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Слова, проверенные делом.
23: Я всегда говорю себе, что мы рождены не для работы, а для того, чтобы наслаждаться жизнью. Для того, чтобы делать жизнь других людей лучше, а не для того, чтобы проводить все время в работе. Если вы тратите все время на работу, рано или поздно вы пожалеете об этом. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
22: Слова, проверенные делом. На Business FM.
24: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
25: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений — отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе, вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года». Система стабилизации, возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и open gate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
22: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве без 1:09. В студии Олеся Потапова. ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Также предотвращены теракты против офицеров Министерства обороны. Предполагаемый исполнитель задержан, один из пособников ликвидирован при сопротивлении. Корпус стражи исламской революции Ирана нанес удар по американской базе в Иордании. Она была атакована баллистическими ракетами, говорится в сообщении. Вооруженные силы Иордании заявляют, что сбили 4 иранские ракеты. Ранее представители КСИР сообщили о нанесении ударов по объектам ВС США в Бахрейне и Кувейте. Короткий адрес мессенджера Telegram t.me перестал работать по всему миру из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны Mi, которая принадлежит Черногории. Домен фактически отключен от глобальной системы DNS, но причины этого пока неизвестны. Администрация Telegram заявлений не делала. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Инвалиды на заправке вне очереди. Право на приоритетное обслуживание закреплено официально, но на многих АЗС об этом, оказывается, не знают. С другой стороны, уже есть случаи, когда льготы злоупотребляют, причем в циничной форме. США ночью 5 часов наносили удары по Ирану, как заявлено по военной инфраструктуре. В КСИР заявляют, что били по американским военным объектам, в частности, в Бахрейне. Трамп накануне заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузу. ЕС объявила о санкциях против холдинга ВК и юрлица мессенджера Макс. Представители ВК говорят, что меры на работе компании не отразятся. Но так ли это на самом деле? Эти и другие темы в нашем эфире. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию Business FM обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Подробнее Иван Медведев.
5: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
7: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время, вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
5: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
6: Достаточно будет документа, подтверждающего инвалидность и факта о нахождении этого ребенка в машине, и, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, чтобы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
5: И некоторые предприимчивые, в кавычках, граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
8: То чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
5: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. А в ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может скоро перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а йеменские мятежники хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абхам в Саудовской Аравии. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозимого груза. При этом Международная морская организация ООН выступила против этого. А в Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие Армуза и Баб-эль-Мандеба привезет к резкому скачку цены на нефть, считает в Ковид Кирилл Прохоров.
9: Что касается перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, угроза этого действительно более чем реальна. Это был не изолированный шаг Йемена, а часть скоординированной стратегии. Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Армузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угрозы подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив.
10: А удары Йемена по Саудовской Аравии как можно прокомментировать?
9: самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную на фоне американо-иранского противостояния. Угроза Баб-аль-Мандеба — это не просто риторика, а по сути это уже давно подготовленный план эскалации, который поставит под удар всю мировую экономику. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
2: Востоковед Кирилл Прохоров, официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби, заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. Он также подчеркнул, что Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, еще большему унижению. На этих новостях в понедельник цена нефти марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые 16 июня. Сегодня рост продолжился. В моменте Brent уходила выше $85. Какие могут быть последствия от европейских санкций против ВК и мессенджера Макс? В новый санкционный список Евросоюза вошли 11 физлиц и 5 компаний. Среди них сам ВК и юрлицо, разработчик Макса, ООО «Коммуникационная платформа». В пресс-службе ВК заявили бизнес-ФМ, что санкции на работу приложений не влияют. Ранее американская Apple удалила сервисы холдинга из своего магазина приложений. Продолжит тему Валерий Убадоев.
10: До нынешнего момента конкретно ВК не попадал под какие-либо санкции. В черных списках Евросоюза, США и Великобритании были некоторые лица, связанные с холдингом. Например, гендиректор Владимир Кириенко. Теперь Совет Евросоюза напрямую утверждает, что ВК сотрудничает с российскими властями. Но, можно сказать, основная претензия к холдингу состоит в том, что он является материнской компанией юрлица-разработчика мессенджера Макс. Это ООО «Коммуникационная платформа». Среди прочего, Совет Евросоюза утверждает, что NatsMessenger якобы отслеживает действия пользователей, а его разработка контролировалась спецслужбами. Прямых доказательств этому нет. Совет ЕС ссылается на мнение, цитата, «многочисленных экспертов». Когда Apple удалила приложение ВК из App Store в конце июня, официальных обоснований этому по факту не было. Компания в комментарии СМИ сослалась на режим соблюдения санкций, но не уточнила, каких именно. Но обязан ли теперь Google удалить сервисы ВК из своего магазина приложений, если Европа официально ввела санкции? Нет, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
11: Google – компания американская, мы говорим о санкционном списке Европейского Союза, и потому что санкции ЕС прямую касаются запрета на всевозможные финансовые операции для европейских компаний с структурами, попавшими в санкционный список. По сути, ВК едва ли сильно зависит нынче от каких-то средств, находящихся на территории ЕС, поэтому скорее удар моральный, чем материальный.
10: Но даже если Google примет соответствующее решение, пережить его россиянам легче, так как на устройство на Android различные приложения можно устанавливать не только в официальном магазине. Там спокойно функционирует Рустор, который, кстати, тоже разработан в ВК. Помимо холдинга и юрлица разработчика Макс, в санкционный список попали три компании, которые Совет ЕС называет поставщиками оборудования и ПО для систем оперативно-розыскных мероприятий. И в целом Евросоюз поясняет, что вводит эти санкции, так как в Брюсселе якобы обеспокоены ситуацией с правами человека в России. Цитирую, российские власти продолжают использовать новые технологии для ограничения свободы выражения мнения и доступа к информации. В своих заявлениях европейские регуляторы и органы могут писать что угодно, но оспаривать их решение довольно сложно, отмечает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
12: Как я понимаю, с оспариванием подобных историй у нас, к сожалению, крайне сложно. Не в том смысле, что мы не хотим, а в том смысле, что европейские суды, европейские юридические компании очень плохо берутся за наши иски. Непонятно, на каком основании нас обвинили, точно так же, как непонятно, как нам доказать обратное, например. Поэтому я думаю, что там могло быть написано все, что угодно, как в том известном утверждении, перестали ли вы утром пить коньяк. Как не ответить, все нехорошо получается. Поэтому я думаю, что мотивация, ну как мотивация, что они еще могли написать?
10: Как сообщили бизнес-ФМ в холдинге ВК, европейские санкции на саму работу приложений не влияют. Они доступны пользователям в привычном режиме. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, бизнес-ФМ.
2: Подробнее о европейских санкциях, а также о саммите коалиции желающих, созванном на фоне празднования Дня взятия Бастилии в Париже. Комментарий Георгия Бофта в середине часа.
22: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
1: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
13: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
22: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To face the music. Дословно «лицом к музыке». В устах носителя английского языка это означает признать, что проблема существует, реально взглянуть на неприятную ситуацию и принять ее последствия. История появления этого оборота уходит корнями в британскую юриспруденцию. Когда-то каждый военный суд империи сопровождался игрой армейского оркестра, и подсудимый должен был встретиться лицом к лицу не только с обвинителями, но и с барабанщиками и с трубачами. Отсюда и выражение «to face the music». В России сказали бы «держать ответ». Нет.
22: Срочные переводы на Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
16: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводят новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации цифровых платформ Араза Дурдыева. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификаты, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Это требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. В Павловском округе начали монтировать понтонный мост через Оку. Переправа соединит Павлово и рабочий поселок Тумботино. В администрации предупредили, что паром во время производства работ будет отправляться с другой точки выше по течению в районе Старого моста. Также до окончания монтажа понтонного моста возможны перебои в его работе. Жители просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее запланировать свой маршрут, по возможности использовать другие пути. Героям России в Нижегородской области предоставят землю без жеребьевки. Депутаты ЗАГС Собрания региона рассмотрят поправки к закону о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. Площадь участка для личного подсобного хозяйства или строительства частного дома ограничат 40 сотками, уточняется в проекте закона. Также инициатива распространится на полных кавалеров Ордена Славы. Кроме того, депутаты предложили вдвое, до 30 соток, увеличить площадь бесплатных участков для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских игр из Нижегородской области. ЗАГС Собрание рассмотрит проект на заседании 30 июля. В Нижнем Новгороде хотят устанавливать строительные заборы с имитацией дерева. Департамент градостроительного развития опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства. Документ предлагает устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления Думы. Сейчас строительные заборы дисгармонируют со сложившейся архитектурно-градостроительной средой исторической застройки 17-19 веков в центре Нижнего Новгорода, отмечается в проекте. Новые требования коснутся только центра города. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий, заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику России до 32 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
17: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
0: Валюта.
17: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
16: Научно-производственное предприятие «Современные трубопроводные системы» получило разрешение на строительство высокотехнологичного завода полного цикла по выпуску трубопроводных систем в Дзержинске, сообщается на сайте Министерства строительства региона. Проект реализуют на территории особой экономической зоны Кулибин. Компания планирует производить до 3 500 тонн трубопроводных систем для атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора в год. Общий объем инвестиций превысит 4 миллиарда рублей. На предприятие создадут более 800 высококвалифицированных рабочих мест. Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,5 миллионов рублей. Дом номер 5 приобрел спецзастройщик ННДК-4, сообщил замгубернатор Егор Поляков в своем телеграм-канале. В процессе торгов стоимость лота увеличилась вдвое. Исторический дом расположен рядом с IT-кампусом Неймарк. Он не является объектом культурного наследия, однако формирует исторический облик центра города. Ранее ННДК-4 отреставрировал усадьбу Гусевых на улице Славянской. В этом году казенное предприятие Нижегородской области «Рекнедвижимость» уже продало 13 исторических объектов. Акватехэкология получила разрешение на строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального министерства строительства. Объект планируют разместить по адресу улицы Металлистов 6В. Проект предусматривает создание специализированной площадки для приема обработки жидких бытовых отходов. Такие пункты используются для централизованного сбора и утилизации стоков и позволяют снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. Власти города ранее заявляли о планах развивать сеть подобных объектов. В прошлом году в городе создали программу мер для предотвращения возникновения неприятных запахов. Выявлено, что одной из причин являются нелегальные сбросы сточных вод промышленными предприятиями и самовольные сливные операции осенизаторских служб. Яндекс призвал нижегородцев не перемещать застрявших роботов-доставщиков вручную. В компании отметили, что роботы 4-го поколения работают в автономном режиме и в большинстве случаев самостоятельно выбираются из сложных участков благодаря системе датчиков и программному управлению. Пытаться переместить робота самостоятельно руками не стоит. Он имеет достаточно большой вес. Для связи с поддержкой на роботах есть QR-код, куда можно отправить свой запрос, добавили в пресс-службе. Роботы-доставщики Яндекса работают в Нижнем Новгороде с мая, обслуживают заказы сервисов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда. Грузовой отсек объемом более 60 литров рассчитан на нагрузку до 25 килограммов, разделен на две независимые секции, что позволяет доставлять два заказа за один рейс. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
21: Купцы Блиновы. Родоначальником династии нижегородских купцов-старообрядцев стал Андрей Блинов. Именно он, крепостной крестьянин из села Балахнинского уезда, получил вольную, приехав в 1840 году в Нижний Новгород. Вместе с сыновьями вел торговлю зерном. Дела быстро шли в гору, капитал рос. Братья Блиновы выкупили квартал земли, прилегавший к Рождественской улице, на котором выстроили доходные дома. Главную роль в семейном бизнесе играл старший из сыновей Федор. Он занимался солеторговлей и владел речными судами. В 1861 году мельницу и другие предприятия Блинова посетил наследник престола Николай Александрович. Федор Андреевич обратился к нему с просьбой позволить назвать его именем городской общественный банк, создание которого Блинов в это время добивался. Поддержка наследника была получена, и в 1864 году Николаевский городской общественный банк Нижнего Новгорода начал работу. Директором стал сам Федор Андреевич, пожертвовавший 25 тысяч личных денег на учреждение его капитала. Николаевский банк принимал вклады, выдавал ссуды, учитывал векселя. Прибыль должна была идти на городские нужды. На протяжении нескольких лет Федор Блинов и братья Аристарх и Николай вносили крупные суммы в первоначальный капитал общественного банка, финансируя приюты, богадельни, лечебницы, гимназии, училища и библиотеки. Создали при первом детском приюте ремесленные классы, замостили на свои средства Сафроновскую площадь и Успенский съезд Каке. Кроме того, они вместе с Бугровыми участвовали в строительстве городского водопровода. Отдавая деньги городу, они ставят одно условие. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. А суровой зимой 1877 года поддержали крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Строили заводы, мельницы. Среди знаменательных построек, оставленных нижегородцам в наследство, Блиновский пассаж на Рождественской. Там же бесплатно Блинова предоставляли помещение для начавшей работать Нижегородской бирже. Биржевому собранию был отведен широкий коридор, а для комитета и маклеров небольшие комнаты. Собрания в коридоре на площади перед пассажем, правда, не представляли удобства. Это все чаще наталкивало биржевое общество на мысль о необходимости иметь собственное помещение для таких дел. Вопрос удалось решить в январе 1895 года. Тогда сын Аристарха Блинова Асаф Аристархович предложил построить на свои средства дом для биржи на принадлежащем ему месте на Сафроновской площади, с тем, чтобы сдать этот дом биржевому обществу в аренду на 24 года.

0: на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
1: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
0: Через век. Главные капиталы России. На Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Движение по северо-восточной хорде в Москве в сторону области перекрыто из-за возгорания строительного крана. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Инцидент произошел в районе Зеленоградской улицы. На месте работает оперативная служба. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Российские военные нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, сообщает Минобороны. В Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южной Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности, воздушного и наземного базирования и беспилотниками, уточняется в сообщении. По данным ведомства, с вечера понедельника на территории России было сбито 288 украинских дронов. По меньшей мере 14 тысяч человек могли стать жертвами экстремальной жары в Европе, которая наблюдалась во второй половине июня. Об этом пишет Политико. При этом выше всего показатель смертности в Германии. Там скончались более 6,5 тысяч человек. А меньше всего в Нидерландах и Испании, в каждой из которых от последствий жары могли погибнуть менее 1000 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Париже собралась коалиция желающих, которую в Москве назвали коалицией подстрекателей войны. Уже известно, что Украине пообещали лицензию на собственное производство вооружений, в том числе ракет «Скальп». Все на фоне дипломатических демаршей и очередных санкций. А ситуация

0: Ситуация через минуту, Георгий Бофт. Кстати, о санкциях. Дональд Трамп заявил, что поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Евросоюз, правда, пока не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Главный камень преткновения, по словам Кая Каллас, потолок цен на российскую нефть. Отправляют в отпуск или на больничный. Тем, кто отказывается, урезают зарплату. Крупнейший мясной комбинат во Владимирской области приостановил работу. Каковы причины и какими будут последствия эти и другие темы в нашем эфире. Киев примет участие в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих, в Париже заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал он. Саммит в Париже продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Великобритании и Финляндии вызвали в МИД российских послов, предъявив Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. Российский МИД в ответ вызвал послов на ряд стран европейских. Что дальше комментирует политолог Георгий Бофт.
1: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества, а разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелен на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостем участием парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управление эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «ААСМ» на своей территории. Он добавил, что договоренности также включают конфиденциальные пункты. Также Макрон сообщил, что в ближайшие месяцы страны коалиции проведут учения на территории государств, соседствующих с Украиной. Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщил, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Это завтра. Текущее значение потолка – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срока его пересмотра. А Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и малого СПГ, они могли перепродавать эти объемы уже после 27 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условные операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. И Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Кала заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
3: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякие санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
0: Валентин Балашов, Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопромышленников. Между тем, Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Об этом канал CNN сообщил представитель Белого дома. Этот документ позволит Трампу вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают российский нефть, уран и природный газ. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-канал «Мэш» гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный. А тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Продолжит тему Ольга Кашинская.
4: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
5: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать, пока он не рассчитан. И начальство хотело приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
6: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
5: Да, да. Ну как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
6: Что-то капает, да?
5: Да ничего не капает.
6: Ничего не капает.
5: Ничего не капает. Аванс 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванс, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
6: А сколько таких, как он? Вот, условно, сотни людей?
5: Да, много.
4: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Фуд Проджект». С тех пор компания остается убыточной уже 3-й год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
7: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
4: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
8: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
4: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 тысяч рублей.
11: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
10: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
12: Exceed. Born for more.
10: Реклама. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
14: В 1903 году семеро братьев Джакузи эмигрировали из Италии в американскую Калифорнию. Занимались производством летательных аппаратов, позже изготовлением гидравлических насосов для сельскохозяйственных нужд. Но их фамилию прославила семейная трагедия. Одному из маленьких Джакузи потребовался регулярный массаж, и изобретательные братья создали прототип современной гидромассажной ванны. Эффект был потрясающий. Свое изобретение они многократно совершенствовали, получив около 250 патентов. Ванны производства Джакузи рекомендовали врачи и рекламировали голливудские звезды. В середине 20 века семья начала промышленный выпуск оборудования для домашнего гидромассажа и выпускает его до сих пор. Многие пытались повторить успех итальянского семейства, но до сих пор во многих уголках мира гидромассажные ванны называют просто Джакузи.
13: Имя нарицательное на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Одна из крупнейших билетных платформ Кассир.ру начала продавать билеты в кино. До этого оператор занимался массовыми развлекательными мероприятиями, концерты, театры, музеи и спортивные события. Компания рассчитывает, что в перспективе направление кино будет формировать около 10% от общего объема выручки. Однако темпы роста кинопроката в России замедляются, а высокие сборы обеспечивают только новогодние праздники, отмечают эксперты.
17: Сделки.
16: Совладелец северо-западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский получил контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под брендом «Натис». Фитнес-снеки привлекают инвесторов за счет потенциально высокой доходности, но спрос на них начинает снижаться. По оценкам экспертов, бренд «Натис» входит в топ-15 марок фитнес-снеков, но его доля в продажах лишь 2-3%.
17: Отчеты и планы.
16: Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем искусственного интеллекта в мире. Лян Вэньфэн за год нарастил свое состояние в два раза. Сейчас оно оценивается в 36 миллиардов долларов. В общем рейтинге миллиардеров китаец занимает 63-ю строчку. В середине июня DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более 7 миллиардов долларов в рамках своего первого инвестиционного раунда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Девять сорок восемь в Москве. Продажи премиальных вин в России выросли на 200%. В первом полугодии продажи вин, ценник на который стартует от 3000 рублей, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают ведомости со ссылкой на данные винотек Simple Wine. При этом самую заметную динамику за 6 месяцев показали именно вина без градуса. Их продажи увеличились на 33%. Основной потребитель – молодежь 18-25 лет. Почему выросли продажи безалкогольных вин? Что это за напитки? И что еще чаще всего пьют молодые люди? Говорит Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка, автор телеграм канала «Пьяный мастер».
18: Это во многом эффект низкой базы. Безалкогольные вина в каком-то таком серьезном ассортименте, они появились относительно недавно, лет 5 назад. Даже в серьезных винных бутиках там было представлено 2 варианта, 3 варианта. Сейчас выбор гораздо больше. Ну и улучшилось качество безалкогольных вин, потому что появились новые технологии удаления алкоголя из вина, сделанного традиционным способом, но при этом, в общем, сохраняются все вкусоароматические особенности вот этих вот вин, потому что раньше с этим была проблема. И увеличился ассортимент, улучшилось качество, поэтому вот эта категория растет, и она оказалась востребованной на волне увлечения здоровым образом жизни среди особенно молодых потребителей. Ну и, конечно, появляются разные напитки категории условно крепкого. Мы видим, как хорошо продается соджу как раз вот в этой категории от 18 до 25 лет. Это такой традиционный корейский алкогольный напиток от 13 до 22 градусов, ароматизированные, плюс туда добавляют много сахара, что снижает как бы восприятие этого напитка как крепкого. Он легко пьется, сладенькая такая водичка, но с достаточно серьезным действием. Вино по-прежнему остается напитком более зрелых людей.
0: Денис Пузырев. 9 июля Росалкоголь-Табак-контроль представил данные, согласно которым слабоалкогольную продукцию в первой половине этого года россияне покупали почти в два раза реже, чем в первом полугодии 2025 года. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Эльдар Шавалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес-ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли КамАЗ с данными себе обещаниями.
19: Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и смотреть более современные адаптивные роботизации, которые появляются. Человек – это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок – это способность к адаптации. Такое производство у нас не возьми, робот на второй минуте сдастся, да, относительно того, что сейчас делает человек.
0: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полностью интервью можно послушать в нашем эфире после полудня.
20: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Ну, а сейчас время рынков. Доброе утро.
21: Доброе утро.
0: Начинаем, если говорить про рынок российский, с роста чуть ли не на процент.
21: Да, здесь все пока стандартно. Опять с утра, глядя на котировки нефтяных фьючерсов, естественно, есть желание у каких-то инвесторов покупать акции нефтегазовых компаний. Ну, вот акции Роснефти, в принципе, от своих минимальных уровней за 4 года, это было вот пару недель назад, уже отыграли часть снижения и выросли где-то на 10%. Такая же динамика и по другим бумагам, Новатек и прочее. Поэтому дальнейшее движение цен на нашем рынке акций, индекса Мосбиржи, ну, с точки зрения попытки вернуться хотя бы к психологическому барьеру 2200, ну, здесь, как говорится, все в руках Сбербанка, вернее, в руках его акций, которые, имея большое влияние на индекс Мосбиржи, пока все-таки остаются ниже отметки в 300 рублей, с утра вялый рост. Долговой рынок накануне показал очередной коррекционный спад, ну, в целом здесь пока ситуация не меняется, остаемся на минимальных уровнях с июня прошлого года, ну и, соответственно, в ожидании решения Центрального банка на своем июльском заседании. Ну, естественно, пока нет, я смотрю, таких прогнозов, что ставку могут двинуть вверх, но, с другой стороны, рынок будет интересовать взгляд ЦБ на будущие инфляционные тренды, да, с точки зрения ситуации на топливном рынке и прочее. Здесь пока вот непонятна ситуация. Вроде как где-то стабилизировалась, где-то нет, но общий фон пока остается проинфляционным, ну и, соответственно, ЦБ в этом плане, конечно, может напугать рынок, намекнув, что решение о повышении ставок в ближайшие месяцы может быть принято, если ситуация не исправится. Так что долговой рынок, в принципе, встал, как говорится, в режим ожидания, и, соответственно, по факту заседания ЦБ что-то там будет двигаться. На валютном рынке фьючерс на пару юань-рубль пока торгуется ниже 1.30. Здесь пока движения против рубля активного на фьючерсном рынке нет, но накануне, вчера, к вечеру опять рубль чуть-чуть ослаб, но в целом динамика тут такая позиционная получается на валютном рынке. Нет, скажем так, рычагов и рублевой ликвидности у крупных спекулянтов, чтобы двинуть курс рубля куда-нибудь подальше, ну, в сторону ослабления. С другой стороны, предложение валют тоже периодически исчерпывается, и такие после этого покупки ЦБ, естественно, двигают курс юаня к рублю наверх. Но в целом пока, скажем так, хрупкая стабильность у нас на валютном рынке сохраняется. Теперь к рынкам глобальным. Тут ситуация на фондовых площадках в Азии и в Европе улучшилась. С утра был испуг, опять же, на обострение иранской темы. Хотя сейчас всем стало понятно, что администрация Трампа, ну и американские политики, в общем-то, затеяли эту иранскую кампанию с одной целью — взять под контроль пролив Ормуз, ну и заодно с учетом действий Саудовской Аравии против хуситов, соответственно, взять контроль над проливом в Красное море, который пытаются контролировать хуситы. Ну, в этом плане здесь пока ничего не изменилось. Нефть продолжает расти. Brent взял новый максимум за месяц, почти 86 долларов. Ну, а фондовые рынки пока пришли к выводу, что пока нефть ниже 100 долларов, дескать, бояться пока особо не стоит, поэтому рынок даже чуть-чуть растет.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
1: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги. Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным. Так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением: «Не нам, не нам, а имени твоему».
20: История денег на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. ФСБ сообщила о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в жилом секторе Подмосковья. Предполагаемый исполнитель задержан, один из пособников ликвидирован при сопротивлении. Для удара были подготовлены 35 FPV-дронов, которые везли в Россию через Словакию, Польшу и Белоруссию, спрятав в коробках с испанской керамической плиткой. Их разместили в арендованном ангаре рядом с предполагаемым объектом атаки. В этом деле фигурирует украинский рэпер Киев Стонер, а настоящее имя Альберт Васильев. Ограничения введены в аэропорту Краснодара на отправку и прием самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводятся по соображениям безопасности. До этого аэропорт работал с ограничениями вечером 13 июля. Они были сняты около 8 утра сегодня. Корпус стражи исламской революции Ирана нанес удар по американской авиабазе в Иордании. Она была атакована баллистическими ракетами, говорится в сообщении. Вооруженные силы Иордании заявляют, что сбили 4 иранские ракеты, вошедшие в воздушное пространство страны. Данных о жертвах или разрушениях нет. Ранее представители КСИР сообщали о нанесении ударов по объектам ВС США в Бахрейне и Кувейте. Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на него снизились на 14%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспродсоюз. Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и яйца. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Бизнес FM.
3: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Мне инвалидам на заправке вне очереди. А право на приоритетное обслуживание закреплено официально, однако на многих АЗС об этом не знают. С другой стороны, уже есть случаи, когда льготы злоупотребляют, причем в самой циничной форме. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели, об этом заявил Эммануэль Макрон. Кроме того, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», это аналог «Storm Shadow», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Сегодня во Франции День независимости, и сегодня же в Париже собирается коалиция желающих. США ночью 5 часов наносили удары по Ирану. Аксир заявляет, что тоже били в ответ по американским военным базам. Трамп накануне заявил, что США возобновляют морскую блокаду иранских портов и будут брать плату за проход по Армузскому проливу. На этом фоне цены на нефть растут. Сорт Brent уже 85,5 долларов. Прибавка почти в 3%. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом, и теперь решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. Подробнее Иван Медведев.
5: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
6: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок-инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок-инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
5: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
7: Достаточно будет документ, подтверждающий его инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
5: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
4: Ну, то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
5: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. Иран в ответ атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может скоро перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, а йеменские мятежники хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по аэропорту Абда в Саудовской Аравии. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Армузскому проливу. Размер пошлины на все проходящие по маршруту суда составит 20% от стоимости перевозки возимого груза. При этом Международная морская организация ООН выступила против этого. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Армузом, ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Армуза, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть, считает востоковед Кирилл Прохоров.
8: Что касается перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива, угроза этого действительно более чем реальна. Это был не изолированный шаг Йемена, а часть скоординированной стратегии. Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Армузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угрозы подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив.
9: А удары Йемена по Саудовской Аравии, как можно прокомментировать?
8: С самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную на фоне американо-иранского противостояния. Угроза Баб-эль-Мандеба — это не просто риторика, а по сути это уже давно подготовленный план эскалации, который поставит под удар всю мировую экономику. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
0: Кирилл Прохоров, востоковед. Официальный представитель корпуса стражи Исламской революции Хусейн Махиби заявил, что вмешательство США в вопросы судоходства в Армузе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти, и подчеркнул: Иран в ответ на новую американскую провокацию подвергнет Штаты, цитаты, еще большему унижению. На этих новостях в понедельник нефть пошла вверх, уже по итогам дня рост превысил $83, и сегодня рост продолжается. Brent сейчас прибавляет 2,5%, $85.43 стоит сейчас североморский сорт. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиационных бомб. Что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, ну, скажем так, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количествах будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, ну, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СМТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, но это точно не быстрый процесс. Это займет, ну, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет, ну, достаточно приличное время. Прогноз пока от 1-2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Шторм Шэдоу» «Скальп ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
23: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
10: Это корректируемые авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют, ну, высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
0: Дмитрий Корнев. Также Париж пообещал Киеву поставку 16 истребителей «Рафаль». Как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 28-29 годах. Еще президент Франции анонсировал учения европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер «Пагани», на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С 1 сентября для участников электронной коммерции вводят новые правила подтверждения качества продукции. При размещении товаров на маркетплейсах и в интернет-магазинах продавцы будут обязаны предоставлять сведения о подлинности, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации цифровых платформ Араза Дурдыева. Согласно изменениям в законе о защите прав потребителей, в карточках товаров необходимо будет указывать ссылки на российские или евразийские государственные реестры. В этих документах должны быть зафиксированы номер декларации или сертификата, период их актуальности и сведения об органе, выдавшем подтверждение. Это требование охватывает широкий спектр категорий, включая электронику, косметику и товары для детей. В Павловском округе начали монтировать понтонный мост через Оку. Переправа соединит Павлово и рабочий поселок Тумботино. В администрации предупредили, что паром во время производства работ будет отправляться с другой точки выше по течению в районе Старого моста. Также до окончания монтажа понтонного моста возможны перебои в его работе. Жителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и заранее запланировать свой маршрут, по возможности использовать другие пути. Героям России в Нижегородской области предоставят землю без жеребьевки. Депутаты ЗАГС Собрания региона рассмотрят поправки к закону о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан. Площадь участка для личного подсобного хозяйства или строительства частного дома ограничит 40 сотками, уточняется в проекте закона. Также инициатива распространится на полных кавалеров Ордена Славы. Кроме того, депутаты предложили вдвое, до 30 соток, увеличить площадь бесплатных участков для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских игр из Нижегородской области. ЗАГС Собрание рассмотрит проект на заседании 30 июля. В Нижнем Новгороде хотят устанавливать строительные заборы с имитацией дерева. Департамент градостроительного развития опубликовал для общественных обсуждений проект поправок к муниципальным правилам благоустройства. Документ предлагает устанавливать ограждения из фиброцементных композитных панелей, которые имитируют текстуру и цвет натурального дерева. Такие ограждения гармонично сочетаются с внешним обликом городской исторической застройки, говорится в пояснительной записке к проекту постановления Думы. Сейчас строительные заборы дисгармонируют со сложившейся архитектурно-градостроительной средой исторической застройки 17-19 веков в центре Нижнего Новгорода, отмечается в проекте. Новые требования коснутся только центра города. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий, заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику России до 32 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
12: Валюта.
13: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: Нижавтодорстрой через суд добивается оплаты ремонта дорог из бюджета. Дорожная компания требует обязать Министерство финансов Нижегородской области выплатить почти 336 миллионов рублей долга за ремонт дорог и около 6 миллионов рублей пени за обанкротившегося областного генподрядчика Нижегородавтодор, сообщается в судебной картотеке. Истец как субподрядчик отремонтировал дороги в Богородском и Лукояновском округах, однако работы были оплачены лишь частично. Руководство Нижегородавтодора объяснило невыплаты тем, что договоры субподряда были заключены в исполнении госконтрактов и подлежали казначейскому сопровождению. Ремонт и финансировал областной бюджет. Однако региональные власти решили забрать средства с казначейского счета Нижегородавтодора и субподрядчикам не доплатили свыше 800 миллионов рублей. Вместе с тем истец отсудил свои деньги, однако областной Минфин отказался их выплачивать, и компания обратилась в суд, пишет Коммерсант Приволжье со ссылкой на материалы дела. Нидерландский производитель красок Акза Нобель лишился контроля над российскими заводами. Доля в российских активах передана во временное управление компании развития строительных активов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия Акза Нобель занимают 35% российского рынка порошковых покрытий, выпускают краски Deluxe, International, Sikkens Interpon, Lixium, Omnitex, Topgrade и другие. Новый управляющий намерен развивать локализацию всей линейки продукции и восстановить контракты заводов с госкомпаниями и ВПК. Акза Нобель Рубль – второй случай передачи компании в управление бизнеса иностранных игроков с конца прошлого года. Компания развития строительных активов управляет активами производителя теплоизоляционных материалов «Роквул». Нижегородских предпринимателей приглашают на круглый стол меры поддержки «Инструмент развития бизнеса», который пройдет в Навашине. В мероприятии запланировано участие экспертов регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, микрокредитная компания для поддержки предпринимательства ГосМФО, Корпорация развития Нижегородской области, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. Также на встрече пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Круглый стол состоится 28 июля. Чтобы присоединиться, нужно пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Зарегистрироваться на круглый стол могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Напомню, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес FM. Держитесь курса. Россияне чаще ездят отдыхать в одиночестве. Лето – сезон путешествий, и все больше жителей нашей страны выбирают поездки поодиночке. Куда и зачем едут соло-путешественники, выясняла Ольга Кашинская.
14: По статистике, которую приводит «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство, 96%, остались этим опытом довольны. Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта.
15: Изначально путешествие начиналось из Москвы. Поехала до Калуги на электричке, практически до Брянска. Я доехала блаблакаром, и вот оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Получается, что тебе действительно не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Вот если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве это будет скучно, но это не так. Потому что когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе просто притянутся другие люди, и, наверное, никогда твоя одиночная поездка прям одиночной не будет.
14: А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом. Не в пользу ресторана.
16: Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей, но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми. И на целый день выезжала в разные итальянские города, вроде Вероны, Бергамо. Такого соло-путешествия я 100% советую каждому повторить хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники, и местные мне советовали на пляж выходить без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома.
14: Однако соло-путешественники – это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжит вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
17: В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм – это санатории, отели с лечением, с таким оздоровлением. Но это связано с тем, что достаточно возрастная аудитория. Среднее положение здесь занимают экскурсионные туры. Тут от 15 до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые. Им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это такой путь к самим себе в определенной мере. А если это какие-то отдаленные регионы, Камчатка, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, здесь берут туры, потому что зачастую это удобнее, безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки – это вертолет, и один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, да, для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия.
14: Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти в половину. Девушки, по общему впечатлению, действительно более склонны к одиночным поездкам. Но мужчины этот тренд тоже распробовали, говорит гендиректор туроператора центра Space Travel Артур Мурадян.
2: Как правило, это не только короткие поездки на 2-3 дня, но и отмечаем интерес к длительным поездкам, особенно в Юго-Восточную Азию, куда или мужчины, или девушки уезжают каждый со своей целью. Кто-то просто отдохнуть от цивилизации, кто-то больше времени провести, занимаясь разными практиками или спортивными мероприятиями типа серф, кампы или еще что-то. Я, по крайней мере, отмечаю, что больше появляется мужчин-соло-путешественников, что раньше было представить довольно сложно. В основном же все-таки такого рода путешествиями занимается на прекрасный пол, и такие путешествия, как правило, планируются заранее.
14: Впрочем, любая статистика в вопросе соло-путешествий обречена на искажения. Часто в такие поездки люди отправляются за духовным опытом, не по пакетному туру. И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу, дышать хвоей и думать о вечном, часто остаются за рамками статистического учета. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
20: Слова, проверенные делом.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Экономические чудеса.
0: До середины 1990-х годов экономика Индии практически не развивалась. Сокращались экспорт и государственные накопления, росли суверенный долг и безработица. Предвидя экономическую катастрофу, власти страны в 1991-м решились на реформы. Приватизация и ослабление государственного контроля над предприятиями привлекли в страну первых мощных инвесторов. Экономика начала расти в среднем на 7% в год. Особое внимание уделялось фармацевтической и сталелитейной промышленности, а также IT-технологиям. Сегодня индийские программисты – одни из самых востребованных в мире. И если в конце 80-х в мировых экономических рейтингах Индия уступала Ирану и Австралии, то в 2017 году утвердилась на 5-м месте по ВВП, обогнав свою бывшую метрополию Соединенное Королевство.
1: Экономические чудеса на Бизнес FM.
2: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
1: История денег на Бизнес FM.
0: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Спасатели потушили загоревшийся строительный кран на северо-восточной Хорде в Москве. По предварительным данным, пострадавших нет. Сообщили в экстренных службах. Ранее из-за пожара было перекрыто движение по четырем полосам Хорды в сторону области. Центробанк не может игнорировать рост топливных цен и инфляционных ожиданий, но верит в стабилизацию рынка и достижение таргета в 2027 году, заявил зампред регулятора Алексей Забудкин. По его словам, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Основатель DeepSeek Лянь Вэньфэн стал самым богатым среди создателей ИИ-моделей. Он удвоил состояние до 36 миллиардов долларов после нового раунда привлечения инвестиций, пишет Bloomberg. Это значительно выше состояния сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана, 25,5 миллиардов долларов, и соучредителей главы Anthropic Дарья Амадея, у него почти 8 миллиардов долларов. Китайская компания DeepSeek специализируется на ИИ, развивает одноименную нейросеть. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Париже собралась коалиция желающих, которую в Москве назвали коалицией подстрекателей войны. Украине пообещали лицензию на собственное производство новых вооружений, в том числе ракет «Скальп», и все это на фоне дипломатических демаршей. А ситуация через минуту Георгий Буфт. Впрочем, впереди еще и новые санкции. Во всяком случае, Евросоюз пытается согласовать 21-й пакет. Против России пока не получается. А камень преткновения – цена на потолок. На российскую нефть сейчас 44 доллара за баррель. Отправляют в отпуска или на больничные. Тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Каковы причины и какие будут последствия? Подробности в ближайшие минуты. Киев примет участие в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих, в Париже заявил пресс-секретарь.

0: президента России Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал он. Саммит в Париже продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 глав государств и правительств обсудят поддержку Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Великобритании и Финляндии вызвали в МИД российских послов, предъявив Москве обвинение в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ российский МИД вызвал послов ряда стран европейских. Что дальше, комментирует политолог Георгий Бофт.
1: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложений из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании Firepoint с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостям парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие 2 «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
0: Это был Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает». Между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «ААСМ» на своей территории. О военных последствиях этого шага в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщил, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля. Это завтра. Текущее значение потолка – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду, говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срока его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и малого СПГ, они могли перепродавать эти объемы уже после 27 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условные операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. И Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
0: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Кала заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
3: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякие санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
0: Валентин Балашов, Межрегиональная ассоциация прибрежных рыбопромышленников. Между тем, Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Об этом канал CNN сообщил представитель Белого дома. Этот документ позволит Трампу вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают российский нефть, уран и природный газ. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил работу. Это подтвердил телеграм-каналу МЭШ гендиректор компании «Владимирский стандарт». Сотрудников вынуждают уходить в отпуск или на больничный. А тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Продолжит тему Ольга Кашинская.
4: Владимирский стандарт – один из крупнейших мясокомбинатов в России, который производит около 300 тонн колбасы в сутки и поставляет продукцию в 70 регионов России. Предприятие производит, например, кремлевскую колбасу и баварские сосиски. Комбинат официально приостановил работу с 1 июля. Хотя, по словам сотрудников, фактически простои начались еще в середине июня. Руководство предприятия объяснило остановку работы некой технологической необходимостью и заверило, что массовых сокращений не будет. А тем сотрудникам, которые отказались брать добровольно-принудительные отпуска и больничные, сохранят 2/3 зарплаты. Однако сотрудники массово увольняются уже сейчас. Мы поговорили с супругой работника завода «Владимирский стандарт» Юлией. Ее муж, оператор на мясокомбинате, уже 2 недели сидит на вынужденном больничном и параллельно ищет другую работу.
5: Работники сами не в курсе, толком никто ничего даже не знает. Сначала им сказали до 16-го, потом до 24 июля. Предприятие стоит. Кому-то говорят в отпуск, кому-то на больничный. Пока он сейчас на больничном, дальше как бы я не знаю, что делать. Пока он не рассчитан, и начать хотела приехать, главный вот этот генеральный, но так и не приехал. Сказал, что не считает нужным приезжать. В общем, никаких объяснений никто не дает. Уже месяц назад еще это все началось. Начались какие-то простои уже.
6: На больничный вынуждают уходить сотрудников?
5: Да, да. Ну, как бы ничего не платят. Если они уволят их, то они должны им заплатить по закону. Вряд ли они это сделают. Поэтому, видимо, вынуждают, что ли, сами, чтобы они уходили.
6: Что-то капает, да?
5: Да ничего не капает.
6: Ничего не капает.
5: Ничего не капает. Аванец 5000 рублей дали. Да. А простой только 30 рублей заплатили. Неделю или две его задержали, этот аванец, и заплатили всего 33 рубля. Тому 40 рублей. Вот.
6: А сколько таких, как он? Вот, условно, сотни людей?
5: Да, много.
4: В 22-м году основатель компании Павел Антов погиб в Индии при загадочных обстоятельствах. После этого в 24-м году у Владимирского стандарта сменился владелец. 100% уставного капитала компании стала владеть АО «Ресурс Food Project». С тех пор компания остается убыточной уже третий год подряд. Журналист интернет-издания «Зебра ТВ» Александр Холодов, который освещал эту тему, подтверждает, что, по словам его источников, проблемы в операционной деятельности комбината начались со смены руководства.
7: У них ввели какие-то ударные темпы производства. Есть цифры с 45 батонов до 75 батонов колбасы, я так понимаю, нужно им теперь делать. Они к этому привыкли, но из-за этого иногда целые смены уходили в производство в знак протеста. Потом у них очень много исков к ним, там есть долги по налогам, и от каких-то контрагентов к ним иски поступают. То есть некоторые юридические лица, например, ООО «Рарок», выражают намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Сами сотрудники, с которыми мы общались, подозревают, что все дело к этому идет, что предприятие непростое, и у него проблемы. Выручка у него упала за последние 2 года на 2 миллиарда. Ну вот человек, который с нами говорил, он сообщил, что каждый день по 10 человек увольняется примерно. Когда он пришел, где-то в 11 часов утра, он был уже 6-й, кто увольнялся.
4: Точную природу технологической необходимости, о которой говорит руководство завода, выявить сложно. Но как минимум часть проблемы в неэффективном управлении, считает управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.
8: В том, как мясоперерабатывающее предприятие значимое, в частности для Владимира, Владимирской области, но и не только для них, близлежащих регионов в том числе. То есть текущая ситуация, как я понимаю, все-таки связана отчасти еще со сменой управленцев. Если мы посмотрим, ранее предприятие не находилось в такой значимой долговой нагрузке и показывало прибыли. Но сейчас время для переработки тоже непростое, и с точки зрения издержек, и с точки зрения в целом экономической ситуации. Поэтому отчасти это связано как раз со сменой и с новой моделью управления.
4: Руководство комбината обещало возобновить работу предприятия 24 июля. А в правительстве Владимирской области сообщили, что ситуация находится на особом контроле. Бизнес-ФМ направила запрос во Владимирский стандарт. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Реклама.
10: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно. Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
13: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
12: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Одна из крупнейших билетных платформ «Кассир.ру» начала продавать билеты в кино. До этого оператор занимался массовыми развлекательными мероприятиями – концерты, театры, музеи и спортивные события. Компания рассчитывает, что в перспективе направление кино будет формировать около 10% от общего объема выручки. Однако темпы роста кинопроката в России замедляются, а высокие сборы обеспечивают только новогодние праздники, отмечают эксперты.
12: Сделки.
13: Совладелец северо-западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский получил контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под брендом «Натис». Фитнес-снеки привлекают инвесторов за счет потенциально высокой доходности, но спрос на них начинает снижаться. По оценкам экспертов, бренд «Натис» входит в топ-15 марок фитнес-снеков, но его доля в продажах лишь 2-3%.
12: Отчеты и планы.
13: Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем искусственного интеллекта в мире. Лян Вэньфэн за год нарастил свое состояние в два раза. Сейчас оно оценивается в 36 миллиардов долларов. В общем рейтинге миллиардеров китаец занимает 63-ю строчку. В середине июня DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более 7 миллиардов долларов в рамках своего первого инвестиционного раунда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
0: 10:48 в Москве. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного потока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
15: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань, да, то есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань это самые главные пляжные курорты Китая, кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники, это стоит дешевле, чем в континентальном Китае, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой, ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать или летом и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
0: Александр Крычан. В Ассоциации туроператоров России отмечают, что Хайнань занимает 3-е место в списке доступных азиатских направлений в июле этого года. Китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Эльдар Шевалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес-ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли КамАЗ с данными себе обещаниями.
16: Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и смотреть более современные адаптивные роботизации, которые появляются. Человек – это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок – это способность к адаптации. Такое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдастся, да, относительно того, что сейчас делает человек.
0: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Ворчукова. Полностью интервью можно послушать в эфире после полудня.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Еще раз приветствую.
17: Добрый день.
0: У нас нефть Brent пробила очередной уровень многонедельный. $86 был за баррель. Сейчас поменьше, правда, 85-90. Но, тем не менее, вот что думаешь, это тенденция? Все-таки уйдем еще выше или пока нет?
17: Ну, в принципе, двигаемся ближе к 90, но здесь рынок пока не истерит, да, потому что пришло по нему, что идет, по сути, битва за проливы, не только пролив Ормузский, но и пролив, который идет в Красное море, ну, там хуситы, и понятно, что администрация Трампа, ну, в принципе, он сам об этом откровенно сказал, стремится теперь взять контроль над проливами. Я уже на прошлой неделе об этом говорил, что главным фактором риска, да, который рынок, возможно, недооценивает, является тот факт, что война это идет уже не за какие-то мифические ядерные программы или ракетные программы, а американцы действительно хотят взять под контроль пролив. Ну, во-первых, контролировать логистику всегда хорошо. Во-вторых, если они контролируют пролив, то дальше с Ираном делать можно все, что угодно, потому что никаких последствий для мирового рынка нефти и вообще поставок товаров не будет. Ну, дескать, Иран будет заблокирован подальше от логистических путей, которые американцы себе создавали вблизи побережья Омана и прочее. Ну, и, соответственно, иранские власти, особенно КСИР, все это вовремя поняли, пытаются превентивно действовать, поэтому риски здесь лишь взаимные. Чем больше иранцы будут бить по американским кораблям или по тем кораблям, которые идут по американскому логистическому маршруту, тем больше будет рисков, что американцам придется отвечать более жестко. Но одними бомбежками тут они ничего не решат. Понятно, что надо какой-то из островов блокировать, не знаю, что они там придумают. Ну, в общем, эскалации тут не на одну неделю, это точно. Ну, а где будет пик эскалации, как они будут откатывать назад, обе стороны, американцы и иранцы, как говорится, покажет время. Так что цены на нефть все это учитывают, а фондовые рынки в целом просто ориентируются на то, что рост цен будет теперь медленным, ну, нету $100, и хорошо, дескать, поэтому мировая экономика все это дело спокойно пока выдержит, так что можно по-прежнему инвестировать в акции, там, связанные с технологиями и прочее, то, что ну, процесс, который третий год продолжается, он пока, как говорится, остается в игре. Ну, разве что доллар американский опять чуть-чуть укрепился к основным валютам, и здесь ситуация не меняется. У нас на рынке то, что было час назад, не изменилось, индекс Мосбиржи подсел чуть ниже отметки в 2200, растет на процент. Естественно, акции нефтегазового сектора инвесторы пытаются покупать, глядя, опять же, на растущие нефтегазовые котировки. Рубль пока стабилен.
11: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли или ядерные закуски.
18: проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
19: Активный болельщик – это практически спортсмен. А диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
18: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Помимо исполнителя теракта на стратегическом оборонном предприятии в Московской области, задержаны также все участники группы его эвакуации. Исполнителя планировали вывести сначала на конспиративную квартиру, а впоследствии на территорию Украины. Об этом рассказали в ФСБ. Во вторник спецслужба сообщила о предотвращении теракта, который планировался СБУ в отношении стратегического оборонного предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотников, доставленных в Россию контрабандой через Словакию, Польшу и Белоруссию. Спасатели ликвидировали возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, которое возникло из-за атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает оперштаб Кубани. В нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников. В частности, в поселке Афипском зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов. Пострадали 2 человека. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Запорожская область частично обесточена. Аварийное отключение электроснабжения зафиксировали в нескольких районах, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Проходят восстановительные работы, причина отключения не приводится. Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Коклева ушла из жизни в ночь на 14 июля. Ей было 53 года, сообщает Союз биатлонистов России. Коклева завоевала золото Олимпиады 1998 года в Нагано, показав лучший результат в спринтерской гонке. Также она трехкратная чемпионка мира, неоднократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
1: Главные темы.
0: 11 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Инвалидам на заправке вне очереди. Права на приоритетное обслуживание закреплены официально, однако на многих АЗС об этом даже не знают. С другой стороны, уже есть случаи, когда льготы злоупотребляют, причем в циничной форме. Генпрокуратура требует прекратить уголовное преследование воронежского бьюти-мастера Елизаветы Пигуль. Напомню, что ранее следствие обвинило ее в сокрытии доходов 168 рублей. И Елизавете грозит реальное уголовное преследование. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину уже в ближайшие недели. Об этом заявил Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Как это может повлиять на ситуацию? Все подробности в нашем эфире. Инвалиды могут заправляться без очереди, но на многих АЗС этого не знают. Право на приоритетное обслуживание имеют также водители, перевозящие детей-инвалидов. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратилась жительница Нового Уренгоя, которая проехала на машине от дома до Архыза и обратно с ребенком-инвалидом. И теперь я решила рассказать о том, как на практике работает, а точнее не работает эта льгота. А подробнее Иван Медведев.
21: Почти 9 тысяч километров за рулем с 8-летним ребенком с расстройством аутистического спектра. И каждый раз одна и та же история. Отказы в заправке без очереди и, мягко говоря, недопонимание со стороны других водителей. Чтобы избегать этого, Марина из Нового Уренгоя в относительно небольших очередях даже не пыталась воспользоваться своим законным правом на приоритетное обслуживание на АЗС. Но когда речь шла о нескольких часах ожидания, они с мужем пытались доказать заправщикам, что имеют право на эту льготу. Итог почти всегда был один. Сотрудники заправок отказывали в заправке без очереди, муж оставлял жалобы, на следующий день ему звонили представители той или иной нефтяной компании, приносили извинения и предлагали приехать и заправиться в любой момент. Но семья уже была в нескольких сотнях километров от АЗС, рассказывает Марина.
22: Все время нам говорили, мы вас пропустим, только вы идите договаривайтесь. Но вы представляете, как ребенок инвалид в машине идти договариваться с разъяренной толпой. Я всегда в машине плакала, потому что мне прилетало, да, твой ребенок инвалид, это твои проблемы, у вас трудности и у нас трудности. За все время вот мы заправились вот так, как положено, всего лишь один раз. На трассе Дон, когда мы ехали уже с Архыза в Москву, один раз на Газпромнефти, вот так, как положено, девушка вышла, остановила поток, сказала, здесь ребенок инвалид. Мы припарковались задом, нас заправили, мы сказали спасибо большое, и все, и уехали.
21: Сама льгота была закреплена указом президента России еще в 1992 году. По закону право на приоритетное обслуживание на предприятиях торговли и в других организациях, работающих с населением, АЗС относится к этой категории, имеют инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов. Для заправки вне очереди самим инвалидам нужно предъявить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, и документ, удостоверяющий личность. Лица, перевозящие совершеннолетних инвалидов, права на эту льготу не имеют. Она положена только людям, которые перевозят детей с инвалидностью. И такой ребенок должен находиться в салоне автомобиля. За рулем в этот момент могут быть не только родители, а машина не должна состоять ни в каких реестрах, продолжает владелец юридической компании «Заутренников и партнеры» Константин Заутренников.
23: Достаточно будет документ, подтверждающего инвалидность и факта нахождения этого ребенка в машине. И, соответственно, владелец машины предъявляет документ, что он владелец либо лицо, которое управляет машиной по доверенности, показывает, что с ним едет ребенок инвалид, показывает документ, что этот ребенок является инвалидом. Я думаю, этого будет достаточно. Могут, конечно, возникнуть вопросы на практике, что вы не родители. Это, как говорится, чем больше документов будет у наших льготников, тем лучше. Но в законе, еще раз повторюсь, речь идет о лицах, сопровождающих ребенка-инвалида. То есть, с точки зрения закона, это может быть любое лицо, которое его сопровождает.
21: И некоторые «предприимчивые» в кавычках граждане уже начали этим злоупотреблять. Большой резонанс вызвала история из Пензы, где женщина сняла ролик, в котором с гордостью рассказывала о придуманном ей лайфхаке. Это ее терминология. А видео она назвала «Взяла ребенка-инвалида у подруги в аренду».
24: Вот то чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак.
21: Позднее мать того самого ребенка заявила, что девушка на видео – это крестная мальчика, а автомобиль, на котором они ехали, имеет соответствующую регистрацию для перевозки человека с инвалидностью. При этом женщина отметила, что не знала о том, что подруга записала этот ролик, и сама была в шоке. Видео уже заинтересовалась полиция. Личность автора ролика установлена, проводится проверка. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: За воронежского бьюти-мастера, которую обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступилась генпрокуратура. Она требует прекратить уголовное преследование. По крайней мере, об этом Бизнес ФМ сообщила сама Елизавета Пигуль. В 2024 году ей, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт Елизавета выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получила больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Как рассказала Бизнес ФМ Елизавета Пигуль, с тех пор у нее уже 4 раза поменялся следователь, но сегодня адвокат сообщил ей, что появился ответ на запрос, сделанный в генпрокуратуру. Из него следует, что ведомство требует от воронежских коллег дело прекратить.
1: После первой волны всеобщей огласки мне предъявили уже 3-е обвинение, где сумма, превышающая прожиточный минимум, по мнению следствия, составила там 40 тысяч рублей. Откуда она взялась, ни я, ни мой адвокат не знаем. Также они написали, что у меня был доход от ценных бумаг. Доходом от ценных бумаг они назвали инвест-копилку в Т-банке, но мой якобы доход от ценных бумаг составил, если я не ошибаюсь, там в один месяц 80 рублей, в другой 120. После этого мы должны были подписать 217 всю статью с адвокатом, ознакомиться с новым томом уголовного дела. Но следователь позвонил адвокату, сказал, что это отменяется, потому что у Следственного комитета Ленинского района изъяли дело в Следственном управлении номер 2 особо важных дел. Следствие продлили до 21 июля. Но вот буквально с утра позвонил адвокат, сказал, что у нас снова новый следователь, уже получается 4-й. И решение прокуратуры, которое генпрокуратура спустила требование прекратить по мне уголовное преследование, а также просмотреть все дела, кто находится под следствием, у кого плюс-минус такая же ситуация, как у меня, действительно разбираться, кто прав, кто виноват. А документ вот этот у меня есть. Запрос изначально был исключительно в генпрокуратуру, а генпрокуратура распустила наше воронежское требование. Это информация, которую как бы я знаю с адвокатом. Там было написано, что Пигуль, будучи убежденной о наличии предполагаемого права на госпомощь, обратилась на компетентный орган, который, если опять же своими словами, мог как отказать, так и одобрить данную выплату, поэтому никаких фиктивных документов, ложных сведений не предоставляла. Задачи социального контракта выполнила.
0: Это была Елизавета Пигуль, воронежский бьюти-мастер. Бизнес ФМ отправила запрос в воронежскую прокуратуру. Пока не ясно, согласится ли с позицией прокуратуры Следственный комитет, хотя ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по этому делу. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Что означает такая военная и технологическая поддержка Киева? Со стороны Европы рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
2: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, ну, скажем так, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количеств будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, ну, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать на Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СМТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, но это точно не быстрый процесс. Это займет, ну, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензий на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет, ну, достаточно приличное время. Прогноз пока от 1 до 2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Storm Shadow» «Скальп ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
3: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
2: Это корректированные авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют, ну, высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
0: Это был военный эксперт Дмитрий Корнев. Париж также пообещал Киеву поставку 16 истребителей «Рафаль». Как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 28-29 годах. А еще президент Франции анонсировал учение европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах.
5: Все золото мира. Ирендыкский медведь – это золотой самородок массой 4 килограмма и почти 800 граммов. Формы действительно напоминающие медведя. Хранится в Национальном банке Республики Башкортостан. Был найден в 1992 году трактористом Радиком Утигуловым на поле во время вспашки. По одной из версий, происхождение самородка – это добытый в середине 16 века золотой камень, башкиры хотели преподнести в дар Ивану Грозному и везли в Москву, когда на них напали грабители. Закопать подарок в землю башкиры успели, а спасти своей жизни уже нет. Вознаграждение за находку Радику выплатили только 2 года спустя, благодаря публикации местного журналиста, который вспомнил о везучем трактористе в годовщину события. Премии хватило на новый телевизор и сильно подержанные «Жигули». Все золото мира на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд. Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Региональное управление Федеральной антимонопольной службы выдали предупреждение 14 предприятиям, работающим на рынке бензина и дизтоплива по итогам мониторинга цен. Меры затронули компании в Кировской, Нижегородской, Саратовской областях, Удмуртии и в Краснодарском крае. По данным ФАС, изменение цен на их автозаправках может быть экономически необоснованным.
20: Ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность продовольственного рынка России и экспортные возможности. Об этом сообщил Минсельхоз. С учетом больших мощностей по перевалке сельхозгрузов в разных регионах России, логистику поставок при необходимости переориентируют. Сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты. Как ранее сообщил Минтранс, ведомство делает все для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак на гражданский флот в Азовском море. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние цены на них снизились на 14,2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз. Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов в стране вошли помидоры и яйца. Франция в начале июля выкачала более 200 миллионов кубометров газа из подземных хранилищ, которые предназначены для зимнего отопительного сезона. Причиной стала аномальная жара, вызвавшая рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров. С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны закачали 368 миллионов кубов газа. Однако за тот же период из них отобрали 211 миллионов кубометров топлива. Общий объем газа в хранилищах Франции вырос всего лишь на 0,14%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
0: Плюс 23 в столице сейчас, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Днем воздух прогреется до плюс 26, ночью плюс 18, обещаю, завтра плюс 24 и небольшой дождь. В Москве 11:17. США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил. Тоже удары наносились. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибшие. В Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу. И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана, добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник-востоковед Елена Супонина.
7: Продолжение конфликта на текущем этапе невыгодно ни США, ни Ирану. Той и другой стране нужна была передышка по разным причинам, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным, очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят, а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Айатолой Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
8: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты.
7: Трамп — это бизнесмен по характеру, мышлению, Иране тоже смотрит на перспективу. Если султанат Омана и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшей перспективе, Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
0: Востоковед Елена Супунина. Иранское агентство «Фарс» заявляет, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Армузскому проливу. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Армузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Армуза, и Баб-эль-Мандеба привезет к резкому скачку цены на нефть, считает востоковед Кирилл Прохоров.
9: Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Армузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угроза подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив. С самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
0: Кирилл Прохоров, востоковед. На фоне этих новостей нефть марки Brent начала расти. Вчера была пробита отметка $83 за баррель. Сегодня рост продолжился. Было и $86 в моменте. Центробанк не закроет глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, всплеск инфляции в июне в значительной степени был связан с разовыми факторами. И в первую очередь ситуации на топливном рынке ЦБ следит за ее возможными вторичными эффектами. Позже подробности, а сейчас о том, что россияне все чаще ездят отдыхать одни. Лето-сезон путешествий, все больше россиян выбирают поездки в одиночестве. Куда и зачем едут соло-путешественники, выясняла Ольга Кашинская.
10: По статистике, которую приводит «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство, 96%, остались этим опытом довольны. Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта.
12: Изначально путешествие начиналось из Москвы. Поехала до Калуги на электричке, практически до Брянска. Я доехала Блаблакаром, и вот оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Получается, что тебе действительно не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Вот если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве это будет скучно, но это не так. Потому что когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе просто притянутся другие люди, и, наверное, никогда твоя одиночная поездка прям одиночной не будет.
10: А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом. Не в пользу ресторана.
13: Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей, но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми. И на целый день выезжала в разные итальянские города, вроде Вероны, Бергамо. Такого соло-путешествия я 100% советую каждому повторить хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники, и местные мне советовали на пляж выходить без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома.
11: Однако соло-путешественники — это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжит вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
14: В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм, это санатории, отели с лечением, с таким оздоровлением. Но это связано с тем, что достаточно возрастная аудитория. Среднее положение здесь занимают экскурсионные туры. Тут от 15 до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые. Им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это такой путь к самим себе в определенной мере. А если это какие-то отдаленные регионы, Камчатка, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, здесь берут туры, потому что зачастую это удобнее, безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки – это вертолет, и один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, да, для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия.
11: Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти в половину. Девушки

0: И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу дышать хвоей и думать о вечном, часто остаются за рамками статистического учета. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России не открывается сайт Apple. Других подробностей по этому поводу нет. Однако факт подтверждают пользователи. App Store при этом работает. Кроме того, пользователи в России сообщают о сбое в работе поисковика Google. Об этом сообщает RT. Посол России в Кишиневе Олег Озеров вызван в МИД Молдавии из-за падения дрона в Кауштанском районе республики, сообщил телеканал ПРО-ТВ. Официальных комментариев со стороны российского посольства по поводу этого вызова пока не поступало. Обломки беспилотника обнаружили на окраине одного из сел в Молдавии. На место происшествия прибыли спецслужбы для обследования объекта. В молдавском МИДе возложили ответственность за произошедшее на Россию, не предъявив никаких доказательств. Три человека погибли в результате новых ударов США на юге Ирана. Об этом сообщает агентство «Фарс». Среди погибших члены семьи, сотрудника охраны окружающей среды, в том числе двое сыновей и невестка. По данным агентства, под удар попал пост охраны окружающей среды и амбар для хранения кормов для скота. Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. США утверждают, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные в ответ ударили по базам США в странах Ближнего Востока. Минприроды предлагает создать в Красноярском крае государственный природный заповедник Дивногорский. В особо охраняемую природную территорию войдет и заказник краевого значения Красноярский. В случае объединения общая площадь составит почти 32 тысячи гектаров. Новый заповедник планируют создать на месте перехода Алтая-Саянской горной тайги к лесостепи. Поэтому он будет отличаться богатым биологическим и ландшафтным биоразнообразием. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Париже собралась коалиция желающих, которую в Москве назвали коалицией подстрекателей войны. Украине пообещали лицензию на собственное производство новых вооружений, в том числе ракет «Скальп». Все на фоне дипломатических демаршей очередных санкций. О ситуации через минуту Георгий Буфт. Сайты Google.com и Apple.com не открываются у многих российских пользователей. Сообщения об этом сейчас массово появляются в телеграм-каналах. Между тем, у самого Telegram тоже проблема, причем глобальная. А теперь у сервиса не работает принадлежащий ему домен t.me, с помощью которого мессенджер использовал сокращение для своих ссылок. Что происходит, в Telegram тоже не комментировали. Отправляют в отпуск или на больничные. Тем, кто отказывается, урезают зарплаты. Крупнейший мясной комбинат Владимирской области приостановил свою работу. Каковы причины и какими будут последствия, разбираемся. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Киев примет участие в создании общеевропейской системы ПВО и ПРО. Москва будет следить за саммитом коалиции желающих в Париже, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войну, сказал он. Саммит в Париже продлится 2 дня. Гости будут присутствовать на военном параде в Париже и в день взятия Бастилии. В ходе встречи не менее 25 глав государства и правительства обсудят поддержку Украины.

0: Украины. На этом фоне власти Германии, Франции, Великобритании и Финляндии вызвали в МИД российских послов, предъявив Москве обвинения в масштабных кибератаках, направленных против стран ЕС. В ответ в российский МИД вызвали послов ряда стран европейских. Что дальше комментирует Георгий Буфт.
1: Отношения России и Европы вошли в новую фазу обострения, причем синхронизированную и срежиссированную. В один день ЕС опубликовал заявление, обвинив Москву в многолетней кампании злонамеренных кибератак против как минимум 9 стран. Ввел санкции против ряда структур ФСБ, компании ВК и разработчика мессенджера Макс. А в Париже под сопредседателем Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца открылся саммит коалиции желающих. По утверждению главы евродипломатии Кая Каллас, кибератаки координировал некий 16-центр ФСБ, якобы контролирующий целую сеть хакерских группировок. Брюссель обвиняет ВК в передаче властям дальних пользователей, критиковавших войну, и в технической поддержке подавления гражданского общества. А разработку МАКС называет проектом, шедшим под контролем ФСБ с широкими возможностями сбора данных. Параллельно Британия расширила свой список на 24 позиции, включив сотрудников ГРУ и медиаресурс Рыбарь. Практический эффект для ВКонтакте будет все равно ограничен. Активов в Европе у холдинга почти нет. От нынешних точечных списков ЕС позже может перейти к секторальному удушению. Пока 21-й пакет санкций не согласован, но Каллас уже рассказала, что речь может пойти о внесении в черные списки около 250 лиц, что станет крупнейшим единоразовым расширением с февраля 2022 года. Брюссель намекает на возможность смещения акцентов с отдельных хакеров и IT-компаний на всю российскую цифровую экосистему. Следуя такой логике, следующими кандидатами могут стать облачные провайдеры, хостинг, поставщики решений для блокировок, финтех, инфраструктура. И хотя тотальный запрет всего российского цифрового в ближайшей перспективе маловероятен, секторальное удушение, финансы, крипто, крупные платформы, B2B, инфраструктура будет нацелено на то, чтобы свести присутствие российских сервисов в Европе к нишевому использованию через VPN. Дальше может грозить разрыв остаточных связей с европейскими вендорами, удаление приложения из глобальных магазинов, еще большее усложнение расчетов. Что касается вызовов послов, то пока акция носит демонстративный характер. Однако на столе есть германское предложение ограничить аккредитацию и передвижение российских дипломатов по Шенгену, которое мотивируется именно гибридными атаками. Если оно пройдет, речь может пойти о беспрецедентном со Второй мировой войны сокращении дипломатического российского присутствия в Европе. На этом фоне саммит коалиции желающих в Парижском доме инвалидов стал продолжением саммита НАТО в Анкаре. Коалиция, созданная Парижем и Лондоном год назад, разрослась до 37 стран. К ней присоединились Молдова и Северная Македония. Главный акцент сделан на укреплении систем ПВО. Прошло первое заседание новой так называемой антибаллистической коалиции, где обсуждали противодействие российским баллистическим ударам. Внимание европейцев привлек украинский проект «Фрейя» — антибаллистическая система на базе ракеты FP-7 компании «Firepoint» с открытой архитектурой и опорой на европейские радары, позиционируемая как дешевый аналог «Патриот». 14 июля Зеленский станет гостям парада в честь дня взятия Бастилии. В воздушной части примут участие два «Миража» под управлением украинских пилотов, подготовленных во Франции. Елисейский дворец всячески тем самым дает понять, что Украина все глубже встраивается в систему европейской безопасности. При этом риторика о прекращении огня и возобновлении переговоров остается лишь бессодержательной оберткой, а сама коалиция желающих превращается в устойчивый военно-политический клуб, фактически дублер НАТО без США, заточенный под украинский театр военных действий и управления эскалацией в отношении России. На этом фоне пока еще только создаваемая украинская система «Фрейя» несет новые вызовы для Москвы. Она превращает Украину одновременно в испытательный полигон и промышленного соучастника европейской ПРО, размывая грань между военной помощью Киеву и строительством полномасштабного противоракетного щита НАТО непосредственно у российских границ.
0: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Пока неизвестно, по какой причине, но сейчас в России очень многих пользователей перестали открываться сайты Google.com, Apple.com, а также известный портал GitHub. Что происходит, по-прежнему ничего пока не понятно. Будем следить за этой ситуацией, это важно. А между тем, президент Франции Макрон по итогам встречи коалиции желающих заявил накануне, что Киев получит лицензию на производство ракет «Скальп», «Астер-30» и авиабомб «ASM» на своей территории. О военных последствиях этого шага в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ». Тем временем Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Снова. Глава евродипломатии Кай Каллас сообщил, что главный камень преткновения – вопрос о потолке цен на российскую нефть, срок действия которого истекает 15 июля, то есть завтра. Текущее значение потолка – чуть более 44 долларов за баррель. Несколько стран, включая Грецию, Мальту и Кипр, чья экономика зависит от танкерных перевозок, выступают против заморозки низкого потолка. Если договоренность не будет достигнута, потолок автоматически увеличится. Теперь ЕС, как ожидается, попытается согласовать потолок цен на нефть в среду. Говорит директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Споры были и остаются вокруг нефтяного потолка, точнее, срока его пересмотра. Греция настаивает на то, чтобы эти сроки были более частые, там, раз в 3 месяца. Много было споров по поводу СПГ, потому что с 1 января 2007 года вводится полный эмбарго на поставки российского СПГ непосредственно в ЕС, но сохранялась до сих пор лазейка для владельцев контрактов долгосрочных на покупку газа и мало СПГ. Они могли перепродавать эти объемы уже после 2007 года в третьи страны, в Азию, прежде всего, проводить такие бумажные условные операции, никак физически не соприкасаясь с самим СПГ. Еврокомиссия всячески сейчас настаивает на то, чтобы эта лазейка тоже была исключена, и за это ведется довольно серьезная борьба, потому что затрагиваются, ну, действительно жизненно важные интересы крупных энергетических компаний, которым грозят большие штрафы, если Еврокомиссия победит в этом споре.
0: Алексей Белогорьев. Из санкционного пакета исключили запрет на импорт российской рыбы. Сама Каллас заметила, что даже не подозревала о ее столь важном геополитическом значении. Комментирует руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
3: На наш взгляд, начинает проклевываться здравый смысл в торговых отношениях между Евросоюзом и Россией, несмотря ни на что. Рыба – это не просто товар, это параллельная дипломатическая система. Это десятки международных рыболовных организаций, в которых участвует Россия, которые делят квоты, которые устанавливают правила в различных морях Атлантического океана. И шутить с рыбой и с рыбной продукцией всякие санкциями очень невыгодно и опасно для всех сторон. С того момента, как было объявлено о 21-м пакете и о рыбе в нем, рыбаки севера готовились к переориентации потоков трески и пикши на Китай и на другие страны азиатского региона. Да, может быть, там немножко было бы потерь, но это было бы не критично. Белой рыбы очень мало, трески еще меньше. Она улетает просто с колес, с бортов. Это не проблема продать треску.
0: Валентин Балашов. Между тем, Дональд Трамп поддержит законопроект о санкциях против России, разработанный при участии покойного сенатора Линдси Грэма, признанного в России экстремистом и террористом. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель Белого дома. Этот документ позволит Трампу вводить 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые закупают российские нефть, уран и природный газ. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Питерского международного экономического форума. В частности, 15 декабря правительство должно разработать стратегию развития цифровых платформ и внедрение платформенных решений в отраслях экономики до 36 года. Об этом только что сообщил сам Кремль. Кроме того, Путин поручил правительству до октября подумать над упрощением условий ведения бизнеса для МСП, производящих товары. Это еще одна новость с пометкой «Молния». Будем следить. Обязательно подробности появятся. А сейчас о том, что у Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов – t.me. А домен, который мессенджер использует для коротких ссылок, полностью удален из глобального доменного пространства. Короткие ссылки перестали открываться в браузерах. Как сообщает сервис Whois, информация о домене обновилась 13 июля. По данным сервиса, один из статусов домена – сервер hold, что означает его исключение из DNS. При этом внутри самого приложения Telegram-перехода по ссылкам работают корректно, отмечает канал Telegram Info. Чем могло быть вызвано удаление популярного домена и как это может может отразиться на пользователях. Мы спросили управляющего Artem Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
4: Что произошло? Помимо самого Телеграма, у них есть еще собственный домен, который очень активно использовался площадкой. Это .me. Вот эта доменная зона .me – это зона Черногории. И какой статус домену присвоили? Это тяжелый статус блокировки со стороны главного регистратора Черногории. То есть это не хостинг-провайдер, который тоже функцию регистратора выполняет, а это прям основной регистратор. И ключевых причин подобного события там две. Нарушение каких-то комплайенс-требований и юридических проблемах. А вторая причина – это рассылка спама. Все остальное даже близко не подходит. Это какая-то политическая комплайенс-история. Соответственно, что нужно делать платформе? Нужно использовать какой-то другой домен для организации работы своей экосистемы. Платформа сама будет работать, никаких проблем там не будет. А вот, например, люди, которые делали интеграцию и ссылки на свои каналы давали через .me, либо же на сайтах компании делали ссылки на свои телеграм-каналы, тоже захардкоженные внутри кода. Сейчас пользователи по ним перейти не могут. Телеграму нужно найти другой домен, они все восстановят, а нам с вами, как пользователям, собственникам каких-то ресурсов, нужно будет вычищать все эти .me со своих площадок.
0: Евгений Царев, Artem Group, основатель мессенджера, Павел Дуров попросил держателей доменного имени выяснить, в чем причина сбоя коротких ссылок, а пока Telegram начал использовать альтернативный домен telegram.me. А телеграм-канал Код Дурова пишет, что отключение от системы DNS может происходить из-за юридических споров, требований правоохранительных органов и внутренних проверок или из-за технических сбоев. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Ильдар Шевалиев, замгендиректора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес-ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация, исправляется ли КамАЗ с данными себе обещаниями.
5: Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и смотреть более современные адаптивные методы роботизации, которые появляются. Человек – это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок – это способность к адаптации. Такое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдастся, да, относительно того, что сейчас делает человек.
0: Заместителем гендиректора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова. Полностью интервью можно послушать в нашем эфире после полудня.
6: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги. На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
9: История денег на Business FM. Прямо сейчас.
0: И еще из поручений президента, он поручил правительству до 1 августа, то есть буквально две недели остается, до 1 августа внести поправки в налоговый кодекс о сохранении порога дохода в 20 миллионов рублей по упрощенке для уплаты НДС.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Одна из крупнейших билетных платформ Кассир.ру начала продавать билеты в кино. До этого оператор занимался массовыми развлекательными мероприятиями, концерты, театры, музеи и спортивные события. Компания рассчитывает, что в перспективе направление кино будет формировать около 10% от общего объема выручки. Однако темпы роста кинопроката в России замедляются, а высокие сборы обеспечивают только новогодние праздники, отмечают эксперты.
12: сделки.
11: Совладелец северо-западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский получил контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под брендом «Натис». Фитнес-снеки привлекают инвесторов за счет потенциально высокой доходности, но спрос на них начинает снижаться. По оценкам экспертов, бренд «Натис» входит в топ-15 марок фитнес-снеков, но его доля в продажах лишь 2-3%.
12: Отчеты и планы.
11: Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем искусственного интеллекта в мире. Лян Вэньфэн за год нарастил свое состояние в 2 раза. Сейчас оно оценивается в 36 миллиардов долларов. В общем рейтинге миллиардеров китаец занимает 63-ю строчку. В середине июня DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более 7 миллиардов долларов в рамках своего первого инвестиционного раунда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «11:47 в Москве. Турпоток россиян на китайский остров Хайнань продолжает расти. За первое полугодие этого года остров посетили почти 380 тысяч россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля россиян в общем объеме въездного турпотока на остров составила почти 38%. Каждый месяц этого года Хайнань фиксирует рекордные приросты туристов из России. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрачан.
13: Если раньше российские туристы приезжали без визы только на Хайнань, но до 15 сентября прошлого года, вы знаете, что с 15 сентября прошлого года, 25-го, россиянам разрешили и в континентальный Китай приезжать без визы. И вот многие россияне стали совмещать поездки в континентальный Китай, а там толком нет пляжных курортов, по крайней мере, в зимний период. И люди приезжают в тот же Пекин, Шанхай на 3-4-5 дней, Гуанчжоу, Гонконг, смотрят эти города, и потом летят на тоже так же 3-4-5 уже только пляжных дней на Хайнань, да, то есть Хайнань получил некий дополнительный драйвер, и Хайнань это самые главные пляжные курорты Китая, кстати, где еще удобно и получить определенное лечение, да, потому что на Хайнане многие люди приезжают, скажем, на не 3-4 дня, а приезжают на пару недель и параллельно еще ходят лечиться в китайские клиники, это стоит дешевле, чем Хайнань Китая, а самое главное, что все это компактно, сам остров небольшой, ну и для россиян удобно тем, что Хайнань, в принципе, это круглогодичный курорт, да, туда можно приезжать или летом и зимой. Цены достаточно лояльные, стартуют примерно со 150 тысяч рублей на двоих, это с перелетом из Москвы, с проживанием в отеле 4 звезды, с трансферами, со страховками, да, то есть поэтому цена достаточно льготная, мы зачастую не можем из Москвы Сочи предложить за 150 тысяч на неделю, а Хайнань можем. Конечно же, рост турпотока не бывает бесконечен, какого-то безумного роста на Хайнань в этом году мы не ждем.
0: Александр Мкрачан в Ассоциации туроператоров России отмечает, что Хайнань занимает 3-е место в списке доступных азиатских направлений. В июле этого года китайский остров уступает только Таиланду и индийскому штату Гоа.
14: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
0: С чего начнем?
15: Ну, можно, в принципе, про российский рынок начать. Да, вот у нас индекс Мосбиржи так потихонечку, такой крадущийся походкой подбирается к твоей любимой цифре 2200. Ну, это психологический барьер по индексу Мосбиржи.
0: Ну, хотелось бы ее увидеть хотя бы, да.
15: Ну, главный уровень у нас 2250, ну, чтобы рассчитывать на нечто большее, чем текущее коррекционное восстановление после длительной многонедельной череды снижения. Ну, соответственно, надо брать 2250. А пока рынок в основном реагирует на возобновление роста цен на нефть, хотя в целом, естественно, с учетом и сохранения санкционного давления на российский энергосектор и в целом большую часть доходов от роста цен на нефть в любом случае будет забираться государством в виде акцизов и налогов и прочее. Но, тем не менее, акции нефтегазового сектора в любом случае пользуются сегодня, да и вчера, в том числе спросом. Продолжается рост по акциям Роснефти, почти 3%. Вчера было почти 4%. Ну и в целом вот акции Роснефти, Новатэка очень так мощно отыграли провал, который привел к падению цен на эти бумаги к 4-летним низам. Это было буквально вот вот в начале прошлой недели, ну, соответственно, отыграли и отросли с этих низов, по-моему, более чем на 10%. Ну, рынок по-прежнему не очень активен, просто продавцу стало поменьше, да, эмоции сбавили обороты, разговоры о топливном кризисе потихонечку поутихли, ну и в целом рынок начинает переключаться на денежно-кредитную политику нашего ЦБ и политику ЦБ с точки зрения распределения рублевой ликвидности. Сегодня ЦБ озвучил показатели аукциона по выдаче кредитов в банковской системе на неделю. На прошлой неделе был рекорд, больше 6 триллионов выдал ЦБ. Сейчас он урезал все дело на триллион, там 5 триллионов с чем-то. Ну, по этой логике, с учетом сохранения спроса на рублевую ликвидность со стороны банковской системы, ну, где-то вот завтра, послезавтра, по логике вещей, рублевая ликвидность у нас должна поиссякнуть. Ну, и вот сравним эту динамику иссякания или роста рублевой ликвидности с поведением цен на рынке акций долговых бумаг. Долговые бумаги, кстати, уже начали реагировать на потенциальное сжатие ликвидности, сокращение ликвидности. Индекс УФЗ после неплохой прошлой недели начинает эту неделю со снижения. Второй день подряд падаем, потеряли уже почти процент, ниже 113 пунктов индекс УФЗ. Ну, а что касается цен на нефть, Brent подбирается к отметке 87 долларов. Тут уже технические факторы стали доминировать. Ну, я имею в виду технические графики, там цель, следующий уровень, куда, видимо, будет целиться цена на Brent фьючерса 87,5. Ну, почти пришли туда.
14: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
14: История денег на Business FM. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
16: Российские семена для российских аграриев. Раньше отечественные сельхозпроизводители довольно сильно зависели от импорта семян. Сегодня ситуация изменилась, и по многим сельскохозяйственным культурам мы сами обеспечиваем себя семенным материалом. Разрабатывать и внедрять новые сорта с хорошей урожайностью, устойчивые к болезням, приспособленные к климатическим условиям нашей страны, помогает национальный проект «Продовольственная безопасность». Одна из мер поддержки – субсидии на материально-техническое оснащение научных организаций и вузов, занимающихся селекцией. Как результат, госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений регулярно пополняется новыми отечественными сортами. Так, в этом году в него добавили 7 новых сортов озимой пшеницы селекции Аграрного научного центра Донской в Ростовской области. Всего же за годы существования центра селекционеры разработали более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, включая озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, горох и сою. Это уникальный генофонд сортов с высочайшей засухоустойчивостью и экологической пластичностью, позволяющей позволяющий получать стабильный урожай, вопреки капризам климата жаркого юга. О важности этой работы говорит фермер и агроблогер, победитель конкурса управленцев-лидеры АПК Никита Токмаков.
17: В недавнем времени мы жили в ситуации, когда по ряду культур подавляющее большинство семян, использованных аграриями, было импортное. В какой-то момент они взяли, встали, ушли, и мы остались без семенного материала. Переход на отечественную селекцию непростой. Это не вдруг сегодня ты решил, завтра перешел. Это длинный процесс. Мы сейчас как раз в стадии этого перехода. Если говорить про озимую пшеницу, исторически мы использовали именно нашу отечественную селекцию по мягкой, по твердой тоже, но вот сейчас больше появляется новых сортов. А чем они хороши? Они больше адаптированы, например, под конкретные регионы и районы, где теперь мы можем получать больше урожая в каких-то особенных условиях.
16: За последние 4 года в России обеспеченность отечественными семенами выросла до 69,3%, а к 2030 году этот показатель достигнет 75%.
14: Суверенитет с приставкой «Агро» на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Козьма Прутков. Некоторые образцом непостоянства выставляют мужчину, другие – женщину. Но всякий умный и наблюдательный петербуржец никогда не согласится ни с теми, ни с другими. Ибо всего переменчивее петербургская погода. Наизусть. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
18: 11.58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Кремль опубликовал список поручений Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума. В том числе президент поручил правительству до 1 августа законодательно закрепить порог доходов в 20 миллионов рублей для работы на упрощенке. Кабмин также должен к 15 декабря разработать национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. К 30 сентября правительству необходимо представить данные о перемещении из Москвы работников госкорпорации и госкомпаний, чей штат в столице превышает 2000 человек с конкретными сроками. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила нормативно закрепить в России понятие травля. Она призвала разработать систему сбора и обработки единой государственной статистики по зафиксированным случаям травли в школах. Уполномоченный по правам ребенка также рекомендовал региональным омбудсменам проверить запрет на продажу вейпов и алкоголя детям. Львова-Белова отметила, что в стране, несмотря на принятые меры, продолжают продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним. Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Причина введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация. Ранее сегодня ведомство сообщило об ограничениях в аэропорту Ярославля. Первые учения коалиции желающих по Украине пройдут в Польше в сентябре. Об этом сообщил премьер страны Дональд Туск. Он также отметил, что Варшава пока не предусматривает передачу новых ракет для «Патриот» Киеву. Напомню, ранее Польша передала на Украине от 3 до 9 ракет для комплексов ПВО. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У многих россиян сегодня открываются сайты Google, Apple, а также GitHub. А что стало причиной проблем, до сих пор непонятно. Официальных разъяснений от Роскомнадзора или иных органов пока не поступало. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Генпрокуратура требует прекратить уголовное преследование воронежского бьюти-мастера Елизаветы Пигуль. Она сообщила нашей радиостанции об этом сама. Напомню, что уголовное дело на Пигуль завели из-за того, что она превысила доход по соцконтракту на 150 000 рублей. Эти и другие темы в нашем эфире. Поставки ракеты европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астра-30» и управляемых авиационных бомб. А что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количествах будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СНТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, это точно не быстрый процесс. Это займет, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет достаточно приличное время. Прогноз пока от 1 до 2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Шторм Шэдоу», «Скальп», «ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
20: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
19: Это корректируемые авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Париж также пообещал Киеву поставки 16 истребителей «Рафаль», как сказал Макрон. Первые из них будут летать в украинском небе в 2028-2029 годах. А еще президент Франции анонсировал учения европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах. Первые из таких учений пройдут в Польше в сентябре, сообщил польский премьер Дональд Туск. Цена на нефть марки Brent превысила уже $87, прибавка сейчас более 4,5%. Продолжает нефть дорожать на фоне нового обострения вокруг Ирана. Позже подробности, а сейчас о том, что за воронежского бьюти-мастера, который обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступилась генпрокуратура, она требует прекратить уголовное преследование. Во всяком случае, об этом «Бизнес-ФМ» сообщила сама Елизавета Пигуль в 2024 году. Ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 2026 году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось. на 56 рублей в месяц. Как рассказала Бизнес FM Пигуль, с тех пор у нее уже 4 раза поменялся следователь, но сегодня адвокат сообщил ей, что появился ответ на запрос, сделанный в Генпрокуратуру. Из него следует, что ведомство требует от воронежских коллег дело прекратить.
1: После первой волны всеобщей огласки мне перепредъявили уже третье обвинение, где сумма, превышающая прожиточный минимум, по мнению следствия, составила там 40 тысяч рублей. Откуда она взялась, ни я, ни мой адвокат не знаем. Также они написали, что у меня был доход от ценных бумаг. Доходом от ценных бумаг они назвали инвест-копилку в Т-банке, но мой якобы доход от ценных бумаг составил, если я не ошибаюсь, там в один месяц 80 рублей, в другой 120. После этого мы должны были подписать 270 нашу статью с адвокатом, ознакомиться с новым томом уголовного дела. Но следователь позвонил адвокату, сказал, что это отменяется, потому что у Следственного комитета Ленинского района изъяли дело в Следственном управлении номер 2 особо важных дел. Следствие продлили до 21 июля. Но вот буквально с утра позвонил адвокат, сказал, что у нас снова новый следователь, уже получается четвертый. И решение прокуратуры, которое Генпрокуратура спустила требование прекратить по мне уголовное преследование, а также просмотреть все дела, кто находится под следствием, у кого плюс-минус такая же ситуация, как у меня, действительно разбираться, кто прав, кто виноват. А документ вот этот у меня есть. Запрос изначально был исключительно в Генпрокуратуру, а Генпрокуратура распустила наше воронежское требование. Это информация, которую как бы я знаю с адвокатом. Там было написано, что Пигуль, будучи убежденной о наличии предполагаемого права на госпомощь, обратилась на компетентный орган, который, если опять же своими словами, мог как отказать, так и одобрить данную выплату, поэтому никаких фиктивных документов, ложных сведений не предоставляла. Задачи социального контракта выполнила.
0: Это была Елизавета Пигуль. Бизнес ФМ отправила запрос в Воронежскую прокуратуру. Пока не ясно, согласится ли с позицией ведомства Следственный комитет, хотя ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по этому делу.
14: Прямо сейчас.
0: Так, Роскомнадзор говорит, он не ограничивает он доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Реакцию ведомству приводит Интерфакс. Только что пришла подробность. Ну, а что за сбой тогда, пока не ясно. Пока к другим темам. На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявит сборная Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером и начнется в 10 часов вечера по Москве. А днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете нашего спортивного обозревателя.
14: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
22: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним с Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
21: Суперкомпьютер «Опта» тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с «Бизнес ФМ», что, несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны. И победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
2: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре. Даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности. Потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или о Больме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания в достаточно большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвой 22 интеллектов.
21: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
22: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
21: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джанни Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Как все начиналось? В 1916 году датчанин Оли Кирк Кристенсен открыл плотницкую мастерскую. И дела у Кирка пошли неплохо. Шкафы, кровати и прочая мебель пользовались устойчивым спросом. Но в 30-х Данию, как и всю Европу, накрыла Великая депрессия. Новую мебель люди покупать практически перестали, и в какой-то момент у Кристенсена даже не осталось денег на сырье. Тогда плотник решил пустить в ход отходы производства. Из оставшихся чурок он начал строгать незамысловатые игрушки. Деревянные уточки, машинки и паровозики настолько полюбились маленьким датчанам, что бизнес снова пошел в рост. Ажиотажный спрос даже привел к тому, что семейному предприятию пришлось учредить собственную компанию. Назвать ее было решено «Лего». Правда, всемирную славу бренду принесли уже совсем другие игрушки. Как все начиналось на «Бизнес ФМ».
3: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородские власти создали автономную некоммерческую организацию для защиты региона от атак. Ее назвали «Технология победы Нижегородской области», пишет «Коммерсант Приволжья». Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, следует из базы ГРЛ. Он также возглавляет областной центр подготовки спасателей. Для финансового обеспечения деятельности новой некоммерческой организации правительство утвердило порядок предоставления ей субсидий из областного бюджета. Деньги направят в рамках непрограммной деятельности управления делами регионального правительства. Напомню, в июне в регионе также появилось Министерство защиты объектов. Его возглавил Константин Бочкарев. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу News.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство приостановят. Если все условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Нижегородская область закупает дорожные метеостанции за 47,5 миллионов рублей. Главное управление автомобильных дорог объявило закупку на установку автоматических метеостанций и табло переменной информации на региональных и межмуниципальных дорогах, сообщается на сайте госзакупок. Такие станции используются для круглосуточного контроля погодных условий на трассах. Они измеряют температуру воздуха и дорожного покрытия, влажность, осадки, скорость и направление ветра. Подрядчику предстоит установить 4 автоматические дорожные метеостанции и 8 табло переменной информации, а также выполнить все необходимые монтажные и пусконаладочные работы. На сами метеостанции предусмотрено 17 миллионов рублей, на табло чуть более 20 миллионов, еще 10 с небольшим миллионов рублей заложено на их установку. Нижний Новгород присоединится к инклюзивным просмотрам полуфиналов чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Один из них состоится завтра в ДК-центре на улице Большая Покровская. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительной платформы 800 добрых дел и станет частью всероссийского проекта благотворительного фонда «Пари и побеждай», который объединит болельщиков в Нижнем Новгороде, Самаре и Москве. Проект призван сделать главное футбольное событие года доступным для всех болельщиков, независимо от особенностей здоровья. Для гостей организуют тифло комментирование, перевод на русский жестовый язык, а также сопровождение волонтеров. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Разработанный учеными Приволжского медуниверситета костный цемент получил регистрацию Росздравнадзора. Разработка предназначена для эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике, лечения тяжелых травм и других сложных хирургических вмешательств. Отмечается, что ежегодно в России проводится около 200 тысяч операций с использованием костного цемента. До последнего времени этот рынок практически полностью зависел от зарубежной продукции. Отечественных аналогов, способных конкурировать по качеству, практически не было. Особенностью нижегородской разработки стало создание полного производственного цикла от получения основного сырья до выпуска готового изделия. Это позволит снизить зависимость российских клиник от поставок иностранных медицинских материалов. Все изделия прошли доклинические и клинические испытания, подтвердив безопасность и биосовместимость. Зарплаты складского персонала в России за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка труда. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода.
23: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 24 градуса, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 22, ночью плюс 18, облачность сохранится.
5: Валюта.
23: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
4: Нижавтодорстрой через суд добивается оплаты ремонта дорог из бюджета. Дорожная компания требует обязать Министерство финансов Нижегородской области выплатить почти 336 миллионов рублей долга за ремонт дорог и около 6 миллионов рублей пени за обанкротившегося областного генподрядчика Нижегородавтодор, сообщается в судебной картотеке. Истец как субподрядчик отремонтировал дороги в Богородском и Лукояновском округах, однако работы были оплачены лишь частично. Руководство Нижегородавтодора объяснило невыплаты тем, что договоры субподряда были заключены в исполнении госконтрактов и подлежали казначейскому сопровождению. Ремонт и финансировал областной бюджет. Однако региональные власти решили забрать средства с казначейского счета Нижегородавтодора и субподрядчикам не доплатили свыше 800 миллионов рублей. Вместе с тем истец отсудил свои деньги, однако областной Минфин отказался их выплачивать, и компания обратилась в суд, пишет «Коммерсант Приволжье» со ссылкой на материалы дела. Нидерландский производитель красок Акза Нобель лишился контроля над российскими заводами. Доля в российских активах передана во временное управление компании развития строительных активов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия Акза Нобель занимают 35% российского рынка порошковых покрытий, выпускают краски Deluxe, International, Sikkens Interpon, Lixium, Omnitex, Topgrade и другие. Новый управляющий намерен развивать локализацию всей линейки продукции и восстановить контракты заводов с госкомпаниями и ВПК. Акза Нобель – второй случай передачи компании в управление бизнеса иностранных игроков с конца прошлого года. Компания развития строительных активов управляет активами производителя теплоизоляционных материалов «Роквул». Нижегородских предпринимателей приглашают на круглый стол меры поддержки «Инструмент развития бизнеса», который пройдет в Навашине. В мероприятии запланировано участие экспертов регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, микрокредитной компании для поддержки предпринимательства ГосМФО, Корпорации развития Нижегородской области, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. Также на встрече пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Круглый стол состоится 28 июля. Чтобы присоединиться, нужно пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Зарегистрироваться на круглый стол могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичное мероприятие планируется провести в Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Напомню, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Проверено практикой.
10: Наконец наступили долгожданные теплые дни, и постепенно появляется тяга к выезду на природу. Однако стоит помнить, что среди столь радующей зелени прячутся насекомые, способные переносить заболевания. В частности, имею в виду клещей, которые активизируются с марта месяца, когда появляется греющее солнце и растаял снег. К маю клещи приходят в максимальной активности, значительно повышаются риски болезней, а к сентябрю клещи отвлекаются перед грядущими холодами. стоит быть настороже. Однако и каждый листочек тоже не стоит подозревать, ведь риск заражения не столь и высок.
4: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
10: Клещи, как и все насекомые, умеют передвигаться. Они попадают на людей или животных с растений, ведомые благоухающими запахами теплокровных. Далее насекомое выжидает удачный момент, чтобы присосаться к коже. Это может произойти сразу, а может и на следующий день. Чаще всего клещ выбирает места с тонкой кожей, подмышки или уши, но обнаружить на себе клеща можно и где угодно. Укус их почти незаметен, гораздо больнее уколоться иглой. И вот они добираются до мелких сосудов в коже, жадно углубляясь настолько, насколько для них это возможно. Насыщение кровью опьяняет клеща, отчего он может длительно бездействовать вместе укуса, значительно повышая шансы быть обнаруженным. Поэтому после поездок на природу осмотрите себя и близких. Первое, что нужно сделать при обнаружении на себе клеща, это его вытащить. Сделать это непросто. Нам важно сохранить целостность клеща. Есть несколько методов. Пинцетом можно захватить его как можно ближе к голове, можно прочной нитью, а можно обратиться сразу в травмпункт. Также хорошо помогает слегка прижечь клеща горячей иглой. После извлечения клеща стоит поместить в контейнер, а место укуса обработать антисептиком и пару часов не трогать. Сами по себе клещи могут быть вполне здоровыми, и их укус не принесет никакого вреда. Но, тем не менее, есть и зараженные болезнями клещи, которые передаются при контакте с кровью. Таких заболеваний с десяток. Но давайте остановимся на клещевом боррелиозе и клещевом энцефалите. Первое заболевание бактериальное, а второе вирусное. Шанс передачи порядка 35%. При боррелиозе после инкубационного периода до 30 дней появляется лихорадка, возможно сыпь, но еще реже поражение нервной системы. Клещевой же энцефалит вызывает поражение головного мозга. Кстати говоря, хотелось бы обратить внимание, что шанс не стопроцентный передачи заболевания даже от больного клеща, а также есть и иные энцефалиты, вызываемые не клещами. Но готовимся к худшему. Нам нужно разобраться, стоит ли беспокоиться об укусе или клещ был здоров. Для этого стоит отвести клеща.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Роскомнадзор не блокирует GitHub, Google и сайт Apple. Об этом заявили в ведомстве. Ранее пользователи в России сообщили о сбое в работе этих ресурсов. Они не открывались без VPN, App Store при этом работает. 715 беспилотников, 7 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаймарс» сбили российские средства ПВО за сутки, сообщила Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, на Украине поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используют в своих интересах ВСУ. Также российские военные нанесли поражение местам хранения и цехам сборки дронов. Графики отключения электроэнергии вводятся в Севастополе после ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Они будут действовать 6 часов, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. Электричество будут включать в режиме 2 часа со светом, 6 часов без него. Суд в Новосибирске отклонил апелляционную жалобу на решение об отстранении от должности председателя сибирского отделения РАН академика Валентина Пармона, сообщает Интерфакс. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. В конце июня мировой судья дисквалифицировал Пармона на полгода за непредоставление запрашиваемой информации в надзорное ведомство. Ранее Пармон по обращению районной прокуратуры был оштрафован за аналогичное правонарушение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США бомбили Иран 5 часов подряд и утверждают о поражении систем береговой обороны, объектов ракетных войск и беспилотной авиации. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. Как дальше может развиваться ситуация в регионе и возможен ли возврат к переговорам? Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис недавно озвучил заместитель гендиректора, директор по развитию ПАО «КамАЗ» Эльдар Шавалиев. Бизнес FM узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями. Интервью в нашем эфире. У Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов t.me. Домен, который мессенджер использует для коротких ссылок, полностью удален из глобального доменного пространства. Чем это могло быть вызвано и как удаление домена может отразиться на пользователях? Эти и другие темы на Business FM. США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также объектов военно-морских сил. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. В Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу. И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана, добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Продолжение конфликта на текущем этапе невыгодно ни США, ни Ирану. Той и другой стране нужна была передышка по разным причинам, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным.

0: очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят, а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Аятоллой Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
1: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты.
0: Трамп – это бизнесмен по характеру, мышлению, тоже смотрит на перспективу. Если султанат Омана и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшей перспективе, Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
2: Политолог-международник Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Ормузскому проливу. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Ормузы, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цен на нефть, считает востоковед Кирилл Прохоров.
3: Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Ормузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угроза подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив. С самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. На фоне этих новостей накануне нефть марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня, а сегодня в моменте она торговалась дороже $86. Россия лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Ильдар Шавалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес-ФМ узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями.
4: «Бизнес говорит».
1: Мы обратили внимание на ваше высказывание о том, что Россия лидирует по отставанию темпов роботизации, причем по отставанию от собственных планов. Довольно самокритично звучит для большого предприятия, которое давно занимается роботизацией собственной.
4: Высказывание нужно рассматривать совместно со всем тем, что мы смотрели на конференции в Набережных Челнах. Идея не в том, чтобы голову пеплом посыпать, хотя, наверное, действительно есть у нас амбиции, которые не всегда получается реализовать. Идея все-таки разобраться в том, как нам действовать с учетом тех обстоятельств, в которых мы находимся. Мой призыв основной — это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и более современные адаптивные методы роботизации, которые появляются.
1: Какие барьеры вы видите для роботизации?
4: Роботизация хорошо работает тогда, когда мы говорим про производство, которое создано по принципу роботизированного. Мы рассчитываем пространство, делаем расчет экономической модели, исходя из того, что будут работать роботы. С такими проектами все, как правило, хорошо. Гораздо сложнее выглядят проекты по модернизации существующих производств, внедрение роботов туда, где традиционно работали люди. Человек — это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок — это способность к адаптации. Отразил бы два ключевых элемента. Первое — это кроме внедрения самого роботизированного комплекса, нужно рядом сделать еще большое количество модернизации сопутствующих технологических операций. Это все влечет к увеличению стоимости проекта. Быстро становится понятно, что можно оставить человека, который все проблемы несоответствия своей адаптации решает. Вторая история — это история, связанная с экономическим расчетом загрузки робота. Классический робот, о котором мы говорим, это робот, который работает на одном месте. Сравнение его эффективности происходит с человеком, у которого есть главное преимущество — это способность передвижения. Человек нужен не всегда, когда он стоит у станка, а нужен тогда, когда он запускает операцию и снимает детали после выполнения операции. Это привело к тому, что люди начали обслуживать большое количество станков одновременно. Преимущество человека в мобильности приводит к тому, что экономический расчет работает тогда, когда ваш станок постоянно загружен. Следующая проблема — это доля инжиниринга в проекте запуска робота. Кроме самого робота, манипулятора, есть, как правило, еще две составляющих. Это инжиниринг, работа тех людей, которые будут заниматься разработкой проекта, запуском робота, настройкой его и пусковой наладкой. Робот — это треть, иногда даже меньше, чем треть от общей стоимости проекта. Если робот более-менее универсальный, его можно в перспективе придвинуть, то вот этот вспомогательный объем оборудования, детали, оснастки, он непереносим. У нас был заход на расчет робота как услуги, то есть робот как сервис. И вот
1: по подписке, да, как сейчас многие делают?
4: Да, это вот, наверное, та история, которая сейчас звучит таким мейнстримом, да, что давайте попробуем в условиях, когда у всех ограниченные бюджеты на инвестиции, да, у всех нет капекса, давайте попробуем развернуть это в опекс и давайте поставим это в операционные расходы. Понятно, что кто-то в любом случае несет риск, связанный с загрузкой. Вот наш типовой проект сварщики показал, что если мы не способны гарантированно на протяжении срока работы робота, у нас это было порядка 5 лет, показать загрузку в 2 смены, то предприятию выгоднее оставить человека. Сама по себе модель превращения капекс в опекс, ну вот на нашем опыте показалось, что риски по-прежнему велики.
1: Правильно ли я понимаю с ваших слов, что роботы сейчас недозагружены? С чем это связано? И недозагрузкой и кусочной роботизацией, точечной, страдают в основном коммерческие компании или госпредприятия?
4: Я могу говорить только за нашу группу компаний. Давайте про загрузку. Робототехнические проекты, завод работает хорошо тогда, когда есть экономика масштаба, да, есть объем выпуска. Не вижу ничего криминального в том, что робот не работает 24/7. У нас нет задачи работать на 100% загрузку. У нас есть задача получать хорошую себестоимость на выпуске продукта, ну и, соответственно, конкурировать с конечным изделием в мировом масштабе и доставлять хорошие цены нашим потребителям в стране. Это будет самокритично звучать, но я думаю, все понимают, что объем рынка, в частности, грузовых автомобилей, он не на пике находится. Это, безусловно, сказывается на загрузке роботов. Что касается кусочной автоматизации, она присуща проектам Brownfield, когда мы приходим и пытаемся внедрить робота уже в существующее производство. И здесь есть вот этот критерий приживаемости. Тяжело представить, что в заводе, который адаптирован под роботов и под сварку кузовов, появится человек, который будет делать руками. Такое невозможно. А вот если мы говорим про внедрение робота, например, на операции сборочного производства, то здесь постоянно возникает конкуренция с человеком, даже несмотря на то, что робот там внедрен. Принцип кусочной автоматизации приводит к тому, что мы продолжаем в этих областях конкурировать с человеком, даже несмотря на то, что уже проинвестировали в робота. Скажу, наверное, пару слов про адаптивную роботизацию. Видим развитие технологии адаптивности, технического зрения. Не исключаю тот факт, что развитие технологий позволит нам из старых производств получить эффективность. Все мы видим, что происходит в Китае сейчас с антропоморфными роботами, как они развиваются. Пока это маркетинговое шоу, нам неизвестно о том, чтобы кто-то из китайских предприятий задолгосрочно применял антропоморфные роботы не в рамках тест-пилотов, а условно заместил целиком участок производства на лице. Для нас, конечно, антропоморфные роботы это возможно сейчас совсем за фокусом внимания, но я думаю, что это то, куда нам тоже стоит посмотреть.
1: Раз уж вы затронули тему антропоморфных роботов, вы бы как оценили потенциал этого для российского автопрома и когда это может появиться на нашем рынке?
4: На мой взгляд, раньше, чем в 2030 году, мы не получим решение достаточно надежное и стабильное для того, чтобы пустить его в наши уже существующие производства. Несколько проблем. Первое — это роботы с таким количеством моторов, огромное энергопотребление. Второе — это, конечно, вопрос надежности редукторов, моторов. Такой робот хорошо выглядит в чистых стенах складов электронной коммерции, например, или в новых цехах. Но у нас есть большое количество производств, в которых есть металлическая пыль, дробь. Это все приводит к тому, что долговечность работы под большим вопросом. Третий фактор — это полы. Задача перешагивать, задача движения нетривиальная. Достаточно непростая для робота операция, когда он должен, неся деталь с собой, на что-то взобраться. Такой обывательский пример. Пришли вы в магазин, у вас почему-то нет с собой сумки, вы берете 5 бутылок молока, прижимаете их к своему торсу, и вот таким образом вы несете. В производстве есть такие ситуации, когда мы используем биомеханику человека по полной, и не одну деталь в кисти несем, да, несем сразу несколько деталей, используя все возможности человеческого тела. Для робота антропоморфного это по-прежнему задача невыполнимая. Ну и последняя грузоподъемность, конечно. Мы двигаемся в эту сторону. Вопрос скорости движения. Сидеть и ждать, когда это случится, тоже неправильно. Для нас это все такие глубокие мировские темы. Эксперименты делаем. Ну, скажем, вот у нас была модель, которая вращала конечностью винты, и мы пробовали завинчивать болты в отверстия. Это скорее лабораторные испытания, нежели тестирование в производстве. В производстве нам достаточно понятно, какое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдаст.
1: Сам КАМАЗ со своими планами справляется. Какие роботы есть сейчас? Довольны ли вы ими?
4: Все роботы работают. Не все загружены на 100%, но таких роботов, которые бы стояли или по которым мы бы пришли к мнению, что сделали неправильно, нет. Поэтому, наверное, общий итог довольны. Сейчас у нас 252 в совокупности проект реализованных роботов. В основном это, конечно, сварка. Наш флагманский завод «Каркасов Кабин» — это самое высокороботизированное производство в нашей цепочке технологической. Следующее — это логистические роботы. В большинстве сложных операций мы уже перешли на окраску с помощью роботизированных решений, нанесение клеев, герметиков, вальцовка, запрессовка, то есть все, что связано с специализированными операциями, здесь порядка еще 50-60 роботов у нас их трудится.
1: Все этой истории наверняка дорогостоящий проект. Господдержка какую-то существенную роль играет в этом случае или ее маловато?
4: Здесь, наверное, неправильно будет говорить, что вообще господдержка обязана в этом отношении что-то играть. Мы благодарны Минпромторгу за то, что создано. На мой взгляд, беспрецедентные вообще меры поддержки. До 50% стоимости робота мы можем компенсировать субсидии. Сложно в этом отношении большего просить. Весь вопрос сейчас исключительно в технологиях. То есть, на мой взгляд, надо делать так, чтобы у нас в целом был спрос на создание новых производств роботизированных, и тогда существующие меры поддержки уже будут работать достаточно хорошо.
2: С заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» собеседовала моя коллега Елена Марчукова.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix EP ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Деньги.
10: В 1861 году в США появился первый лист с описанием фальшивых денег. Всего в нем были представлены 1727 вариантов подделок, а уже через год 188 американских банков объединились для борьбы с фальшивомонетчиками. За 10 лет было выявлено более 400 преступников, которые в сумме получили 1425 лет тюрьмы. Вот только поддельных монет и купюр в Америке меньше не стало.
9: История денег на Business FM.
8: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
11: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Одна из крупнейших билетных платформ «Кассир.ру» начала продавать билеты в кино. До этого оператор занимался массовыми развлекательными мероприятиями – концерты, театры, музеи и спортивные события. Компания рассчитывает, что в перспективе направление кино будет формировать около 10% от общего объема выручки. Однако темпы роста кинопроката в России замедляются, а высокие сборы обеспечивают только новогодние новогодние праздники, отмечают эксперты.
14: Сделки.
13: Совладелец северо-западного рыбопромышленного консорциума Геннадий Миргородский получил контроль над производством арахисовой пасты и протеиновых батончиков под брендом «Натис». Фитнес-снеки привлекают инвесторов за счет потенциально высокой доходности, но спрос на них начинает снижаться. По оценкам экспертов, бренд «Натис» входит в топ-15 марок фитнес-снеков, но его доля в продажах лишь 2-3%.
14: Отчеты и планы.
13: Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем искусственного интеллекта в мире. Лян Вэньфэн за год нарастил свое состояние в 2 раза. Сейчас оно оценивается в 36 миллиардов долларов. В общем рейтинге миллиардеров китаец занимает 63-ю строчку. В середине июня DeepSeek стал самым дорогим китайским стартапом в сфере ИИ. Тогда китайский разработчик привлек более 7 миллиардов долларов в рамках своего первого инвестиционного раунда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: 12:48 в Москве. У Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов t.me. Домен, который мессенджер использует для коротких ссылок, полностью удален из глобального доменного пространства. Короткие ссылки перестали открываться в браузерах, как сообщает сервис Whois. Информация о домене обновилась 13 июля. По данным сервиса, один из статусов домена, сервер hold, это означает его исключение из DNS. При этом внутри самого приложения Telegram переходы по ссылкам работают корректно, отмечает канал Telegram Info. Чем могло быть вызвано удаление популярного домена и как это может отразиться на пользователях? Мы спросили у управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
16: Что произошло? Помимо самого Телеграма, у них есть еще собственный домен, который очень активно использовался площадкой. Это .me. Вот эта доменная зона .me – это зона Черногории. И какой статус домену присвоили? Это тяжелый статус блокировки со стороны главного регистратора Черногории. То есть это не хостинг-провайдер, который тоже функцию регистратора выполняет, а это прям основной регистратор. И ключевых причин подобного события там 2. Нарушение каких-то комплайенс-требований и юридических проблемах. А вторая причина – это рассылка спама. Все остальное даже близко не подходит. Это какая-то политическая комплайенс-история. Соответственно, что нужно делать платформе? Нужно использовать какой-то другой домен для организации работы своей экосистемы. Платформа сама будет работать, никаких проблем там не будет. А вот, например, люди, которые делали интеграцию и ссылки на свои каналы давали через .me, либо же на сайтах компании делали ссылки на свои телеграм-каналы, тоже захардкоженные внутри кода, сейчас пользователи по ним перейти не могут. Телеграму нужно найти другой домен, они все восстановят, а нам с вами, как пользователям, собственникам каких-то ресурсов, нужно будет вычищать все эти .me со своих площадок.
2: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности. Основатель мессенджера Павел Дуров попросил держателей доменного имени выяснить, в чем причина сбоя коротких ссылок, а пока Telegram начал использовать альтернативный домен telegram.me. Телеграм-канал «Код Дурова» пишет, что отключение от системы DNS может происходить из-за юридических споров, требований правоохранительных органов и внутренних проверок или из-за технических сбоев.
17: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
18: Добрый день еще раз.
2: Ну, сегодня и прямо сейчас обязательно с нефти приходится начинать. Растет и продолжается этот рост, 86,61 цент. Ну, прямо сейчас.
18: Ну, это чуть пониже максимума дня. Но я как раз в прошлом эфире говорил, что тут уже техническая торговля пошла. Спекулянты ориентируются на технические графики. Ну, соответственно, следующая цель была 87,5. Вот ровно туда котировка тыкнула. Ну, и сейчас почти на доллар ниже. Но, тем не менее, рост на 4%. Но, судя по тому, как формируется ценообразование вот этого фьючерса, ну, где-то вот на 80 плюс, чуть, может быть, пониже, в моменте будет формироваться новая база, и, скорее всего, в какой-то момент, я не знаю, там сразу или чуть, или постепеннее, следующие уровни будут где-то за 90. Ну, тут логично, если США с Ираном не договорятся в отношении ситуации в проливе, да, потому что сейчас совершенно иная ситуация, нежели война, которая началась в феврале и продолжалась весь март. Тогда вроде как шла битва за того, чтобы Иран не имел ядерную и ракетную программу. А теперь явно Америка показывает свои планы контролировать пролив. Ну, соответственно, они попытались создать свой логистический маршрут вблизи побережья Омана. Иранцы это поняли. Ну и, соответственно, кто там нарушил меморандум, это уже другая история, но явно договоренность была в нечто другом. То есть, я так понимаю, контролировать пролив совместно с американцами, но вот американцы решили, как обычно, делать это самостоятельно, иранцы не согласны, так что битва за пролив тут, как говорится, от этого никуда не денешься. А если так, то пока одна из сторон либо не сдастся, не отступит, либо не найдут компромисс общий, то есть вернуться к первоначальному сценарию, эскалация, скорее всего, будет продолжаться. Ну, тот факт, что глобальные рынки, если брать американский доллар, который, хотя и укрепляется, но все-таки не так активно, как мог бы, фондовые рынки, которые даже не падали в последние дни, рынок решил, если начнется обострение в том виде, скажем так, активного уничтожения инфраструктуры, там, американцы в Иране, Иран в странах залива, в первую очередь Эмираты, еще кто-то, тогда, да, тогда, значит, все серьезно, и надо будет уже закладывать более существенные военные премии и в стоимость нефти, и, соответственно, давать дисконты для рисковых активов, то есть снижать их стоимость, ну и укреплять доллар. Пока этого нет, рынки надеются на то, что эскалация будет такой управляемой. Ну, а то, что цены на нефть растут, ну, инвесторы решили, все-таки ниже 100, так что никто не умрет, экономика мировая выживет, соответственно, пока бизнес как обычно, соответственно, спекуляции на тему искусственного интеллекта и погоня за этим сектором с точки зрения инвестиционной активности. Здесь все пока в прежнем режиме продолжается. У нас на рынке тоже без изменений. Индекс Мосбиржи не дотянулся до психологического барьера в 2200. Соответственно, небольшая фиксация пошла в сегменте нефтегазовых компаний. Что касается рубля, здесь, пользуясь повышенной рублевой ликвидностью, которая пока еще есть, юань к рублю пытается вернуть к отметке в 11,5.
14: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Слова, проверенные делом.
21: Если на совещании 90% присутствующих голосуют за то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста. Если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать в этом лидерство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
20: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей, в ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, За время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в 2 раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: 12:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Тема Украины – предмет разногласий с Азербайджаном, но это не повод портить отношения с Баку. Россия считает позицию Азербайджана по Украине ошибочной и будет последовательно разъяснять свой подход, поскольку Москву и Баку связывают близкие отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о полном восстановлении отношений между нашими странами. Сбиты еще 2 беспилотника, летевшие в сторону Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее мэр сообщал, что во вторник были сбиты 4 беспилотника, летевшие на Москву. Таким образом, их число с начала суток выросло до 6. Посол России Олег Белозеров заявил об отсутствии доказательств падения якобы российского беспилотника в Молдавии. Протест МИД этой страны требует расследования и доказательств. По словам Белозерова, есть вопросы к ситуации с обнаруженным 13 июля в окрестностях села Капанка Каушанского района беспилотником. Ранее МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе из-за упавшего на территории республики дрона. 9 стран Европы предложили исключить из программ финансирования Евросоюза МОК и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования. Инициатором обращения выступила Эстония, к ней присоединились Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, а также Финляндия и Швеция. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. В министерстве добавили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. А кто из клиентов заметит это в первую очередь? Китайская UnionPay, возможно, меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 23-го года принимает нового участника из России. А кто, кому это выгодно в первую очередь? Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за связь с разведкой Израиля. По данным «Нью-Йорк Таймс», Ксира поместила бывшего главу государства под домашний арест. Спецслужбы Израиля якобы готовили экс-президента Ирана в качестве нового лидера Исламской Республики. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцам отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика, движения и сокращению времени отработки судов. Сказано в сообщении в Минтрансе. Добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузоперевозок. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
1: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружены. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако, что важно понимать? Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас с вами возникает узкое место, мощности для погрузки нормально, а мощности для выгрузки или перевалки мало, это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие, издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что в Минтрансе и в том же Минсельхозе, это понимаю, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу, а гибко, главное, да, буквально вот в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно подтолкнем. Главная задача не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта.
2: Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов». Еще в субботу западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Возможно, китайская UnionPay меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центринвест», крупный региональный игрок, который в основном работает на юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июля начать выпуск карт UnionPay и уже открыл для них предзаказ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу поддержки. В банке «Бизнес ФМ» заявили, что отказывают комментировать что-либо до релиза, дата которого не обозначена. Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали UnionPay, подпали под блокирующие санкции США. А впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. О присоединении нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: В 22-23 году действительно Union Pay выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт. После попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки у нас осталось на данный момент всего два банка, которые имитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И вот как с 23 года, в моем понимании, мы забыли уже про Union Pay, то есть все, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 26 году появляется еще один банк, который готов имитировать карты Union Pay, выглядит новым этапом в развитии наших отношений дружеских с китайской финансовой системой. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе, входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон.
4: Наши крупные банки не пошли вслед за Центринвестом из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что называется.
3: Наши крупные банки в большинстве своем уже имитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать.
2: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. По статистике банка Россельхозбанк, который продолжает выпускать такие карты, россияне активно пользуются Union Pay в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Турции. В Евросоюзе карты этого банка не принимаются. В некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами Union Pay Азиатско-Тихоокеанского банка. Выпущенные в России карты Union Pay не работают на некоторых сайтах зарубежных сервисов бронирования и иностранных авиакомпаний, вроде Booking. Однако их можно использовать на сайтах многих китайских и турецких перевозчиков и на сервисе Trip.com. А, правда, на нем можно расплачиваться и картами МИР. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум компаниям ООО «Трансгруз» – это сеть АЗС «Феникс» и ООО «Альфа-Тек» – это сеть АЗС «Залив», которые изменили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Компании должны исполнить предупреждение до 31 июля. О ситуации в регионе говорит журналист из Саратова Денис Лебедь.
6: Что касается цен, подняли только пара независимых производителей. ФАС выписала предостережение, потребовали привести в порядок до конца месяца. Крупные игроки ничего не меняли. Единственное, что у них очереди появились.
23: А вы сами ездите?
6: Нет.
23: А вот говорите, местные независимые поднимали. А в какую стоимость это все?
6: Честно, цену не отследил. Собственно, ФАС не сообщала именно ценовой аспект. Сообщила только результаты проверки.
23: А как люди реагируют? Обсуждается ли это?
6: Да, в местных в пабликах обсуждают, негодуют, возмущаются. Такого массового недовольства нет.
23: Очереди сейчас большие сохраняются? Есть ли какие-либо изменения?
6: То, что я видел буквально вчера, на паре заправок вообще никого не было. Возможно, потому что не было бензина. Но не точно, потому что просто мимо проезжал. На одной заправке видел очередь машин примерно на 30. Но это вечерний час пик был, поэтому просто такой локальный ажиотаж.
2: Журналист из Саратова Денис Лебедь. Кировское управление ФАС направило предупреждение сразу трем компаниям: Чепецк нефтепродукт, Луцкая нефтебаза и Кельмесь нефтепродукт в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Компании, как отмечает ФАС, занимают доминирующее положение в нескольких районах области, и изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным, комментирует главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» из города Кировска Анастасия Белова.
24: По предписанию со стороны Кировского УФАС. Оно, насколько я понимаю, было после обращения наших региональных властей. Поручил губернатор Кировской области Александр Соколов проверить цены на заправках местного оператора. И сегодня буквально вышла новость, опубликовала Кировского УФАС цены, что выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация по топливу у нас была не очень хорошей на прошлой неделе, точнее она была практически критичной, потому что топливо на заправках резко исчезла. Это, наверное, была середина недели. По крайней мере, на прошлой неделе там, где появлялось топливо, были большие очереди. У меня было понимание, когда оно появится на заправках. Это касается бензина 92-го и 95-го, потому что дизельное топливо на большинстве заправках присутствовало. Стояли очень большие очереди. У нас на прошлой неделе создали оперативный штаб, чтобы решать топливные проблемы. Заседание было в минувшую пятницу, приняли ряд решений. Эти решения приняты были и в других регионах. До этого был мониторинг ситуации по другим регионам. В частности, что у нас было предпринято по четным и нечетным дням отпускать бензин в зависимости от номеров, четные либо нечетные номера. Дальше у нас на автозаправочных станциях усилили патрули, привлекли силовые структуры, чтобы нормализировать ситуацию, потому что бывало такое, что и родители ругались, понятно, что долгое время стояли в пробках. Сейчас ситуация со вчерашнего дня, она начинает нормализовываться.
2: Анастасия Белова. В Краснодаре выданы предупреждения сразу 6 компаниям, в том числе АЗС Уфимнефти, АЗС Атан и АЗС Степная. Нижегородская УФАС выдала предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС под брендом ЭСКО и Газпромнефти. Жительница одного из поселений Ставропольского края Лидия также отмечает, что частные заправки завышают цены из-за отсутствия конкуренции.
5: У нас тут бензин в Баргустане стоит 175 рублей. Я вчера ехала вечером домой, он был 175, он был в наличии. Пару дней вообще было по нулям, не было ничего. И вот было 175. На той неделе, я лично не видела, но народ говорил, был по 200 рублей за литр. На всех государственных заправках сейчас он так и держится, 65-70, то есть как в пределах нормы, как это было и до всей этой ситуации. На частниках, на Октане я вчера заправлялась лично вечером, по 139 рублей было. Бензин был. Никаких лимитов, ничего не было. Особенно я еду домой после 8 часов вечера. В это время найти бензин очень достаточно проблематично, потому что его вообще в целом нету. Эти заправки закрыты, стоят, ленточка перекрывают въезд.
23: Это повсеместная история.
5: Это практически на всех заправках, да. Например, если ты вечером едешь, если тебе повезло, вот я вчера ехала, мне просто повезло, что мне попался бензин. Я вообще ожидала того, что я буду сидеть в очереди несколько часов, чтобы заправить себе полный бак.
2: Жительница Ставрополя Лидия Удмуртского управления ФАС установила признаки нарушения закона о защите конкуренции ООО «Петросервис». Компания занимает доминирующее положение на рынке дизтоплива в республике.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
7: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
8: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
9: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Курс истории или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM.
0: экстремальная жара, вызвавшая рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров. С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны закачали 368 миллионов кубов газа. Однако за тот же период из них отобрали 211 миллионов кубометров топлива. Общий объем газа в хранилищах Франции вырос всего лишь на 0,14%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 24 градуса, сегодня облачно с прояснениями, осадков уже синоптики не обещают, на завтра при этом небольшие дожди передают синоптики и до 24 тепла в течение дня. 13:17 в Москве. Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за связь с разведкой Израиля. По данным «Нью-Йорк Таймс», КСИР поместил бывшего главу государства под домашний арест. Издание ссылается сразу на 4 высокопоставленных иранских чиновников. По данным газеты, для вербовки Ахмадинежада Моссад использовал подставного ученого, отвлекающий авиаудар и даже ботокс. Спецслужбы Израиля якобы готовили экс-президента Ирана в качестве нового лидера Исламской Республики после того, как завершится конфликт с Тегераном. Подробности секретной операции приводят журналисты «Нью-Йорк Таймс».
9: Детали израильского плана по назначению Ахмадинежада следующим лидером Ирана напоминают сюжет шпионского романа. Встреча в Будапештском университете, во время которой бывшему президенту страны пришлось оторваться от собственной охраны и провести тайные переговоры. Обо всех контактах с политиком Моссад докладывал ЦРУ и получал одобрение на следующий шаг. Кульминацией стал авиаудар Израиля 28 февраля 2026 по комплексу Ахмадинежада в Тегеране. После этого, как утверждают источники, оперативники Моссада на черном «Пежо» вывезли экс-лидера Ирана в тайное убежище. Возможно, для маскировки тому потребовался даже ботокс. Однако потом Ахмадинежад оказался разочарован планами израильтян по его возвращению к власти и покинул укрытие при невыясненных обстоятельствах. Ахмадинежад больше не появлялся на публике до прошлого понедельника, пока ненадолго не появился на похоронной процессии погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В статье отмечается, что он стоял, опустив голову, в окружении людей, которые, по всей видимости, были охранниками КСИР.
2: Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана с 2005 по 2013. При нем Тегеран возобновил программу обогащения урана и неоднократно говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира. Однако после ухода с поста главы государства он сменил риторику, стал критиковать иранских силовиков за жесткие подавления демонстраций и обвинять правящий класс в коррупции. А еще радикально сменил имидж, поменял любимую бежевую куртку на строгий костюм, подстриг бороду и начал учить английский язык. Сам Ахмадинежад, по словам его окружения, был разочарован тем, что его трижды не допустили до президентских выборов в Иране. Именно эти амбиции и использовала израильская разведка, пишет «Нью-Йорк Таймс». В России падает посещаемость заведений общепита. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании «Эватор». За период с января по июнь число чеков в пекарнях по всей России упало на 10% год-году. А в кафе за тот же период посещаемость упала на 9%, в фастфуд-точках на 7%, в киосках с мороженым на 6%, а в кофейнях также. Мы опросили российских предпринимателей в сфере общепита, фиксируют ли они сокращение трафика, и если да, то с чем они это связывают.
20: Бизнес говорит.
11: Основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
12: Где-то к зиме этого года темпы роста свелись просто к нулю, и чеки начали падать по отношению к прошлому году. И если брать на сегодня, то примерно это где-то от 5 до 8, 10 иногда процентов, в зависимости от точки, такое падение чеков присутствует. Разница очень часто еще зависит от того, в каком состоянии торговый центр или локация, где размещен ресторан. Потому что некоторые места локации в городе или торговые центры, они все-таки хороший трафик показывают. Такие аутсайдеры, это, наверное, процентов 15 торговых центров, где действительно ситуация очень плохая. И связано это прежде всего с тем, что люди сократили количество посещений ресторанов любого формата, начиная от фастфуда и заканчивая самым дорогим файн-дайнингом. Да, мы вообще постоянно поднимаем цены и делаем это очень простым способом. Это называется инфляция издержек. Когда мы отработали полностью все возможности, которые были для сохранения цены, и цена выросла на товар или услугу, которую мы закупаем, мы раз в месяц ведем баланс, насколько произошло увеличение наших расходов. И, соответственно, раз в два месяца примерно мы делаем повышение цен. Просто других вариантов в экономике бизнеса не существует. Сейчас не такое время, чтобы на низких ценах работать на обороте.
11: Ресторатор, совладелец джаз-клуба «Это бар» в Петербурге Григорий Танхилевский.
13: Именно в последние месяцы я бы не сказал, что стало приходить меньше. Июнь, и июль, и август, как вы понимаете, это пик туристического сезона. Многие едут в Петербург. И, наверное, это нас в последние месяцы спасает. Мы даже заметили некий рост посещаемости. Что касается среднего чека, да, он снижается, потому что мы, например, сознательно стали вводить в наше меню недорогие блюда. Возможно, снижение среднего чека позволяет нам повышать посещаемость. Как долго это будет продолжаться, не знаю, потому что последние недели из-за удорожания логистики очень растут цены на продукты. Для нас показательным стал в прошлом месяце рост цен на, казалось бы, обычный лук-порей. Что я могу сказать по этому поводу? Последние лет 30 мы только и делаем, что приспосабливаемся к каким-то явлениям рынка.
2: Ранее Росстат сообщал, что оборот заведений общепита в мае вырос на 6% год к году и составил 520 миллиардов рублей. Рост оборотов, несмотря на падение трафика, объясняется инфляцией и увеличением стоимости среднего чека. На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявят сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером и начнется в 22:00 по московскому времени. А днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде. Но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
16: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним с Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
15: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с «Бизнес ФМ», что, несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны, и победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
14: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре. Даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности. Потому что здесь нельзя говорить Мерино, Эрсабале или Аубольме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания достаточно в большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвы 22 интеллектов.
15: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
16: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
15: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джанни Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
20: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами

0: это действительно убежденная позиция европейцев, и они на ней настаивают, то это абсолютно исключает возможность участия стран Европы в процессе урегулирования, подчеркнул представитель Кремля. Напомню, накануне канцлер Германии по итогам встречи коалиции желающих подчеркнул, что Москва не будет играть роль в обсуждении гарантий безопасности Украины. В Госдуму внесли законопроект об ограничении стоимости проезда на общественном транспорте. Максимальный тариф, согласно инициативе, следует устанавливать с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей. Депутаты от ЛДПР и сенаторы предложили установить единый федеральный стандарт транспортного обслуживания, который также предусматривает введение социальных и ночных маршрутов и обязательный контроль за соблюдением расписания. В городе Глазове в Удмуртии ввели режим ЧС после дождевого паводка, из-за которого подтопило более 200 домовых, придомовых территорий. Глава города Сергей Коновалов уточнил, что вышедшая из берегов река Сыга затопила приусадебные участки, железнодорожный переезд, автомобильные два пешеходных моста, а также дороги в микрорайонах. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. По словам главы города, причинами разлива реки стали проливные дожди и возможный прорыв дамбы. Подростки 11 и 13 лет пропали в Карелии. Их местонахождение неизвестно с 13 июля, сообщили в поисковом отряде «Лиза-Алерт». Подростки хотели пройти пешком до Петрозаводска. Расстояние между населенным пунктом и городом, в который они направлялись, около 57 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, ведут поиски детей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. А кроме того, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Что означает для России такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы? США бомбили Иран 5 часов подряд и утверждают, что поразили системы береговой обороны, объекты ракетных войск и беспилотной авиации. А вот Иран в ответ атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. А как дальше может развиваться ситуация в регионе и возможен ли возврат к переговорам? У Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов t.me. Домен, который мессенджер использует для коротких ссылок, полностью удален из глобального доменного пространства. Чем это может быть вызвано и как удаление домена может отразиться на пользователях? Эти и другие темы в эфире Business FM. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. А кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп», «Астер-30» и управляемых авиабомб. А что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, сложности и недосказанные. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количеств будет поставлен. И этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать на Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СНТП.

0: Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, но это точно не быстрый процесс. Это займет, ну, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет, ну, достаточно приличное время. Прогноз пока от 1 до 2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Storm Shadow», «Скальп», «ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
1: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
0: Это корректированные авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют, ну, высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Также Париж пообещал Киеву поставку 16 истребителей «Равла». Также, как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 2028-2029 годах. А еще президент Франции анонсировал учения европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах. Первые из таких учений пройдут в Польше в сентябре, сообщил польский премьер Дональд Туск. США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектов ракетных войск и беспилотной авиации, а также объектов военно-морских сил. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по 2 танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. В Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. «Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу». И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана, добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
3: Продолжение конфликта на текущем этапе невыгодно ни США, ни Ирану. Той и другой стране нужна была передышка по разным причинам, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным, очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят: а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Айатолла Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
1: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты, защиты.
3: Трамп – это бизнесмен по характеру, мышлению. Тоже смотрит на перспективу. Если султанат Омана и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшей перспективе, Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
2: Елена Супонина, политолог-международник. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Ормузскому проливу. А в Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволит США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Ормуза, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть, считает востоковед Кирилл Прохоров.
4: Хуситы прямо заявили, что блокада Баб-эль-Мандеба будет синхронизирована с закрытием Ормузского пролива Ираном. Они работают сообща, но, конечно же, не как подчиненное марионеточное государство. Пролив критически важен для мировых поставок нефти и газа, и единовременная блокада обоих проливов, через которые проходит около трети морских поставок нефти и газа, может обрушить рынок и поднять цены на нефть, ну, наверное, долларов до 200 за баррель. Также угроза подкрепляются реальными действиями. С начала июня этого года хуситы уже фактически блокируют проход всем израильским судам. Некоторые крупные судоходные компании уже приостановили рейсы через этот пролив. С самого начала же произошел удар Саудовской Аравии по аэропорту Саны в Йемене, чтобы не допустить посадки иранского самолета. На что сразу же последовала реакция от хуситов, и глава МИД хуситов назвал это объявлением войны. То есть, по сути, Йемен вступил в войну с Саудовской Аравией. Почти сразу же хуситы нанесли удары по всему югу Саудовской Аравии. По сути, из этого всего можно сделать вывод, что на данный момент конфликт действительно перешел в новую фазу, более опасную. Хуситы и так долгое время не вступали в конфликт с Соединенными Штатами, с их союзными государствами на Ближнем Востоке. Так что я думаю, что перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива уже вряд ли получится избежать.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. На фоне этих новостей накануне нефть марки Brent подскочила выше $83 за баррель впервые с 16 июня. А сегодня в моменте она торговалась дороже $86. У Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов t.me. Домен, который мессенджер использует для коротких ссылок, полностью удален из глобального доменного пространства. Короткие ссылки перестали открываться в браузерах. Как сообщает сервис Whois, информация о домене обновилась 13 июля. По данным сервиса, один из статусов домена сервер hold, это означает его исключение из DNS. При этом внутри самого приложения Telegram переходы по ссылкам работают корректно, отмечает канал Telegram Info. А чем могло быть вызвано удаление популярного домена и как это может отразиться на пользователях, мы спросили управляющего RTM Group, эксперта в области информационной безопасности и права в IT Евгения Царева.
5: Что произошло? Помимо самого Телеграма, у них есть еще собственный домен, который очень активно использовался площадкой. Это .me. Вот эта доменная зона .me – это зона Черногории. И какой статус домену присвоили? Это тяжелый статус блокировки со стороны главного регистратора Черногории. То есть это не хостинг-провайдер, который тоже функцию регистратора выполняет, а это прям основной регистратор. И ключевых причин подобного события там две. Нарушение каких-то комплайенс-требований и юридических проблемах. А вторая причина – это рассылка спама. Все остальное даже близко не подходит. Это какая-то политическая комплайенс-история. Соответственно, что нужно делать платформе? Нужно использовать какой-то другой домен для организации работы своей экосистемы. Платформа сама будет работать, никаких проблем там не будет. А вот, например, люди, которые делали интеграцию и ссылки на свои каналы давали через .me, либо же на сайтах компании делали ссылки на свои телеграм-каналы, тоже захардкоженные внутри кода, сейчас пользователи по ним перейти не могут. Телеграму нужно найти другой домен, они все восстановят, а нам с вами, как пользователям, собственникам каких-то ресурсов, нужно будет вычищать все эти .me со своих площадок.
2: Евгений Царев, эксперт в области информбезопасности. Основатель мессенджера Павел Дуров попросил держателей доменного имени выяснить, в чем причина сбоя коротких ссылок, а пока Telegram начал использовать альтернативный домен telegram.me. Телеграм-канал Кот Дурова пишет, что отключение от системы DNS может происходить из-за юридических споров, требований правоохранительных органов и внутренних проверок или из-за технических сбоев.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 18 июля. Клуб Алексея Козлова. Американский гитарист и вокалист Ладел Маклин и российский электрогармонист Алекс Соловьев представят программу, основанную на традициях чикагского блюза и свободной импровизации. Музыкантов объединяет стремление к живому диалогу на сцене, поэтому концерт станет пространством для яркого взаимодействия, виртуозных соло и подлинной блюзовой энергетики. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Оборот МВидео за 6 месяцев увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил более 17,5 миллиардов рублей. С отчетностью компании ознакомились в «Ведомости». А вот выручка за прошлый год в МВидео сократилась на 28% и составила 325 миллиардов. Отрицательную динамику в компании объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Яндекс намерен отсудить товарный знак «Я дома». Компания не смогла зарегистрировать наименование в Роспатенте, поскольку одноименный знак принадлежит дизайнеру из Томска Инне Япочинцевой. Девушка получила права на марку «Я дома» 6 лет назад. Так называется ее студия. У Яндекса заведомо высокие шансы выиграть дело, считают юристы. Япончинцева зарегистрировала знак для слишком многих классов товаров и услуг и вряд ли использует все из них. Группа «Аэрофлот» перевезла за первые полгода 26 миллионов человек. Прирост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за 6 месяцев тоже сократилось на 0,7%. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 14 миллионов пассажиров. Остальная нагрузка легла на другие активы группы – авиакомпанию «Россия» и «Лоукостер Победа». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «13:46 в Москве. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Эльдара Шавалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». «Бизнес ФМ» узнала, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями.
6: «Бизнес говорит».
8: Мы обратили внимание на ваше высказывание о том, что Россия лидирует по отставанию темпов роботизации, причем по отставанию от собственных планов. Довольно самокритично звучит для большого предприятия, которое давно занимается роботизацией собственной.
9: Высказывание нужно рассматривать совместно со всем тем, что мы смотрели на конференции в Набережных Челнах. Идея не в том, чтобы голову пеплом посыпать, хотя, наверное, действительно есть у нас амбиции, которые не всегда получается реализовать. Идея все-таки разобраться в том, как нам действовать с учетом тех обстоятельств, в которых мы находимся. Мой призыв основной – это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и более современные адаптивные методы роботизации, которые появляются.
8: Какие барьеры вы видите для роботизации?
9: Роботизация хорошо работает тогда, когда мы говорим про производство, которое создано по принципу роботизированного. Мы рассчитываем пространство, делаем расчет экономической модели, исходя из того, что будут работать роботы. С такими проектами все, как правило, хорошо. Гораздо сложнее выглядят проекты по модернизации существующих производств, внедрение роботов туда, где традиционно работали люди. Человек — это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок, это способность к адаптации. Отразил бы два ключевых элемента. Первое — это кроме внедрения самого роботизированного комплекса, нужно рядом сделать еще большое количество модернизации сопутствующих технологических операций. Это все влечет к увеличению стоимости проекта. Быстро становится понятно, что можно оставить человека, который все проблемы несоответствия своей адаптации решает. Вторая история — это история, связанная с экономическим расчетом загрузки робота. Классический робот, о котором мы говорим, это робот, который работает на одном месте. Сравнение его эффективности происходит с человеком, у которого есть главное преимущество — это способность передвижения. Человек нужен не всегда, когда он стоит у станка, а нужен тогда, когда он запускает операцию и снимает детали после выполнения операции. Это привело к тому, что люди начали обслуживать большое количество станков одновременно. Преимущество человека в мобильности приводит к тому, что экономический расчет работает тогда, когда ваш станок постоянно загружен. Следующая проблема — это доля инжиниринга в проекте запуска робота. Кроме самого робота, манипулятора, есть, как правило, еще две составляющих. Это инжиниринг, работа тех людей, которые будут заниматься разработкой проекта, запуском робота, настройкой его и пусковой наладкой. Робот — это треть, иногда даже меньше, чем треть от общей стоимости проекта. Если робот более-менее универсальный, его можно в перспективе придвинуть, то вот этот вспомогательный объем оборудования, детали, оснастки, он непереносим. У нас был заход на расчет робота как услуги, то есть робот как сервис. И вот
8: по подписке, да, как сейчас многие делают?
9: Да, это вот, наверное, та история, которая сейчас звучит таким мейнстримом, да, что давайте попробуем в условиях, когда у всех ограниченные бюджеты на инвестиции, да, у всех нет капекса, давайте попробуем развернуть это в опекс и давайте поставим это в операционные расходы. Понятно, что кто-то в любом случае несет риск, связанный с загрузкой. Вот наш типовой проект сварщики показал, что если мы не способны гарантированно на протяжении срока работы робота, у нас это было порядка 5 лет, показать загрузку в 2 смены, то предприятию выгоднее оставить человека. Сама по себе модель превращения капекс в опекс, ну вот на нашем опыте показала, что риски по-прежнему велики.
8: Правильно ли я понимаю с ваших слов, что роботы сейчас недозагружены? С чем это связано? И недозагрузкой и кусочной роботизации, и точечной, страдают в основном коммерческие компании или госпредприятия?
9: Я могу говорить только за нашу группу компаний. Давайте про загрузку. Робототехнические проекты, завод работает хорошо тогда, когда есть экономика масштаба, да, есть объем выпуска. Не вижу ничего криминального в том, что робот не работает 24/7. У нас нет задачи работать на 100% загрузку. У нас есть задача получать хорошую себестоимость на выпуске продукта, ну и, соответственно, конкурировать с конечным изделием в мировом масштабе и доставить хорошие цены нашим потребителям в стране. Это будет самокритично звучать, но я думаю, все понимают, что объем рынка, в частности, грузовых автомобилей, он не на пике находится. Это, безусловно, сказывается на загрузке роботов. Что касается кусочной автоматизации, она присуща проектам Brownfield, когда мы приходим и пытаемся внедрить робот уже в существующее производство. И здесь есть вот этот критерий приживаемости. Тяжело представить, что в заводе, который адаптирован под роботов и под сварку кузовов, появится человек, который будет делать руками. Такое невозможно. А вот если мы говорим про внедрение робота, например, на операции сборочного производства, то здесь постоянно возникает конкуренция с человеком, даже несмотря на то, что робот там внедрен. Принцип кусочной автоматизации приводит к тому, что мы продолжаем в этих областях конкурировать с человеком, даже несмотря на то, что уже проинвестировали в робота. Скажу, наверное, пару слов про адаптивную роботизацию. Видим развитие технологии адаптивности, технического зрения. Не исключая тот факт, что развитие технологий позволит нам из старых производств получить эффективность. Все мы видим, что происходит в Китае сейчас с антропоморфными роботами, как они развиваются. Пока это маркетинг-шоу, нам неизвестно о том, чтобы кто-то из китайских предприятий в долгосрочную применял антропоморфные роботы не в рамках тест-пилотов, а условно заместил целиком участок производства на лице. Для нас, конечно, антропоморфные роботы — это возможно сейчас совсем за фокусом внимания, но я думаю, что это то, куда нам тоже стоит посмотреть.
8: Раз уж вы затронули тему антропоморфных роботов, вы бы как оценили потенциал этого для российского автопрома и когда это может появиться на нашем рынке?
9: На мой взгляд, раньше, чем в 2030 году, мы не получим решение достаточно надежное и стабильное для того, чтобы пустить его в наши уже существующие производства. Несколько проблем. Первое — это робота с таким количеством моторов, огромное энергопотребление. Второе — это, конечно, вопрос надежности редукторов, моторов. Такой робот хорошо выглядит в чистых стенах складов электронной коммерции, например, или в новых цехах. Но у нас есть большое количество производств, в которых есть металлическая пыль, дробь. Это все приводит к тому, что долговечность работы под большим вопросом. Третий фактор — это полы. Задача перешагивать, задача движения нетривиальная, достаточно непростая для робота операция, когда он должен, неся деталь с собой, да, на что-то забраться. Такой обывательский пример. Пришли вы в магазин, у вас почему-то нет с собой сумки, вы берете 5 бутылок молока, прижимаете их к своему торсу, и вот таким образом вы несете. В производстве есть такие ситуации, когда мы используем биомеханику человека по полной и не одну деталь в кисти несем, да, несем сразу несколько деталей, используя все возможности человеческого тела. Для робота антропоморфа аморфного. Это по-прежнему задача невыполнимая. Ну и последняя грузоподъемность, конечно, мы двигаемся в эту сторону. Вопрос скорости движения. Сидеть и ждать, когда это случится, тоже неправильно. Для нас это все такие глубокие нейровские темы. Эксперименты делаем. Ну, скажем, вот у нас была модель, которая вращала конечностью винты, и мы пробовали завинчивать болты в отверстия. Это скорее лабораторные испытания, нежели тестирование в производстве. В производстве нам достаточно понятно, какое производство у нас не возьми. Робот на второй минуте сдаст.
8: Сам КАМАЗ со своими планами справляется. Какие роботы есть сейчас? Довольны ли вы ими?
9: Все роботы работают. Не все загружены на 100%, но таких роботов, которые бы стояли или по которым мы бы пришли к мнению, что сделали неправильно, нет. Поэтому, наверное, общий итог довольны. Сейчас у нас 252 в совокупности проект реализованных роботов. В основном это, конечно, сварка. Наш флагманский завод «Каркас в кабин» — это самое высокороботизированное производство в нашей цепочке технологической. Следующее — это логистические роботы. В большинстве сложных операций мы уже перешли на окраску с помощью роботизированных решений. Нанесение клеев, герметиков, вальцовка, запрессовка, то есть все, что связано с специализированными операциями, здесь порядка еще 50-60 роботов у нас их трудится.
8: Всей этой истории наверняка дорогостоящий проект. Господдержка какую-то существенную роль играет в этом случае или ее маловато?
9: Здесь, наверное, неправильно будет говорить, что вообще господдержка обязана в этом отношении что-то играть. Мы благодарны Минпромторгу за то, что создана, на мой взгляд, беспрецедентная вообще мера поддержки. До 50% стоимости робота мы можем компенсировать субсидии. Сложно в этом отношении большего просить. Весь вопрос сейчас исключительно в технологиях. То есть, на мой взгляд, надо делать так, чтобы у нас в целом был спрос на создание новых производств роботизированных, и тогда существующие меры поддержки уже будут работать достаточно хорошо.
2: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на «Бизнес ФМ». Между делом с Кирой Альтман.
10: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
11: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь, потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня, осторожней. Можно по-другому. И тысячу раз права. Но я-то не могу осторожно. Но очень хочу не подвести.
10: А почему нам свойственно додумывать за других, вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
11: В жизни цитирую Булата Акуджаву. Искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
10: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии и личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Владимир Путин встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Руководитель республики проинформировал президента о социально-экономическом развитии региона, а также уделил внимание демографии и мерам поддержки семей с детьми. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник были сбиты еще два беспилотника, летевшие в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты. Ранее сообщалось, что во вторник сбили четыре беспилотника, летевших на Москву. Таким образом, с начала суток их число выросло до шести. До трех выросло число погибших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Краснодаре. В Краснодоне в ЛНР сообщили в МЧС. Одна женщина спасена, она госпитализирована. Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда завершены. Напомню, ЧП произошло сегодня ночью. Из-за взрывной волны частично обрушился один из двух подъездов дома. Сам дом ранее признали аварийным. В пострадавшем подъезде на момент происшествия проживали два человека. Умер бывший глава избиркома Петербурга Виктор Миненко. Ему было 65 лет. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь. Миненко возглавлял избирательную комиссию Северной столицы с 2018 по 2020 год. В разные годы он работал в Минюсте, главным федеральным инспектором в Свердловской области и по Петербургу. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. В министерстве добавили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Кто из клиентов заметит это в первую очередь? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же: вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Какие регионы отличились? Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Так в чем может быть дело? Эти и другие темы на Business FM. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцам отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. В Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказал Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. А совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
12: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружена. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако, что важно понимать? Первое — это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас возникает узкое место, мощностей для погрузки нормально, а мощностей для выгрузки или перевалки мало, это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие, издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что в Минтрансе и в том же Минсельхозе, это понимаю, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу, а гибко, главное, да, буквально в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника, комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно протолкнем. Главная задача — не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта.
2: Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев. Азовско-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебпродукт» Сергей Соколов.
13: Переориентирование из Азова в другие направления пограничного перехода — это, конечно, затраты. И прежде всего эти затраты лягут на перемещение железной дорогой. И я знаю, что на сегодня правительством, российскими железными дорогами, совместно с экспортными ассоциациями как раз прорабатываются альтернативные маршруты. Все можно переориентировать. Логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя в пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика, она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС, это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот также на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20. При этом, как вариант, все-таки, я думаю, это временная мера, как раз российские железные дороги, Минсельхоз Российской Федерации, сами, в принципе, участники рынка могут выработать эту модель, где каждый внесет свой вклад вот, в смягчение, в амортизацию этих затрат. По большому счету, поворот, разворот возможен с учетом приоритизации, потому что зерно – это не самый высокий приоритет, хотя мы давно об этом говорим, что как раз в правилах недискриминационного доступа зерно находится на 9-м месте. Хотя, по сути, по субсидированным заявкам, по отдельным, это 4-е место в доступе к инфраструктуре. Я думаю, что временно можно здесь проработать все-таки поднятие вот этого ранжира зерновых, поскольку очень чувствительная, особенно для юга России, отрасль.
2: Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. И еще в субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азовско-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум местным сетям АЗС «Феникс» и «Залив», которые изменили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Компании должны исполнить предупреждение до 31 июля. О ситуации в регионе говорит журналист из Саратова Денис Лебедь.
14: Что касается цен, подняли только пара независимых производителей фасфуд и салат предостережения потребовали привести в порядок до конца месяца. Крупные игроки ничего не меняли. Единственное, что у них очереди появились.
15: А вы сами ездите?
14: Нет.
15: А вот говорите, местные независимые поднимали. А в какую стоимость это все?
14: Честно, цену не отследил. Собственно, ФАС не сообщала именно ценовой аспект. Сообщила только результаты проверки.
15: А как люди реагируют? Обсуждается ли это?
14: Да, в местных пабликах обсуждают, негодуют, возмущаются. Такого массового недовольства нет.
15: Очереди сейчас большие сохраняются? Есть ли какие-либо изменения?
14: То, что я видел буквально вчера, на паре заправок вообще никого не было. Возможно, потому что не было бензина. Но не точно, потому что просто мимо проезжал. На одной заправке видел очередь машин примерно на 30. Но это вечерний час пик был, поэтому вот просто такой локальный ажиотаж.
2: Денис Лебедь. Кировское управление ФАС направило предупреждение сразу трем компаниям: Чепецкнефтепродукт, Лузская нефтебаза и Кельмеснефтепродукт в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Компании, как отмечает ФАС, занимают доминирующее положение в нескольких районах области, и изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным, комментирует главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» из города Кирова Анастасия Белова.
16: Ситуация по топливу у нас была не очень хорошей на прошлой неделе, точнее она была практически критичной, потому что топливо на заправках резко исчезло. Это, наверное, была середина недели. По крайней мере, на прошлой неделе там, где появлялось топливо, были большие очереди. Не было понимания, когда оно появится на заправках. Это касается бензина 92-го и 95-го, потому что дизельное топливо на большинстве заправках присутствовало. Стояли очень большие очереди. В частности, что у нас было предпринято по четным и нечетным дням, отпускать бензин в зависимости от номеров, четные либо нечетные номера. Дальше у нас на автозаправочных станциях усилили патрули, привлекли силовые структуры. Сейчас ситуация со вчерашнего дня, она начинает нормализовываться.
2: Анастасия Белова. В Краснодаре выдано предупреждение сразу шести компаниям, в том числе АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан» и АЗС «Степная». А Нижегородская УФАС выдала предупреждение индивидуальному предпринимателю, который реализует топливо на АЗС под брендами «Эска» и «Газпромнефти». Жительница одного из поселений Ставропольского края Лидия также отмечает, что частные заправки завышают цены из-за отсутствия конкуренции.
17: У нас тут бензин в Баргустане стоит 175 рублей. Я вчера ехала вечером домой, он был 175, он был в наличии. Пару дней вообще было по нулям, не было ничего. И вот было 175. На той неделе, я лично не видела, но народ говорил, был по 200 рублей за литр. На всех государственных заправках сейчас он так и держится, 65-70, то есть как ну, в пределах нормы, как это было и до всей этой ситуации. На частниках, на «Октане» я вчера заправлялась лично вечером, по 139 рублей было. Бензин был. Никаких лимитов, ничего не было. Особенно я еду домой после 8:00 вечера. В это время найти бензин очень достаточно проблематично, потому что его вообще в целом нету. Эти заправки закрыты, стоят, ленточка перекрывают въезд.
15: Это повсеместная история.
17: Это практически на всех заправках, да. Например, если ты вечером едешь, если тебе повезло, вот я вчера ехала, мне просто повезло, что я, мне попался бензин. Я вообще ожидала того, что я буду сидеть в очереди несколько часов, чтобы заправить себе полный бак. И на некоторых заправках у тебя лимит 30 литров.
2: Лидия из Ставрополя. Удмуртское управление ФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис». Компания занимает доминирующее положение на рынке дизтоплива. С 18 июня по 7 июля компания, по данным ФАС, изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграрием, а компания направлена предупреждение о необходимости приведения цен к экономически обоснованному уровню. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Сайт Apple не открывался, а сервисы Google не работали нормально, в том числе сбоил и поисковик. А больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. А впрочем, никаких объяснений не последовало. Предположить, что это было, также затруднительно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
18: Я думаю, что, возможно, где-то магистральные провайдеры что-то делали. Возможно, и это владельцы сервисов делали, хотя маловероятно. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме. Какой-то крупный магистральный провайдер, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру. Поэтому мне кажется, что здесь маловероятно, что Google, Samsung и GitHub сговорились и отключили Россию. Скорее всего, это какие-то либо плановые работы, либо тестовые работы, что-то в таком ключе.
19: Все-таки скорее сбой или скорее, если мы говорим о тестовой работе, прощупывание, да, попросту говоря?
18: Думаю, что не похоже на прощупывание. Мне больше кажется, что это больше связано с тем, что перестроение чего-то шло, поэтому так и работало. То есть, если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP, поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто его не поднимал.
2: Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук. В мае этого года уже наблюдались проблемы с доступом к GitHub. Роскомнадзор тогда сообщал, что не ограничивал доступ к ресурсу. А первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда призвал российских разработчиков переносить свои проекты на другие платформы.
6: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
20: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». К середине 19 века лондонские дороги были перегружены транспортом. По утрам толпы народа от железнодорожных вокзалов направлялись в город на работу, а вечером возвращались домой. Улицы были запружены экипажами, велосипедами и омнибусами. Решением этой проблемы лондонские власти посчитали подземную железную дорогу. Первая линия протяженностью более 3,5 километров была запущена в 1863 году. Строила ее компания Metropolitan Railways, столичные железные дороги. Вслед за Лондоном подземные поезда вводились в эксплуатацию во многих крупных городах в разных странах. И новый вид транспорта стали называть метрополитен, или сокращенно метро, хотя сами лондонцы зачастую называют свою подземку тьюб, то есть труба. Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
21: Аномальная жара, вызвавшая рост энергопотребления из-за массового использования кондиционеров. С 1 по 10 июля в подземные газохранилища страны закачали 368 миллионов кубов газа. Однако за тот же период из них отобрали 211 миллионов кубометров топлива. Общий объем газа в хранилищах Франции вырос всего лишь на 0,14%. Новости на «Бизнес ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице уже плюс 25 градусов. Сегодня осадков не ожидается. 14-17 в Москве. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин. В самом Центробанке сегодня отметили, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Так сказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечивать возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, добавил он. По словам Заботкина, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решений насчет ключевой ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнес по будущей инфляции. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимать заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
0: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки на самом деле примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открытые опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
19: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
0: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения оккупирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться рыночная ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
2: Главный экономист инвестиций Софья Донец. На прошлой неделе Центробанк сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток снижения ставки в условиях высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за связь с разведкой Израиля. По данным «Нью-Йорк Таймс», КСИР поместил бывшего главу государства под домашний арест. Издание ссылается сразу на 4 высокопоставленных иранских чиновников. По данным газеты, для вербовки Ахмадинежада Моссад использовал подставного ученого, отвлекающий авиаудар и даже ботокс. Спецслужбы Израиля якобы готовили экс-президента Ирана в качестве нового лидера Исламской Республики после того, как завершится конфликт с Тегераном. Подробности секретной операции приводят журналисты «Нью-Йорк Таймс».
1: Детали израильского плана по назначению Ахмадинежада следующим лидером Ирана напоминают сюжет шпионского романа. Встреча в Будапештском университете, во время которой бывшему президенту страны пришлось оторваться от собственной охраны и провести тайные переговоры. Обо всех контактах с политиком Моссад докладывал ЦРУ и получал одобрение на следующий шаг. Кульминацией стал авиаудар Израиля 28 февраля 2026 по комплексу Ахмадинежада в Тегеране. После этого, как утверждают источники, оперативники Моссада на черном «Пежо» вывезли экс-лидера Ирана в тайное убежище. Возможно, для маскировки тому потребовался даже ботокс. Однако потом Ахмадинежад оказался разочарован планами израильтян по его возвращению к власти и покинул укрытие при невыясненных обстоятельствах. Ахмадинежад больше не появлялся на публике до прошлого понедельника, пока ненадолго не появился на похоронной процессе смерти погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В статье отмечается, что он стоял, опустив голову, в окружении людей, которые, по всей видимости, были охранниками КСИР.
2: Махмуд Ахмадинежад был президентом Ирана в 2005 до 2013. При нем Тегеран возобновил программу обогащения урана и неоднократно говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира. Однако после ухода с поста главы государства он сменил риторику, стал критиковать иранских силовиков за жесткие подавления демонстраций и обвинять правящий класс в коррупции. А еще радикально сменил имидж, поменял любимую бежевую куртку на строгий костюм, подстриг бороду и начал учить английский язык. Сам Ахмадинежад, по словам его окружения, был разочарован тем, что его трижды не допустили до президентских выборов в Иране. Именно эти амбиции и использовала израильская разведка, пишет «Нью-Йорк Таймс». На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявят сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером и начнется в 22:00 по московскому времени. Днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спорт-экспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
22: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним с Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
4: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с «Бизнес FM», что, несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны, и победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
23: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре, даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности, потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или о Больме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания достаточно в большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой в битве 22 интеллектов.
4: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
22: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. политикам. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
4: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается ФИФА, то главе организации Джани Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Судя по макроэкономическим показателям, ключевая ставка в России должна снизиться. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Последний по итогам разговора с руководителем ЦБ Эльвирой Набиуллиной отметил, что, кажется, ставка может уверенно снижаться. Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики, сказал президент.

0: Сладкой выявляются вне списка контактов заболевших, то есть происходят по неизвестным цепочкам передачи этой инфекции. Средний чек на зарубежные туры по итогам первого полугодия увеличился на 7% и составил 195 600 рублей. Это следует из данных сервиса бронирования пакетных туров онлайн Tours. Турция остается главным направлением по объему бронирований. Средний чек там вырос до 226 900 рублей. Египет занимает второе место и наращивает присутствие в рейтинге. Туризм по России занял третье место. Средний чек находится на уровне 59 тысяч 600 рублей. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Китайская Union Pay, возможно, меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Кому это выгодно в первую очередь? Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Кроме того, согласно совместному решению с Киевом, лицензионное производство ракет «Скальп» Астер-30 и управляемых авиабомб будет производиться на Украине. А что означает для России такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы? США бомбили Иран 5 часов подряд и утверждают о поражении систем береговой обороны объектов ракетных войск и беспилотной авиации. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Как дальше может развиваться ситуация в регионе и возможен ли возврат к переговорам? Эти и другие темы на Business FM. Возможно, китайская Union Pay меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центр Инвест», крупный региональный игрок, который в основном работает на юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июля начать выпуск карт Union Pay и уже открыл на них предзаказ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу поддержки. В банке Business FM заявили, что отказываются комментировать что-либо до релиза, дата которого не обозначена. Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали Union Pay, подпали под блокирующие санкции США. А впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты Union Pay Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. О присоединении нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: В 2022-2023 году действительно Union Pay выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт. После попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки у нас осталось на данный момент всего два банка, которые имитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И вот как с 2023 года, в моем понимании, мы забыли уже про Union Pay. То есть те, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 2026 году появляется еще один банк, который готов имитировать карты Union Pay, выглядит новым этапом в развитии наших отношений дружеских с китайской финансовой системой. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе, входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон.
4: Наши крупные банки не пошли вслед за Центринвестом из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что называется.
3: Наши крупные банки в большинстве своем уже имитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт. Какова сейчас ситуация с принятием в китайскую систему новых российских игроков и изменилось ли что-то? Объясняет председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а это Виктор Достов.
5: Ситуация не сводится к формальным ограничениям.

0: лечением. В принципе, если есть российский несанкционный банк, то нормальных причин, чтобы он не стал членом ЮНИОН-ПЭЯ и карточки не выдавались бы россиян для платежей, в принципе, нет. Тем не менее, мы видели, во-первых, ограничения по карточкам с российскими деньгами. Это код банка, который нанесен на карточке, по которому можно понять, в какой стране, каким банком он выдан. Кроме этого, мы видели осторожность со стороны ЮНИОН-ПЭЯ, потому что обороты, происходящие в России, мизерны. Это такой очень нишевой продукт. Различные риски, которые они видят, они достаточно для них велики. Поэтому, собственно, вот такая вот ситуация, в которой, с одной стороны, банки-эмитенты и клиенты не видят таких абсолютно точных, ярких и понятных выигрышей. Платежная система видит определенные риски. Она привела к тому, что начавшийся процесс эмиссии ЮНИОН-ПЭЯ в России быстро сошел на нет, и люди потеряли интересы.
1: Можно говорить о том, что политика ЮНИОН-ПЭЯ в отношении российских банков изменилась?
0: Я бы, наверное, не стал так говорить, потому что я не думаю, что есть какая-то общая единая политика ЮНИОН-ПЭЯ по отношению к российским банкам. Я думаю, что они рассматривают каждый случай конкретно и оценивают риски. В данном случае они решили, что потенциальные выгоды перевешивают потенциальные риски.
2: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД. По статистике Россельхозбанка, который продолжает выпускать такие карты, россияне активно пользуются ЮНИОН-ПЭЯ в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Турции. А в Евросоюзе карты этого банка не принимаются. В некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами ЮНИОН-ПЭЯ Азиатского Тихоокеанского банка. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальпы», «Астер-30» и управляемых авиабомб. Что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количеств будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать на Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СНТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, но это точно не быстрый процесс. Это займет, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет достаточно приличное время. Прогноз пока от 1-2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Шторм Шэдоу», «Скальп», «ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
4: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
3: Это корректированные авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев также Париж пообещал Киеву поставки 16 истребителей «Рафаль». А, как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 28-29 годах. А еще президент Франции анонсировал учение европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах. Первые из таких учений пройдут в Польше в сентябре, сообщил польский премьер Дональд Туск. США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны объектов ракетных войск и беспилотной авиации, а также объектов военно-морских сил. В ответ Иран атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. В Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. «Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу. И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана», — добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
5: Продолжение конфликта на текущем этапе невыгодно ни США, ни Ирану. Той и другой стране нужна была передышка по разным причинам, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным, очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят, а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Айатолла Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
4: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты.
5: Трамп – это бизнесмен по характеру, мышлению, тоже смотрит на перспективу. Если султанат Оман и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшей перспективе, Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
2: Востоковед Елена Супонина. Иранское агентство ФАР заявило, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. А все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Ормузскому проливу. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Ормуза, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть. Что уже и произошло, в моменте нефть торговалась дороже $86.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 23 по 25 июля. Театр «Крейв». Премьера шоу «Абракадабра» с участием актера театра и кино Сергея Епишева в роли загадочного конферансье. Новый спектакль вдохновлен золотой эпохой кабаре, временем, когда стирались грани между реальностью и иллюзией, а гениальность граничила с безрассудством. Почувствуйте почти забытое чувство, что магия — это не фокус, а состояние души. Подробнее на crave.ru. 18+. Знай меру. 100 weight – устаревшая единица массы в системе английских мер. На Британских островах была приравнена к 112 фунтам, а в США ровно к сотне, то есть составляла от 45,5 до почти 51 килограмма. 100 weight-ы использовали для взвешивания угля, строительных материалов, а также крупного рогатого скота. «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
7: Оборот МВидео за 6 месяцев увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил более 17,5 миллиардов рублей. С отчетностью компании ознакомились в «Ведомости». А вот выручка за прошлый год в МВидео сократилась на 28% и составила 325 миллиардов. Отрицательную динамику в компании объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Яндекс намерен отсудить товарный знак «Я дома». Компания не смогла зарегистрировать наименование в Роспатенте, поскольку одноименный знак принадлежит дизайнеру из Томска Инне Япочинцевой. Девушка получила права на марку «Я дома» 6 лет назад. Так называется ее студия. У Яндекса заведомо высокие шансы выиграть дело, считают юристы. Япочинцева зарегистрировала знак для слишком многих классов товаров и услуг и вряд ли использует все из них. Группа «Аэрофлот» перевезла за первые полгода 26 миллионов человек. Прирост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за 6 месяцев тоже сократилось на 0,7%. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 14 миллионов пассажиров. Остальная нагрузка легла на другие активы группы – авиакомпанию «Россия» и «Лоукостер Победа». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «14:46 в Москве. Россия – лидер по отставанию от собственных планов роботизации. Такой тезис озвучил недавно на конференции в Набережных Челнах Эльдара Шавалиев, заместитель генерального директора, директор по развитию ПАО «КамАЗ». Бизнес ФМ узнал, что стоит за этими словами, почему тормозит роботизация и справляется ли «КамАЗ» с данными себе обещаниями.
6: «Бизнес говорит».
8: Мы обратили внимание на ваше высказывание о том, что Россия лидирует по отставанию темпов роботизации, причем по отставанию от собственных планов. Довольно самокритично звучит для большого предприятия, которое давно занимается роботизацией собственной.
9: Высказывание нужно рассматривать совместно со всем тем, что мы смотрели на конференции в Набережных Челнах. Идея не в том, чтобы голову пеплом посыпать, хотя, наверное, действительно есть у нас амбиции, которые не всегда получается реализовать. Идея все-таки разобраться в том, как нам действовать с учетом тех обстоятельств, в которых мы находимся. Мой призыв основной — это все же смотреть не только классические методы роботизации, но и более современные адаптивные методы роботизации, которые появляются.
8: Какие барьеры вы видите для роботизации?
9: Роботизация хорошо работает тогда, когда мы говорим про производство, которое создано по принципу роботизированного. Мы рассчитываем пространство, делаем расчет экономической модели, исходя из того, что будут работать роботы. С такими проектами все, как правило, хорошо. Гораздо сложнее выглядят проекты по модернизации существующих производств, внедрение роботов туда, где традиционно работали люди. Человек — это самая адаптивная система. Понятно, что у человека большое количество минусов, но в чем человек выигрывает роботов на порядок, это способность к адаптации. Отразил бы два ключевых элемента. Первое — это кроме внедрения самого роботизированного комплекса, нужно рядом сделать еще большое количество модернизации сопутствующих технологических операций. Это все влечет к увеличению стоимости проекта. Быстро становится понятно, что можно оставить человека, который все проблемы несоответствия своей адаптации решает. Вторая история — это история, связанная с экономическим расчетом загрузки робота. Классический робот, к которому мы говорим, это робот, который работает на одном месте. Сравнение его эффективности происходит с человеком, у которого есть главное преимущество — это способность передвижения. Человек нужен не всегда, когда он стоит у станка, а нужен тогда, когда он запускает операцию и снимает детали после выполнения операции. Это привело к тому, что люди начали обслуживать большое количество станков одновременно. Преимущество человека в мобильности приводит к тому, что экономический расчет работает тогда, когда ваш станок постоянно загружен. Следующая проблема — это доля инжиниринга в проекте запуска робота. Кроме самого робота, манипулятора, есть, как правило, еще две составляющих. Это инжиниринг, работа тех людей, которые будут заниматься разработкой проекта, запуском робота, настройкой его и пусковой наладкой. Робот — это треть, иногда даже меньше, чем треть от общей стоимости проекта. Если робот более-менее универсальный, его можно в перспективе передвинуть, то вот этот вспомогательный объем оборудования, детали, оснастки, он непереносим. У нас был заход на расчет робота как услуги, то есть робот как сервис. И вот
8: по подписке, да, как сейчас многие делают?
9: Да, это вот, наверное, та история, которая сейчас звучит таким мейнстримом, да, что давайте попробуем в условиях, когда у всех ограниченные бюджеты на инвестиции, да, у всех нет капекса, давайте попробуем развернуть это в опекс и давайте поставим это в операционные расходы. Понятно, что кто-то в любом случае несет риск, связанный с загрузкой. Вот наш типовой проект сварщики показал, что если мы не способны гарантированно на протяжении срока работы робота, у нас это было порядка 5 лет, показать загрузку в 2 смены, то предприятию выгоднее оставить человека. Сама по себе модель превращения капекс в опекс, ну вот на нашем опыте показалось, что риски по-прежнему велики.
8: Правильно ли я понимаю с ваших слов, что роботы сейчас недозагружены? С чем это связано? И недозагрузкой и кусочной роботизацией точечной страдают в основном коммерческие компании или госпредприятия?
9: Я могу говорить только за нашу группу компаний. Давайте про загрузку. Робототехнический проект и завод работает хорошо тогда, когда есть экономика масштаба, да, есть объем выпуска. Не вижу ничего криминального в том, что робот не работает 24/7. У нас нет задачи работать на 100% загрузку. У нас есть задача получать хорошую себестоимость на выпуске продукта, ну и, соответственно, конкурировать с конечным изделием в мировом масштабе и доставлять хорошие цены нашим потребителям в стране. Это будет самокритично звучать, но я думаю, все понимают, что объем рынка, в частности, грузовых автомобилей, он не на пике находится. Это, безусловно, сказывается на загрузке роботов. Что касается кусочной автоматизации, она присуща проектам Brownfield, когда мы приходим и пытаемся внедрить робот уже в существующее производство. И здесь есть вот этот критерий приживаемости. Тяжело представить, что в заводе, который адаптирован под роботов и под сварку кузовов, появится человек, который будет делать руками. Такое невозможно. А вот если мы говорим про внедрение робота, например, на операции сборочного производства, то здесь постоянно возникает конкуренция с человеком, даже несмотря на то, что робот там внедрен. Принцип кусочной автоматизации приводит к тому, что мы продолжаем в этих областях конкурировать с человеком, даже несмотря на то, что уже проинвестировали в робота. Скажу, наверное, пару слов про адаптивную роботизацию. Видим развитие технологии адаптивности, технического зрения. Не исключая тот факт, что развитие технологий позволит нам из старых производств получить эффективность. Все мы видим, что происходит в Китае сейчас с антропоморфными роботами, как они развиваются. Пока это маркетинговое шоу, нам неизвестно о том, чтобы кто-то из китайских предприятий в долгосрочную применял антропоморфные роботы не в рамках тест-пилотов, а условно заместил целиком участок производства на лице. Для нас, конечно, антропоморфные роботы это возможно сейчас совсем за фокусом внимания, но я думаю, что это то, куда нам тоже стоит посмотреть.
8: Раз уж вы затронули тему антропоморфных роботов, вы бы как оценили потенциал этого для российского автопрома и когда это может появиться на нашем рынке?
9: На мой взгляд, раньше, чем в 2030 году, мы не получим решение достаточно надежное и стабильное для того, чтобы пустить его в наши уже существующие производства. Несколько проблем. Первое — это у робота с таким количеством моторов, огромное энергопотребление. Второе — это, конечно, вопрос надежности редукторов, моторов. Такой робот хорошо выглядит в чистых стенах складов электронной коммерции, например, или в новых цехах. Но у нас есть большое количество производств, в которых есть металлическая пыль, дробь. Это все приводит к тому, что долговечность работы под большим вопросом. Третий фактор — это полы. Задача перешагивать, задача движения нетривиальная, достаточно непростая для робота операция, когда он должен, неся деталь с собой, да, на что-то взобраться. Такой обывательский пример. Пришли вы в магазин, у вас почему-то нет с собой сумки, вы берете 5 бутылок молока, прижимаете их к своему торсу, и вот таким образом вы несете. В производстве есть такие ситуации, когда мы используем биомеханику человека по полной и не одну деталь в кисти несем, да, несем сразу несколько деталей, используя все возможности человеческого тела. Для робота антропоморфного, это по-прежнему задача невыполнимая. Ну и последняя грузоподъемность, конечно. Мы двигаемся в эту сторону. Вопрос скорости движения. Сидеть и ждать, когда это случится, тоже неправильно. Для нас это все такие глубокие нировские темы. Эксперименты делаем. Ну, скажем, вот у нас была модель, которая вращала конечностью винты, и мы пробовали завинчивать болты в отверстия. Это скорее лабораторные испытания, нежели тестирование в производстве. В производстве нам достаточно понятно, какое производство у нас не возьми. Робот на 2-й минуте сдаст.
8: Сам КАМАЗ со своими планами справляется. Какие роботы есть сейчас? Довольны ли вы ими?
9: Все роботы работают. Не все загружены на 100%, но таких роботов, которые бы стояли или по которым мы бы пришли к мнению, что сделали неправильно, нет. Поэтому, наверное, общий итог довольны. Сейчас у нас 252 в совокупности проект реализованных роботов. В основном это, конечно, сварка. Наш флагманский завод каркасов кабин. Это самое высокороботизированное производство в нашей цепочке технологической. Следующее — это логистические роботы. В большинстве сложных операций мы уже перешли на окраску с помощью роботизированных решений. Нанесение клеев, герметиков, вальцовка, запрессовка. То есть все, что связано с специализированными операциями, здесь порядка еще 50-60 роботов у нас их трудится.
8: Всей этой истории наверняка дорогостоящий проект. Господдержка какую-то существенную роль играет в этом случае или ее маловато?
9: Здесь, наверное, неправильно будет говорить, что вообще господдержка обязана в этом отношении что-то играть. Мы благодарны Минпромторгу за то, что создано. На мой взгляд, беспрецедентные вообще меры поддержки. До 50% стоимости робота мы можем компенсировать субсидии. Сложно в этом отношении большего просить. Весь вопрос сейчас исключительно в технологиях. То есть, на мой взгляд, надо делать так, чтобы у нас в целом был спрос на создание новых производств роботизированных, и тогда существующие меры поддержки уже будут работать достаточно хорошо.
2: Заместителем генерального директора, директором по развитию ПАО «КамАЗ» беседовала моя коллега Елена Марчукова.
10: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Champagne taste on a beer budget. Фразу можно перевести с английского как «вкус шампанского в пиве». В конце 19 века шампанское ассоциировалось исключительно с роскошью и высоким социальным статусом. Пиво же, напротив, было самым недорогим и популярным напитком с момента изобретения. Поэтому о человеке, который живет непосредством и стремится к непозволительной роскоши, до сих пор говорят, он чувствует вкус шампанского в пиве. Или по-русски «красиво жить не запретишь». Срочные переводы на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Активный болельщик – это практически спортсмен. А диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
12: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле расценили как тупиковую позицию Европы заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не будет участвовать в формировании гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что без участия Москвы формулировать гарантии безопасности невозможно. Болгария не участвует в коалиции желающих по Украине. Как заявил премьер-министр Румен Радев, он лично получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона, но страна не участвует в объединении, которое настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Решением конфликта, как считает Радев, может стать не затягивание его военными средствами, а сильная дипломатическая миссия. Дональд Трамп отверг предположение о возможной причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма. В интервью Newsmax президент США заявил, что считает причиной смерти политика проблемы со здоровьем. Журналист напомнил о резких высказываниях Грэма в адрес России и спросил главу Белого дома, допускает ли он, что обстоятельства смерти сенатора могли быть связаны с чьим-либо вмешательством. По словам Трампа, у Грэма были глубоко скрытые проблемы со здоровьем, которые было непросто выявить. Его отец умер примерно в том же возрасте. Легкомоторный самолет «Танго», оснащенный экспериментальным образцом отечественного двигателя АПД-520, успешно выполнил первый полет. Об этом сообщили в S7 Group. В компании отметили, что все системы воздушного судна отработали в штатном режиме. «Танго» разработал компания «Спектра Aircraft», входящая в S7 Group. Учебно-тренировочный легкомоторный самолет предназначен для подготовки пилотов, частных полетов и выполнения авиационных работ. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. В министерстве добавили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Кто из клиентов заметит это в первую очередь? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизтопливо на заправках. Какие регионы отличились? Роскомнадзор заявил, что не ограничил доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Так в чем может быть дело? Эти и другие темы на Business FM. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцам отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. В Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказал Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. А совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
14: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И в принципе часть этих мощностей недозагружены. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора север-юг. Однако, что важно понимать, понимать. Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас возникает узкое место, мощности для погрузки нормально, а мощности для выгрузки или перевалки мало. Это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие, издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что в Минтрансе и в том же Минсельхозе, это понимаю, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу, а гибко, главное, да, буквально вот в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно протолкнем. Главная задача — не допустить затоваривания, обеспечить стабильность экспорта.
2: Эксперт по агропромышленному комплексу Николай Лычев. Азовско-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебпродукт» Сергей Соколов.
15: Переориентирование из Азова в другие направления погранперехода — это, конечно, затраты. И прежде всего эти затраты лягут на перемещение железной дорогой. И я знаю, что на сегодня правительством, российскими железными дорогами, совместно с экспортными ассоциациями как раз прорабатываются альтернативные маршруты. Все можно переориентировать. Логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя в пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика, она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС, это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот также на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20. При этом, как вариант, все-таки, я думаю, это временная мера, как раз российские железные дороги, Минсельхоз Российской Федерации, сами, в принципе, участники рынка могут выработать эту модель, где каждый внесет свой вклад в смягчение, в амортизацию этих затрат. По большому счету, поворот, разворот возможен с учетом приоритизации, потому что зерно – это не самый высокий приоритет, хотя мы давно об этом говорим, что как раз в правилах недискриминационного доступа зерно находится на 9-м месте. Хотя, по сути, по субсидированным заявкам, по отдельным, это 4-е место в доступе к инфраструктуре. Я думаю, что временно можно здесь проработать все-таки поднятие вот этого ранжира зерновых, поскольку очень чувствительная, особенно для юга России, отрасль.
2: Вице-президент «Опоры России» Сергей Соколов. И еще в субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азовско-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум местным сетям АЗС «Феникс» и «Залив», которые изменили цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Компании должны исполнить предупреждение до 31 июля. О ситуации в регионе говорит журналист из Саратова Денис Лебедь.
16: Что касается цен, подняли только пара независимых производителей. ФАС выписала предостережение, потребовали привести в порядок до конца месяца. Крупные игроки ничего не меняли. Единственное, что у них очереди появились.
17: А вы сами ездите?
16: Нет.
17: А вот говорите, местные независимые поднимали. А в какую стоимость это все?
16: Честно, цену не отследил. Собственно, ФАС не сообщала именно ценовой аспект. Сообщила только результаты проверки.
17: А как люди реагируют? Обсуждается ли это?
16: Да, в местных пабликах обсуждают, негодуют, возмущаются. Такого массового недовольства продовольства нет.
17: Очереди сейчас большие сохраняются? Есть ли какие-либо изменения?
16: То, что я видел буквально вчера, на паре заправок вообще никого не было, возможно, потому что не было бензина, но не точно, потому что просто мимо проезжал. На одной заправке видел очередь машин примерно на 30. Но это вечерний час пик был, поэтому вот просто такой локальный ажиотаж.
2: Денис Лебедь. Кировское управление ФАС направило предупреждение сразу трем компаниям: Чепецк нефтепродукт, Лузская нефтебаза и Кельмес нефтепродукт в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Компании, как отмечает ФАС, занимают доминирующее положение в нескольких районах области, и изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным, комментирует главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» из города Кирова Анастасия Белова.
18: Ситуация по топливу у нас была не очень хорошей на прошлой неделе, точнее, она была практически критичной, потому что топливо на заправках резко исчезло. Это, наверное, была середина недели. По крайней мере, на прошлой неделе там, где появлялось топливо, были большие очереди. Не было понимания, когда оно появится на заправках. Это касается бензина 92-го и 95-го, потому что дизельное топливо на большинстве заправках присутствовало. Стояли очень большие очереди. В частности, что у нас было предпринято по четным и нечетным дням, отпускать бензин в зависимости от номеров, четные либо нечетные номера. Дальше у нас на автозаправочных станциях усилили патрули, привлекли силовые структуры. Сейчас ситуация со вчерашнего дня, она начинает нормализовываться.
2: Анастасия Белова. В Краснодаре выдано предупреждение сразу шести компаниям, в том числе АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан» и АЗС «Степная». А Нижегородская УФАС выдала предупреждение индивидуальному предпринимателю, который реализует топливо на АЗС под брендами «Эска» и «Газпромнефти». Жительница одного из поселений Ставропольского края Лидия также отмечает, что частные заправки завышают цены из-за отсутствия конкуренции.
19: У нас тут бензин в Баргустане стоит 175 рублей. Я вчера ехала вечером домой, он был 175, он был в наличии. Пару дней вообще было по нулям, не было ничего. И вот было 175. На той неделе я лично не видела, но народ говорил, был по 200 рублей за литр. На всех государственных заправках сейчас он так и держится, 65-70, то есть как в пределах нормы, как это было и до всей этой ситуации. На частниках, на «Октане» я вчера заправлялась лично вечером, по 139 рублей было. Бензин был. Никаких лимитов, ничего не было. Особенно я еду домой после 8 часов вечера. В это время найти бензин очень достаточно проблематично, потому что его вообще в целом нету. Эти заправки закрыты, стоят, ленточка перекрывают въезд.
17: Это повсеместная история.
19: Это практически на всех заправках, да. Например, если ты вечером едешь, если тебе повезло, вот я вчера ехала, мне просто повезло, что я, мне попался бензин. Я вообще ожидала того, что я буду сидеть в очереди несколько часов, чтобы заправить себе полный бак. И на некоторых заправках у тебя лимит 30 литров.
2: Лидия из Ставрополя. Удмуртское управление ФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис». Компания занимает доминирующее положение на рынке дизтоплива. С 18 июня по 7 июля компания, по данным ФАС, изменила цены на дизельное топливо, поставляемое аграрием, а компания направлена предупреждение о необходимости приведения цен к экономически обоснованному уровню. Роскомнадзор заявила, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Сайт Apple не открывался, а сервисы Google не работали нормально, в том числе сбоил и поисковик. А больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. А впрочем, никаких объяснений не последовало. Предположить, что это было, также затруднительно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Я думаю, что, возможно, где-то магистральные провайдеры что-то делали. Возможно, и это владельцы сервисов делали, хотя маловероятно. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме. Какой-то крупный магистральный провайдер, который позволяет трафиком из России, не всем, управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру. Поэтому мне кажется, что здесь маловероятно, что Google, Samsung и GitHub сговорились и отключили Россию. Скорее всего, это какие-то либо плановые работы, либо тестовые работы, что-то в таком ключе.
21: Все-таки скорее сбой или скорее, если мы говорим о тестовой работе, прощупывание?
1: прощупывание, да, попросту говоря?
20: Думаю, что не похоже на прощупывание. Мне больше кажется, что это больше связано с тем, что перестроение чего-то шло, поэтому так и работало. То есть, если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP, поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто его не поднимал.
2: Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук. В мае этого года уже наблюдались проблемы с доступом к GitHub. Роскомнадзор тогда сообщал, что не ограничивал доступ к ресурсу. А первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда призвал российских разработчиков переносить свои проекты на другие платформы.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство обсуждает варианты страхования военных рисков при морских перевозках. По данным источников газеты «Коммерсант», Минтранс, Минэнерго и ЦБ предлагают расширить госсубсидии страховщикам для компенсации убытков в результате актов агрессии. Минфин выступает за создание общества взаимного страхования с заинтересованными судовладельцами и грузовладельцами. Участники рынка отмечают, что страховщики уже начали поднимать тарифы в данном сегменте. Кроме того, в последние недели они стали отказываться от страхования таких рисков в Черном и Азовском морях. Аналитики Copy Defend оценивают годовой объем нарушений авторских прав в России в 100 миллиардов рублей. Это приблизительная сумма компенсации, которую могли бы получить авторы, эксперты и создатели контента за незаконное использование их материалов. Система защиты интеллектуальной собственности отстает от темпов цифровой экономики, поэтому отрасль ищет современные инструменты реагирования и мониторинга, считают специалисты. Экспорт зеленой продукции из Китая вырос более чем на треть по итогам первого полугодия, сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Экспорт электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей увеличился на 46%. Поставки литиевых батарей и ветряных турбин выросли на 38% и 36% соответственно, отмечают. Как отмечает Bloomberg, рост поставок происходит на фоне ускорения глобального энергоперехода. Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей ИИ-моделей. Как пишут СМИ, после привлечения новых инвестиций состояние Лян Вэньфэна увеличилось вдвое и достигло 36 миллиардов долларов. Состояние сооснователей президента OpenAI Грега Брокмана оценивается в 25,5 миллиардов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 25, сегодня осадков не ожидается. На завтра синоптики прогнозируют дождь и до 24 тепла. Пятнадцать-шестнадцать в Москве. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia, электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании и какие перспективы у автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
22: В
0: слабее джета давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что тот же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС, потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки, но электрическую тему с гибридами Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, не к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, не блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
2: Максим Ракитин к Ютеру. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет за собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджада арестовали за связь с разведкой Израиля. По данным New York Times, Ксира поместил бывшего главу государства под домашний арест. Издание ссылает сразу на 4 высокопоставленных иранских чиновника. По данным газеты, для вербовки Ахмадинеджада Моссад использовал подставного ученого, отвлекающий авиаудар и даже ботокс. Спецслужбы Израиля якобы готовили экс-президента Ирана в качестве нового лидера Исламской Республики после того, как завершится конфликт с Тегераном. Подробности секретной операции приводят журналисты New York Times.
1: Детали израильского плана по назначению Ахмадинеджада следующим лидером Ирана напоминают сюжет шпионского романа. Встреча в Будапештском университете, во время которой бывшему президенту страны пришлось оторваться от собственной охраны и провести тайные переговоры. Обо всех контактах с политиком Моссад докладывал ЦРУ и получал одобрение на следующий шаг. Кульминацией стал авиаудар Израиля 28 февраля 2026 по комплексу Ахмадинеджада в Тегеране. После этого, как утверждают источники, оперативники Моссада на черном «Пежо» вывезли экс-лидера Ирана в тайное убежище. Возможно, для маскировки тому потребовался даже ботокс. Однако потом Ахмадинеджад оказался разочарован планами израильтян по его возвращению к власти и покинул укрытие при невыясненных обстоятельствах. Ахмадинеджад больше не появлялся на публике до прошлого понедельника, пока ненадолго не появился на похоронной процессии погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В статье отмечается, что он стоял, опустив голову, в окружении людей, которые, по всей видимости, были охранниками КСИР.
2: Махмуд Ахмадинеджад был президентом Ирана с 2005 по 2013. При нем Тегеран возобновил программу обогащения урана и неоднократно говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира. Однако после ухода с поста главы государства он сменил риторику, стал критиковать иранских силовиков за жесткие подавления демонстраций и обвинять правящий класс в коррупции. Сам Ахмадинеджад, по словам его окружения, был разочарован тем, что его трижды не допустили до президентских выборов в Иране. На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявят сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером и начнется в 22 часа по московскому времени. А днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Круг сужается.
3: Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет, но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спорт-экспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
4: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего 1 балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним с Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
3: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с «Бизнес-ФМ», что, несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны, и победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
22: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре, даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности, потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или о Больме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания в достаточно большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвой 22 интеллектов.
3: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
4: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
3: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джани Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Карьера с Ольгой Дементьевой.
24: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
23: Карьера на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Первые учения коалиции желающих с французскими и британскими войсками пройдут осенью в Польше. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск. Замысел учений предполагает, что они станут совместным международным мероприятием, в котором главными участниками будут французы и британцы, сказал Туск, добавив, что Польша участвует в этом с самого начала. Страна не просто принимает участие, но и в полном смысле этого слова выступает в качестве принимающей страны. Туск также сообщил, что Варшава обеспечит логистическую и финансовую подготовку постоянного присутствия в Европе войск не только США, но и союзников. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Вместе с ней уходит весь состав кабинета министров. Члены правительства продолжат исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина. Для частных клиник в России может появиться новое правило – обязательное участие в системе маркировки. Автор инициативы – Центр развития перспективных технологий.

0: Тараж с 2014 по 2017 замдиректора Пушкинского музея. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин. В самом Центробанке сегодня отметили, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Китайская UnionPay, возможно, меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Кому это выгодно в первую очередь? За воронежского бьюти-мастера, которого обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступилась генпрокуратура. Она требует прекратить уголовное преследование. По крайней мере, об этом Business FM сообщила сама Елизавета Пигуль. А так близок ли хэппи-энд? Эти и другие темы в эфире Business FM. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава Якутии говорила о положении угольной отрасли. По его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
3: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, и стабильности. Вы имеете, все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
4: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
2: В самом Центробанке сегодня отметили, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Так сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, добавил он. По словам Заботкина, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевой ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. А следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимать заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открыты опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
6: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
5: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения купирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ

0: таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться рыночная ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
1: Главный экономист инвестиций Софья Донец. На прошлой неделе Центробанк сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток снижения ставки в условиях высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Китайская UnionPay, возможно, меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центринвест», крупный региональный игрок, который в основном работает на юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июня начать выпуск карты UnionPay и уже открыл на них предзаказ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу поддержки. А в банке «Бизнес FM» заявили, что отказываются комментировать что-либо до релиза, дата которого не обозначена. Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали UnionPay, подпали под блокирующие санкции США. А впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. О присоединении нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: В 2022-2023 году действительно UnionPay выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт. После попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки, у нас осталось на данный момент всего два банка, которые имитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И вот как с 2023 года, в моем понимании, мы забыли уже про UnionPay, то есть те, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 2026 году появляется еще один банк, который готов имитировать карты UnionPay, выглядит новым этапом в развитии наших отношений дружеских с китайской финансовой системой. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе, входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон.
3: Наши крупные банки не пошли вслед за Центринвестом из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что называется.
2: Наши крупные банки в большинстве своем уже имитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. А какова сейчас ситуация с принятием в китайскую систему новых российских игроков и изменилось ли что-то, объясняет председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а это Виктор Достов.
4: Ситуация не сводится к формальным ограничениям. В принципе, если есть российский несанкционный банк, то формальных причин, чтобы он не стал членом UnionPay и карточки не выдавались бы россиян для платежей, в принципе, нет. Тем не менее, мы видели, во-первых, ограничения по карточкам с российскими ДНами. Это код банка, который нанесен на карточке, по которому можно понять, в какой стране, каким банком он выдан. Кроме этого, мы видели осторожность со стороны UnionPay, потому что обороты происходящие такие мизерные, это такой очень нишевой продукт. Различные риски, которые они видят, они достаточно для них велики. Поэтому, собственно, вот такая вот ситуация, в которой, с одной стороны, банки-эмитенты и клиенты не видят таких абсолютно точных, ярких и понятных выигрышей, платежная система видит определенные риски, она привела к тому, что начавшийся процесс эмиссии UnionPay в России быстро сошел на нет, и люди потеряли интересы.
3: Можно говорить о том, что политика UnionPay в отношении российских банков изменилось?
4: Я бы, наверное, не стал так говорить, потому что я не думаю, что есть какая-то общая единая политика UnionPay по отношению к российским банкам. Я думаю, что они рассматривают каждый случай конкретно и оценивают риски. В данном случае они решили, что потенциальные выгоды перевешивают потенциальные риски.
1: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД. А по статистике банка Россельхозбанка, который продолжает выпускать такие карты, россияне активно пользуются UnionPay в Китае, Таиланде, Вьетнаме и Турции. В Евросоюзе карты этого банка не принимаются. В некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка. Выпущенные в России карты UnionPay не работают на некоторых сайтах зарубежных сервисов бронирования иностранных авиакомпаний. Однако их можно использовать на сайтах многих китайских и турецких перевозчиков и на сервисе Trip.com. А правда, на нем можно расплачиваться и картами МИР. За воронежского бьюти-мастера, которого обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступилась Генпрокуратура. Она требует прекратить уголовное преследование. По крайней мере, об этом «Бизнес-ФМ» сообщила сама Елизавета Пигуль. В 24-м году ей, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 26-м году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Как рассказала «Бизнес-ФМ» Пигуль, с тех пор, как у нее уже 4 раза поменялся следователь. Но сегодня адвокат сообщил ей, что появился ответ на запрос, сделанный в Генпрокуратуру. Из него следует, что ведомство требует от воронежских коллег прекратить дело.
5: После первой волны всеобщей огласки мне перепредъявили уже 3-е обвинение, где сумма, превышающая прожиточный минимум, по мнению следствия, составила там 40 тысяч рублей. Откуда она взялась, ни я, ни мой адвокат не знаем. Также они написали, что у меня был доход от ценных бумаг. Доходом от ценных бумаг они назвали инвест-копилку в Т-банке, но мой якобы доход от ценных бумаг составил, если я не ошибаюсь, там в один месяц 80 рублей, в другой 120. После этого мы должны были подписать 217-ю статью с адвокатом, ознакомиться с новым томом уголовного дела. Но следователь позвонил адвокату, сказал, что это отменяется, потому что у Следственного комитета Ленинского района изъяли дело в Следственном управлении номер 2 особо важных дел. Следствие продлили до 21 июля, но вот буквально с утра позвонил адвокат, сказал, что у нас снова новый следователь, уже получается 4-й, и решение прокуратуры, которое Генпрокуратура спустила требование прекратить по мне уголовное преследование, также просмотреть все дела, кто находится под следствием, у кого плюс-минус такая же ситуация, как у меня, действительно разбираться, кто прав, кто виноват. А документ вот этот у меня есть. Запрос изначально был исключительно в Генпрокуратуру, а Генпрокуратура спустила наше воронежское требование. Это информация, которую как бы я знаю с адвокатом. Там было написано, что Пигуль, будучи убежденной о наличии предполагаемого права на госпомощь, обратилась в компетентный орган, который, если опять же своими словами, как отказать, так и одобрить данную выплату, поэтому никаких фиктивных документов, ложных сведений не предоставляла. Задачи социального контракта выполнила.
1: «Бизнес-ФМ» отправил запрос в Воронежскую прокуратуру. Пока не ясно, согласится ли с позицией прокуратуры Следственный комитет, хотя ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по делу Пигуль.
6: Прямо сейчас.
1: Домен t.me снова работает, сообщают очевидцы. Ранее стало известно, что у Telegram пропал один из принадлежащих ему доменов, который мессенджер использовал для коротких ссылок. Он был полностью удален из глобального доменного пространства. Об этой ситуации мы рассказывали в нашем эфире. А подробности изменений последуют далее.
6: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – тяжелая монета.
8: В результате сжатия этого словосочетания получилось «гросус толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов 19 века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
9: Оборот МВидео за 6 месяцев увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил более 17,5 миллиардов рублей. С отчетностью компании ознакомились в ведомости. А вот выручка за прошлый год в МВидео сократилась на 28% и составила 325 миллиардов. Отрицательную динамику в компании объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Яндекс намерен отсудить товарный знак «Я дома». Компания не смогла зарегистрировать наименование в Роспатенте, поскольку одноименный знак принадлежит дизайнеру из Томска Инне Япочинцевой. Девушка получила права на марку «Я дома» 6 лет назад. Так называется ее студия. У Яндекса заведомо высокие шансы выиграть дело, считают юристы. Япончинцева зарегистрировала знак для слишком многих классов товаров и услуг и вряд ли использует все из них. Группа «Аэрофлот» перевезла за первые полгода 26 миллионов человек. Прирост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за 6 месяцев тоже сократилось на 0,7%. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 14 миллионов пассажиров. Остальная нагрузка легла на другие активы группы – авиакомпанию «Россия» и «Лоукостер Победа». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. В США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектов ракетных войск и беспилотной авиации, а также объектов военно-морских сил. А в ответ Иран атаковал военные базы США в Кювейте и Бахрейне, а также ударил по 2 танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу. И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана, добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
10: Той и другой стране нужна была передышка, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным, очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят, а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Айатолой Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы немцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
5: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты.
10: Трамп – это бизнесмен по характеру, мышлению, тоже смотрит на перспективу. Если султанат Омана и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшей перспективе, Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
1: Политолог-международник Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Ормузскому проливу. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Ормуза, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть, что уже и произошло. В моменте нефть торговалась дороже $86. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп» Астер-30 и управляемых авиабомб. Что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количествах будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СМТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, но это точно не быстрый процесс. Это займет, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет, достаточно приличное время. Прогноз пока от 1-2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Шторм Шэдоу» «Скальп ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
5: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
11: Это корректированные авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
1: В Военный эксперт Дмитрий Корнев. Также Париж пообещал Киеву поставки 16 истребителей «Рафаля». Как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 28-29 годах. А еще президент Франции анонсировал учения европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах. Первые из таких учений пройдут в Польше в сентябре, сообщил польский премьер Дональд Туск.
6: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Слова, проверенные делом.
7: Используйте правило первой полосы. Каждое утро спрашивайте себя, хотите ли вы сегодня сделать что-то такое, о чем завтра написали на первой полосе ведущие экономические издания? Если да, то вперед, действуйте. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
12: Российские семена для российских аграриев. Раньше отечественные сельхозпроизводители довольно сильно зависели от импорта семян. Сегодня ситуация изменилась, и по многим сельскохозяйственным культурам мы сами обеспечиваем себя семенным материалом. Разрабатывать и внедрять новые сорта с хорошей урожайностью, устойчивые к болезням, приспособленные к климатическим условиям нашей страны, помогает национальный проект «Продовольственная безопасность». Одна из мер поддержки – субсидии на материально-техническое оснащение научных организаций и вузов, занимающихся селекцией. Как результат, госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений регулярно пополняется новыми отечественными сортами. Так, в этом году в него добавили 7 новых сортов озимой пшеницы селекции Аграрного научного центра Донской в Ростовской области. Всего же за годы существования центра селекционеры разработали более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, включая озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, горох и сою. Это уникальный генофонд сортов с высочайшей засухоустойчивостью и экологической пластичностью, позволяющий получать стабильный урожай вопреки капризам климата жаркого юга. О важности этой работы говорит фермер и агроблогер, победитель конкурса управленцев-лидеры АПК Никита Токмаков.
13: В недавнем времени мы жили в ситуации, когда по ряду культур подавляющее большинство семян, используемых аграриями, было импортное. В какой-то момент они взяли, встали, ушли, и мы остались без семенного материала. Переход на отечественную селекцию непростой. Это не вдруг сегодня ты решил, завтра перешел. Это длинный процесс. Мы сейчас как раз в стадии этого перехода. Если говорить про озимую пшеницу, исторически мы использовали именно нашу отечественную селекцию по мягкой, по твердой тоже, но вот сейчас больше появляется новых сортов. А чем они хороши? Они больше адаптированы, например, под конкретные регионы и районы, где теперь мы можем получать больше урожай в каких-то особенных условиях.
12: За последние 4 года в России обеспеченность отечественными семенами выросла до 69,3%, а к 2030 году этот показатель достигнет 75%.
6: Суверенитет с приставкой «Агро» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле считают ошибочной позицию президента Азербайджана Ильхама Алиева по Украине, но это не должно бросать тень на двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва придерживается прагматичного подхода и намерена всемерно развивать отношения с Азербайджаном, последовательно и аргументированно объясняя свою позицию по Украине. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке на Салаватский нефтехимический комплекс. По его словам, это была самая массированная атака вражеских беспилотников. Было несколько очагов воспламенения, практически все они ликвидированы, основные объекты не пострадали, погибших и пострадавших нет, идут поиски упавших беспилотников, сообщил Хабиров. Рано утром он говорил, что в Салавате была атакована промзона и возникли ряд очагов задымления, другие подробности не приводились. короткий домен Telegram T.me, который накануне вечером перестал работать из-за ограничений, вновь стал доступен по всему миру. Об этом сообщает канал Код Дурова. На юго-западе Германии закроют пивоварню H-Baum с 350-летней историей. Около 240 сотрудников потеряют рабочие места. Предприятие полностью прекращает операционную деятельность, пишет газета Bild. Частная пивоварня была основана в Мангейме в 1679 году. По информации издания, в октябре прошлого года H-Baum подала заявление о банкротстве в городской суд. Спустя почти 350 лет существования компания признана неплатежеспособной. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. В министерстве добавили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Подробности буквально через минуту. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Какие регионы отличились? Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Так в чем может быть дело? Эти и другие темы в эфире Business FM. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движений и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. В Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузоперевозок. О том, можно ли безболезненно провести переориентирование, ориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
15: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружены. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако, что важно понимать? Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас с вами возникает узкое место, мощности для погрузки нормально, а мощности для выгрузки или перевалки мало, это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие, издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что Минтранс и в том же Минсельхозе это понимают, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу, а гибко, главное, да, буквально вот в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно протолкнем. Главная задача не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта.
1: Николай Лычев, эксперт по агропромышленному комплексу. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукты» Сергей Соколов.
16: Переориентирование из Азова в другие направления погранперехода, это, конечно, затраты, и прежде всего эти затраты лягут на перемещение железной дорогой. И я знаю, что на сегодня правительством, российскими железными дорогами, совместно с экспортными ассоциациями как раз прорабатываются альтернативные маршруты. Все можно переориентировать, логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя в пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика, она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС, это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот так же на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20. При этом, как вариант, все-таки, я думаю, это временная мера, как раз российские железные дороги, Минсельхоз Российской Федерации и сами, в принципе, участники рынка могут выработать эту модель, где каждый внесет свой вклад вот, в смягчение, в амортизацию этих затрат. По большому счету, поворот, разворот возможен с учетом приоритизации, потому что зерно – это не самый высокий приоритет, хотя мы давно об этом говорим, что как раз в правилах недискриминационного доступа зерно находится на 9-м месте. Хотя, по сути, по субсидированным заявкам, по отдельным, это 4-е место в доступе к инфраструктуре. Я думаю, что временно можно здесь проработать все-таки поднятие вот этого ранжира зерновых, поскольку очень чувствительная, особенно для юга России, отрасль.
1: Сергей Соколов, вице-президент «Опор России». Еще в субботу западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. А претензии одни и те же, вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум местным сетям АЗС «Феникс» и «Залив», которые изменили цены на бензины АИ-92 и АИ-95. Компании должны исполнить предупреждение до 31 июля. О ситуации в регионе говорит журналист из Саратова Денис Лебедь.
17: Что касается цен, подняли только пара независимых производителей ФАС. Предостережение потребовали привести в порядок до конца месяца. Крупные игроки ничего не меняли. Единственное, что у них очереди появились.
18: А вы сами ездите?
17: Нет.
18: А вот говорите, местные независимые поднимали. А в какую стоимость это все?
17: Честно, цену не отследил. Собственно, ФАС не сообщала именно ценовой аспект. Сообщила только результаты проверки.
18: А как люди реагируют? Обсуждается ли это?
17: Да, в местных пабликах обсуждают, негодуют, возмущаются. Такого массового недовольства нет.
18: Очереди сейчас большие сохраняются, есть ли какие-либо изменения?
17: То, что я видел буквально вчера, на паре заправок вообще никого не было, возможно, потому что не было бензина, но не точно, потому что просто мимо проезжал. На одной заправке видел очередь машин примерно на 30. Но это вечерний час пик был, поэтому вот просто такой локальный ажиотаж.
1: Денис Лебедь, журналист из Саратова. Кировское управление ФАС направило предупреждение сразу трем компаниям: ЧПС, нефтепродукт, Луцкая нефтебаза Кельмесь нефтепродукта в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Компания, как отмечает ФАС, занимает доминирующее положение в нескольких районах области. Изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным, комментирует главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» из города Кирова Анастасия Белова.
19: Ситуация по топливу у нас была не очень хорошей на прошлой неделе, точнее она была практически критичной, потому что топливо на заправках резко исчезло. Это, наверное, была середина недели. По крайней мере, на прошлой неделе там, где появлялось топливо, были большие очереди. У меня было понимание, когда оно появится на заправках. Это касается бензина 92-го и 95-го, потому что дизельное топливо на большинстве заправках присутствовало. Стояли очень большие очереди. В частности, что у нас было предпринято по четным и нечетным дням, отпускать бензин в зависимости от номеров, четные либо нечетные номера. Дальше у нас на автозаправочных станциях усилили патрули, привлекли силовые структуры. Сейчас ситуация со вчерашнего дня, она начинает нормализовываться.
1: Анастасия Белова, главный редактор проекта издания «Бизнес-новости». А в Краснодаре выдано предупреждение сразу 6 компаниям, в том числе АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан» и АЗС «Степная». А Нижегородское управление ФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, который реализует топливо на АЗС под брендами «Эска» и «Газпромнефть». Жительница одного из поселений Ставропольского края Лидия также отмечает, что частные заправки завышают цены из-за отсутствия конкуренции.
20: У нас тут бензин в Баргустане стоит 175 рублей. Я вчера ехала вечером домой, он был 175, он был в наличии. Пару дней вообще было по нулям, не было ничего. И вот было 175. На той неделе, я лично не видела, но народ говорил, был по 200 рублей за литр. На всех государственных заправках сейчас он так и держится, 65-70, то есть как в пределах нормы, как это было и до всей этой ситуации. На частниках, на «Октане» я вчера заправлялась лично вечером, по 139 рублей было. Бензин был. Никаких лимитов, ничего не было. Особенно я еду домой после 8 часов вечера. В это время найти бензин очень достаточно проблематично, потому что его вообще в целом нету. Эти заправки закрыты, стоят, ленточкой перекрывают въезд.
18: Это повсеместная история.
20: Это практически на всех заправках, да. Например, если ты вечером едешь, если тебе повезло, вот я вчера ехала, мне просто повезло, что я, мне попался бензин. Я вообще ожидала того, что я буду сидеть в очереди несколько часов, чтобы заправить себе полный бак. И на некоторых заправках у тебя лимит 30 литров.
1: Лидия из Ставрополя. Удмуртское управление ФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис». Компания занимает доминирующее положение на рынке дизтоплива. С 18 июня по 7 июля компания, по данным ФАС, изменила цены на дизель, поставляемый аграрием. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Сайт Apple не открывался, а сервис Google не работал нормально, в том числе сбоил и поисковик. А больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Впрочем, никаких объяснений не последовало. Предположить, что это было, также затруднительно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Я думаю, что, возможно, где-то магистральные провайдеры что-то делали. Возможно, и это владельцы сервисов делали, хотя маловероятно. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме. Какой-то крупный магистральный провайдер, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру. Поэтому мне кажется, что здесь маловероятно, что Google, Samsung и GitHub сговорились и отключили Россию. Скорее всего, это какие-то либо плановые работы, либо тестовые работы, что-то в таком ключе.
22: Все-таки скорее сбой или скорее, если мы говорим о тестовой работе, прощупывание, да, попросту говоря?
21: Думаю, что не похоже на прощупывание. Мне больше кажется, что это больше связано с тем, что перестроение чего-то шло, поэтому так и работало. То есть, если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и поднимает. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал.
1: Технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук. В мае этого года уже наблюдались проблемы с доступом GitHub. Роскомнадзор тогда сообщал, что не ограничивал доступ к ресурсу. А первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин тогда призвал российских разработчиков переносить свои проекты на другие платформы.
7: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора – векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Правительство обсуждает варианты страхования военных рисков при морских перевозках. По данным источников газеты «Коммерсант», Минтранс, Минэнерго и ЦБ предлагают расширить госсубсидии страховщикам для компенсации убытков в результате актов агрессии. Минфин выступает за создание общества взаимного страхования с заинтересованными судовладельцами и грузовладельцами. Участники рынка отмечают, что страховщики уже начали поднимать тарифы в данном сегменте. Кроме того, в последние недели они стали отказываться от страхования таких рисков в Черном и Азовском морях. Аналитики Copy Defend оценивают годовой объем нарушений авторских прав в России в 100 миллиардов рублей. Это приблизительная сумма компенсации, которую могли бы получить авторы, эксперты и создатели контента за незаконное использование их материалов. Система защиты интеллектуальной собственности отстает от темпов цифровой экономики, поэтому отрасль ищет современные инструменты реагирования и мониторинга, считают специалисты. Экспорт зеленой продукции из Китая вырос более чем на треть по итогам первого полугодия, сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Экспорт электромобилей, аккумуляторов и солнечных панелей увеличился на 46%. Поставки литиевых батарей и ветряных турбин выросли на 38% и 36% соответственно. Как отмечает Bloomberg, рост поставок происходит на фоне ускорения глобального энергоперехода. Основатель DeepSeek стал самым богатым среди создателей ИИ-моделей. Как пишут СМИ, после привлечения новых инвестиций состояние Лян Вэньфэна увеличилось вдвое и достигло 36 миллиардов долларов. Состояние сооснователя и президента OpenAI Грега Брокмана оценивается в 25,5 миллиардов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 27 градусов. Сегодня осадков не ожидается. Завтра слабый дождь и до 24 в течение дня. 16-16 в Москве. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia, электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании и какие перспективы у автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Qt.ru Максим Ракитин.
0: Fabia и Jetta давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концернов Volkswagen. Тут надо понимать, что тот же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему с гибридами Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, не к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, не блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
1: Максим Ракитин к Ютеру. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет за собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджада арестовали за связь с разведкой Израиля. По данным New York Times, Ксира поместил бывшего главу государства под домашний арест. Издание ссылается сразу на 4 высокопоставленных иранских чиновника. По данным газеты, для вербовки Ахмадинеджада Моссад использовал подставного ученого, отвлекающий авиаудар и даже ботокс. Спецслужбы Израиля якобы готовили экс-президента Ирана в качестве нового лидера Исламской Республики после того, как завершится конфликт с Тегераном. Подробности секретной операции приводят журналисты New York Times.
2: Детали израильского плана по назначению Ахмадинеджада следующим лидером Ирана напоминают сюжет шпионского романа. Встреча в Будапештском университете, во время которой бывшему президенту страны пришлось оторваться от собственной охраны и провести тайные переговоры. Обо всех контактах с политиком Моссад докладывал ЦРУ и получал одобрение на следующий шаг. Кульминацией стал авиаудар Израиля 28 февраля 2026 по комплексу Ахмадинеджада в Тегеране. После этого, как утверждают источники, оперативники Моссада на черном «Пежо» вывезли экс-лидера Ирана в тайное убежище. Возможно, для маскировки тому потребовался даже ботокс. Однако потом Ахмадинеджад оказался разочарован планами израильтян по его возвращению к власти и покинул укрытие при невыясненных обстоятельствах. Ахмадинеджад больше не появлялся на публике до прошлого понедельника, пока ненадолго не появился на похоронной процессии погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В статье отмечается, что он стоял, опустив голову, в окружении людей, которые, по всей видимости, были охранниками Ксир.
1: Махмуд Ахмадинеджад был президентом Ирана с 2005 по 2013. При нем Тегеран возобновил программу обогащения урана и неоднократно говорил о необходимости стереть Израиль с карты мира. Однако после ухода с поста главы государства он сменил риторику, стал критиковать иранских силовиков за жесткие подавления демонстраций и обвинять правящий класс в коррупции. Сам Ахмадинеджад, по словам его окружения, был разочарован тем, что его трижды не допустили до президентских выборов в Иране. На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявят сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером и начнется в 22 часа по московскому времени. А днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. сила французов впечатляет, но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
8: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
4: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с Business FM, что несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны, и победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
9: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре, даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности, потому что здесь нельзя говорить Мерино, Эрсабале или Аубольме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания достаточно в большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвы 22 интеллектов.
4: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
8: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
4: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джанни Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Business FM.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: У каждой медали две стороны. И медаль под названием «Программа стимулирования создания мест приложения труда», которая работает в Москве с 2020 года, не исключение. МПТ предоставляет девелоперам льготы по платежам за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство в случае, если одновременно с жильем они создают рабочие места, возводят офисные центры, ТРЦ, гостиницы и так далее. Да, это помогает городским районам развиваться, создает комфортную среду для миллионов москвичей. В ряде случаев финансовую устойчивость проектов. Согласно официальным данным, за время действия программы заключены более 150 соглашений. Заявленный объем инвестиций превысил 2,5 триллиона рублей, а общая площадь объектов достигла 6,8 миллиона квадратных метров. Но, как подчеркивают игроки рынка, 5 лет спустя один из главных вызовов программы МПТ – избыточное предложение, когда совокупный объем коммерческих площадей превышает потенциальный спрос локации. Это имеет отношение и к торговому, и прежде всего к офисному сегменту. По статистике, офисы занимают около 42% в структуре МПТ объектов, благодаря чему планируемые объемы офисного ввода в 26-30 годах в среднем в два раза выше столичного показателя за последние 10 лет. Вот только строятся они порой там, где совершенно не нужны. Масштаб, на который у бизнеса нет запроса, неформатные площади и неэффективная конфигурация блоков, несоответствие техническим требованиям, отсутствие парковки и еще целый ряд промахов привели к тому, что некоторые коммерческие помещения, возведенные в рамках программы МПТ, не могут быть эффективно реализованы ни в аренду, ни в продажу. В городе формируется сток низколиквидных объектов, и что с ними делать, пока не очень понятно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
14: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле расценили как тупиковую позицию Европы заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Россия не будет участвовать в формировании гарантий безопасности Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что без участия Москвы формулировать гарантии безопасности невозможно. В Севастополе ввели график веерных отключений электроэнергии. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что это связано с временным снижением возможностей энергосистемы из-за ночных атак. Сейчас все профильные службы работают над устранением последствий, но возможности энергосистемы временно ограничены, пояснил губернатор. Из-за этого Севастополь-энерго вынужден ввести график ограничений. 2 часа со светом, 6 часов без, написал Развожаев в телеграм-канале. Он призвал горожан сократить потребление, а бизнес по возможности ограничить использование энергоемкого оборудования в течение дня. Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в 23 муниципальных образованиях Свердловской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС. По данным ведомства, обильные осадки в конце июня, начале июля привели к подтоплению 525 частных жилых домов, в которых проживают свыше 3000 человек, включая 277 детей. 63 садовых дома, более 5000 приусадебных участков. Также в зону паводка попали 6 участков дорог и 10 низководных мостов. Нарушено транспортное сообщение с 23 населенными пунктами, где организованы лодочные переправы. В грузинском Батуми отменили концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак. Об этом сообщили ТАСС в администрации батумских теннисных кортов, где в августе должны были пройти выступления. Информацию об отмене также подтвердили в сервисе продажи билетов, билет «Би-Ге» и в департаменте туризма.

0: буквально через минуту. Ключевое. Китайская UnionPay, возможно, поменяет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 23 года принимает нового участника из России. Кому это выгодно в первую очередь? Рокировки в украинском правительстве. Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Украинские СМИ сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского. Для чего это нужно и что это может значить для российско-украинского конфликта? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава Якутии говорил о положении угольной отрасли. По его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
1: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
1: да, и стабильности. Да, рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
2: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
0: В самом Центробанке сегодня отметили, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. А так сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Но, как отметил Банк России, исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году, добавил он. По словам Заботкина, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевой ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимать заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открыты опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
4: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
3: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения купирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец. На прошлой неделе Центральный

0: Банк сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше. А в начале месяца Эльвира Набиуллина предостерегла от попыток снижения ставки в условиях высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Китайская UnionPay, возможно, меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центринвест», крупный региональный игрок, который в основном работает на юге России, в Ростове и Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июля начать выпуск карт UnionPay и уже открыл на них предзаказ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу поддержки. В банке «Бизнес.ФМ» заявили, что отказываются комментировать что-либо до релиза, дата которого не обозначена. Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали UnionPay, подпали под блокирующие санкции США. Впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. О присоединении нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: В 2022-2023 году действительно UnionPay выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт. После попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки у нас осталось на данный момент всего два банка, которые имитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И вот как с 2023 года, в моем понимании, мы забыли уже про UnionPay. То есть все, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 2026 году появляется еще один банк, который готов имитировать карты UnionPay, выглядит новым этапом в развитии наших отношений дружеских с китайской финансовой системой. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе, входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон.
2: Наши крупные банки не пошли вслед за Центринвестом из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что
1: наши
2: называется.
1: Наши крупные банки в большинстве своем уже имитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать.
0: Независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Какова сейчас ситуация с принятием в китайскую систему новых российских игроков? Изменилось ли что-то? Объясняет председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, а это Виктор Достов.
3: Ситуация не сводится к формальным ограничениям. В принципе, если есть российский несанкционный банк, то формальных причин, чтобы он не стал членом UnionPay и карточки не выдавались бы россиян для платежей, в принципе, нет. Тем не менее, мы видели, во-первых, ограничения по карточкам с российскими бинами. Это код банка, который нанесен на карточке, по которому можно понять, в какой стране, каким банком он выдан. Кроме этого, мы видели осторожность со стороны UnionPay, потому что обороты происходящие такие мизерные, это такой очень нишевой продукт. Различные риски, которые они видят, они достаточно для них велики. Поэтому, собственно, вот такая вот ситуация, в которой, с одной стороны, банки-эмитенты и клиенты не видят таких абсолютно точных, ярких и понятных выигрышей, платежная система видит определенные риски, она привела к тому, что начавшийся процесс эмиссии UnionPay в России быстро сошел на нет, и люди потеряли интересы.
2: Можно говорить о том, что политика UnionPay в отношении российских банков изменилось?
3: Я бы, наверное, не стал так говорить, потому что я не думаю, что есть какая-то общая единая политика UnionPay по отношению к российским банкам. Я думаю, что они рассматривают каждый случай конкретно и оценивают риски. В данном случае они решили, что потенциальные выгоды перевешивают потенциальные риски.
0: Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД. По статистике Россельхозбанка, который продолжает выпускать такие карты, россияне активно пользуются UnionPay в Китае, Таиланде, Вьетнаме и Турции. В Евросоюзе карты этого банка не принимаются. В некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка. Выпущенные в России карты UnionPay не работают на некоторых сайтах зарубежья. зарубежных сервисов бронирования, вроде Booking, иностранных авиакомпаний. Однако их можно использовать на сайтах многих китайских и турецких перевозчиков и на сервисе Trip.com. А правда, на нем можно расплачиваться и картами МИР. За воронежского бьюти-мастера, которую обвинили в сокрытии доходов 168 рублей, вступилась генпрокуратура. Она требует прекратить уголовное преследование. По крайней мере, об этом Бизнес-ФМ сообщила сама Елизавета Пигуль. В 2024 году ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в 2026 году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Как рассказала Бизнес-ФМ Пигуль, с тех пор у нее уже 4 раза поменялся следователь. Но сегодня адвокат сообщил ей, что появился ответ на запрос, сделанный в Генпрокуратуру. Из него следует, что ведомство требует от воронежских коллег прекратить дело.
4: После первой волны всеобщей огласки мне перепредъявили уже 3-е обвинение, где сумма, превышающая прожиточный минимум, по мнению следствия, составила там 40 тысяч рублей. Откуда она взялась, ни я, ни мой адвокат не знаем. Также они написали, что у меня был доход от ценных бумаг. Доходом от ценных бумаг они назвали инвест-копилку в Т-банке, но мой якобы доход от ценных бумаг составил, если я не ошибаюсь, там в один месяц 80 рублей, в другой 120. После этого мы должны были подписать 217-ю статью с адвокатом, ознакомиться с новым томом уголовного дела. Но следователь позвонил адвокату, сказал, что это отменяется, потому что у Следственного комитета Ленинского района изъяли дело в Следственном управлении номер 2 особо важных дел. Следствие продлили до 21 июля, но вот буквально с утра позвонил адвокат, сказал, что у нас снова новый следователь, уже получается 4-й, и решение прокуратуры, которое Генпрокуратура спустила требование прекратить по мне уголовное преследование, также просмотреть все дела, кто находится под следствием, у кого плюс-минус такая же ситуация, как у меня, действительно разбираться, кто прав, кто виноват. А документ вот этот у меня есть. Запрос изначально был исключительно в Генпрокуратуру, а Генпрокуратура спустила наше воронежское требование. Это информация, которую как бы я знаю с адвокатом. Там было написано, что Пигуль, будучи убежденной о наличии предполагаемого права на госпомощь, обратилась в компетентный орган, который, если опять же своими словами, мог как отказать, так и одобрить данную выплату, поэтому никаких фиктивных документов, ложных сведений не предоставляла. Задачи социального контракта выполнила.
0: Бизнес-ФМ отправил запрос в Воронежскую прокуратуру. Пока не ясно, согласится ли с позицией прокуратуры Следственный комитет, хотя ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по делу Пигуль.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 14 июля по 5 августа Дом культуры ГЭС-2. Летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо». В программе наиболее заметные представители нового поколения отечественной и зарубежной фортепианной сцены. Михаил Пироженко, Егор Кадников, Владимир Петров, Даниил Харитонов, а также Матео Буаноночи, Италия, Жуан Нето Виера, Португалия, Маюн Юн, Южная Корея, Джан Сарач, Турция. Подробнее на v-a-c.org. 12+.
6: Валюты.
5: Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые бермудские треугольники. Памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы.
6: Валюты.
5: На Бизнес FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Оборот МВидео за 6 месяцев увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил более 17,5 миллиардов рублей. С отчетностью компании ознакомились в ведомости. А вот выручка за прошлый год в МВидео сократилась на 28% и составила 325 миллиардов. Отрицательную динамику в компании объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Яндекс намерен отсудить товарный знак «Я дома». Компания не смогла зарегистрировать наименование в Роспатенте, поскольку одноименный знак принадлежит дизайнеру из Томска Инне Япочинцевой. Девушка получила права на марку «Я дома» 6 лет назад. Так называется ее студия. У Яндекса заведомо высокие шансы выиграть дело, считают юристы. Япочинцева зарегистрировала знак для слишком многих классов товаров и услуг и вряд ли использует все из них. Группа «Аэрофлот» перевезла за первые полгода 26 миллионов человек. Прирост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за 6 месяцев тоже сократилось на 0,7%. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 14 миллионов пассажиров. Остальная нагрузка легла на другие активы группы – авиакомпанию «Россия» и «Лоукостер Победа». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «16:47 в Москве. США бомбили Иран 5 часов подряд. Американское командование сообщает о поражении систем береговой обороны, объектов ракетных войск и беспилотной авиации, а также объектов военно-морских сил. А в ответ Иран атаковал военные базы США в Кювейте и Бахрейне, а также ударил по двум танкерам Арабских Эмиратов. Есть погибший. Минобороны Эмиратов назвали нападение серьезным нарушением международного права. А Дональд Трамп тем временем заявил, что Штаты намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту. Мы защищаем их всех, и мы проделали очень эффективную работу. И за последние 4 месяца США практически полностью уничтожили военно-морские силы и боевую авиацию Ирана, добавил Трамп. Ситуацию в регионе комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
9: Той и другой стране нужна была передышка, прежде всего по причинам военно-технического характера. Логика переговорного процесса, логика разногласий, степени недоверия такова, что долго это перемирие продлиться не могло. Тот меморандум, который был подписан в июне, оказался никудышным, очень поверхностным, не решающим спорных вопросов. Формулировки, которые там были, иранцы сейчас трактуют их в свою пользу. Так, один из пунктов говорит, что необходимо обеспечить безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Иранцы на это говорят, а мы обеспечиваем безопасность прохождения судов в Ормузском проливе. Но только мы считаем, что самый безопасный путь – это у наших берегов. А когда эти суда идут альтернативным маршрутом возле берегов султаната Оман, то мы по ним будем наносить удары, потому что это наше понимание обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Иранские военные, увидев море людей, пришедших на прощание с прежним духовным лидером, погибшим Айатолла Али Хамени, решили, что получили мандат на активные военные действия, не на проведение переговоров. В Ормузском проливе идет борьба за маршруты. В данном случае иранские генералы перегибают палку сильно и допускают стратегическую ошибку. Если ранее иранцы били по территориям арабских монархий, говоря, что наносят удары по американским военным базам, то теперь они конкретно бьют по торговым судам.
10: То, что касается Трампа, его заявления, что он намерен добиться от стран Персидского залива компенсации для их же защиты.
9: Трамп – это бизнесмен по характеру, мышлению, тоже смотрит на перспективу. Если султанат Омана и Иран договорятся о том, как брать пошлины в дальнейшем перспективе. Трамп считает, что США тоже должны оказаться в пределе. С одной стороны, вроде популистские заявления в стиле Трампа, а с другой стороны, они отражают его образ мысли. Хотя монархии-то считают, что США плохо обеспечивают сейчас их безопасность. Недостаточно.
0: Политолог-международник Елена Супонина. Иранское агентство ФАРС заявило, что Йемен может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Все это произошло после того, как Трамп заявил о возобновлении морской блокады иранских портов и введении платы за проход по Ормузскому проливу. В Тегеране заявили, что ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузом ни сейчас, ни когда-либо. Одновременное перекрытие и Ормуза, и Баб-эль-Мандеба приведет к резкому скачку цены на нефть, что уже и произошло. В моменте нефть торговалась дороже $86. Поставки ракет для европейского зенитно-ракетного комплекса системы «Земля-воздух» начнутся на Украину в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, по его словам, согласовано совместное с Киевом лицензионное производство ракет «Скальп» Астер-30 и управляемых авиабомб. Что означает такая военная и технологическая поддержка Украины со стороны Европы, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Зенитные ракеты «Астер» последней модификации для французского комплекса СМТП. Вот тут начинаются некоторые, сложности и недосказанности. Видимо, для этого комплекса боекомплект какой-то, каких-то небольших количествах будет поставлен. Этот комплекс может, в принципе, применяться для защиты от ударов баллистическими ракетами, например, «Искандер». Вопрос в эффективности этого комплекса. Мы не можем сейчас сказать, что этот комплекс будет эффективен или неэффективен. В боевых условиях этот комплект по ракетам такого класса ни разу никогда не применялся. Но надо понимать, что у Франции нет большого запаса этих комплексов, это раз. Будет поставлена одна батарея только комплексов в ближайшее время. Будут ли они в дальнейшем поставляться, очень большой вопрос. Продолжение этой темы то, что Франция планирует передать Украине лицензию на производство ракет «Астер» для этих вот зенитных комплексов СМТП. Лицензия может быть передана достаточно быстро. Проблема в том, чтобы организовать производство этих ракет, это точно не быстрый процесс. Это займет, скорее всего, 1-2 года как минимум. Такая же ситуация, как с передачей лицензии на производство комплексов «Патриот» Соединенными Штатами. То есть лицензия может быть передана достаточно быстро, техническая документация, возможно, уже будет передана даже до конца года, но организовать производство Украина не сможет в ближайшие несколько месяцев, а может быть даже несколько лет. На своей территории это вообще невероятно просто, а на территории европейских стран это возможно, но все равно займет достаточно приличное время. Прогноз пока от 1-2 лет. Но и это еще не все. Еще одна новость из уст Макрона – это то, что Украине будет передана лицензия на выпуск крылатых ракет «Шторм Шэдоу» «Скальп ЕГЭ». Вероятно, лицензия будет передана на базовый вариант этих ракет. Базовый вариант – это дальность действия 560 километров. В любом случае, очень неприятная ракета, то есть мы умеем их сбивать, но мы не можем сбивать 100% этих ракет.
10: И еще вопрос. АСМ, авиабомбы, это что?
11: Это корректированные авиабомбы с небольшой относительно дальностью полета, которые позволяют высокоточно поражать объекты средней защищенности. То есть это не очень мощные авиабомбы, там мощность что-то в районе 150 килограмм. Это относительно небольшие боеприпасы, которые поражают, тем не менее, высокоточно любые объекты на Земле с заранее известными координатами.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Также Париж пообещал Киеву поставки 16 истребителей «Рафаля». Как сказал Макрон, первые из них будут летать в украинском небе в 28-29 годах. А еще президент Франции анонсировал учение европейских миротворцев для размещения на Украине и в соседних странах. Первые из таких учений пройдут в Польше в сентябре, сообщил польский премьер Дональд Туск.
5: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли или ядерные закуски.
12: проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны.
7: Тоже отдых на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: При подготовке программы посмотрел статистику. Вертикальный формат заметно добавляет ролику просмотров, а поколение Z по всему миру проводит по часу и более в день на видеоплатформах. Если в 26-м году вы хотите снимать видео, вертикальный формат невозможно игнорировать. Сегодня о том, как принять неизбежное с максимальным комфортом. Ключ к мультиформатной съемке технология OpenGate. Камера снимает на весь сенсор целиком, без обрезки, под конкретное соотношение сторон. Потом в монтаже или прямо на съемке. Если такая опция поддерживается, выбираем нужный формат без потери разрешения и необходимости поворачивать камеру. Самый бюджетный и элегантный заход в технологию Fujifilm X-M5. Компактная камера с легким налетом ретро и набором современных фишек для видеографа, включая режим блогинга для съемки вертикально без поворота камеры. Из заметных ограничений — отсутствие встроенной стабилизации изображения. На противоположном конце спектра Canon C50 – профессиональная видеокамера Sony из серии Cinema. Съемка с разрешением 7K, поддержка серьезных форматов, включая 12-битный Cinema Raw Light и технология OpenGate, потому что современный профессиональный видеограф – это человек, который снимает не только качественно и с высоким разрешением, но и почти всегда, в том числе вертикально. Отдельно стоящее решение – Panasonic Lumix S1 Mark II. Особенность камеры, получившей в прошлом году награду «Лучшая беззеркалка года» – система стабилизации, возможно, самая эффективная в классе. Движение камеры, проходки, стабильная картинка, словно снятая стедикамом, но без стедикама, и OpenGate, чтобы аналогичную плавность перенести в вертикальный формат, без которого в этом году не обойтись ни любителю, ни профессионалу, ни видеографу, который пока не определился с собственным статусом.
7: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об ударе по словацкому нефтехимическому комплексу. По его словам, это была самая массированная атака вражеских беспилотников. Было несколько очагов воспламенения, практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали, погибших и пострадавших нет. Идут поиски упавших дронов, сообщил Хабиров. Рано утром он говорил, что в Салавате была атакована промзона и возникли ряд очагов задымления. Другие подробности не приводились. Савеловский суд Москвы назначил журналистке Жанне Агалаковой штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы. 50 тысяч – это максимальный штраф для граждан по этой статье. Агалакова более 20 лет работала корреспондентом и телеведущей Первого канала, а в конце 90-х также вела программу «Сегодня» на НТВ. В разные годы она работала собственным корреспондентом Первого в Париже и Нью-Йорке. После начала спецоперации Агалакова подала заявление об увольнении с Первого канала и уехала из страны. Минюст включила Галакову в реестр иноагентов в феврале прошлого года. Короткий домен Telegram T.me, который накануне вечером перестал работать, вновь стал доступен пользователям. Об этом сообщает издание «Код Дурова». После восстановления работы ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере и перенаправляют пользователей в приложение Telegram. При этом, как отмечает издание, полное восстановление работы домена на устройствах всех пользователей может занять до суток. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рокировки на Украине Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Украинские СМИ сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского. Для чего это нужно и что может значить для российско-украинского конфликта? Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. В министерстве добавили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. Какие могут быть последствия? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Какие регионы отличились? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Свириденко в отставку. За высказались 259 депутатов, против один, еще 47 воздержались. То, что премьер Юлия Свириденко уйдет в отставку, ранее анонсировал Владимир Зеленский. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьера депутаты планируют избрать в четверг, 16 июля. До формирования Кабмина правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Украинские СМИ со ссылкой на нардепов сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского, а занимающий эту должность Кирилл Буданов, который внесен в перечень террористов и экстремистов, станет главой Минобороны Украины. Но официальных заявлений нет. Про нынешнего министра обороны Михаила Федорова информации также нет. Ранее предполагалось, что он станет новым премьером, но теперь украинские СМИ допускают, что вся цель этих перестановок – убрать Федорова из правительства Украины в принципе. Обсудим это. С нами на связи политолог Георгий Буфт. Приветствую.
15: Здравствуйте.
0: А все-таки как можете эти потенциальные пока перестановки прокомментировать? То, что Буданов, возможно, станет министром обороны, как это оценивать? И чем, возможно, не угодил Федоров?
15: Буданов тогда должен будет подать в отставку, потому что министром обороны с военной должности подать в отставку, то есть министром обороны должен быть гражданским по украинским законам. И, в принципе, министр обороны это скорее для Буданова будет понижением, чем повышением. Возможно, тем самым Зеленский освобождается от потенциального какого-то политического соперника, если заглядывать в отдаленное будущее и возможность проведения там выборов. Собственно, фигура Федорова обсуждается именно в этом же контексте, что Федоров в последнее время набирал популярность. Он довольно такой эффективный технократ, популярный среди молодежи, много сделал для цифровизации ВСУ и усиления вот этой дроновой составляющей. В то же время, по данным украинских СМИ, которые, надо сказать, довольно информированы и очень часто публикуют достаточно точные утечки. Так вот, по данным этих украинских СМИ, Федоров на ножах или в контракт находится с Тырским, командующим ВСУ, и поэтому Зеленский решил вот этот вот конфликт загасить таким образом. Вряд ли он Федорова повысит куда-то, но судьба его, впрочем, пока не определена и неизвестна. Достаточно все непросто в украинской политике. В то же время Зеленский демонстрирует, что он неплохой кадровый интриган, так сказать, и достаточно умело переставляет кадры его окружающие. Во всяком случае, кто теперь вспоминает о так называемом Миндичгейте, коррупционном скандале, который затронул его бывшего руководителя офиса и чуть ли не его самого, но тем не менее, вот как-то все затихло, и он по-прежнему достаточно уверенно контролирует ситуацию в своей ближайшей номенклатуре.
0: Выходит, главное – это политическая борьба и политические интриги. Ну а о чем-то еще могут такие перестановки говорить, о какой-то другой ситуации в украинском правительстве?
15: Он стремится тем самым еще больше повысить эффективность действий, прежде всего, армии. Возможно, Буданов будет в этой роли полезен. Если верны слухи про конфликт Федорова и Сырского, то ликвидация этого конфликта тоже призвана повысить действие, эффективность действий ВСУ. Так что, в принципе, вот на это все направлено. Ну, не без политической подоплеки, конечно, и Зеленский одной из главных целей, конечно же, имеет в виду удержание собственной власти, сохранение себя у власти с прицелом на будущее, на возможность того, что ему придется идти на второй срок и переизбираться.
0: И как все это может отразиться на российско-украинском конфликте? Может быть, как-то в ближайшее время повлиять на ситуацию на фронте?
15: Ничего хорошего нам это не сулит. В том смысле, что не оттуда следует ждать подмоги нам. Украинский политический класс выглядит достаточно консолидированным при всех их дрязгах, склоках и интригах. Тем не менее, они пока в целом держат строй по отношению к России, во всяком случае. Что не мешает там грызть-то между собой, но по главной задаче они в целом тут едины, к сожалению, для нас.
0: Спасибо. Обсудили рокировки в украинском руководстве с политологом Георгием Бовтом. Телеграм-канал «Бовт знает». Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движений и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. В Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
16: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружены. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако, что важно понимать? Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас с вами возникает узкое место, мощности для погрузки нормально, а мощности для выгрузки или перевалки мало, это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давит запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие, издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что в Минтрансе и в том же Минсельхозе, это понимаю, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу. А гибко, главное, да, буквально вот в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто, под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно протолкнем. Главная задача не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта.
0: Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт» Сергей Соколов.
17: Переориентирование из Азова в другие направления погранных переходов, это, конечно, затраты. И прежде всего, эти затраты лягут на перемещение железной дорогой. И я знаю, что на сегодня правительством, российскими железными дорогами, совместно с экспортными ассоциациями как раз прорабатываются альтернативные маршруты. Все можно переориентировать. Логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя в пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика, она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС, это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот также на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20. При этом, как вариант, все-таки, я думаю, это временная мера, как раз российские железные дороги, Минсельхоз Российской Федерации, сами, в принципе, участники рынка могут выработать эту модель, где каждый внесет свой вклад в смягчение, в амортизацию этих затрат. По большому счету, поворот, разворот возможен с учетом приоритизации, потому что зерно – это не самый высокий приоритет, хотя мы давно об этом говорим, что как раз в правилах недискриминационного доступа зерно находится на 9-м месте. Хотя, по сути, по субсидированным заявкам, по отдельным, это 4-е место в доступе к инфраструктуре. Я думаю, что временно можно здесь проработать все-таки поднятие вот этого ранжира зерновых, поскольку очень чувствительная, особенно для юга России, отрасль.
0: Сергей Соколов, гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт». Еще в субботу западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Официального подтверждения этой информации не было. Гигантская яма в Новосибирске, которая оставила без воды сотни домов, продолжает расти. За сутки рядом с ней обрушился асфальт, упало несколько деревьев. Края провала постоянно осыпаются, пишут местные СМИ. А причиной его появления стало повреждение канализации. Вода из коллектора на глубине 15 метров размыла грунт, образовались пустоты. На засыпку понадобится 3 недели. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
18: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
19: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
22: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
1: Нижегородские власти создали автономную некоммерческую организацию для защиты региона от атак. Ее назвали «Технология победы Нижегородской области», пишет «Коммерсант Приволжья». Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, следует из базы ГРЛ. Он также возглавляет областной центр подготовки спасателей. Для финансового обеспечения деятельности новой некоммерческой организации правительство утвердило порядок предоставления ей субсидий из областного бюджета. Деньги направят в рамках непрограммной деятельности управления делами регионального правительства. Напомню, в июне в регионе также появилось Министерство защиты объектов. Его возглавил Константин Бочкарев. Российские предприниматели смогут избежать штрафа, если устранят выявленные нарушения. Об этом порталу News.ru рассказал член Комитета Госдумы Алексей Гавырин. Вместо наказания компания сможет заключить соглашение с контрольным органом и направить деньги на исправление проблемы, например, на ремонт оборудования или обучение сотрудников. На это время разбирательство приостановят. Если все условия будут выполнены, дело закроют. Если нет, производство возобновится. Нижегородская область закупает дорожные метеостанции за 47,5 миллионов рублей. Главное управление автомобильных дорог объявило закупку на установку автоматических метеостанций и табло переменной информации на региональных и межмуниципальных дорогах, сообщается на сайте госзакупок. Такие станции используются для круглосуточного контроля погодных условий на трассах. Они измеряют температуру воздуха и дорожного покрытия, влажность, осадки, скорость и направление ветра. Подрядчику предстоит установить 4 автоматические дорожные метеостанции и 8 табло переменной информации, а также выполнить все необходимые монтажные и пусконаладочные работы. На сами метеостанции предусмотрено 17 миллионов рублей, на табло чуть более 20 миллионов, еще 10 с небольшим миллионов рублей заложено на их установку. Нижний Новгород присоединится к инклюзивным просмотрам полуфиналов чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Один из них состоится завтра в ДК-центр на улице Большая Покровская. Мероприятие пройдет при поддержке благотворительной платформы 800 добрых дел и станет частью всероссийского проекта благотворительного фонда «Пари и побеждай», который объединит болельщиков в Нижнем Новгороде, Самаре и Москве. Проект призван сделать главное футбольное событие года доступным для всех болельщиков, независимо от особенностей здоровья. Для гостей организуют тифло комментирование, перевод на русский жестовый язык, а также сопровождение волонтеров. Для посещения мероприятия необходима предварительная регистрация. Участие бесплатное, количество мест ограничено. Разработанный учеными Приволжского медуниверситета костный цемент получил регистрацию Росздравнадзора. Разработка предназначена для эндопротезирования суставов, операции на позвоночнике, лечения тяжелых травм и других сложных хирургических вмешательств. Отмечается, что ежегодно в России проводится около 200 тысяч операций с использованием костного цемента. До последнего времени этот рынок практически полностью зависел от зарубежной продукции. Отечественных аналогов, способных конкурировать по качеству, практически не было. Особенностью нижегородской разработки стало создание полного производственного цикла от получения основного сырья до выпуска готового изделия. Это позволит снизить зависимость российских клиник от поставок иностранных медицинских материалов. Все изделия прошли доклинические и клинические испытания, подтвердив безопасность и биосовместимость. Зарплаты складского персонала в России за год выросли на 45% и в среднем достигли почти 103 тысяч рублей в месяц, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рынка труда. Работодатели продолжают повышать оплату на фоне нехватки сотрудников. Также заметно выросли предложения для работников общепита, промышленности, торговли и клининга. Особенно высокий спрос сохраняется на кладовщиков, грузчиков и специалистов по ремонту техники. О развитии событий на «Бизнес ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
22: Валюта.
2: На 14 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 29 копеек. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
1: Нижавтодорстрой через суд добивается оплаты ремонта дорог из бюджета. Дорожная компания требует обязать Министерство финансов Нижегородской области выплатить почти 336 миллионов рублей долга за ремонт дорог и около 6 миллионов рублей пени за обанкротившегося областного генподрядчика Нижегородавтодор, сообщается в судебной картотеке. Истец как субподрядчик отремонтировал дороги в Богородском и Лукояновском округах, однако работы были оплачены лишь частично. Руководство Нижегородавтодора объяснило невыплаты тем, что договоры субподряда были заключены в исполнении госконтрактов и подлежали казначейскому сопровождению. Ремонт и финансировал областной бюджет. Однако региональные власти решили забрать средства с казначейского счета Нижегородавтодора и субподрядчикам не доплатили свыше 800 миллионов рублей. Вместе с тем истец отсудил свои деньги, однако областной Минфин отказался их выплачивать, и компания обратилась в суд, пишет «Коммерсант Приволжья» со ссылкой на материалы дела. Нидерландский производитель красок «Акзо-Нобель» лишился контроля над российскими заводами. Доля в российских активах, переданная во временное управление компании развития строительных активов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Предприятия «Акзо-Нобель» занимают 35% российского рынка порошковых покрытий, выпускают краски «Дулюкс», «Интернешнл», «Сикинс Интерпон», «Лексиум», «Омнитекс», «Топгрейд» и другие. Новый управляющий намерен развивать локализацию всей линейки продукции и восстановить контракты заводов с госкомпаниями и ВПК. «Акзо-Нобель» – второй случай передачи компании в управление бизнеса иностранных игроков с конца прошлого года. Компания развития строительных активов управляет активами производителя теплоизоляционных материалов «Роквул». Нижегородских предпринимателей приглашают на круглый стол меры поддержки «Инструмент развития бизнеса», который пройдет в Навашине. В мероприятии запланировано участие экспертов регионального центра «Мой бизнес», Фонд развития промышленности Нижегородской области, микрокредитные компании для поддержки предпринимательства ГосМФО, Корпорация развития Нижегородской области, Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора. Также на встрече пройдет выставка местных производителей B2B и B2G переговоры между участниками. Круглый стол состоится 28 июля. Чтобы присоединиться, нужно пройти предварительную регистрацию. Мероприятие запрещено для детей. Зарегистрироваться на круглый стол могут все желающие. Количество мест на выставку-ярмарку ограничено. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в Заволжье, Арзамасе, Набору, в Павлове, рабочих поселках Воскресенское и Таншаево. До конца года аналогичное мероприятие планируется провести в Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Напомню, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса. ФМ. Держитесь курса. Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах – больше 1000. Почему за говядину придется платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
3: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год – плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2%. А баранины и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
4: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке коммерческой около 20%, если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег, себестоимость составляет 60%. И для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Действительно, заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
3: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
6: хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять, но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рогатого скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко, а если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно даже в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
3: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
8: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что, может быть, сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра, и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также пользуются спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
3: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
23: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер 1 от 5 865 000 рублей.
9: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
23: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
24: Exceed. Born for more.
23: Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
14: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Химический танкер «Столт Магнезиум» загорелся у побережья Омана после взрыва неопознанного внешнего устройства. Об этом сообщили Рейтер в компании-операторе судна «Столт Танкерс». По данным компании, инцидент произошел минувшей ночью в Аравийском море. После взрыва в машинном отделении судна начался пожар. В «Столт Танкерс» сообщили, что все члены экипажа находятся в безопасности, никто не пострадал, моряки приступили к тушению возгорания. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил установить лимит на топливо для автомобилей региональных чиновников. Он будет идентичен тому, который действует на всех заправках региона. Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит, видеосвязь никто не отменял. Лишних поездок не будет, отметил губернатор. Кроме того, он дал идентичное поручение руководителям органов местного самоуправления. Для чиновников местных администраций также настоятельно рекомендуется ввести лимит на топливо. Domain.me объяснил сбой ссылок Telegram T.me проверкой на соответствие требованиям управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ранее сегодня основатель Telegram Павел Дуров сообщил в соцсети X, что ссылки с доменом T.me перестали работать и попросил администратора доменной зоны Me разобраться в ситуации. Позднее в компании сообщили, что ограничения сняты и домен снова доступен. Еврокомиссия предложила распространить возрастные ограничения на все цифровые сервисы, включая мессенджеры, чат-боты, ИИ-помощников, видеоигры, видеохостинги и маркетплейсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Тома Ренье. По его словам, инициатива получила название «Соцсети Плюс» и предполагает создание единой системы возрастных ограничений для различных онлайн-платформ. Представитель Еврокомиссии отметил, что сначала необходимо разработать общую систему регулирования, после чего определить требования для каждого вида цифровых сервисов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 17.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться и станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей, заявил Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Среди факторов, которые мешают республике развиваться, Николаев назвал слишком сильный рубль и высокую ключевую ставку. UnionPay впервые с 23-го года принимает нового участника из России. Это банк Центра Инвест. Он планирует в конце июля начать выпуск карт UnionPay, пишет Коммерсант. Меняет ли китайская платежная система политику в отношении российских банков? Из-за воронежского бьюти-мастера, который обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступил из

0: назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
1: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
1: Да, и стабильности. Вы, рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
2: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
0: В самом ЦБ сегодня отметили, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания, так заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4%. В 2027 году, добавил он, по словам Заботкина, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевых ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Конец цитаты. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимает заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открыты опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
4: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
3: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения купирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
0: София Донец, главный экономист инвестиций. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Эльвира Набиуллина предостерегала от попыток снижения ставки в условиях, как она считает, высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Возможно, китайская UnionPay меняет политику в отношении российских банков. Об этом говорят эксперты на фоне новостей о том, что платежная система впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центринвест», крупный региональный игрок, который в основном работает на юге России, в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июля начать выпуск карт UnionPay, уже открыл на них предзаказ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу поддержки. В банке «Бизнес.ФМ» заявили, что отказываются комментировать что-либо до релиза, дат которого не обозначили. Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали UnionPay, подпали под блокирующие санкции США. Впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты UnionPay, Азиатско-Тихоокеанского банка и Россельхозбанка. А присоединение нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт-инвестор Максим Ульянов.
5: В 2022-2023 году действительно Union Pay выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт. После попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки у нас осталось на данный момент всего два банка, которые имитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И он как с

0: 2023 года, в моем понимании, мы забыли уже про UnionPay. То есть те, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 2026 году появляется еще один банк, который готов имитировать карты UnionPay, выглядит новым этапом в развитии наших отношений дружеских с китайской финансовой системой. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе и входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон.
1: Наши крупные банки не пошли вслед за Центринвестом из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что называется.
0: Наши крупные банки в большинстве своем уже имитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор. Какова сейчас ситуация с принятием китайской системы новых российских игроков и изменилось ли что-то, объясняет и представитель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД Виктор Достов.
3: Ситуация не сводится к формальным ограничениям. В принципе, если есть российский несанкционный банк, то формальных причин, чтобы он не стал членом UnionPay и карточки не выдавались в россиян для платежей, в принципе, нет. Тем не менее, мы видели, во-первых, ограничения по карточкам с российскими ГИНами. Это код банка, который нанесен на карточке, по которому можно понять, в какой стране, каким банком он выдан. Кроме этого, мы видели осторожность со стороны UnionPay, потому что обороты происходящие все мизерные, это такой очень нишевой продукт. Различные риски, которые они видят, они достаточно для них велики. Поэтому, собственно, вот такая вот ситуация, в которой, с одной стороны, банки-эмитенты и клиенты не видят таких абсолютно точных, ярких и понятных выигрышей. Платежная система видит определенные риски. Она привела к тому, что начавшийся процесс эмиссии UnionPay в России быстро сошел на нет, и люди потеряли интересы.
1: Можно говорить о том, что политика UnionPay в отношении российских банков изменилось?
3: Я бы, наверное, не стал так говорить, потому что я не думаю, что есть какая-то общая единая политика UnionPay по отношению к российским банкам. Я думаю, что они рассматривают каждый случай конкретно и оценивают риски. В данном случае они решили, что потенциальные выгоды перевешивают потенциальные риски.
2: Виктор Достов, представитель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов АЭД. По статистике банка РСХБ, который продолжает выпускать такие карты, россияне активно пользуются UnionPay. В Китае, Таиланде, Вьетнаме, Турции, в Евросоюзе карта этого банка не принимается. В некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка. Выпущенные в России карты UnionPay не работают на некоторых сайтах зарубежных сервисов бронирования иностранных авиакомпаний вроде Booking. Однако их можно использовать на сайтах многих китайских и турецких перевозчиков и на сервисе Trip.com. Правда, на нем можно расплачиваться картами МИР. За воронежского бьюти-мастера, который обвинили в сокрытии дохода на 168 рублей, вступилась генпрокуратура. Она требует прекратить уголовные преследования. По крайней мере, об этом бизнес-фэм сообщила сама Елизавета Пигуль. В 2024 году ей, как малоимущей в соцзащите, одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе соцконтракта она выполнила. Но в 2026 году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Как рассказала бизнес-фэм сама Пигулина, с тех пор у нее уже 4 раза поменялся следователь. На сегодня адвокат сообщил ей, что появился ответ на запрос, сделанный в генпрокуратуру. Из него следует, что ведомство требует от воронежских коллег прекратить дело.
4: После первой волны всеобщей огласки мне предъявили уже 3-е обвинение, где сумма, превышающая прожиточный минимум, по мнению следствия, составила там 40 тысяч рублей. Откуда она взялась, ни я, ни мой адвокат не знаем. Также они написали, что у меня был доход от ценных бумаг. Доходом от ценных бумаг они назвали инвест-копилку в Т-банке, но мой якобы доход от ценных бумаг составил, если я не ошибаюсь, там в один месяц 80 рублей, в другой 120. После этого мы должны были подписать 270 всю статью с адвокатом, ознакомиться с новым томом уголовного дела. Но следователь позвонил адвокату, сказал, что это отменяется, потому что у Следственного комитета Ленинского района изъяли дело в Следственном управлении номер 2 особо важных дел. Следствие продлили до 21 июля. Но вот буквально с утра позвонил адвокат, сказал, что у нас снова новый следователь, уже получается 4-й. И решение прокуратуры, которое Генпрокуратура спустила требование прекратить по мне уголовное преследование, а также просмотреть все дела, кто находится под следствием, у кого плюс-минус такая же ситуация, как у меня, действительно разбираться, кто прав, кто виноват. А документ вот этот у меня есть. Запрос изначально был исключительно в Генпрокуратуру, а Генпрокуратура спустила наше воронежское требование. Это информация, которую как бы я знаю с адвокатом. Там было написано, что Пигель, будучи убежденной о наличии предполагаемого права на госпомощь, обратилась на компетентный орган, который, если опять же своими словами, мог как отказать, так и одобрить данную выплату, поэтому никаких фиктивных документов, ложных сведений не предоставляла. Задачи социального контракта выполнила.
2: Елизавета Пигуль, предпринимательница бизнес-фан, отправила запрос в Воронежскую прокуратуру. Пока не ясно, согласится ли с позицией прокуратуры Следственный комитет, хотя ранее Александр Бастрыкин требовал доклад по делу Пигуль.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Курс истории или история курса.
10: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен. Сегодня курс примерно 120.
9: Курс истории или история курса на Business FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Оборот МВидео за 6 месяцев увеличился более чем в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил более 17,5 миллиардов рублей. С отчетностью компании ознакомились в «Ведомости». А вот выручка за прошлый год в МВидео сократилась на 28% и составила 325 миллиардов. Отрицательную динамику в компании объяснили снижением потребительской активности на рынке бытовой техники и электроники. Яндекс намерен отсудить товарный знак «Я дома». Компания не смогла зарегистрировать наименование в Роспатенте, поскольку одноименный знак принадлежит дизайнеру из Томска Инне Япочинцевой. Девушка получила права на марку «Я дома» 6 лет назад. Так называется ее студия. У Яндекса заведомо высокие шансы выиграть дело, считают юристы. Япочинцева зарегистрировала знак для слишком многих классов товаров и услуг и вряд ли использует все из них. Группа «Аэрофлот» перевезла за первые полгода 26 миллионов человек. Прирост составил всего 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число рейсов за 6 месяцев тоже сократилось на 0,7%. Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» обслужила 14 миллионов пассажиров. Остальная нагрузка легла на другие активы группы – авиакомпанию «Россия» и «Лоукостер Победа». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Семнадцать сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. А первым и сильнейшего выявит сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером, начнется в 22 часа по московскому времени. Днем позже сыграют Аргентина и Англия. А подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
15: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним Мбаппе или с Дембеле, или с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
14: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с Бизнес ФМ, что несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны. И победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
16: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре. Даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности. Потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или Обольме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания в достаточно большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвы 22 интеллектов.
14: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
15: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
14: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джанни Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
18: Добрый вечер.
2: Ну что ж, начинали сегодня опять за здравие. Вновь приближались к отметке 2200, но второй половине дня весь рост слили и ушли в небольшой минус. Все это несмотря на то, что сегодня растет не только нефть, не только газ, но и металлы неплохо растут, и рубль при этом ослабел. Тем не менее, российский рынок в красном.
18: Ничего не впечатляет действительно инвесторов и участников торгов на российском рынке, не впечатляет на покупки. И действительно, после одного дня роста вновь мы наблюдаем консолидацию. Это прямо вот повторение последних недель. То, что наблюдаем, и технический отскок, потом день, а может два, консолидация, а потом падение к концу недели. Но вот что может вызвать падение к концу недели, это, конечно, ожидание того, что Банк России все-таки не будет снижать ставку, возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и завтра будут недельные данные по инфляции, посмотрим, какие там все-таки будут значения, но все-таки стоит, наверное, ожидать некой стабилизации недельной инфляции. Уже такие пределы были, на мой взгляд, достигнуты, но, тем не менее, какого-то серьезного замедления темпов роста потребительских цен ждать, на мой взгляд, не стоит. Так что вот завтра может такой сюрприз быть не очень хороший для рынка. Ну и в целом мы видим, что ожидания, связанные с паузой, как раз оптимизма вообще не добавляют. Наоборот, добавляют такого небольшого негатива. Пока небольшого. Но если мы посмотрим на ставки денежного рынка, то денежный рынок тоже, в общем, на паузе задумался. Недельная ставка 14,14, ну, почти пауза. А ставка овернайт или ставка на один день в рублях 14,3. То есть здесь тоже в целом рынок денежный не рассчитывает на какие-то изменения ставки на ближайшем заседании. Напомню, заседание Банка России пройдет 24 июля. Ну, рубль падает на фоне некого локального спроса на валюту, о чем говорят участники торгов. 15 копеек прибавляет китайский юань. В районе 11 рублей 49 копеек торгуется китайская валюта. Интересный момент все-таки, пойдет ли юань выше 11,5, выйдет ли из такого привычного коридора 11, нижняя граница 11,5, верхняя. Но попытки были недавно, не получилось, вернулись ниже. Посмотрим, что будет уже сегодня, а может и завтра. Ну и цены на нефть не являются пока драйвером для российского рынка акций. Ну и хоть растут, отошли от максимальных значений, смесь Brent в районе 84,5 долларов.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
19: В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов, примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
17: Транширы на Бизнес FM.
20: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
22: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь, потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку. Но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня. Осторожней. Можно по-другому. И ты еще раз права. Но я-то не могу осторожней. Но очень хочу не подвести.
21: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
22: В жизни, цитирую Булата Акуджаву, искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
21: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
20: Между делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: 17.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Глава Башкирии Радий Хабиров заверил, что основные объекты словацкого нефтехимического комплекса в результате удара не пострадали. По его словам, это была самая массированная атака вражеских беспилотников за все время. Было несколько очагов воспламенения, практически все они ликвидированы. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели, написал Хабиров в телеграм-канале. Восстановительные работы будут идти круглосуточно, отметил глава Башкирии, выразив надежду, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объемы работы. Латвия планирует запретить импорт некоторых товаров из России и Белоруссии. Правительство одобрило подготовленный МИДом законопроект. В нем говорится о запрете на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии, сообщило литовское национальное радио ЛРТ. Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров, так и на ввоз из третьих стран. Транзит через территории Латвии в другие государства, члены ЕС, не ограничен. Американские сенаторы требуют от Пентагона в течение недели раскрыть данные об ударе по школе в иранском Минабе. Официальное письмо направило ведомству группу из 25 сенаторов-демократов. Ни один республиканец или представитель независимых сенаторов не поставил свою подпись под документом. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что не верит, будто удар по школе, жертвами которого стали 180 человек, нанесли американские военные. Глава Министерства войны Пит Хексет обещал опубликовать отчет о расследовании, когда наступит подходящий время. Ракета «Союз» кораблем «Союз МС-29» несколько минут назад стартовала с Байконура. На борту экипаж из двух россиян и американца. На Международную космическую станцию отправятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Через 8 минут 49 секунд после старта ракета выведет корабль на орбиту. Он сделает два оборота вокруг Земли и пристыкуется к станции в 20:56 по московскому времени. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Ее уход ранее анонсировал Зеленский вместе. С ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьер-депутат планирует избрать 16 июля. Кто и может стать, как будут делить портфели, зачем это нужно Зеленскому? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России к этим ресурсам был ограничен на полчаса. Больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Что это было? Подробности на Business FM. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Свириденко в отставку. За высказались 259 депутатов против 1, еще 47 воздержались. То, что премьер Юрий Свириденко покинет свой пост, ранее анонсировал Зеленский. На месте с ней в отставку уходит и весь состав правительства. Нового премьер-депутат планирует избрать в четверг, 16 июля. До формирования Кабмина правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Украинские СМИ со ссылкой на нардепов сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского, занимающего эту должность. Кирилл Буданов, внесенный в России перечень террористов-экстремистов, станет главой Минобороны Украины. Но официальных заявлений пока нет. Про нынешнего министра обороны Михаила Федорова информации также нет. Ранее предполагалось, что он станет новым премьером, но теперь украинские СМИ допускают, что основная цель этих перестановок – убрать Федорова из правительства Украины в принципе. Мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
0: Министр обороны, это скорее для Буданова будет понижением, чем повышением. Возможно, тем самым Зеленский освобождается от потенциального какого-то политического соперника, если заглядывать в отдаленное будущее и возможность проведения там выборов. Собственно, фигура Федорова обсуждается именно в этом же контексте, что Федоров в последнее время набирал популярность. Он довольно такой эффективный технократ, много сделал для цифровизации ВСУ и усиление вот этой дроновой составляющей. В то же время, по данным украинских СМИ, которые, надо сказать, довольно информированы, Федоров на ножах или в контракт находится с Тыркин, командующим ВСУ, и поэтому Зеленский решил вот этот вот конфликт загасить таким образом. Достаточно все непросто в украинской политике, в то же время Зеленский демонстрирует, что он неплохой кадровый интриган, так сказать, и достаточно умело переставляет кадры его окружающие. Во всяком случае, кто теперь вспоминает о так называемом Миндельгейте, коррупционном скандале, который затронул его бывшего руководителя офиса и чуть ли не его самого, но, тем не менее, вот как-то все затихло, и он по-прежнему достаточно уверенно контролирует ситуацию в своей ближайшей номенклатуре. Он стремится тем самым еще больше повысить эффективность действий, прежде всего, армии. Возможно, Буданов будет в этой роли полезен, но не без политической подоплеки, конечно, и Зеленский одной из главных целей, конечно же, имеет в виду удержание собственной власти, сохранение себя у власти с прицелом на будущее, возможность того, что ему придется идти на второй срок и переизбираться.
1: И как все это может отразиться на российско-украинском конфликте, может быть, как-то в ближайшее время повлиять на ситуацию на фронте?
0: Ничего хорошего нам это не сулит, в том смысле, что не оттуда следует ждать подмоги. Нам украинский политический класс выглядит достаточно консолидированным при всех их грязных склоках и интригах, тем не менее они пока в целом держат строй по отношению к России, во всяком случае. Главные задачи, они в целом тут едины, к сожалению, для нас.
2: Политолог Георгий Бов, с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Также о своей отставке объявил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин на прошлой неделе. Во время массированной атаки российских войск по Украине и Вишневом произошел пожар с детонацией боеприпасов. Тогда Зеленский заявил, что двое должностных лиц Укроборонпрома согласовали размещение арсенала в городе вопреки закону и пообещал наказать ответственных. Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили министерство, судовладельцами обрабатываются меры по защите флота, отрабатываются капитанами порта, ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут ориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалки сельскохозяйственных грузов в разных регионах России. Логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорит сообщение министерства. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
3: Последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. Это не подавляющая часть, но это заметно и много. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружены. Как, например, Волжский путь в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг». Однако, что важно понимать? Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна, да, и прочих аграрных грузов пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Если где-то у нас возникает узкое место, мощностей для погрузки нормально, а мощностей для выгрузки или перевалки мало, это тормозит сразу весь процесс и ведет к затовариванию рынка. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Без субсидирования, без увеличения мощностей тех же вагонов, в РЖД их, в принципе, никогда особо много-то не было, бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД текущие и издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача. Если бы у нас был хотя бы сезон в запасе или полсезона, да, или сейчас бы был не сезон, тогда да, но сейчас, в принципе, вот это самое неудобное время, когда этим приходится заниматься. В остальном, да, если отвлечься от этих эмоций, то, что в Минтрансе и в том же Минсельхозе, это понимаю, не делать ставку только на один какой-то альтернативный путь, на одну логистическую альтернативу, а гибко, главное, да, буквально в моменте сейчас, да, вот в режиме ручника комбинировать разные варианты, вот эти вот упомянутые ЖД, речку и авто, под конкретной ситуацией, конкретной товарной партии. Если это получится, зерно протолкнем. Главная задача не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта.
2: Николай Лычев, руководитель центра «Мастерская агротрендов». Азово-Донской канал связывает Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым данным, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт» Сергей Скалов.
4: Переориентирование из Азова в другие направления погранных переходов, это, конечно, затраты. И прежде всего, эти затраты лягут на перемещение железной дорогой. И я знаю, что на сегодня правительством, российскими железными дорогами, совместно с экспортными ассоциациями, как раз прорабатываются альтернативные маршруты. Все можно переориентировать. Логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя в пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика, она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС, это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот также на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20. При этом, как вариант, все-таки, я думаю, это временная мера, как раз российские железные дороги, Минсельхоз Российской Федерации, сами, в принципе, участники рынка могут выработать эту модель, где каждый внесет свой вклад вот, в смягчение, в амортизацию этих затрат. По большому счету, поворот, разворот возможен с учетом приоритизации, потому что зерно – это не самый высокий приоритет, хотя мы давно об этом говорим, что как раз в правилах недискриминационного доступа зерно находится на 9-м месте. Хотя, по сути, по субсидированным заявкам, по отдельным, это 4-е место в доступе к инфраструктуре. Я думаю, что временно можно здесь проработать все-таки поднятие вот этого ранжира зерновых, поскольку очень чувствительная, особенно для юга России, отрасль.
2: Сергей Соколов, гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт». Еще в субботу западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Официального подтверждения этой информации не было. Из-за проблемы с судоходством власти Ростовской области начали искать альтернативу Азовскому морю для экспорта зерна, сообщила глава регионального Минсельхоза Анна Касьяненко. Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. А сегодня доступ из России ко всем этим ресурсам был ограничен на протяжении получаса. Сайт Apple не открывался, а сервисы Google не работали нормально, в том числе сбоил и поисковик. А больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. Впрочем, никаких объяснений не последовало. Предположить, что это было, также затруднительно, говорит технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
5: Я думаю, что, возможно, где-то магистральные провайдеры что-то делали. Возможно, и это владельцы сервисов делали, хотя маловероятно. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме. Какой-то крупный магистральный провайдер, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру. Поэтому мне кажется, что здесь маловероятно, что Google, Samsung и GitHub сговорились и отключили Россию. Скорее всего, это какие-то либо плановые работы, либо тестовые работы, что-то в таком ключе.
6: Все-таки скорее сбой или скорее, если мы говорим о тестовой работе, прощупывание, да, попросту говоря?
5: Думаю, что не похоже на прощупывание. Мне больше кажется, что это больше связано с тем, что перестроение чего-то шло, поэтому так и работало. То есть, если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, то ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и поднимает. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал.
2: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. На мае этого года уже наблюдались проблемы с доступом к GitHub. Роскомнадзор тогда сообщил, что не ограничивал доступ к ресурсу. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин также призывал российских разработчиков переносить свои проекты на другие платформы.
7: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
7: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
24: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
26: Деньги.
27: В китайском языке есть слово «жэньминьби». Оно означает «народные деньги». До основания КНР их выпускали на территории революционных баз и освобожденных районов Китая. В 1948-м словом «жэньминьби» стали называть деньги, которые выпускал в обращение Народный банк Китая. А сейчас этим словом иногда обозначают действующую валюту страны – юань.
26: История денег на Business FM.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
26: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
29: Здравствуйте. В студии Юлия Лодникова. В Нижегородской области выросло число ДТП с дикими животными. С начала года в регионе зафиксировано более 170 аварий, в результате которых травмы получили 10 человек, один участник дорожного движения погиб. Госавтоинспекция напоминает водителям простые меры предосторожности. Снижайте скорость на участках с соответствующими предупреждающими знаками. При замеченном животном рядом с дорогой уменьшите скорость и при необходимости остановитесь. Включите аварийную сигнализацию и убедитесь, что путь свободен, прежде чем продолжить движение. Если столкновение избежать не удалось, инспекция рекомендует ни в коем случае не покидать место ДТП, обозначить его знаками и световыми приборами в темное время суток, вызвать сотрудников госавтоинспекции и следовать их указаниям. Работа Нижегородского метро изменится 18 июля, сообщили в администрации города. Это связано с проведением на стадионе Совкомбанк-Арена Суперкубка России по футболу. На Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии с 6 до половины 8 вечера вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут. Кроме того, с половины 10 до окончания работы метро по Автозаводско-Нагорной линии вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут, а по Сормовско-Мещерской линии метрополитена с интервалом 5 минут. Главный трофей «Олимбет Суперкубка России» по футболу представили в знаковых локациях Нижнего Новгорода – Нижегородском Кремле и Кремлевском фуникулёре, на Нижневолжской набережной, Чкаловской лестнице и Стрелке, в парке 803-й Нижнего Новгорода на набережной Федоровского и других местах, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. 16 июля Суперкубок и амбассадоры РФС отправятся в Семенов, где посетят предприятие «Хохламская роспись». На следующий день, 17 июля, гости пообщаются с болельщиками, проведут фото- и автограф-сессии в парке 803-й Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и в других городских локациях. Здесь к ним присоединятся известные футболисты «Спартака» и «Зенита» Ари, Юрий Жирков и Роман Широков. В день матча легенды российского футбола станут главными участниками фестиваля болельщиков около Совкомбанк-арены. Все пришедшие на матч смогут взять автографы у звездных спортсменов, сыграть с ними в футбол, а также попробовать свои силы в различных футбольных конкурсах и розыгрышах, приобрести фирменную атрибутику. Всего будет организовано более 50 различных активностей и мероприятий для лиц старше 6 лет. Потребности нижегородцев в бесплатном переобучении по нацпроекту «Кадры» увеличилось вдвое. За полгода заявки на переобучение подали более 6 тысяч жителей региона. Рост интереса к программе связан с ее эффективностью. По данным Минтруда, более 80% граждан после завершения обучения находят работу по новой специальности. Особенно востребованы программы, связанные с рабочими профессиями, цифровыми технологиями, туризмом и экологией, подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. На сегодняшний день для жителей Нижегородской области доступно более 100 программ обучения. Детям в России ограничат доступ к соцсетям и чат-ботам с искусственным интеллектом в ближайшие 2 года. В Госдуме предложили запретить такие платформы для детей младше 14 лет. Подростков старшего возраста хотят обучать безопасному и грамотному использованию искусственного интеллекта. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
10: Валюта.
9: На 15 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 49 копеек. Евро 88 рублей 53 копейки. Курс китайского юаня 11 рублей 38 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
29: Более 50 научных проектов нижегородских организаций получили поддержку Российского научного фонда с начала года. Победители определены по итогам нескольких профильных конкурсов. Среди знаковых проектов – мультимодальная система для биомедицины от ПИМУ, разработки для терапии опухолевых заболеваний от ННГУ имени Лобачевского, тестирование защиты объектов энергетики от кибератак на цифровом полигоне от Нижегородского политеха. В этом году гранты впервые получил университет Неймарк. Его проекты связаны с исследованием возможностей мозга и замедлением когнитивного старения. Нижегородское правительство продолжит создавать условия для внедрения разработок нижегородских ученых в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. За первое полугодие текущего года грантовую поддержку получили коллективы Института прикладной физики РАН, Института металлоорганической химии, Института химии высокочистных веществ и другие учреждения региона. Размер финансирования по каждому из проектов составит от 1,5 до 50 миллионов рублей ежегодно. Также Российский научный фонд подвел итоги конкурса прикладных научных исследований в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Победителем конкурса стал совместный проект компании «Алькрона» и НГТУ имени Алексеева. Ученые разработают прогрессивные конструкции комбинированного корпусного режущего инструмента и создадут цифровую платформу, объединяющую технологии машинного обучения для автоматизированного проектирования инструмента и аддитивного производства. Реализация проекта рассчитана на 2026-2028 годы. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta и Skoda Fabia. Это позволит сэкономить около 7,5 миллиардов долларов. Исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50% и снижение сложности предложения на 75%. Целевой показатель продаж – 9 миллионов автомобилей в год. Реструктуризация также может затронуть 4 немецких завода и повлечь за собой сокращение от 50 тысяч рабочих мест, сообщает Рейтер со ссылкой на Rotetrack. АКБМ «Африкантов» в Нижнем Новгороде за 3 года снизила вредные выбросы на 12 тонн или 17%. Значительный вклад в улучшение экологии внесли 16 новых газоочистных установок, сообщили в пресс-службе компании. Указанный объем выбросов по подсчетам предприятия эквивалентен загрязнением от 350 легковых автомобилей. Также важным шагом для улучшения экологической обстановки стал отказ от мазута в прошлом году, добавили в пресс-службе АКБМ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
26: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Россияне чаще ездят отдыхать в одиночестве. Лето – сезон путешествий, и все больше жителей нашей страны выбирают поездки поодиночке. Куда и зачем едут соло-путешественники, выясняла Ольга Кашинская.
11: По статистике, которую приводит «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство, 96%, остались этим опытом довольны. Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта.
12: Изначально путешествие начиналось из Москвы. Поехала до Калуги на электричке, практически до Брянска. Я доехала блаблакаром, и вот оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Получается, что тебе действительно не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Вот если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве это будет скучно, но это не так. Потому что когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе просто притянутся другие люди, и, наверное, никогда твоя одиночная поездка прям одиночной не будет.
11: А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом. Не в пользу ресторана.
13: Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей, но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми. И на целый день выезжала в разные итальянские города, вроде Вероны, Бергамо. Такого соло-путешествия я 100% советую каждому повторить хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники, и местные мне советовали на пляж выходить без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома.
11: Однако соло-путешественники – это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжит вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.
14: В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм – это санатории, отели с лечением, с таким оздоровлением. Но это связано с тем, что достаточно возрастная аудитория. Среднее положение здесь занимают экскурсионные туры. Тут от 15 до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые. Им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это такой путь к самим себе в определенной мере. А если это какие-то отдаленные регионы, Камчатка, Алтай, Байкал, Северный Кавказ, здесь берут туры, потому что зачастую это удобнее, безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки – это вертолет, и один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, да, для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия.
11: Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти в половину. Девушки, по общему впечатлению, действительно более склонны к одиночным поездкам. Но мужчины этот тренд тоже распробовали, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
15: Как правило, это не только короткие поездки на 2-3 дня, но и отмечаем интерес к длительным поездкам, особенно в Юго-Восточную Азию, куда или мужчины, или девушки уезжают каждый со своей целью. Кто-то просто отдохнуть от цивилизации, кто-то больше времени провести, занимаясь разными практиками или спортивными мероприятиями, типа серф, кампы или еще что-то. Я, по крайней мере, отмечаю, что больше появляется мужчин-соло-путешественников, что раньше было представить довольно сложно. В основном же тоже все-таки такого рода путешествиями занимается на прекрасный пол. И такие путешествия, как правило, планируются заранее.
11: Впрочем, любая статистика в вопросе соло-путешествий обречена на искажения. Часто в такие поездки люди отправляются за духовным опытом, не по пакетному туру. И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу, дышать хвоей и думать о вечном, часто остаются за рамками статистического учета. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
26: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
1: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Обязательный и немалый штраф грозит каждому ловеласу-обманщику в Южной Каролине. Так в этом американском штате и сегодня могут наказать пойманного соблазнителя, который отказался жениться на юной деве после случившегося. Исключение в законе только одно. Если у девушки репутация распутницы. Что это значит в век соцсетей, в документе не уточняется. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
17: Деньги. При Николае II петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
18: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дональд Трамп отказался от идеи взимать 20-процентный сбор за проход судов через Ормузский пролив. Вместо этого, по его словам, расходы США будут компенсироваться за счет торговых и инвестиционных соглашений со странами Персидского залива. Эти инвестиции будут огромными, но в то же время чрезвычайно полезными для них и их будущего, написал президент в соцсети Truth Social. Он также отметил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, за исключением иранских. По его словам, любое судно, следующее в Иран порт или покидающий его, будет подвергаться блокаде со стороны американских военных. Суд Стамбула объявил премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, сообщила газета «Сабах». Политика обвиняют в преступлениях против человечности. Как пишут турецкие СМИ, решение связано с делом о перехвате Израилем флотилии «Сумуд», следовавшей в сектор Газа. Пилотируемый корабль «Союз МС-29», стартовавший примерно 40 минут назад с Байконура, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2». Это следует из трансляции Роскосмоса. На Международную космическую станцию отправились космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. За день до запуска на Байконур прибыл директор НАСА Джаред Айзекман. Вместе с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Бакановым он проводил участников 75-й долговременной экспедиции. Ожидаемая продолжительность миссии – 261 день. Главный дом усадьбы знаменитого русского юриста Федора Плевака в Тамбовской области выставлен на продажу за 1 рубль. Объект культурного наследия в селе Вишневое может получить новую жизнь как креативное или общественное пространство, апартаменты, кафе, магазин или медучреждение, сообщается на сайте правительства региона. Стоимость строения площадью 247,5 квадратных метров составляет 1 миллион 360 тысяч рублей, но стартовая цена аукциона всего 1 рубль. Главное условие для покупателя провести реставрацию в установленные сроки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей, заявил Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Среди факторов, которые мешают республике развиваться, Николаев назвал слишком сильный рубль и высокую ключевую ставку. В самом ЦБ сегодня заявили, что регулятор не вправе, цитирую, закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. ФАС раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за вероятного завышения расценок на бензин и дизтопливо на заправках. Так, Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум местным сетям АЗС «Феникс» и «Залив». В Краснодаре выданное предупреждение сразу 6 компаниям. Что они значат и как компании должны выполнять предписания ФАС?

0: числе, по его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
1: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
2: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
1: Да, и стабильности. Я верю, все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
2: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
0: В самом ЦБ сегодня отметили, что регулятор, цитирую, «не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания», так сказал зампред ЦБ Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что, принимая правительство меры, обеспечит нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году, добавил Заботкин. По его словам, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевой ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимать заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открыты опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
4: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
3: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения купирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше. В начале месяца Набиуллина предостерегала от попыток снижения ставки в условиях, как она считает, высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензии одни и те же. Вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках. Саратовское управление ФАС направило предупреждение двум местным сетям АЗС «Феникс» и «Залив», которые изменили цены на бензины А92 и А95. Компании должны исполнить предупреждение до 31 июля. О ситуации в регионе говорит журналист из Саратова Денис Лебедь.
5: Что касается цен, подняли только пара независимых производителей. ФАС выписала предостережение, потребовали привести в порядок до конца месяца. Крупные игроки ничего не меняли. Единственное, что у них очереди появились.
6: А вы сами ездите?
5: Нет.
6: А вот говорите, местные независимые поднимали. А в какую стоимость это все?
5: Честно, цену не отследил. Собственно, ФАС не сообщала именно ценовой аспект. Сообщила только результаты проверки.
6: А как люди реагируют? Обсуждается ли это?
5: Да, в местных пабликах обсуждают, негодуют, возмущаются. Такого массового недовольства нет.
6: Очереди сейчас большие сохраняются. Если какие-то...

0: либо изменения?
1: То, что я видел буквально вчера, на паре заправок вообще никого не было, возможно, потому что не было бензина, но не точно, потому что просто мимо проезжал. На одной заправке видел очередь машин примерно на 30. Но это вечерний час пик был, поэтому вот просто такой локальный ажиотаж.
2: Денис Лебедь, журналист из Саратова. Кировское управление ФАС направило предупреждение сразу трем компаниям: ЧПЕСК нефтепродукт, Луцкая нефтебаза и Келемез нефтепродукт в связи с изменением цен на топливо на АЗС под брендом «Движение». Компании, как отмечает ФАС, занимают доминирующее положение в нескольких районах области, и изменение цен предприятиями может быть экономически необоснованным. Комментирует главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» из города Кирова Анастасия Белова.
3: Ситуация по топливу у нас была не очень хорошей на прошлой неделе, точнее она была практически критичной, потому что топливо на заправках резко исчезло. Это, наверное, была середина недели. По крайней мере, на прошлой неделе там, где появлялось топливо, были большие очереди. Не было понимания, когда оно появится на заправках. Это касается бензина 92-го и 95-го, потому что дизельное топливо на большинстве заправках присутствовало. Стояли очень большие очереди. В частности, что у нас было предпринято по четным и нечетным дням, отпускать бензин в зависимости от номеров, четные либо нечетные номера. Дальше у нас на автозаправочных станциях усилили патрули, привлекли силовые структуры. Сейчас ситуация со вчерашнего дня, она начинает нормализовываться.
2: Анастасия Белова, главред проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове. А в Краснодаре выдано предупреждение сразу шести компаниям, в том числе АЗС «Уфимнефть», АЗС «Атан» и АЗС «Степная». А Нижегородская «Уфас» выдала предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС под брендами «Эска» и «Газпромнефть». Жительница одного из поселений Ставропольского края Лидия также отмечает, что частные заправки завышают цены из-за отсутствия конкуренции.
4: У нас тут бензин в Баргустане стоит 175 рублей. Я вчера ехала вечером домой, он был 175, он был в наличии. Пару дней вообще было по нулям, не было ничего. И вот было 175. На той неделе я лично не видела, но народ говорил, был по 200 рублей за литр. На всех государственных заправках сейчас он так и держится, 65-70, то есть как в пределах нормы, как это было и до всей этой ситуации. На частниках, на «Октане» я вчера заправлялась лично вечером, по 139 рублей было. Бензин был. Никаких лимитов, ничего не было. Особенно я еду домой после 8 часов вечера. В это время найти бензин очень достаточно проблематично, потому что его вообще в целом нету. Эти заправки закрыты, стоят, ленточка перекрывают въезд.
5: Это повсеместная история.
4: Это практически на всех заправках, да. Например, если ты вечером едешь, если тебе повезло, вот я вчера ехала, мне просто повезло, что мне попался бензин. Я вообще ожидала того, что я буду сидеть в очереди несколько часов, чтобы заправить себе полный бак. И на некоторых заправках у тебя лимит 30 литров.
2: Лидия, жительница Ставропольского края, Удмуртское управление ФАС установило признаки нарушения закона о защите конкуренции ООО «Петросервис». Компания занимает доминирующее положение на рынке дизтоплива. С 18 июня по 7 июля компания, по данным ФАС, изменила цены на дизель, поставляемые аграрием. Компании направлено предупреждение о необходимости приведения цен к экономически обоснованному уровню. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
6: Фабии и Джетта давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концернов Volkswagen. Тут надо понимать, что тот же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему с гибридами Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, не к 30-му могут сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, не блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
2: Максим Ракетин, Kyuto.ru. Структуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет за собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер.
0: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
8: АУ «Вкус Рил» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
9: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Британские ученые доказали.
13: Ученые назвали самые нездоровые страны. В исследовании основными факторами оценки были ежегодное потребление алкоголя на человека, ежегодное потребление табака на человека и распространенность ожирения среди населения. На первом месте оказалась Чехия, где на человека в год приходится почти 14 литров чистого алкоголя. Россия на втором месте, на третьем – Словения. В целом, Восточная Европа оказалась наиболее нездоровым регионом в мире. США – единственная неевропейская страна, попавшая в первую десятку, поскольку 35% взрослых американцев страдают ожирением. А вот Афганистан – самая здоровая страна с одним из самых низких уровней ожирения в мире – меньше 3%. Здесь люди выкуривают в среднем всего по 83 сигареты в год. А продажи и потребление алкоголя вообще под запретом.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
11: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
14: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
11: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
15: Российский электромобиль «Атом» станет первым автомобилем, для которого предприятия «Росатома» будут производить сразу два ключевых компонента электрической силовой установки – тяговую батарею и интегрированный электропривод, сообщили ТАСС в «Росатоме». Также госкорпорация готова предложить российскому автопрому ключевые компоненты электромобиля и уже ведет переговоры со всеми отечественными производителями. ООО «Союз Текстиль СТ» открыла в Курске новую линию по производству нетканого полотна «Спанлейс» для санитарно-гигиенических и медицинских изделий мощностью 6 тысяч тонн продукции в год. Линия может выпускать полотно разной плотности от очень тонкого до плотного. Производство запущено в рамках масштабного инвестпроекта компании по расширению мощностей. Общий размер инвестиций в его рамках около 2 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. Железнодорожный оператор крымских поездов расширяет географию перевозок и запустил новый поезд «Москва-Ростов-на-Дону», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день. Состав следует через Воронеж. Продажа билетов на него открывается за 30 суток. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
10: Строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: В 18.48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. А первыми сильнейшего выявит сборная Франции и Испания. Эта игра пройдет сегодня вечером, начнется в 22 по Москве. Днем позже сыграет Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде. Но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в 2 последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
18: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего 1 балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним с Мбаппе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
17: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с бизнесом, что несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны. И победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
19: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре. Даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности. Потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или Аубольме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания достаточно в большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвой 22 интеллектов.
17: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же. Мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
18: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная позиция. политикам. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
17: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается ФИФА, то главе организации Джани Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
16: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
20: Добрый вечер.
2: Ну, немножко под вечер улучшились настроения у российских игроков. Индекс даже вышел в плюс и прибавил по итогам основных 0,3%. Но, собственно, ничего такого-то сегодня страшного не произошло. Даже объективно-то наоборот.
20: Ну, действительно, ничего хорошего и ничего страшного не произошло. Во всяком случае, рынок для себя не нашел ни того, чего можно сильно испугаться, ни того, чему можно сильно порадоваться. Но все пока по схеме предыдущих недель, скажем так, идет. Небольшой отскок в начале недели, консолидация день-два, ну, пока вторник, скажем, консолидация, учитывая, что закрываемся мы... Основную торговую сессию, во всяком случае, закрываем без каких-то существенных изменений, а потом к концу недели вновь в падение. Ну вот посмотрим, как будет в этот раз. Но в этот раз все-таки цены на нефть растут. Это важный момент для формирования позиций хотя бы в нефтяных бумагах или в бумагах нефтегазового сектора. Хотя там в последнее время действительно был неплохой спрос. Росли акции Роснефти и Лукойла, и Сургутнефтегаза, и Татнефти, ну и, конечно, бумаги Новатека тоже в лидерах роста. И сегодня, в принципе, они остаются этими самыми лидерами, даже такими двухдневные, хорошо растущие истории, я бы так вот сказал даже. Но это пока не вытягивает индекс выше значения 2200 пунктов. Пытались мы уже не раз побиться об этот уровень, но пока уйти выше не получается. Что касается цен на нефть, смесь Brent сегодня преодолевала в моменте $87 за баррель. Сейчас небольшой откат наблюдался и, ну, в общем, $85.5 сейчас стоит баррель в Лондоне. Ну, можно сказать, что отошли немного от максимальных локальных значений. Ну, здесь рынок продолжает, конечно же, следить за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США вновь нанесли очередные удары по военным целям практически по всему Ирану. Корпус стражи Исламской революции тоже нанес удары, но, во всяком случае, было заявлено то, что по военно-морским силам США в Бахрейне в основном наносились удары. Ну, и заявления звучат со стороны президента США Дональда Трампа и с иранской стороны. Ну, Трамп заявил очередной раз о введении полной блокады морской Ирана, которая затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну, накануне Трамп что-то похожее писал. Ну, а в Иране заявляют о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен. Но рынок пока вот не спешит быстро наращивать военную премию, но потихонечку мы видим, что вот цены растут.
16: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о промышленности. Со старшим вице-президентом АО «Альфа-Банк» Евгением Мониным, генеральным директором Карачаровского механического завода Дмитрием Сидельковским и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
23: В 1920 году появился первый бронированный инкассаторский автомобиль. Он позволил безопасно перевозить большие суммы денег. Через 7 лет такую машину впервые ограбили. Это случилось неподалеку от Питтсбурга, когда грабители похитили 104 тысячи долларов. В современных инкассаторских машинах защита от нападения усилена. Бронирован не только кузов вместе со стеклами, но и перегородка между салоном и фургоном. Даже попав в кабину водителя, злоумышленник не сможет добраться до денег.
24: История денег на Business FM.
25: FM.
24: Business FM. Новости. Коротко.
26: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Сбиты еще 2 украинских беспилотника, летевшие к Москве. Об этом сообщил в своем МАКС-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, общее число беспилотников, летевших к столице и уничтоженных на подлете к Москве, достигло 25. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением методов социальной инженерии через интернет. Разногласия вокруг перевозок российского сжиженного природного газа и рестрикции против Райффайзенбанка затормозили 21-й пакет санкций ЕС против России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники. Следующую попытку согласовать этот санкционный блок страны ЕС предпримут 15 июля. Невский судостроительно-судоремонтный завод Объединенной судостроительной корпорации спустил на воду средний морской танкер проекта 23-130 «Алексей Шейн», строящийся для военно-морского флота России. Об этом сообщили Минобороны России. Танкеры проекта 23-130 способны передавать и принимать жидкие грузы в море, а также осуществлять прием, транспортировку и передачу сухих грузов. Танкер может осуществлять пополнение топливом одновременно 3 кораблей, идущих от него на расстояние от 50 до 100 метров. Танкер соответствует категории ледового класса Арк-4 и может самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических льдах толщиной 80 сантиметров. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Ее уход ранее анонсировал Зеленский. Вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это все нужно Зеленскому? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт, на чем основан оптимизм. И Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к сервисам GitHub, Google и Apple. Сегодня доступ из России к этим ресурсам был ограничен на полчаса. Больше всего сообщений об ошибках поступало из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга. Что это было? Подробности на Business FM. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Свириденко в отставку. За высказались 259 депутатов, против 1, еще 47 воздержались. То, что премьер Юрия Свириденко покинет свой пост, ранее анонсировал Зеленский. Вместе с ней в отставку уходит и весь состав правительства. Нового премьера депутат планирует избрать в четверг, 16 июля. До формирования Кабмина правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Украинские СМИ со ссылкой на нардепов сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского, а занимающий эту должность Кирилл Буданов. Внесенный в Россию перечень террористов и экстремистов станет новым главой Минобороны Украины. Но официальных заявлений пока нет. Про нынешнего министра обороны Михаила Федорова информации также нет. Ранее предполагалось, что он станет новым премьером, но теперь украинские СМИ допускают, что основная цель этих перестановок – убрать Федорова из правительства Украины в принципе. Мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
0: Министр обороны — это скорее для Буданова будет понижением, чем повышением. Возможно, тем самым Зеленский освобождается от потенциального какого-то политического соперника, если заглядывать в отдаленное будущее и возможность проведения там выборов. Собственно, фигура Федорова обсуждается именно в этом же контексте, что Федоров в последнее время набирал популярность. Он довольно такой эффективный технократ, много сделал для цифровизации ВСУ и усиление вот этой дроновой составляющей. В то же время, по данным украинских СМИ, которые, надо сказать, довольно информированы, Федоров на ножах или в контракт находится с Тыркин, командующим ВСУ, и поэтому Зеленский решил вот этот вот конфликт загасить таким образом. Достаточно все непросто в украинской политике. В то же время Зеленский демонстрирует, что он неплохой кадровый интриган, так сказать, и достаточно умело переставляет кадры его окружающие. Во всяком случае, кто теперь вспоминает о так называемом Миндичгейте, коррупционном скандале, который затронул его бывшего руководителя офиса и чуть ли не его самого. Но, тем не менее, вот как-то все затихло. И он по-прежнему достаточно уверенно контролирует ситуацию в своей ближайшей номенклатуре. Он стремится тем самым еще больше повысить эффективность действий, прежде всего, армии. Возможно, Буданов будет в этой роли полезен. Но не без политической подоплеки, конечно. И Зеленский одной из главных целей, конечно же, имеет в виду удержание собственной власти, сохранение себя власти с прицелом на будущее, возможность того, что ему придется идти на второй срок и переизбираться.
3: И как все это может отразиться на российско-украинском конфликте? Может быть, как-то в ближайшее время повлиять на ситуацию на фронте?
0: Ничего хорошего нам это не сулит, в том смысле, что не оттуда следует ждать подмоги. Нам украинский политический класс выглядит достаточно консолидированным при всех их грязных склоках и интригах. Тем не менее, они пока в целом держат строй по отношению к России, во всяком случае. Главные задачи, они в целом тут едины, к сожалению, для нас.
2: Георгий Буфт, политолог, автор телеграм-канала «Бовт знает». С ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Также о своей отставке объявил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин. На прошлой неделе во время массированной атаки российских войск по Украине в Вишневом произошел пожар с детонацией на складе боеприпасов. По официальным данным, в результате взрывов было разрушено 250 жилых домов. Власти отчитались о 7 погибших. Тогда Зеленский заявил, что двое должностных лиц Укроборонпрома согласовали размещение арсенала в городе вопреки закону и побед обещал наказать ответственных. А Минтранс принимает меры для обеспечения логистики в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Как отметили в министерстве, судовладельцами отрабатываются меры по защите флота, капитанами бортов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов, сказано в сообщении. В Минтрансе добавили, что в случае необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта. По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Учитывая значительные мощности по перевалке сельскохозяйственных грузов в разных регионах России, логистика поставок при необходимости будет переориентирована, говорится в сообщении министерства. Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков. О том, можно ли безболезненно провести переориентацию, говорит эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: последние годы через порты Азова и Тамани, о которых у нас речь, Россия экспортирует примерно 7-8 миллионов тонн зерна. Это примерно 15% экспорта. А какие есть логистические альтернативы? Теоретически это ЖД, это авто и это речной транспорт. И, в принципе, часть этих мощностей недозагружена. Однако, что важно понимать? Первое – это синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток товарного зерна пошел по новым маршрутам, нужно, чтобы вот все эти станции, терминалы, порты и так далее, вплоть до грузовиков, были готовы принять этот объем. Тем более сейчас, когда начинается высокий сезон, то есть мы начали активно собирать урожай, да еще и на рынок давят запасы прошлого сезона. Это сейчас самое узкое место нашей логистики. Бизнес сам не потянет те же тарифы РЖД, текущие издержки, если мы про авто типа Платона. В принципе, перестроить логистику с колес сейчас почти нереальная задача.
2: Николай Лычев, мастерская агротрендов. Азово-Донской канал связывает Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Через Азовское море, по некоторым оценкам, проходит до четверти всего экспорта российской пшеницы. Затраты на переориентирование из Азовского моря лягут на всех участников рынка, говорит вице-президент «Опоры России», гендиректор компании «Новосибирск хлебопродукт» Сергей Скалов.
5: Все можно переориентировать. Логично просятся портовые мощности северо-запада. Они на сегодняшний день в профиците находятся, ну, в частности, касающиеся зерновых. Такая работа ведется, хотя пик рынка до 40% экспорта прокачивается как раз через малую воду Азова, да, и это большой объем, который параллельно с объемом, который может традиционно ехать на порты Балтики, ну, вот будет добавлять, собственно говоря, массу. Масса давит, урожай в этом году хороший, и, конечно, этот вопрос должен быть решен в короткие сроки. Понятно, что добавляется незапланированная железнодорожная логистика. Она может составлять там до 4000 рублей за тонну без НДС. Это серьезный фактор. Также понятно, что с Балтики, например, на традиционные рынки, вот также на ту же Турцию, фрахт тоже подороже, и эта разница может составлять долларов 20.
2: Сергей Соколов, Новосибирск, хлебопродукт. Еще в субботу западные агентства сообщили, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Официального подтверждения этой информации не было. Из-за проблем с судоходством власти Ростовской области начали искать альтернативу Азовскому морю для экспорта зерна, сообщила глава регионального Минсельхоза Анна Касьяненко. Еще могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google. Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации профилей канала в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили, а уже конкретно в России не открывали сайты GitHub, Google и Apple. Но непродолжительное время, возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Бадоев продолжит.
6: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC добавило свой SDN-лист «Украинский VPN-сервис», название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
7: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен заблокирован на санкциями АФАК.
6: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
8: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру.
6: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ – технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Ободоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
24: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес FM».
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на «Бизнес FM».
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Мошенники все чаще используют летний туристический сезон для обмана россиян. По данным Минфина, отдыхающим предлагают горящие туры по подозрительно низким ценам, а после предоплаты перестают выходить на связь. Среди других распространенных схем – бесплатные экскурсии с открытыми расходами, продажа билетов через поддельные сайты и бронирование несуществующих отелей. Также туристов могут попросить заранее оплатить услуги за границей переводом на частную карту. В Минфине советуют проверять туроператоров и отели, покупать билеты только на официальных ресурсах и избегать сомнительных переводов. Приволжский исследовательский медуниверситет объявил тендер на капитальный ремонт фасада учебного корпуса номер 2 на проспекте Гагарина. Поучаствовать в конкурсе смогут только субъекты малого и среднего предпринимательства. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта 67,2 миллиона рублей. Работы по договору должны вестись при положительной температуре воздуха. Заявки на участие принимают до 27 июля. Итоги подведут 30 июля. Все работы необходимо выполнить до октября 2027 года. Кстовский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении нижегородца и жителя Подмосковья, обвиняемых в особо крупном мошенничестве с перепродажей железнодорожных колес, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. По фабуле дела в 23-24 годах один из фигурантов, замдиректора предприятия, по поддельным документам о непригодности колесных пар поездов к ремонту, продавал их по заниженной стоимости другой компании, а ее генеральный директор перепродавал их по рыночной цене. Всего обвиняемые перепродали 420 колесных пар и поделили выручку. Ущерб от их действий превысил 30 миллионов рублей. Для возмещения ущерба арестовано имущество фигурантов. В Нижегородской области изменят номера автобусных маршрутов. Информацию об обновленной системе опубликовали в постановлении регионального правительства. Так новый порядок нумерации автобусов будет строиться по четкому принципу. Распределение коснется городских, пригородных и междугородних маршрутов. Для первой категории автобусов предусмотрены номера в диапазоне от 1 до 199, для второй от 200 до 499, а вот междугородние автобусы получат номера, начинающиеся с 500. Также установили отдельные правила для ночных автобусов. Их будут обозначать на номерами в диапазоне от 450 до 499 с обязательной буквы «Н» перед цифрами. Для маршрутов, на которых курсируют только электробусы, предусмотрено добавление буквы «М» перед номером. В Нижегородской области установили новые нормы добычи дичи. Изменения касаются водоплавающей бровой дичи, а также зайца в весенний, летний, осенний и осенне-зимний периоды охоты. Отмечается, что прежние нормы не пересматривались с 2010 года и давно требовали корректировки. За это время изменились не только популяции животных, но и подходы к осуществлению охоты. Главная цель изменений – сохранить баланс в природе и здоровую численность животных, но при этом дать жителям возможность полноценно заниматься охотой. В летний, осенний и осенне-зимний периоды на зайца установлен сезонный норматив – 30 особей на одного охотника в пределах одного угодья. Для глухаря обыкновенного до 5 особей за сезон, для тетерева до 20. По гусям и уткам лимиты не установлены, за исключением видов, занесенных в Красную книгу России и Нижегородской области. Каждый пятый взявший ипотеку россиянин будет погашать долг до 70-75 лет, пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года этот показатель вырос на 2%. Однако в пресс-службе Центробанка заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода.
12: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром синоптики обещают пасмурную погоду, плюс 21, возможен дождь. Днем также есть вероятность осадков. Температура поднимется до плюс 23.
10: Валюта.
12: На 15 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 77 рублей 49 копеек. Евро 88 рублей 53 копейки. Курс китайского юаня 11 рублей 38 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
11: Более 50 научных проектов нижегородских организаций получили поддержку Российского научного фонда с начала года. Победители определены по итогам нескольких профильных конкурсов. Среди знаковых проектов – мультимодальная система для биомедицины от ПИМУ, разработки для терапии опухолевых заболеваний от ННГУ имени Лобачевского, тестирование защиты объектов энергетики от кибератак на цифровом полигоне от Нижегородского политеха. В этом году гранты впервые получил университет Неймарк. Его проекты связаны с исследованием возможностей мозга и замедлением когнитивного старения. Нижегородское правительство продолжит создавать условия для внедрения разработок нижегородских ученых в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. За первое полугодие текущего года грантовую поддержку получили коллективы Института прикладной физики РАН, Института металлоорганической химии, Института химии высокочисленных веществ и другие учреждения региона. Размер финансирования по каждому из проектов составит от 1,5 до 50 миллионов рублей ежегодно. Также Российский научный фонд подвел итоги конкурса прикладных научных исследований в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Победитель победителем конкурса стал совместный проект компании «Алькрона» и НГТУ имени Алексеева. Ученые разработают прогрессивные конструкции комбинированного корпусного режущего инструмента и создадут цифровую платформу, объединяющую технологии машинного обучения для автоматизированного проектирования инструмента и аддитивного производства. Реализация проекта рассчитана на 2026-2028 годы. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta и Skoda Fabia. Это позволит сэкономить около 7,5 миллиардов долларов. Исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50% и снижение сложности предложения на 75%. Целевой показатель продаж – 9 миллионов автомобилей в год. Реструктуризация также может затронуть 4 немецких завода и повлечь за собой сокращение от 50 тысяч рабочих мест, сообщает Рейтер со ссылкой на Rototrack. АКБ «Мафрикантов» в Нижнем Новгороде за 3 года снизила вредные выбросы на 12 тонн или 17%. Значительный вклад в улучшение экологии внесли 16 новых газоочистных установок, сообщили в пресс-службе компании. Указанный объем выбросов по подсчетам предприятия эквивалентен загрязнением от 350 легковых автомобилей. Также важным шагом для улучшения экологической обстановки стал отказ от мазута в прошлом году, добавили в пресс-службе АКБ. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Говядина стала лидером по росту цен среди всех продуктов в России. За год ее стоимость выросла на 15%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. Средняя цена на начало июля – 744 рубля за килограмм, но в магазинах – больше 1000. Почему за говядину придется платить все больше и стали ли россияне от нее отказываться, разбиралась Наталья Воробьева.
14: Говядина – абсолютный лидер среди мяса по темпам подорожания. За год – плюс 15%. Для сравнения, курица прибавила 7%, свинина чуть больше 2, а баранина и вовсе меньше процента. Почему так? Как говорят эксперты, потому что свинью можно вырастить за полгода, бройлера за пару месяцев, а бычка надо кормить от 1,5 до 3 лет. И затраты на производство говядины растут быстрее, чем цена мяса на прилавке, объясняет руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
15: Все это время, пока мы выращиваем скот, нужно его содержать, то есть его кормить, обеспечивать ветеринарное обслуживание своевременное, проводить какие-то иные мероприятия на пастбищах или на фермах. И это все стоит больших денег. Также на это влияет и доступность льготных кредитов. При ставке, конечно, около 20%. Если у вас цикл 3 года, то только стоимость денег в себестоимости составляет 60%. Ведь для того, чтобы нам создать культурные пастбища с соответствующими кормовыми культурами, нам нужна сельскохозяйственная техника. Вот она дорожала существенно более высокими темпами, чем говядина. То же самое касается оборудования на фермах. Часть ветеринарных препаратов также быстрее росла в цене. Действительно, заниматься говядиной не так доходно, а часто даже убыточно.
14: Уже 5 лет Россия держит нулевую пошлину на импортную говядину, чтобы сдерживать цены в рознице. Да, это работает, говорят животноводы, но за счет собственного производства отечественный бизнес не выдерживает конкуренции с дешевым бразильским и белорусским мясом, стада сокращаются, производство на местах тает на глазах. Главная беда – потеря личных подсобных хозяйств, говорит председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко. В его хозяйстве в Свердловской области раньше было 180 коров.
17: Хорошего бычка откормить надо минимум практически 2 года. У нас не было культуры пастбищного длительное время, вот сейчас только начали внедрять. Но, как всегда, возможно, поздно или как мы беремся за ум делать. Вот сейчас стало разведение крупного рата скота нерентабельно. В свое время мы потеряли практически личные подсобные хозяйства и бизнес малых крестьянских фермерских хозяйств. Особенно за последние 2-3 года стало невыгодно молоко. А если невыгодно молоко, идет сокращение коров, а если коровы нет, то не рождается теленок, где как минимум 60% вырастало и шло на мясо. Совсем недавно в личных подсобных хозяйствах мы где-то закрывали 55% обеспечения мясом всей России.
14: Несмотря на то, что цены на говядину растут, спрос на нее не сокращается и даже смещается в более дорогие сегменты, говорит владелец мясного магазина и гриль-бара «Рубильня и жаровня» Евгений Зайцев.
1: По поводу говядины спрос на нее все равно остается. Единственное, что может быть сместился с обычной мякоти на более какие-то такие премиальные, как это ни странно, дорогие отруба, из которых делают стейки, например. Может быть, это только у меня такая аудитория, которая вот любит стейки. Также я готовлю техасский барбекю, туда идут говяжьи ребра, и брискет делается из мраморной говядины. Но это такое дорогостоящее изделие, сложно готовиться, но на него тоже есть спрос. Вот поэтому не могу сказать, что из-за подорожания что-то рухнуло. Также используется спросом изделия из говядины. Котлеты, люля, в том числе и смешанные изделия. Например, свинина, говядина, курица, говядина.
14: Правда, лето внесло свои коррективы, говорит Зайцев. В сезон шашлыков на первое место вышла свиная шея, на второе – курица, а говядина сдала позиции. Но есть и другая тенденция. Многие отказываются от свинины в пользу говядины. И это просто модный тренд. Он основан на убеждении, что свинина вредна, а говядина полезна. Эксперты же уверяют, что в битве говядины и свинины нет победителя. Говядина – бесценный диетический источник легко усвояемого белка, железа и цинка. Свинина превосходит говядину по содержанию витаминов группы В и витамина D и зачастую усваивается организмом легче и быстрее. Наталья Воробьева, Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
16: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
18: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
18: STO Exlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
20: Exceed. Born for more.
18: Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. 1500 евро штрафа водителю и конфискация транспортного средства. Таково наказание за парковку любого НЛО на знаменитых виноградниках Шатенов-Дюпап во Франции. Закон был принят еще в 60-е годы прошлого века, когда тема инопланетных гостей была особенно популярна. Правда, недавно местные власти продлили действие запрета еще на полстолетия. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес ФМ.
25: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник были сбиты еще 4 летевших на Москву беспилотника. Таким образом, общее количество с начала суток выросло до 29. Российская армия в течение дня продолжала наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России во вторник вечером на своем МАКС-канале. В частности, российские ударные беспилотники поразили еще 3 сухогруза на рейде порта Одессы. В порту Южный поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки ГСМ, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Связанные с закрытием Ормузского пролива сбои в поставках продовольствия, лекарств и других товаров могут иметь серьезные гуманитарные последствия далеко за пределами Ближнего Востока. С таким предупреждением выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Электроэнергетика Кубы вновь вышла из строя в третий раз 6 июля. Об этом сообщил портал Куба-Дебат. Практически все территории страны вновь осталась без энергоснабжения. Предыдущие энергоколлапсы были зарегистрированы на Кубе 6 и 10 июля. Следственный комитет России возбудил почти 1000 уголовных дел о невыплате зарплаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего в этом году в центральный аппарат поступило почти 2500 жалоб с просьбой принять решение по фактам невыплаты зарплаты. При проведении процессуальных проверок и расследовании уголовных дел установлен ущерб в размере 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении Следственного комитета России. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей, заявил Путин на встрече с главой Якутии Арсеном Николаевым. Среди факторов, которые мешают республике развиваться, Николаев назвал слишком сильный рубль и высокую ключевую ставку. В самом ЦБ сегодня заявили, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Это была цитата. Более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Его подмыли воды, прорвавшиеся канализации. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи воды неизвестны. И на чемпионате мира по футболу время полуфинала. В первом сегодня сыграет сборные Франции и Испания. Днем позже Аргентина и Англия. Чего ждать от предстоящих встреч? Подробности на Business FM. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Арсеном Николаевым. Глава Якутии говорила о положении угольной отрасли. По его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал слишком сильный рубль и ключевую ставку.
3: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
4: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
3: Да, стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
4: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
2: В самом ЦБ сегодня отметили, что регулятор, цитирую, не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. С таким заявлением выступил зампред ЦБ Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году, считает Заботкин. А по его словам, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку

0: предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет триггерить и ожидания как компаний, сталкивающихся с подорожавшей логистикой, так и каждого обычного россиянина, который стоит в очереди на заправках. Поэтому пока открыты опции и паузы по ставке на заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрыта и опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
1: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
0: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения купирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться рыночная ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Анна Биулина предостерегала от попыток снижения ставки в условиях, как она заявила, высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Более 500 000 новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщает. Подробнее Ольга Кашинская.
3: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более 500 000 человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой. Но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
4: Отключились. Сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
1: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
4: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется. Дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нет. На первых этажах вода есть. Слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
3: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
5: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайно положение.
3: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей

0: Денис Проскуряков.
1: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду, в первую очередь, и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
2: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
1: На течение суток, конечно.
2: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
1: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
0: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлова полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: На чемпионате мира по футболу наступает время полуфиналов. Первыми сильнейшего выявит сборные Франции и Испании. Эта игра пройдет сегодня вечером, начнется в 22 часа по московскому времени. Днем позже сыграют Аргентина и Англия. Подробнее о предстоящих встречах в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Круг сужается. Осталось 4 команды, которые и выявят чемпиона мира. Многие называют матч Испания-Франция скрытым финалом. Действительно, обе команды впечатлили и обе достойны золотых медалей. Но Франция чуть больше. Трехцветные выиграли все предыдущие встречи на турнире. У Сенегала, Ирака, Норвегии в группе, у Швеции, Парагвая и Марокко в плей-офф. В их составе один из двух лучших бомбардиров этого чемпионата. Сила французов впечатляет. Но только не амбициозных соперников, которые на минуточку действующие чемпионы Европы. На Мундиале в Северной Америке испанцы начали не слишком удачно, по нулям сыграв с Кабо-Верде, но затем победили Саудовскую Аравию, Уругвай, в плей-офф прошли Австрию, Португалию и Бельгию. Ламин Ямаль, которому 13 июля исполнилось 19, настроен по-взрослому. Он напомнил, что в двух последних матчах на крупных турнирах испанцы побеждали французов в полуфиналах Лиги наций и Евро-2024. По мнению заместителя главного редактора «Спортэкспресса» Вячеслава Короткина, сам Ямаль сейчас не в лучшей форме.
6: Фаворит, я думаю, Франция, пусть не такой однозначный, как условно против того же Марокко. И, конечно, ее атака превалирует над испанской. Во-первых, все-таки набор звезд и уровень у французов повыше. Не сказать, что там космический разрыв, но он существует. Плюс для французов козырь, а для испанцев минус то, что Ламин Ямаль пока явно ощущает последствия травмы и не выглядит так, как мог бы. О чем свидетельствует, собственно, его индивидуальный показатель. У него всего один балл за результативность пока на этом турнире. Ну, давайте сравним Бапе или с Дембеле, да с кем угодно из атакующей группы французов. Там явно показатели лучше. Поэтому, да, французы в целом фавориты, и их атака, конечно, мощнее на данный момент.
5: Суперкомпьютер Опта тоже считает подопечных Дидье Дешама фаворитами. Иван Житков, главный редактор газеты «Спорт день за днем», отметил в беседе с Бизнес ФМ, что несмотря на мощь французов, у испанцев тоже есть сильные стороны, и победителя называть пока рано. Ламин Ямаль не главная скрипка, а просто один из инструментов в общем оркестре.
7: Что касается Испании, то ее тоже нельзя называть явным аутсайдером в этой паре, даже как-то странно бы это звучало, поскольку вся эта команда построена на взаимодействии высокого уровня личности, потому что здесь нельзя говорить о Мерино, Эрсабале или о Больме. Каждый бы не существовал по отдельности, если бы не было вот этой вот единой командной философии и способности превращать контроль мяча в голевые моменты, которые создает Испания достаточно в большом количестве. Поэтому очень интересно будет следить за этой игрой, битвы 22 интеллектов.
5: Другой полуфинал, в котором встретятся Англия и Аргентина, еще до начала игры оброс скандалами. В сети развернулась кампания с требованием исключить действующих чемпионов мира из числа участников турнира. Петицию на сайте argentinaout.com подписали около 3 миллионов человек. Впрочем, число постоянно меняется. Часть подписей впоследствии была, например, отозвана. Претензии все те же, мол, FIFA тащит Аргентину и Лео Месси в финал. Вячеслав Короткин с этим в корне не согласен.
6: Если какие-то ошибки в ее пользу были, а они действительно были, я не думаю, что это какая-то целенаправленная политика. Просто все люди, все ошибаются. Я не вижу здесь заговора, и мне кажется, его не стоит искать.
5: Аргентина тоже не полезла за словом в карман. Выступил министр иностранных дел страны Пабло Кирна, который ни много ни мало потребовал начать новые переговоры по вопросу принадлежности Фолклендских островов, назвав их нахождение в составе Великобритании с 1982 года незаконной оккупацией. А что касается FIFA, то главе организации Джанни Инфантино сейчас немного не до этих локальных историй. У него есть дела поважнее. Например, обсудить с профильными комитетами сразу после чемпионата мира вопрос увеличения числа команд-участниц до 64. Об этом он открыто заявил журналистам. Что выйдет из этой идеи, которую многие в футбольном мире уже назвали безумной, поживем, увидим. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
8: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
8: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
4: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
0: Российский электромобиль «Атом» станет первым автомобилем, для которого предприятия «Росатома» будут производить сразу два ключевых компонента электрической силовой установки – тяговую батарею и интегрированный электропривод, сообщили ТАСС в «Росатоме». Также госкорпорация готова предложить российскому автопрому ключевые компоненты электромобиля и уже ведет переговоры со всеми отечественными производителями. ООО «Союз Текстиль СТ» открыла в Курске новую линию по производству нетканого полотна «Спанлейс» для санитарно-гигиенических и медицинских изделий мощностью 6 тысяч тонн продукции в год. Линия может выпускать полотно разной плотности от очень тонкого до плотного. Производство запущено в рамках масштабного инвестпроекта компании по расширению мощностей. Общий размер инвестиций в его рамках около 2 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. Железнодорожный оператор крымских поездов расширяет географию перевозок и запустил новый поезд «Москва-Ростов-на-Дону», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день. Состав следует через Воронеж. Продажа билетов на него открывается за 30 суток. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: 19:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. В России для ряда переработчиков могут установить льготные цены на алюминий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В правительстве обсуждает создание отдельной категории потребителей первичного алюминия, для которой цена будет рассчитываться по котировкам Шанхайской биржи за вычетом НДС. По некоторым оценкам, за тонну металла они будут платить на $300-400 меньше, чем другие покупатели. О том, кто может стать таким привилегированным покупателем, издание не сообщает. Чтобы купленный по льготным ценам алюминий перерабатывался в России, не экспортировался для простой перепродажи, правительство может временно ввести разовые лицензии на экспорт металла. Не очень понятно, почему Кабмин решил отрегулировать рынок алюминия, где до недавнего времени цены были привязаны к единственному адекватному ценовому индикатору, котировкам лондонской биржи металлов, говорит главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
9: Появились аргументы о том, что внутренняя цена оказывается у нас почему-то выше, чем цена поставок на экспорт. В ценах всегда говорить очень сложно, адекватных данных никогда не хватает. Все эти аргументы разбиваются о простой вопрос. Почему тогда алюминий в Россию не импортируют? У нас нет таких квот, пошлин, каких-то еще барьеров. Если бы алюминий внутри страны был дороже, его бы, наверное, было бы выгодно везти. Этого не происходит. Дискуссия разворачивается. Возникает логичное соображение. Если искусственно занизить цену внутри России, то возникнет соблазн этот металл экспортировать. Возникает риск появления перепродавцов, которые будут покупать дешевый алюминий в России, перепродавать его на зарубежные рынки. Для того, чтобы этого избежать, предлагается ввести некие барьеры лицензирования и экспорта. Опыт Китая показывает, что работает это плохо, потому что в Китае проходили ту же самую историю. Как только обращается экспорт непосредственно алюминия, китайцы начали массово поставлять сковородки алюминиевые либо аналогичную продукцию, которая не требует никакого воздействия на первичный металл, но позволяет по-другому квалифицировать его для таможенных органов. В эту игру можно играть очень долго. Запретят экспорт сковородок, начнут экспортировать еще что-то. Получим парадоксальную ситуацию, когда российский металл может начать конкурировать на зарубежных рынках сам собой. Есть поставки от производителя, а есть поставки от альтернативных перекупщиков. Настоящие переработчики внутри страны в результате даже могут столкнуться с дефицитом, потому что металл-то от всех этих манипуляций больше не станет, потому что если вы снижаете цену, соответственно, вы снижаете выручку единственного производителя, который находится в не самой лучшей финансовой ситуации сейчас на рост издержек, ну, значит, инвестиции в рост производства на будущее будет еще меньше. Основные последствия будут, очевидно, негативными. А вот ожидать, как это представляется в тех дискуссиях, которые шли последние месяцы, что искусственное занижение цен на металл позволит нарастить переработку, создаться высокопроизводительные места, ну, это, видимо, некая иллюзия, потому что в разных отраслях по-разному, но в себестоимости доля издержек на алюминий зависит от вида продукции, в основном варьируется от 5 до 8%. Представьте, что металл подешевел на 10-15%. Это значит, что себестоимость продукции снизилась на 1%. Чувствительно ли? Очень маловероятно.
3: Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Предприятие, входящее в состав алюминиевой ассоциации, выступает за единый и прозрачный принцип ценообразования на всей цепочке переработки, основанного на понятной для всех участников формуле. Это позволит поставить всех участников рынка в равные условия, а компании смогут эффективнее планировать свою деятельность, говорят в пресс-службе ассоциации, объединяющей 80% российских переработчиков алюминия.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер, Василий.
10: Добрый вечер.
3: На вечерней сессии вновь немножко ухудшились настроения на российском фондовом рынке. Трамп опять заговорил о законопроекте об адских санкциях на российский экспорт. Предложил даже в законопроект включить Иран и хуситов. Но, правда, сам не говорит, как он к этому законопроекту относится.
10: Ну, действительно, Трамп много чего говорит. И в последнее время, как обычно, и в адрес Ирана, и в адрес России. Но рынок наш остается привержен всем последним тенденциям, когда наблюдаем мы вроде как некоторый рост в виде технического отскока, технической коррекции, потом консолидация, потом падение. Посмотрим, повторится ли эта ситуация на текущей неделе, но вот все пока повторяется. Первые два дня, понедельник рост и вторник консолидация. Что касается вечерней торговой сессии, ну, здесь потери 0,1%, 2161 пункт, индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. В общем, идей пока особых на покупку не возникает. И, конечно, остаются в центре внимания акции нефтегазового сектора с учетом того, что все-таки цены на нефть выросли в последнее время. И даже смесь Brent обновила некоторые значения с июня до момента подписания меморандума между США и Ираном. Но, видимо, уже уже меморандум не работает, и об этом вот говорят, во всяком случае, в Тегеране, в парламенте иранском, говорят о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, и на этом все закончилось в плане меморандума. Но США еще раз нанесли удары в ночь на вторник, и, соответственно, Иран ответил. Корпус стражи исламской революции заявил о нанесении ударов с применением баллистических ракет и беспилотников по объектам военно-морских сил США в Бахрейне. Трамп вот заявляет в Белом доме, как обычно общается с журналистами, говорит о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну вот пока такая в целом обстановка, обмен ударами и прекращение действия вот этого меморандума, закрытие Армузского пролива и, конечно, потенциальный риск того, что и Баб-эль-Мандебский пролив будет в ближайшее время закрыт. Но рынок нефти пока Баб-эль-Мандеб, можно сказать, не дисконтирует, не включает в стоимость барреля. Но что касается Армуза, да, там уже включили, и сегодня 8,7 мы наблюдали долларов за баррель, смесь Brent. Конечно, немножко пониже сейчас торгуется баррель, в районе $85.
4: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые.
11: Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
4: Зверски богатые на Бизнес FM.
12: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
13: Российские семена для российских аграриев. Раньше отечественные сельхозпроизводители довольно сильно зависели от импорта семян. Сегодня ситуация изменилась, и по многим сельскохозяйственным культурам мы сами обеспечиваем себя семенным материалом. Разрабатывать и внедрять новые сорта с хорошей урожайностью, устойчивые к болезням, приспособленные к климатическим условиям нашей страны, помогает национальный проект «Продовольственная безопасность». Одна из мер поддержки – субсидии на материально-техническое оснащение научных организаций и вузов, занимающихся селекцией. Как результат, госреестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений регулярно пополняется новыми отечественными сортами. Так, в этом году в него добавили 7 новых сортов озимой пшеницы селекции Аграрного научного центра Донской в Ростовской области. Всего же за годы существования центра селекционеры разработали более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, включая озимую пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, горох и сою. Это уникальный генофонд сортов с высочайшей засухоустойчивостью и экологической пластичностью, позволяющий получать стабильный урожай вопреки капризам климата жаркого юга. О важности этой работы говорит фермер и агроблогер, победитель конкурса управленцев лидера АПК Никита Токмаков.
14: В недавнем времени мы жили в ситуации, когда по ряду культур подавляющее большинство семян, использованных аграриями, было импортное. В какой-то момент они взяли, встали, ушли, и мы остались без семенного материала. Переход на отечественную селекцию непростой. Это не вдруг сегодня ты решил, завтра перешел. Это длинный процесс. Мы сейчас как раз в стадии стадии этого перехода. Если говорить про озимую пшеницу, исторически мы использовали именно нашу отечественную селекцию по мягкой. По твердой тоже, но вот сейчас больше появляется новых сортов. А чем они хороши? Они больше адаптированы, например, под конкретные регионы и районы, где теперь мы можем получать больше урожай в каких-то особенных условиях.
13: За последние 4 года в России обеспеченность отечественными семенами выросла до 69,3%. А к 2030 году этот показатель достигнет 75%.
12: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 19 часов 58 минут, московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в третий раз за сутки введены в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация в своем МАКС-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ставрополье организует закупки топлива по прямым контрактам с крупными топливными компаниями для транспорта социально значимых служб. Чиновникам также поручено выверить списки автотранспорта социально значимых служб, чтобы у них остались только машины, участвующие в технологических процессах, а весь административный транспорт был исключен. Кроме того, Министерству сельского хозяйства региона поручено подготовить планы приобретения топлива для осенних полевых работ. Соединенные Штаты намерены полностью расформировать Международный уголовный суд, разобрав его по кирпичику, это цитата, поскольку считают его угрозой для суверенитета, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack. Мальчика 11 лет и девочку 13, которые пропали 13 июля в Карелии, нашли живыми. Они находились в Петрозаводске, сообщили ТАСС в поисковом отряде «Лиза Алерт» по республике. По данным источника ТАСС, в правоохранительных органах мальчик и девочка решили пойти пешком из Кондопоги в Петрозаводск. Это более 50 километров. Их заметили на трассе в 5 утра. Детей искали добровольцы, сотрудники полиции, местные жители и родственники. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Ее уход ранее анонсировал Зеленский. Вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьер-депутата планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это нужно Зеленскому? ФАС раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на заправках. А что такое экономически обоснованная цена и сколько сегодня стоит топливо для тех, кто его продает, мы поговорили с независимыми заправщиками. Еще могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google. Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Возможно, сбой был вызван техническими причинами. Подробности на Business FM. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Свириденко в отставку. За высказались 259 депутатов, против 1, еще 47 воздержались. То, что премьер Свириденко покинет свой пост, ранее анонсировал Зеленский. Вместе с ним в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьер-депутат планирует избрать в четверг, 16 июля. До формирования Кабмина правительство возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Украинские СМИ со ссылкой на нардепов сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского, занимающий эту должность Кирилл Буданов, внесенный в России перечень террористов и экстремистов, станет главой Минобороны Украины, но официальных заявлений пока нет. Про нынешнего министра обороны Михаила Федорова информации также нет. Ранее предполагалось, что он станет новым премьером, но теперь украинские СМИ допускают, что основная цель этих перестановок – убрать Федорова из правительства Украины. В принципе, мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
16: Министр обороны – это скорее для Буданова будет понижением, чем повышением. Возможно, тем самым Зеленский освобождается от потенциального какого-то политического соперника, если заглядывать в отдаленное будущее и возможность проведения там выборов. Собственно, фигура Федорова обсуждается именно в этом же контексте, что Федоров в последнее время набирал популярность. Он довольно такой эффективный технократ, много сделал для цифровизации ВСУ и усиление вот этой дроновой составляющей. В то же время, по данным украинских СМИ, которые, надо сказать, довольно информированы, Федоров на ножах или в контракт находится с Тыркин, командующим ВСУ, и поэтому Зеленский решил вот этот вот конфликт загасить таким образом. Достаточно все непросто в украинской политике, в то же время Зеленский демонстрирует, что он неплохой кадровый интригант, так сказать, и достаточно умело переставляет кадры его окружающие. Во всяком случае, кто теперь вспоминает о так называемом Миндичгейте, коррупционном скандале, который затронул его бывшего руководителя офиса и чуть ли не его самого, но, тем не менее, вот как-то все затихло, и он по-прежнему достаточно уверенно контролирует ситуацию в своей ближайшей номенклатуре. Он стремится тем самым еще больше повысить эффективность действий, прежде всего, армии. Возможно, Буданов будет в этой роли полезен, но не без политической подоплеки, конечно, и Зеленский одной из главных целей, конечно же, имеет в виду удержание собственной власти, сохранение себя у власти с прицелом на будущее, возможность того, что ему придется идти на второй срок и переизбираться.
17: И как все это может отразиться на российско-украинском конфликте, может быть, как-то в ближайшее время повлиять на ситуацию на фронте?
16: Ничего хорошего нам это не сулит, в том смысле, что не оттуда следует ждать подмоги. Нам украинский политический класс выглядит достаточно консолидированным при всех их грязгах, склоках и интригах. Тем не менее, они пока в целом держатся строй по отношению к России, во всяком случае. Главные задачи, они в целом тут едины, к сожалению, для нас.
3: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Также свои отставки объявил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин. На прошедшей неделе во время массированной воздушной атаки по Украине Вишневом произошел пожар с детонацией на складе боеприпасов. По официальным данным, в результате взрыва было разрушено 250 жилых домов. Власти отчитались о 7 погибших. Тогда Зеленский заявил, что двое должностных лиц Укроборонпрома согласовали размещение арсенала в городе вопреки закону и пообещал наказать ответственных. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бензин для тех, кто его продает, об этом «Бизнес-ФМ» рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
18: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, «Бизнес-ФМ» рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
19: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь беспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или рокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
18: Во вторник петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
20: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там еще, уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗС, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, и выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
18: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации профилей канала в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывали сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время, возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерию Бадуев продолжит.
21: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC добавило свой SDN-лист «Украинский VPN-сервис», название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
22: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями OFAC.
21: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен – telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний – это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто его не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру.
21: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ – технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Ободоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реклама. Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
23: Не проблема. Заказываем во вкус вилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
24: Вкус вилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-371.
25: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
27: У микрофона Сердар Авликулиев. Власти Якутии рассчитывают в скором будущем продвинуться в вопросе разработки тамторского месторождения редкоземельных металлов, возможно, в сотрудничестве с компанией «Алроса». Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным. В 2024 году президент поручил обеспечить разработку тамтора либо силами тогдашнего владельца, либо иным путем. В 2025 году проект сменил собственника, им стала «Роснефть». Малый и средний бизнес с января этого года привлек порядка 11 миллиардов 900 миллионов рублей по кредитным договорам на реализацию инвестиционных проектов в ходе льготной программы кредитования, сообщили в Минэкономразвития России. Там отметили, что льготное финансирование должно помочь в адаптации бизнеса к текущим экономическим условиям. Лимит кредитования в 2026 году 50 миллиардов рублей. Биофармацевтическая компания ПСК «Фарма» планирует инвестировать около 1,5 миллиарда рублей в развитие фармацевтического комплекса на территории особой экономической зоны Дубна в Московской области. В частности, предполагается создание научно-исследовательского центра по разработке фармсубстанции, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Правительство Латвии одобрило законопроект, подготовленный МИДом, который вводит запрет на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, произведенных в России или Белоруссии. Об этом сообщило Литовское национальное радио. По его информации, запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров, так и на их ввоз из третьих стран. Транзит через Латвию в другие государства-члены ЕС ограничиваться не будет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Погода в Москве.
3: В Москве сейчас плюс 23 градуса, ночью плюс 17, завтра днем ожидается до 24 градусов, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. В четверг такая же примерно погода, но будет попрохладнее, плюс 18. В 20:17 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35 до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос? Евгений Перечук подробнее.
0: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили. И в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный. Взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
0: Как уточнили Бизнес ФМ в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
5: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целые федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус $5000 был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начал эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
0: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в два раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Evolute. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Только если нет свободных мест. Минпросвещение объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказываются принимать в старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
6: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
8: Прям с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
6: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
9: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Но согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной, нормальной, рабочей программе, ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
6: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Пленов.
10: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
6: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении, и если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции, Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
3: Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BNMAP-PRO, и продажи такого жилья тоже резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
11: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия, причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатные квартиры студий. Безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру. Потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен, 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит.
12: по вот, уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот от, я так понимаю, студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже вырастут.
3: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Популярность студии однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ, объясняет основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости БНПРО Сергей Лобжанидзе.
13: Ну, мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, и, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
3: Сергей Лобжанидзе, БНПРО. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры. У них доля в 35% рынка. На трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок.
26: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
27: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Абликулиев. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник вечером были сбиты еще 7 летевших на столицу украинских беспилотников. Таким образом, общее число уничтоженных с начала суток дронов выросло до 36. Временные ограничения на прием и отправку рейсов сняты. В Международном аэропорту Краснодара сообщила Росавиация в своем МАКС-канале. Эти меры вводились во вторник 3 для обеспечения безопасности полетов. Последние ограничения действовали менее часа. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен изучить обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что решение на этот счет не принято, передает ТАСС. Трамп также сообщил, что американские законодатели, возможно, распространяют действия документа еще и на Иран и шиитское движение «Хезболла». Экспорт автомобилей из Китая в июне впервые в истории превысил 1 000 000 машин, пишет Financial Times, ссылаясь на данные таможенного управления Китая. Поставки выросли на 71,2% в годовом выражении, достигли 1 600 000 автомобилей. По оценке издания, при сохранении текущих темпов Китай по итогам года может экспортировать более 10 миллионов машин. В прошлом году зарубежные поставки составили 7 100 000 машин. Financial Times отмечает, что рост экспорта способен усилить напряженность в отношениях Китая с торговыми партнерами, прежде всего с ЕС, который ранее ввел повышенные пошлины на импорт китайских автомобилей. Еврокомиссия предложила ввести возрастные ограничения для всех цифровых сервисов, сообщил ее представитель Том Ренье. Ограничения должны охватить мессенджеры, чат-боты и помощников, видеоигры, видеохостинги и маркетплейсы, пишут ведомости. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться. Это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей, заявил Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Среди факторов, которые мешают республике развиваться, Николаев назвал слишком сильный рубль и высокую ключевую ставку. А в самом ЦБ сегодня заявили, что регуляторы не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Конец статы. Трамп заявил, что отказался от идеи 20-процентного тарифа за проход судов через Ормузский пролив. Трамп уверяет, что ему звонили короли мира и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп уверяет, что Ормузский пролив открыт для всех судов, за исключением иранских. А более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Его подмыли стоки прорвавшейся канализации. Образовалась огромная яма. Что говорят жители и сколько времени могут занять ремонтные работы? Подробности на бизнес FM. Ключевая ставка в России должна снижаться, это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава Якутии говорила, положение угольной отрасли, по его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
14: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться достаточно уверенно. Это очень важно, это нам очень нужно.
15: Это должно быть, это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей,
14: да, и стабильности. Рубль все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
15: Валюта меньше нужна, не нужна так, как раньше.
3: В самом ЦБ сегодня отметили, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания, так сказал зампред ЦБ Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Добавил Заботкин, по его словам, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевой ставки. Важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимает заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
16: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это

0: заседании следующей недели. Кажется, для нас еще не закрытая опция по снижению ставки, учитывая, что топливный шок скажется негативно на экономическом росте и действительно будет компенсироваться более низким темпом роста цен в будущем. Но кажется, что есть и риски повышения ставок. Для финансового рынка это было бы, конечно, безусловно, разрушительно, но такой риск в голове держим. Базовым остается для нас снижение на 25 базисных пунктов или пауза.
1: Возможная подготовка почвы здесь может прослеживаться тоже.
0: Комментарий достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения оккупирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться рыночная ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Набиуллина предостерегала от попыток снижения ставки в условиях, как она считает, высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США также сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от всей стоимости груза с судов, проходящих по Ормузу, Дональд Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Риторика американского президента вновь ужесточилась. Он назвал иранское руководство лживым, жестоким и злобным. Конец цитаты. Позднее Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Ормузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
3: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, амиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотели бы попробовать по-другому, что они хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
2: Этой ночью штаты 5 часов подряд наносили удары по территории Ирана. Тегеран отвечал ударами по американским базам в регионе. И во вторник это продолжилось. Кувейт заявил, что силы ПВО страны отражают ракетную атаку. Отдельный вопрос касается йеменских хуситов. Накануне они нанесли удары по аэропортам. В Саудовской Аравии пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
4: Ну, надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в такой вот контролируемой эскалации, на которой, в общем-то, штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас. Вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Ормузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну это как 2×2=4. Просто тут вопрос времени.
5: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
4: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Ну, и не нужно это Трампу. Совершенно не нужно. И опять же, вот нельзя ничего исключать полностью.
5: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
4: Скорее всего, оно уже так и будет, да. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там, тому же Сирии, хотя являются близкими союзниками, да. И, но все равно не молчать здесь не станут. Тем более вот последние события с бомбардировками там аэропорта Сана теми же саудитами показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
2: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Аксиос, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Саламаном поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе принца Саудовской Аравии. По мнению портала, это подчеркивает, что Эр-Рияд обеспокоен возможностью более масштабного конфликта и заранее решил заручиться американской поддержкой. Тем временем аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс, считают, что цены на нефть Брент могут вырасти до $95 за баррель. Более 500 000 новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города, точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения.

0: Не жители мне сообщают, подробнее Ольга Кашинская.
1: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более 500 000 человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой, но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
2: Отключились. Сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
3: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
2: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется. Дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый-слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня, чтобы мы в свою очередь сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
1: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
4: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. Этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме и не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
1: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
5: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления, для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду в первую очередь и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
3: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
5: Ну, в течение суток, конечно.
3: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
5: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта, для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
1: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 000 рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
10: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
11: 0+.
12: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобиль автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное – «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Skin in the game».
11: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил $105 000. Примечательно, что сам Баффет вложил всего $100, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делит между собой и возможные риски.
12: Срочные переводы на Business FM.
9: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
12: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
9: Компании и корпорации.
13: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
13: Российский электромобиль «Атом» станет первым автомобилем, для которого предприятия «Росатома» будут производить сразу два ключевых компонента электрической силовой установки – тяговую батарею и интегрированный электропривод, сообщили ТАСС в «Росатоме». Также госкорпорация готова предложить российскому автопрому ключевые компоненты электромобиля и уже ведет переговоры со всеми отечественными производителями. ООО «Союз Текстиль СТ» открыла в Курске новую линию по производству нетканого полотна «Спанлейс» для санитарно-гигиенических и медицинских изделий мощностью 6 тысяч тонн продукции в год. Линия может выпускать полотно разной плотности от очень тонкого до плотного. Производство запущено в рамках масштабного инвестпроекта компании по расширению мощностей. Общий размер инвестиций в его рамках около 2 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. Железнодорожный оператор крымских поездов расширяет географию перевозок и запустил новый поезд «Москва-Ростов-на-Дону», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день. Состав следует через Воронеж. Продажа билетов на него открывается за 30 суток. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
14: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: 20.48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России для ряда переработчиков могут установить льготные цены на алюминий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. В правительстве обсуждают создание отдельной категории потребителей первичного алюминия, для которой цена будет рассчитываться по котировкам Шанхайской биржи за вычетом НДС. По некоторым оценкам, за тонну металла они будут платить на $300-400 меньше, чем другие покупатели. О том, кто может стать таким привилегированным покупателем, издание не сообщает. Чтобы купленный по льготным ценам алюминий перерабатывался в России, а не экспортировался для простой перепродажи, правительство может временно ввести разовые лицензии на экспорт металла. Не очень понятно, почему Кабмин решил отрегулировать рынок алюминия, где до недавнего времени цены были привязаны к единственному адекватному ценовому индикатору – котировкам лондонской биржи металлов, говорит главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин.
15: Появились аргументы о том, что внутренняя цена оказывается у нас почему-то выше, чем цена поставок на экспорт. Ценах всегда говорить очень сложно, адекватных данных никогда не хватает. Все эти аргументы разбиваются о простой вопрос. Почему тогда алюминий в Россию не импортируют? У нас нет таких квот, пошлин, каких-то еще барьеров. Если бы алюминий внутри страны был дороже, его бы, наверное, было бы выгодно вести. Этого не происходит. Дискуссия разворачивается. Возникает логичное соображение. Если искусственно занизить цену внутри России, то возникнет соблазн этот металл экспортировать. Возникает риск появления перепродавцов, которые которые будут покупать дешевый алюминий в России, перепродавать его на зарубежные рынки. Для того, чтобы этого избежать, предлагается ввести некий барьер лицензирования и экспорта. Опыт Китая показывает, что работает все это плохо, потому что в Китае проходили ту же самую историю, как только вращается экспорт непосредственно алюминия, китайцы начали массово поставлять сковородки алюминиевые, либо аналогичную продукцию, которая не требует никакого воздействия на первичный металл, но позволяет по-другому квалифицировать его для таможенных органов. В эту игру можно играть очень долго. Запретят экспорт сковородок, начнут экспортировать еще что-то. Получим парадоксальную ситуацию, когда российский металл может начать конкурировать на зарубежных рынках сам собой. Есть поставки от производителя, а есть поставки от альтернативных перекупщиков. Настоящие переработчики внутри страны в результате даже могут столкнуться с дефицитом, потому что металл-то от всех этих манипуляций больше не станет, потому что если вы снижаете цену, соответственно, вы снижаете выручку единственного производителя, который находится в не самой лучшей финансовой ситуации сейчас, рост издержек, ну, значит, инвестиции в рост производства на будущее будет еще меньше. Основные последствия будут, очевидно, негативными, а вот ожидать, как это представляется в тех дискуссиях, которые шли последние месяцы, что искусственное занижение цен на металл позволит нарастить переработку, создать высокопроизводительные места, но это, видимо, некая иллюзия, потому что в разных отраслях по-разному, но в себестоимости доля издержек на алюминий, в зависимости от вида продукции, в основном варьируется от 5 до 8%. Представьте, что металл подешевел на 10-15%. Это значит, что себестоимость продукции снизилась на 1%. Чувствительно ли это? Очень маловероятно.
0: Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста имени Столыпина. Предприятие, входящее в состав алюминиевой ассоциации, выступает за единый и прозрачный принцип ценообразования на всей цепочке переработки, основанного на понятной для всех участников формуле. Это позволит поставить всех участников рынка в равные условия, а компании смогут эффективнее планировать свою деятельность, говорят при службе ассоциации, объединяющей 80% российских переработчиков алюминия.
16: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Вырос, но не сильно вырос за основную торговую сессию вторника российский рынок акций. Индекс Московской биржи прибавил 0,3%, закрытие 2170 пунктов, а вот уже в вечернюю сессию рынок снижается. Но тоже не сильно, примерно в пределах тех же величин, что и вырос на закрытии. Но в течение дня были попытки вновь подойти к уровням 2200 пунктов. Вроде подошли, потом развернулись и даже пытались снижаться. Но в целом можно сказать, что консолидация наблюдается на российском рынке акций, во всяком случае, наблюдалось ближе к закрытию, и повторяется сценарий прошлых недель, когда рынок вроде рос, но в большей степени технический отскок мы наблюдали, потом консолидация, к концу недели снижение. Причем в конце недели рынку еще предстоит пережить и дивидендные отсечки крупнейших российских банков ВТБ и Сбера. Ну, соответственно, посмотрим, как рынок все это будет переживать и насколько это распространится уже на следующую неделю. Не исключено, что будет у нас очередная падающая неделя, с учетом того, что рост цен на нефть уже не особо впечатляет российских инвесторов. Но хотя, можно сказать, что в центре внимания по-прежнему остаются бумаги нефтегазовых компаний. Это и Лукойл, и Роснефть, и Татнефть, и Сургутнефтегаз из наиболее ликвидных. Ну и Новатек. Здесь рост примерно был от 1,5 до 3 даже в некоторых случаях процентов. Но не более того. И в целом мы видим, что рынок потихонечку начинает сдавать свои позиции. Ну, во всяком случае, после роста понедельника. А вот цены на нефть сегодня, если рассматривать смесь Brent, превысили в моменте $87 за баррель, но потом откатились уже по традиции в американскую торговую сессию. Растут, но растут уже не так активно, и уже ниже $85 торгуется баррель смеси Brent. Но, тем не менее, рынок, конечно же, следит за развитием событий в Персидском заливе. В ночь на вторник США в очередной раз нанесли серию ударов по целям по практически всему Ирану. Ну и, в свою очередь, Иран ответил. Корпус стражей Исламской революции заявил, что тоже нанесли удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне. С соответственно, в ответ на американские атаки. Ну и в Иране заявляют о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. Соответственно, здесь президент США Дональд Трамп много что говорит и пишет. Ну и в частности, Трамп объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны и из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Но в понедельник уже Трамп говорил о блокаде Ирана, но здесь говорит о некой полной морской блокаде. Так что вот так теперь будет в этом заливе, в проливе Ормузском. Ну и Трамп заявил, что у Ирана был шанс на мир, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну вот рынок пока в целом-то не спешит как-то сильно увеличивать военную премию в стоимости барреля, но тем не менее цены на нефть все-таки выросли по сравнению с тем, что мы наблюдали во время подписания меморандума, когда цены на нефть стали снижаться. Было много сообщений о том, что Ормуз открыт, много нефти проходит, но, как мы видим, все это быстро, очень быстро свернулось и изменилось. Ну и рубль сегодня снизился, причем довольно заметно. Если рассматривать китайскую валюту, то юань прибавил 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США по однодневному фьючерсному контракту поднялся выше 78 рублей. Если рассматривать вечер вторника. Ну, на рынке говорят о том, что был некоторый спрос на ликвидность валютную. Все это привело к снижению рубля.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Бэм. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: 20:58 московское время. У микрофона Сердаров Ликулей. Правительство России выделит Курской области более 2 400 000 000 рублей на компенсацию автомобилей, утраченных из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в августе 2024 года жители приграничья потеряли более 5000 машин. Часть была повреждена, часть уничтожена полностью.
19: Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20% пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали, мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Аз-Зейди в Белом доме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем приблизился к МКС и пристыковался к модулю «Причал». Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Более миллиона голосов было собрано на портале госуслуги в рамках народного голосования за звание культурной столицы России 2028 года. Об этом сообщила Минцифры в канале «Макси». По данным министерства, на данный момент лидером голосования является Великий Новгород, набравший 121 700 голосов. Далее следует Ярославль, Краснодар, Владимир и Тула. Международный олимпийский комитет 14 июля вернул на сайт страницу Олимпийского комитета России. Эта страница стала доступна впервые с 23 года, когда членство России в комитете было приостановлено. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Ее уход ранее анонсировал Зеленский. Вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутат планирует избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на заправках. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1.5-2 раза превышать розничные. Как так получается? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Возможно, сбой был вызван техническими причинами. Подробности на Business FM. Верховная Рада Украины отправила премьер-министра Свириденко в отставку. За высказались 259 депутатов, против 1, еще 47 воздержались. То, что премьер Юлия Свириденко покинет свой пост, ранее анонсировал Зеленский, и вместе с ней в отставку уходит весь состав правительства. Нового премьера депутаты планируют избрать в четверг, 16 июля. До формирования кабинета правительство временно возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Украинские СМИ со ссылкой на нардепов сообщают, что Свириденко станет главой офиса Зеленского, а занимающий эту должность Кирилл Буданов, внесенный в Россию перечень террористов и экстремистов, станет главой Минобороны Украины. Но официальных заявлений пока нет. Про нынешнего министра обороны Михаила Федорова информации также нет. Ранее предполагалось, что он станет новым премьером, но теперь украинские СМИ допускают, что основная цель этих перестановок – убрать Федорова из правительства Украины в принципе. Мы обсудили это с политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает».
20: Министр обороны – это скорее для Буданова будет понижением, чем повышением. Возможно, тем самым Зеленский освобождается от потенциального какого-то политического соперника, если заглядывать в отдаленное будущее и возможность проведения там выборов. Собственно, фигура Федорова обсуждается именно в этом же контексте, что Федоров в последнее время набирал популярность. Он довольно такой эффективный технократ, много сделал для цифровизации ВСУ и усиление вот этой дроновой составляющей. В то же время, по данным украинских СМИ, которые, надо сказать, довольно информированы, Федоров на ножах или в контракт находится с Тыркин, командующим ВСУ, и поэтому Зеленский решил вот этот вот конфликт загасить таким образом. Достаточно все непросто в украинской политике, в то же время Зеленский демонстрирует, что он неплохой кадровый интригант, так сказать, и достаточно умело переставляет кадры его окружающие. Во всяком случае, кто теперь вспоминает о так называемом Миндичгейте, коррупционном скандале, который затронул его бывшего руководителя офиса и чуть ли не его самого, но, тем не менее, вот как-то все затихло, и он по-прежнему достаточно уверенно контролирует ситуацию в своей ближайшей номенклатуре. Он стремится тем самым еще больше повысить эффективность действий, прежде всего, армии. Возможно, Буданов будет в этой роли полезен, но не без политической подоплеки, конечно, и Зеленский одной из главных целей, конечно, конечно же, имеет в виду удержание собственной власти, сохранение себя у власти с прицелом на будущее. Возможность того, что ему придется идти на второй срок и переизбираться.
2: И как все это может отразиться на российско-украинском конфликте? Может быть, как-то в ближайшее время повлиять на ситуацию на фронте?
20: Ничего хорошего нам это не сулит. В том смысле, что не оттуда следует ждать подмоги. Нам украинский политический класс выглядит достаточно консолидированным при всех их грязгах, склоках и интригах. Тем не менее, они пока в целом держатся в строй по отношению к России, во всяком случае. Главные задачи, они в целом тут едины, к сожалению, для нас.
0: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает», с ним беседовал мой коллега Александр Зайцев. Также свои отставки объявил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин. На прошедшей неделе во время массированной воздушной атаки по Украине в Вишневом произошел пожар с детонацией на складе боеприпасов. По официальным данным, в результате взрыва было разрушено 250 жилых домов. Власти отчитались о 7 погибших. Тогда Зеленский заявил, что двое должностных лиц Укроборонпрома согласовали размещение арсенала в городе вопреки закону и пообещал наказать ответственных. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бензин для тех, кто его продает? Об этом «Бизнес-ФМ» рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
21: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Бизнес ФМ рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
22: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь обеспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
21: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
23: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там еще, уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗСам, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, и выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
21: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков, вопрос вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации профилей каналов в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывали сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время, возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерию Бадуев продолжит.
1: Как это не забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК добавила свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
3: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями ОФАК.
1: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру.
1: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Бадоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
16: Все золото мира.
5: Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма.
16: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликули. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на Петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение торговой площадки. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1,970 млрд долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33,590 млрд долларов, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 23 градуса, осадки сегодня ожидаются ночью плюс 18, завтра днем до 24 градусов, облачно с прояснениями временами. Дождь ожидается временами и в четверг, но температура снизится до 18 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35 до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос? Евгений Перечук подробнее.
7: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили, и в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Первое – это действительно стимуляция, локализация производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. И если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
7: Как уточнили бизнес-ФМ в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
10: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целая федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус $5000 был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начали эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
7: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в 2 раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Эволют. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Только если нет свободных мест. Минпросвещение объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказываются принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашана.
11: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес-ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родителей весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
12: Прямо с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
11: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений заявлений на поступление, в маленьких – от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
13: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной, нормальной, рабочей программе, ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
11: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Пленов.
14: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
11: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции – Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещанию вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ЕС, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков. И так считает основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
15: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку. Но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособным. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи ИИ продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
0: Дарья Фокина, основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство. Телеоператорам советуют не делать акцент на телеспортсменок-легкоатлеток. Европейский вещательный союз опубликовал такие рекомендации для трансляции соревнований по легкой атлетике. Согласно им, спортсменок не следует показывать с низких ракурсов, а также использовать крупный план при съемке со спины. Также теперь нежелательны необоснованные замедленные повторы и, в принципе, акцент на женском теле. Такие меры направлены, как заявлено, на борьбу с сексуализацией спортсменок. Однако острая проблема никогда не стояла, считает спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
9: Это не проблема. Мы же знаем и видим, как режиссеры местные на всех соревнованиях, будь то легкая атлетика, да и не легкая атлетика, а теннис, любят от всех ракурсов рассмотреть. Спортсменки выходят и в каких-то там юбочках или в обтягивающих купальниках. У нас это никогда проблемы не было. И почему Европейская сейчас ассоциация обратила на это внимание? Может быть, какие-то были прецеденты? Может быть, действительно кто-то какие-то оголтелые головы на каких-то соревнованиях показывал то, что недостойно показывать, но в принципе никогда такая проблема не стояла в легкой атлетике. Наоборот, хорошие фигуры, красивые у женщин, только подчеркивают эстетику королевы спорта. В любом случае есть законы телевизионного жанра, законы показа легкой атлетики, и все детали самих соревнований мы, конечно, увидим. И детали в прыжковых секторах, и в беговых дисциплинах, в метаниях, толканиях, безусловно, все мы это увидим. Просто ограничены будут именно определенные ракурсы, которые показывают женские прелести. Но не прелести легкой атлетики точно.
0: Ольга Богословская, ведущая телеканала «Матч ТВ». Новые редакционные стандарты EBC разработал совместно с Европейской легкоатлетической ассоциацией, а также отдельными олимпийскими спортсменками. Авторы методички подчеркивают, что женский спорт заслуживает того, чтобы быть увиденным и освещенным наравне с мужским, а рекомендации направлены на то, чтобы поднять стандарты спортивного телевещания.
16: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
17: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. В течение дня с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 252 украинских беспилотника над 13 регионами, а также Азовским и Черным морями, сообщает Минобороны России. Российская армия в течение дня продолжала наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает также военное ведомство во вторник вечером в своем МАКС-канале. В частности, российские ударные беспилотники поразили еще 3 сухогруза на рейде порта Одессы. В порту Южной были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также 5 резервуаров с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ, говорится в сообщении. Американские военные вновь наносят удары по Ирану. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. По его словам, атака продолжается уже несколько часов. Информация о масштабах ударов и целях пока не приводится. Программа экономии автоконцерна Volkswagen угрожает потерей в Германии до 200 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, пишет газета Bild, ссылаясь на экспертов. Журнал Шпигель сообщил ранее о планах Volkswagen поэтапно закрыть 4 завода в Германии до 34 года. По информации Bild, руководство автоконцерна также намерено сократить до 120 тысяч сотрудников. Председатель совета директоров американской Berkshire Hathaway, 95-летний Уоррен Баффет, планирует в течение примерно 8 лет пожертвовать оставшиеся у него акции инвесткомпании 4 благотворительным фондам. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Ключевая ставка в России должна снижаться, исходя из макроэкономических показателей, заявил Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, который подчеркнул, что республике мешает развиваться слишком сильный рубль и высокая ключевая ставка. В самом ЦБ сегодня заявили, что регулятор не вправе закрывать глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания. Конец цитаты. Трамп заявил, что отказался от идеи 20% тарифа за проход судов через Армузский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли и эмиры и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Армуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так и это. И более 500 000 новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма. Что говорят жители, сколько времени могут занять ремонтные работы? Подробности на Business FM. Ключевая ставка в России должна снижаться, это станет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей в стране, заявил Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава Якутии говорила, положение угольной отрасли, по его словам, угольщики продолжают идти вперед, несмотря на проблемы на мировом рынке и сложную ситуацию внутри страны. Среди факторов, которые мешают экспортно-ориентированной республике, Николаев назвал сильный рубль и высокую ключевую ставку.
2: Я вот с Набиуллиной разговаривал, она вроде обещает, что ставка все-таки будет снижаться. Достаточно уверенно. Это очень важно. Это нам очень нужно.
18: Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей.
2: Да. И стабильности. Все-таки он не настолько сильный будет. Сильный рубль хорошо, но в меру.
18: Валюта меньше нужна. Не нужна так, как раньше.
0: В самом ЦБ сегодня отметили, что регулятор не вправе закрыть глаза на цены на топливо и инфляционные ожидания, так сказал зампред ЦБ Заботкин. Но, как он отметил, Банк России исходит из того, что принимаемые правительством меры обеспечат нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной денежно-кредитной политике Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции в 4% в 2027 году. Добавил Заботкин, по его словам, ЦБ будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее, поскольку для решения насчет ключевой ставки важно и то, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Следующее заседание по ставке запланировано на 24 июля. О том, как понимает заявление Заботкина, рассуждает главный экономист инвестиций Софья Донец.
19: Оно, конечно, оставляет пространство для фантазии, утешиться тем, кто хочет быть оптимистом, и испугаться тем, кто пессимист, потому что там можно найти такие отзвуки, на самом деле, примирительного тона. Например, говорится о том, что рост цен на топливо, например, ну или каких-то вот ярко растущих товаров, предпосылка к тому, чтобы дальше спрос замедлялся, цены замедлялись, то есть выше сейчас, ниже потом. Это такое достаточно нейтральное заявление, ну раз потом компенсация произойдет, не надо и предпринимать какие-то дополнительные меры с точки зрения процентных ставок. С другой стороны, есть фраза о том, что не имеет права Центральный банк не реагировать на повышенные цены и повышенные инфляционные ожидания. Сейчас мы еще не видели инфляционных ожиданий населения за июль и компаний, но, честно говоря, ничего хорошего там ждать не приходится. Топливный кризис показывает нам темпы роста цен, которые мы не видели много лет. Соответственно, безусловно, это будет

0: достаточно разнородный. Упоминается надежда на меры правительства с точки зрения оккупирования кризиса на топливном рынке. Когда такие фразы звучат, то, наверное, можно предположить, что ЦБ таким образом дает время и правительству, и нам с вами посмотреть, как будет развиваться нынешняя ситуация. Это может нас готовить к каким-то шагам с точки зрения повышения ставки, но только в будущем. Поэтому пока, наверное, это не нулевой, но все-таки не базовый сценарий.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а в начале месяца Набиуллина предостерегала от попыток снижения ставки в условиях, как она считает, высокой инфляции, отмечая, что это может быть очень опасно для экономики. Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США также сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от всей стоимости груза с судов, проходящих по Ормузу, Дональд Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Риторика американского президента вновь ужесточилась. Он назвал иранское руководство лживым, жестоким и злобным. Конец цитаты. Позднее Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Ормузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
2: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, эмиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотели бы попробовать по-другому, что они хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
1: Этой ночью штаты 5 часов подряд наносили удары по территории Ирана. Тегеран отвечал ударами по американским базам в регионе. И во вторник это продолжилось. Кувейт заявил, что силы ПВО страны отражают ракетную атаку. Отдельный вопрос касается йеменских хуситов. Накануне они нанесли удары по аэропорту. В Саудовской Аравии пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
3: Ну, надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в таком вот контролируемой эскалации, на которой, в общем-то, штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Ормузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну, это как 2×2=4. Просто тут вопрос времени.
4: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
3: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Ну, и не нужно это Трампу. Совершенно не нужно. И опять же, вот, нельзя ничего исключать полностью.
4: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
3: Скорее всего, оно уже так и будет, да. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там, тому же Сирии. Хотя являются близкими союзниками, да. И, но все равно не молчать здесь не станут. Тем более вот последние события с бомбардировками там аэропорта Сана, теми же саудитами, показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
1: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Axios, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Телефонный разговор лидеров состоялся по инициативе принца Саудовской Аравии. По мнению портала, это подчеркивает, что Риад обеспокоен возможностью более масштабного конфликта и заранее решил заручиться американской поддержкой. Тем временем аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс, считают, что цены на нефть и Брент могут вырасти до $95 за баррель. Более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более полумиллиона человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой, но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
6: Отключили, сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет

0: будет отключение.
1: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
0: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется, дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запасли, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
2: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
3: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозу соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
2: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения. Например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
4: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду, в первую очередь, и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
1: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
4: В течение суток, конечно.
1: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
4: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта, для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
2: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах. История денег на Business FM.
8: Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса.
9: Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Российский электромобиль «Атом» станет первым автомобилем, для которого предприятия «Росатома» будут производить сразу два ключевых компонента электрической силовой установки – тяговую батарею и интегрированный электропривод, сообщили ТАСС в «Росатоме». Также госкорпорация готова предложить российскому автопрому ключевые компоненты электромобиля и уже ведет переговоры со всеми отечественными производителями. ООО «Союз текстиль СТ» открыла в Курске новую линию по производству нетканого полотна «Спанлейс» для санитарно-гигиенических и медицинских изделий мощностью 6 тысяч тонн продукции в год. Линия может выпускать полотно разной плотности от очень тонкого до плотного. Производство запущено в рамках масштабного инвестпроекта компании по расширению мощностей. Общий размер инвестиций в его рамках около 2 миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда в виде льготного займа предоставил Федеральный фонд развития промышленности. Железнодорожный оператор крымских поездов расширяет географию перевозок и запустил новый поезд «Москва-Ростов-на-Дону», сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс». Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы ежедневно и прибывает в Ростов-на-Дону на следующий день. Состав следует через Воронеж. Продажа билетов на него открывается за 30 суток. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap.pro. И продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, а год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. А семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
13: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия. Причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатной квартиры студий, безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот это, я так понимаю, в студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже вырастут.
12: Константин Апрелев, сооснователь российской гильдии риэлторов, популярной студии однокомнатных квартир на рынке новостроек, объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условиях льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BinMap.pro Сергей Лобжанидзе.
14: Мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа. Вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
12: Сергей Лобжанидзе, BNW Pro. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры. У них доли в 35% рынка. На трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
11: Добрый вечер. Вырос, но не сильно вырос за основную торговую сессию вторника российский рынок акций. Индекс Московской биржи прибавил 0,3%, закрытие 2170 пунктов, а вот уже в вечернюю сессию рынок снижается. Но тоже не сильно, примерно в пределах тех же величин, что и вырос на закрытии. Но в течение дня были попытки вновь подойти к уровням 2200 пунктов. Вроде подошли, потом развернулись и даже пытались снижаться. Но в целом можно сказать, что консолидация наблюдается на российском рынке акций, во всяком случае, наблюдалась ближе к закрытию, и повторяется сценарий прошлых недель, когда рынок вроде рос, но в большей степени технический отскок мы наблюдали, потом консолидация, к концу недели снижение. Причем в конце недели рынку еще предстоит пережить и дивидендные отсечки крупнейших российских банков ВТБ и Сбера. Ну, соответственно, посмотрим, как рынок все это будет переживать и насколько это распространится уже на следующую неделю. Не исключено, что будет у нас очередная падающая неделя, с учетом того, что рост цен на нефть уже не особо впечатляет российских инвесторов. Но хотя, можно сказать, что в центре внимания по-прежнему остаются бумаги нефтегазовых компаний. Это и Лукойл, и Роснефть, и Татнефть, и Сургутнефтегаз из наиболее ликвидных. Ну и Новатек. Здесь рост примерно был от 1,5 до 3 даже в некоторых случаях процентов. Но не более того. И в целом мы видим, что рынок потихонечку начинает сдавать свои позиции. Ну, во всяком случае, после роста понедельника. А вот цены на нефть сегодня, если рассматривать смесь Brent, превысили в моменте $87 за баррель, но потом откатились уже по традиции в американскую торговую сессию. Растут, но растут уже не так активно, и уже ниже $85 торгуется баррель смеси Brent. Но, тем не менее, рынок, конечно же, следит за развитием событий в Персидском заливе. В ночь на вторник США в очередной раз нанесли серию ударов по целям по практически всему Ирану. Ну и, в свою очередь, Иран ответил. Корпус стражей Исламской революции заявил, что тоже нанесли удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне. Соответственно, в ответ на американские атаки. Ну и в Иране заявляют о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. Соответственно, здесь президент США Дональд Трамп много что говорит и пишет. Ну и в частности, Трамп объявил о введении полной морской блокады Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны и из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Но в понедельник уже Трамп говорил о блокаде Ирана, но здесь говорит о некой полной морской блокаде. Так что вот так теперь будет в этом заливе, в проливе Ормузском. Ну и Трамп заявил, что у Ирана был шанс на мир, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну вот рынок пока в целом-то не спешит как-то сильно увеличивать военную премию в стоимости барреля, но тем не менее цены на нефть все-таки выросли по сравнению с тем, что мы наблюдали во время подписания меморандума, когда цены на нефть стали снижаться. Было много сообщений о том, что что Армуз открыт, много нефти проходит, но, как мы видим, все это быстро, очень быстро свернулось и изменилось. Ну и рубль сегодня снизился, причем довольно заметно. Если рассматривать китайскую валюту, то юань прибавил 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США по однодневному фьючерсному контракту поднялся выше 78 рублей, если рассматривать вечер вторника. Ну, на рынке говорят о том, что был некоторый спрос на ликвидность валютную, все это привело к снижению рубля.
15: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Когда мы любим друг друга, в нас почему-то вместе со смелостью поселяется страх не оправдать ожидания любимого. Оказывается, он не зависит от возраста. Что это за страх недостаточности? Об этом спрашиваю я Александра Григорьевича Асмолова, профессора, руководителя кафедры психологии и личности МГУ.
17: Мое глубокое убеждение, что любовь никогда не возникает, когда есть комплекс полноценности. У нарциссов любви не может быть. Нарцисс любит себя, и это взаимно. Я постоянно боюсь не оправдать ожидания самого любимого человека. Я это боюсь, я страшусь. Потому что во мне столько всего понамешано, что я сам не знаю себя, что я люблю, и одновременно, если я начну думать о безопасности, о том, что это не надо делать, потому что это ударит по самому любимому человеку, но, с другой стороны, она же любит меня таким, как я есть. И мне близкий мой человек говорит, боясь не за себя, а за меня, осторожней, можно по-другому. И ты еще раз права, но я-то не могу осторожней, но очень хочу не подвести.
16: Почему нам свойственно додумывать за других вместо того, чтобы научиться их слушать? Это сейчас не про любовь, а вообще про жизнь.
17: В жизни, цитирую Булата Акуджаву, искусство расслышать друг друга высшее искусство на земле.
16: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Ярослав Гашек.
19: Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть и глупые. Потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом.
15: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России выделит Курской области более 2 миллиардов 400 миллионов рублей на компенсацию автомобилей, утраченных из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, в августе 24-го жители приграничья потеряли более 5000 машин. Часть была повреждена, часть уничтожена полностью. Федеральные средства пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до 6 августа были зарегистрированы в 9 отселенных муниципалитетах. Расходы на выплаты за поврежденный в приграничный транспорт регион возьмет на себя. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен изучить обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что решение на этот счет не принято, передает ТАСС. Трамп также сообщил, что американские законодатели, возможно, распространят действия документа еще и на Иран и шиитское движение Хезболла. Соединенные Штаты намерены полностью расформировать Международный уголовный суд, разобрав его по кирпичику. Это цитата, поскольку считают его угрозой для суверенитета, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack. При этом Рубио призвал союзников США не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании против МУС. Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельство о рождении ребенка и заключении брака, сообщается на сайте ведомства. Также предлагается, что бумажные гербовые свидетельства, которые выдаются сейчас, также будут выдаваться, но по просьбе заявителя. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1,5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business FM. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бензин для тех, кто его продает? Об этом Business FM рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
21: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках в 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Business FM рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
22: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь беспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
21: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
1: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там, еще уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗС, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, и выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
21: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Минтранс принимает меры в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Мы отметили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а власти Ростовской области уже прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна. Куда можно перенаправить экспорт зерновых и как проблема с судоходством в Азовском море повлияли на российских аграриев? Михаил Задорожный продолжит.
4: Уборочная кампания в самом разгаре, и по данным Минсельхоза, урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. То есть пшеницы будет много, часть ее пойдет на экспорт. Традиционно большую роль здесь играют азовские порты, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
23: Основные наши отгрузки – это Азовское море и Черное море, Новороссийск. То есть Закавказье не так интересно с точки зрения, допустим, железной дорогой. Это будет не те объемы. У нас только получается остается Новороссийск. Сложности логистики автотранспорта, ну, дороговизны, будет проблема. Надо, я думаю, искать не только Минтранса, но и Минобороны, какая-то защита, искать способы. Но я думаю, что, конечно, будет все равно найдено решение.
4: А пока Минтранс ищет способы обеспечить перевозку грузов по малой воде, крестьяне подсчитывают убытки. Мировые цены на зерно, подросшие после сообщений об украинских атаках российских судов в Азовском море, все равно остаются на низких уровнях. Если говорить про российский рынок, то, например, по пшенице остались запасы от прошлогоднего, хоть и не рекордного, но очень хорошего урожая. А зерно нового урожая тоже нужно куда-то складывать или сразу вывозить. При этом альтернатив азовским портам не так уж много, а любые проблемы с логистикой – это дополнительное давление на цены. Продолжает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
24: Цена рухнула на зерновую продукцию. Опять страдает самое низшее звено, то есть фермер. Два варианта. Автомобильный, он дорогой, и ЖД-транспорт. Но ЖД не все могут пользоваться, потому что не у всех есть подъездные пути.
4: Ранее западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Альтернативой могут стать черноморские порты, отмечает управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
25: Преждевременно говорить о какой-то масштабной переориентации грузов с Азова. Но если говорить о каком-то изменении, коррекции грузопотоков, то есть, конечно, автотранспорт, железнодорожный транспорт, который может вывозить грузы в сторону глубоководных портов на Черном море, Новороссийск, Тамань и оттуда можно вывозить и пшеницу, и ГСМ. Конечно, это может повлечь за собой изменение стоимости доставки, но не всегда абсолютно, потому что за счет крупных партий стоимость может сохраниться или даже иногда снизиться.
4: По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Отдельное заявление по этой теме сделал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над нейтрализацией угроз судоходству в Азовском и Черном морях, создаваемых Украиной. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации, профили и каналы в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывались сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время. Возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Обадоев продолжит.
2: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами OFAC добавило свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
5: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями OFAC.
2: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
6: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру.
2: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ – технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Обадоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах. Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания Республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов. Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
18: Культ на личности. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Реально эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реально эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на Петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение торговой площадки. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1,970 млрд долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33,590 млрд долларов, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35% до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос, Евгений Перечук подробнее.
8: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили, и в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
9: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
8: Как уточнили Бизнес FM в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
10: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит, на самом деле, все годы. Несмотря на то, что есть целая федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус $5000 был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начали эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно, тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
8: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в 2 раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Эволют. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Только если нет свободных мест. В Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказывается принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
11: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные, и чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
13: Прям сначала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
11: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
14: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно.
0: странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной, нормальной, рабочей программе, ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
11: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Пленов.
12: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
11: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении, и если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции: Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещание вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ИИ, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков ИИ, так считает основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
15: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку, но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособными. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи ИИ продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
3: Дарья Фокина, основатель студии Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство. Телеоператорам советуют не делать акцент на теле спортсменок-легкоатлеток. Европейский вещательный союз опубликовал такие рекомендации для трансляции соревнований по легкой атлетике. Согласно им, спортсменок не следует показывать с низких ракурсов, а также использовать крупный план при съемке со спины. Также теперь нежелательны необоснованные замедленные повторы и, в принципе, акцент на женском теле. Заявлено, что такие меры направлены на борьбу с сексуализацией спортсменок. Однако острая эта проблема никогда не стояла, считает спортивный комментатор телеканала Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер на Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
16: Это не проблема. Мы же знаем и видим, как режиссеры местные на всех соревнованиях, будь то легкая атлетика, да и не легкая атлетика, а теннис, любят со всех ракурсов рассмотреть. Спортсменки выходят и в каких-то там юбочках или в обтягивающих купальниках. У нас это никогда проблемы не было. И почему Европейская сейчас ассоциация обратила на это внимание? Может быть, какие-то были прецеденты? Может быть, действительно, кто-то какие-то оголтелые головы на каких-то соревнованиях показывал то, что недостойно показывать, но в принципе никогда такая проблема не стояла в легкой атлетике. Наоборот, хорошие фигуры, красивые у женщин, только подчеркивают эстетику королевы спорта. В любом случае есть законы телевизионного жанра, законы показа легкой атлетики, и все детали самих соревнований мы, конечно, увидим. И детали в прыжковых секторах, и в беговых дисциплинах, в метаниях, толканиях, безусловно, все мы это увидим. Просто ограничены будут именно определенные ракурсы, которые показывают женские прелести, но не прелести легкой атлетики точно.
3: Ольга Богословская, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». Новые редакционные стандарты EBC разработал совместно с Европейской легкоатлетической ассоциацией, а также отдельными олимпийскими спортсменками. Авторы методички подчеркивают, что женский спорт заслуживает того, чтобы быть увиденным и освещенным наравне с мужским, а рекомендации направлены на то, чтобы поднять стандарты спортивного телевещания.
18: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Уликулиев. За последние сутки в направлении Москвы и области летело 340 беспилотников, сообщил во вторник поздно вечером мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, более 50 дронов были уничтожены на подлете к Москве. Большую часть ПВО нейтрализовало на дальних подступах. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением методов социальной инженерии через интернет. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20-процентной пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали, мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Азейди в Белом доме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем во вторник вечером пристыковался к модулю «Причал» МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Как и анонсировал Зеленский, вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? Комментарий Георгия Буфта. Трамп отказался от идеи 20-процентного тарифа за проход судов через Ормузский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли эмиры и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Ормуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так ли это? И более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма, что говорят жители, сколько времени могут занять ремонтные работы. Подробности на Бизнес FM. Зачем Зеленский меняет правительство? 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не дожившее 3 дня до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории воюющей Украины. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль, человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже 15 июля Рада должна утвердить нового главу Кабмина. Им, скорее всего, станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Идет самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении президента, так называемого «Миндичгейта», в котором в том числе угадывается борьба Зеленского с потенциальными конкурентами и передел оборонного рынка. Как это скажется на способности ВСУ воевать дальше? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Объясняя кадровые перестановки, украинские СМИ считают, что Банковый хочет перейти к проектному управлению, где за баллистику, вступление в ЕС или отношения с Китаем отвечает один персональный менеджер. Год правления Свириденко при этом прошел без громких провалов. Незадолго до отставки она успела даже представить 15-летнюю экономическую стратегию. Зеленский, однако, решил сыграть на опережение в ситуации, когда уже прошел саммит НАТО, завершились успешно переговоры с кредиторами, близятся парламентские каникулы. Важен фактор подготовки к зиме, который ожидается самый тяжелый с начала войны, и никакого перемирия на горизонте не маячит. Также надо было поставить точку в Миндичгейте. В записях прослушки на Национального антикоррупционного бюро есть имя Свириденко. И смена правительства позволит Зеленскому предъявить обществу некое подобие обновления вместо выборов. Будущий премьер Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза» и до того «Укрнафты», считается эффективным менеджером, который также выстроил рабочие отношения с Западом. Поскольку судьба Украины во многом будет зависеть от способности к выживанию энергосистемы под российскими ударами, то назначение энергетика главы правительства выглядит логичным. Не менее важно и то, что у Корецкого нет ни собственной политической базы, ни президентских амбиций. Он никогда не был публичным политиком и, в отличие от министра обороны Михаила Федорова, не рассматривается как альтернатива президенту. Это премьер-исполнитель для военной зимы и одновременно удобный громоотвод. В случае провалов ответственность ляжет на проектного менеджера, а не на верховного главнокомандующего. Свириденко Зеленский предлагал должность посла в Вашингтоне, но она пока отказывается. Слухи прочат ее на роль главы офиса президента, тогда как нынешний глава Кирилл Буданов может пойти в министры обороны. Ключевой вопрос – сохранит ли пост министра обороны Михаил Федоров, назначенный лишь в январе текущего года. Формальный повод для критики в его адрес есть – это буксующая реформа системы мобилизации. Вместо обещанного демонтажа системы ТЦК и прекращения так называемой буссификации, парламенту пока что представили лишь некую неубедительную презентацию. Накануне случился и показательный скандал с невключением в бюджет обещанного повышения зарплат военным. Оппозиция обвинила Банкову, а правящая фракция «Слуг народа» переложила вину на Федорова. В глазах Зеленского Федоров может показаться опасным политически, поскольку на него могут делать ставку те, кто устал от нынешнего президента, как на реформатора-технократа против Зеленского, как коррупционера с авторитарными замашками. Федоров, наряду с Будановым, остался одной из двух ключевых фигур в окружении президента, кто не задет Миндичгейтом. Есть и коммерческая составляющая. Минобороны затеяла изменение системы закупок для ВСУ, от которого могут пострадать компании, близкие Зеленскому, прежде всего производитель ракет Firepoint, часто упоминаемая на пленках Миндича. Оппоненты министра, впрочем, утверждают, что речь идет о переделе рынка в пользу структур, близких к самому Федорову. На этом фоне, а также разговоров о национализации Firepoint, резко нарастил медиа-активность соучредитель компании Денис Штирерман. Он едва ли не ежедневно комментирует удары ракетами по России, анонсирует дешевый украинский аналог Patriot для перехвата баллистики под названием Фрейя и рассуждает

0: только гражданский, то Буданову пришлось бы еще и уволиться с военной службы. Краткосрочно все это боеспособности Украины не угрожает. Командование ВСУ во главе с Сырским перестановки не затрагивает. Среднесрочные риски могут быть серьезнее. Во-первых, управленческая турбулентность создает для армии все же больше рисков, чем преимуществ. Во-вторых, по-прежнему не решена проблема силовой мобилизации силами ТЦК. Наконец, в-третьих, если главная мотивация перестановок заключается в нейтрализации конкурентов Зеленского и размывании повестки Миндичгейта, то госаппарат получает ясный сигнал. Лояльность важнее результата. Для страны, вступающей в пятую военную зиму под усиливающимися российскими ударами, это может стать непозволительной роскошью.
1: Был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп заявил, что Армузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от стоимости груза с судов, проходящих по Армузу, Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Армузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
2: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, эмиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотели бы попробовать по-другому, что они хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
1: Вооруженные силы США нанесли во вторник новые авиаудары по Ирану, сообщил ABC News со ссылкой на американского чиновника. Они продолжались несколько часов. В то же время иранское агентство ФАРС со ссылкой на источники сообщало о взрывах на американской базе в Бахрейне. Кроме того, Кувейт заявил, что силы ПВО страны отразили ракетную атаку. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт российского сайта по международным делам Сергей Балмасов.
3: Ну, надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в таком вот контролируемой эскалации, на которой, в общем-то, штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Армузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну это как 2×2=4. Просто тут вопрос времени.
4: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
3: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Ну, и не нужно это Трампу. Совершенно не нужно. И опять же, вот нельзя ничего исключать полностью.
4: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрытием Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
3: Скорее всего, оно уже так и будет, да. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там тому же Сирии, хотя являются близкими союзниками, да. И, но все равно не молчать здесь не станут. Тем более вот последние события с бомбардировками там аэропорта станут теми же саудитами показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
1: Сергей Балмасов, эксперт российского сайта по международным делам. По данным Axios, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Тем временем аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс, считают, что цены на нефть Brent могут вырасти до $95 за баррель. А более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
5: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более полумиллиона человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой. Но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
6: Отключились. Сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
7: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был...

0: Сейчас нет.
1: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется, дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нет. На первых этажах вода есть. Слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, ну, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
2: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
3: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
2: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
4: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду, в первую очередь, и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
0: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
4: Ну, в течение суток, конечно.
0: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
4: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта, для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
2: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
5: Реклама.
6: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
7: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
8: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
12: История денег на Business FM.
10: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
2: МВидео поддержал инициативу ФАС по ограничению цен на школьные товары, сообщает ТАСС. Кроме того, МВидео участвует в программе фиксации цен на социально значимые товары, реализуемые совместно с Минпромторгом и ФАС. Речь о товарах, востребованных в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Пользователи Авито старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через госуслуги и получать бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей, а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Федеральная комиссия по связи США разрешила компании Reflect Orbital запустить на низкую орбиту спутник с гигантским зеркалом. Об этом сообщает портал «Прокосмос». Зеркало размером 18 на 18 метров будет отражать солнечный свет на Землю по запросу. В Reflect Orbital считают, что система сможет продлевать световой день для клиентов, подсвечивать строительные площадки, помогать поисково-спасательным работам и дополнительно освещать солнечные электростанции после захода солнца. Регулятор получил почти 1900 комментариев к заявке, в основном критических, но все равно выдал разрешение. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap.pro, и продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
12: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия. Причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатных квартир и студий, безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот от, я так понимаю, в студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже выросли.
8: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Популярность студий и однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BinMap.pro Сергей Лобжанидзе.
13: Ну, мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, и, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
8: Сергей Лобжанидзе, Бинмэппром. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры. У них доля в 35% рынка. На трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
14: Fabia и Jetta давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что то же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть. Они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему, тему с гибридами, Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цены энергоносителя. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
8: Максим Ракитин, главред издания Kyoto.ru. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет с собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Российский рынок во вторник немного подрос по итогам основных торгов. Курс рубля при этом снизился более чем на процент, а цены на нефть продолжили свое восхождение. Итоги вторника подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
15: Российскому рынку акций все-таки удалось вырасти по итогам основной торговой сессии. Индекс Московской биржи прибавил 0,3% и закрылся на уровне 2167 пунктов. Хотя рос более заметно в течение дня, и очередная попытка была уйти выше уровня 2200 пунктов. Но пока эта попытка, как мы видим, неудачная, но при этом был и момент снижения. Так что рост – это хорошо, но, как мы видим, рост минимальный. Хотя рынок растет уже вторую торговую сессию подряд, и по-прежнему популярными остаются бумаги нефтегазового сектора на фоне того, что смесь Brent, да и другие сорта нефти усилили рост, а вот смесь Brent преодолевала в моменте $87 за баррель. Но рынок, конечно же, следит за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США нанесли очередную серию ударов по военным целям, причем по всему Ирану, но и в свою очередь корпус стражи Исламской революции заявил о том, что нанес удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне в ответ на американские атаки. В общем-то, обмен ударами продолжается, рынок это все наблюдает. При этом в Иране заявили о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, а президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении полной морской блокады Ирана. В понедельник Трамп уже говорил о морской блокаде, но не говорил, видимо, о полной. Теперь объявил о полной морской блокаде Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну и затем Трамп заявил о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну, в целом, можно сказать, что боевые действия в Персидском заливе продолжаются, то, что Армузский пролив по факту уже закрыт, ну и Баб-эль-Мандебский пролив здесь тоже на подходе, во всяком случае, на рынке не исключают закрытие и этого пролива. Так что вот такая ситуация приводит пока, ну, я бы сказал, к тому, что рынок довольно осторожно, но все-таки включает в стоимость барреля вот эту премию за геополитику. Ну и рубль снизился. На рынке участники торгов говорят о том, что появился спрос на иностранную валюту. Таким образом, китайский юань подорожал на 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США поднялся выше 78 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
8: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Активный болельщик – это практически спортсмен. А диванный уже на полдороги к этому. В день финала Кубка Германии по футболу провели исследование местных болельщиков. Стрессовый показатель был на 41% выше, чем в обычные дни. У телезрителей средний пульс достиг почти 80, а на стадионе без малого 95 ударов в минуту. В психологии болеть за свою команду – это форма групповой идентичности, когда клуб, сборная или кумир становятся частью коллективного себя. «Мы выиграли» или «нас засудили». Физиология показывает выделение кортизола. Он мобилизует энергию и помогает справляться с угрозой или неопределенностью. Может меняться уровень тестостерона. Так у испанских зрителей финала чемпионата мира 2010 года в ЮАР во время матча он оказался выше, чем в контрольный день. Но после победы Испании дополнительного скачка не было. То есть гормональные реакции зависят от контекста, ожиданий и личной оценки ситуации, а не только от счета на табло. Фанатизм болельщика схож с религиозным и политическим фанатизмом. В Бразилии его исследовали в применении к нации, религии и футбольной команде. Во всех трех случаях фанаты были готовы жертвовать временем, деньгами, комфортом и даже безопасностью. В кино преступники обычно беспрепятственно проходят мимо полицейских во время футбольной трансляции. Исследования реальной преступности в Сан-Паулу, Чикаго и на Ямайке показали, что проникновений в жилища и грабежей во время матчей на 7-15% меньше. У экранов, похоже, собираются и домашние, и грабители. А вокруг стадионов число мелких краж возрастает до матча и сразу после. Разогретого клиента, видимо, несколько легче обслужить.
5: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство России выделит Курской области более 2 миллиардов 400 миллионов рублей на компенсацию автомобилей, утраченных из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, в августе 24-го жители приграничья потеряли более 5000 машин. Часть была повреждена, часть уничтожена полностью. Федеральные средства пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до 6 августа были зарегистрированы в 9 отселенных муниципалитетах. Расходы на выплаты за поврежденный в приграничный транспорт регион возьмет на себя. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен изучить обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что решение на этот счет не принято, передает ТАСС. Трамп также сообщил, что американские законодатели, возможно, распространят действия документа еще и на Иран и шиитское движение «Хезболла». Соединенные Штаты намерены полностью расформировать Международный уголовный суд, разобрав его по кирпичику. Это цитата, поскольку считают его угрозой для суверенитета, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack. При этом Рубио призвал союзников США не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании против МУС. Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельство о рождении ребенка и заключении брака, сообщается на сайте ведомства. Также предлагается, что бумажные гербовые свидетельства, которые выдаются сейчас, также будут выдаваться, но по просьбе заявителя. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пончареев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1.5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business FM. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бензин для тех, кто его продает? Об этом Business FM рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
19: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Business FM рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
20: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь беспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
19: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
1: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там еще, уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗС, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, так далее. И выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
19: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
8: Минтранс принимает меры в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Там отметили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а власти Ростовской области уже прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна. Куда можно перенаправить экспорт зерновых и как проблема с судоходством в Азовском море повлияли на российских аграриев? Михаил Задорожный продолжит.
21: Уборочная кампания в самом разгаре, и по данным Минсельхоза, урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. То есть пшеницы будет много, часть ее пойдет на экспорт. Традиционно большую роль здесь играют азовские порты, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
22: Основные наши отгрузки – это Азовское море и Черное море, Новороссийск. То есть Закавказье не так интересно с точки зрения, допустим, железной дорогой. Это будет не те объемы. У нас только, получается, остается Новороссийск. Сложности логистики автотранспорта, ну, дороговизны, будет проблема. Надо, я думаю, искать не только Минтранса, но и Минобороны, какая-то защита, искать способы, но я думаю, что, конечно, будет все равно найдено решение.
21: А пока Минтранс ищет способы обеспечить перевозку грузов по малой воде, крестьяне подсчитывают убытки. Мировые цены на зерно, подросшие после сообщения об украинских атаках российских судов в Азовском море, все равно остаются на низких уровнях. Если говорить про российский рынок, то, например, по пшенице остались запасы от прошлогоднего, хоть и не рекордного, но очень хорошего урожая. А зерно нового урожая тоже нужно куда-то складывать или сразу вывозить. При этом альтернатив азовским портам не так уж много, а любые проблемы с логистикой – это дополнительное давление на цены. Продолжает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
23: Цена рухнула на зерновую продукцию. Опять страдает самое низшее звено, то есть фермер. Два варианта – автомобильный, он дорогой, и ЖД-транспорт. Но ЖД не все могут пользоваться, потому что не у всех есть подъездные пути.
21: Ранее западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Альтернативой могут стать черноморские порты, отмечает управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
24: Преждевременно говорить о какой-то масштабной переориентации грузов с Азова. Но если говорить о каком-то изменении, коррекции грузопотоков, то есть, конечно, автотранспорт, железнодорожный транспорт, который может вывозить грузы в сторону глубоководных портов на Черном море, Новороссийск, Тамань, и оттуда можно вывозить и пшеницу, и ГСМ. Конечно, это может повлечь за собой изменение стоимости доставки, но не всегда абсолютно, потому что за счет крупных партий стоимость может сохраниться или даже иногда снизиться.
21: По ситуации в Азовском море, также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Отдельное заявление по этой теме сделал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над нейтрализацией угроз судоходству в Азовском и Черном морях, создаваемых Украиной. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации, профили и каналы в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывались сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время. Возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Обадоев продолжит.
0: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК добавило в свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
3: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями ОФАК.
0: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
4: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, и я думаю, что проблемы никакой бы не было, то ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, Амстердам, который позволяет трафиком из России, не всем, управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру.
0: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Обадоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
18: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях. Передачи из страны в страну, особо важные и секретные корреспонденции.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на Петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение о торговой площадке. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1,970 млрд долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33,590 млрд долларов, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35% до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос, Евгений Перечук подробнее.
6: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили. И в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует 2 цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
7: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
6: Как уточнили Бизнес ФМ в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу 2 шага вперед, 1 шаг назад.
9: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целые федеральные федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус $5000 был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начали эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно, тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
6: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в 2 раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Evolute. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Только если нет свободных мест. Минпросвещение объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказывается принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
2: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
10: Прям с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
2: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
11: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной нормальной рабочей программе ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
2: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение, учреждения недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Пленов.
12: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
2: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции. Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
8: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещание вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ИИ, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков ИИ, так считает основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
13: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку, но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособными. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
8: Дарья Фокина, основатель студии Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство. Телеоператорам советуют не делать акцент на теле спортсменок-легкоатлеток. Европейский вещательный союз опубликовал такие рекомендации для трансляции соревнований по легкой атлетике. Согласно им, спортсменок не следует показывать с низких ракурсов, а также использовать крупный план при съемке со спины. Также теперь нежелательны необоснованные замедленные повторы и, в принципе, акцент на женском теле. Заявлено, что такие меры направлены на борьбу с сексуализацией спортсменок. Однако острая эта проблема никогда не стояла, считает спортивный комментатор телеканала Матч ТВ, чемпионка мира и серебряный призер на Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская.
14: Это не проблема. Мы же знаем и видим, как режиссеры местные на всех соревнованиях, будь то легкая атлетика, да и не легкая атлетика, а теннис, любят со всех ракурсов рассмотреть. Спортсменки выходят и в каких-то там юбочках или в обтягивающих купальниках. У нас это никогда проблемы не было. И почему Европейская сейчас ассоциация обратила на это внимание? Может быть, какие-то были прецеденты? Может быть, действительно, кто-то какие-то оголтелые головы на каких-то соревнованиях показывал то, что недостойно показывать, но, в принципе, никогда такая проблема не стояла в легкой атлетике. Наоборот, хорошие фигуры красивые у женщин только подчеркивают эстетику королевы спорта. В любом случае, есть законы телевизионного жанра, законы показа легкой атлетики, и все детали самих соревнований мы, конечно, увидим. И детали в прыжковых секторах, и в беговых дисциплинах, в метаниях, толканиях, безусловно, все мы это увидим. Просто ограничены будут именно определенные ракурсы, которые показывают женские прелести, но не прелести легкой атлетики точно.
8: Ольга Богословская, спортивный комментатор телеканала Матч ТВ. Новые редакционные стандарты EBC разработал совместно с Европейской легкоатлетической ассоциацией, а также отдельными олимпийскими спортсменками. Авторы методички подчеркивают, что женский спорт заслуживает того, чтобы быть увиденным и освещенным наравне с мужским, а рекомендации направлены на то, чтобы поднять стандарты спортивного телевещания.
1: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: У микрофона Сердар Уликулеев. За последние сутки в направлении Москвы и области летело 340 беспилотников, сообщил во вторник поздно вечером мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, более 50 дронов были уничтожены на подлете к Москве. Большую часть ПВО нейтрализовало на дальних подступах. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением методов социальной инженерии через интернет. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20% пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали: мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Азейди в Белом доме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем во вторник вечером пристыковался к модулю «Причал» МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Новости на «Бизнес ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
15: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Как и анонсировал Зеленский, вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? Комментарий Георгия Бофта. Трамп отказался от идеи 20% тарифа за проход судов через Ормузский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли и эмиры и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Ормуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так ли это? И более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма. Что говорят жители и сколько времени могут занять ремонтные работы? Подробности на «Бизнес ФМ». Зачем Зеленский меняет правительство? 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не дожившее 3 дней до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории воюющей Украины. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль, человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже 15 июля Рада должна утвердить нового главу Кабмина. Им, скорее всего, станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Идет самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении президента, так называемого «Миндичгейта», в котором в том числе угадывается борьба Зеленского с потенциальными конкурентами и передел оборонного рынка. Как это скажется на способности ВСУ воевать дальше? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Объясняя кадровые перестановки, украинские СМИ считают, что Банковый хочет перейти к проектному управлению, где за баллистику, вступление в ЕС или отношения с Китаем отвечает один персональный менеджер. Год правления Свириденко при этом прошел без громких провалов. Незадолго до отставки она успела даже представить 15-летнюю экономическую стратегию. Зеленский, однако, решил сыграть на опережение в ситуации, когда уже прошел саммит НАТО, завершились успешно переговоры с кредиторами, близятся парламентские каникулы. Важен фактор подготовки к зиме, которой ожидается самый тяжелый с начала войны, и никакого перемирия на горизонте не маячит. Также надо было поставить точку в Мендичгейте. В записях прослушки Национального антикоррупционного бюро есть имя Свириденко. И смена правительства позволит Зеленскому предъявить обществу некое подобие обновления вместо выборов. Будущий премьер Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза» и до того «Укрнафты», считается эффективным менеджером, который также выстроил рабочие отношения с Западом. Поскольку судьба Украины во многом будет зависеть от способности к выживанию энергосистемы под российскими ударами, то назначение энергетика главы правительства выглядит логичным. Не менее важно и то, что у Корецкого нет ни собственной политической базы, ни президентских амбиций. Он никогда не был публичным политиком и, в отличие от министра обороны Михаила Федорова, не рассматривается как альтернатива президенту. Это премьер-исполнитель для военной зимы и одновременно удобный громоотвод. В случае провалов ответственность ляжет на проектного менеджера, а не на верховного главнокомандующего. Свириденко Зеленский предлагал должность посла в Вашингтоне, но она пока отказывается. Слухи прочат ее на роль главы офиса президента, тогда как нынешний глава Кирилл Буданов может пойти в министры обороны. Ключевой вопрос – сохранит ли пост министра обороны Михаил Федоров, назначенный лишь в январе текущего года. Формальный повод для критики в его адрес есть – это буксующая реформа системы мобилизации. Вместо обещанного демонтажа системы ТЦК и прекращения так называемой буссификации, парламенту пока что представили лишь некую неубедительную презентацию. Накануне случился и показательный скандал с невключением в бюджет обещанного повышения зарплат военным. Оппозиция обвинила Банкова, а правящая фракция «Слуг народа» переложила вину на Федорова. В глазах Зеленского Федоров может показаться опасным политически, поскольку на него могут делать ставку те, кто устал от нынешнего президента, как на реформатора-технократа против Зеленского, как коррупционера с авторитарными замашками. Федоров, наряду с Будановым, остался одной из двух ключевых фигур в окружении президента, кто не задет Мендичгейтом. Есть и коммерческая составляющая. Минобороны затеяла изменение системы закупок для ВСУ, от которого могут пострадать компании, близкие Зеленскому, прежде всего производитель ракет Firepoint, часто упоминаемая на пленках Миндича. Оппоненты министра, впрочем, утверждают, что речь идет о переделе рынка в пользу структур, близких к самому Федорову. На этом фоне, а также разговоров о национализации Firepoint, резко нарастил медиа-активность соучредитель компании Денис Штирерман. Он едва ли не ежедневно комментирует удары ракетами по России, анонсирует дешевый украинский аналог Patriot для перехвата баллистики под названием Фрея и рассуждает о том, как легко Украина могла бы создать ядерную бомбу. Лишний пример, кстати, того, что украинский ВПК превращается в самостоятельный центр публичной политики. Отдельный сюжет – положение Буданова, возглавившего офис президента после того, как коррупционный скандал смел с этого поста Андрея Ермака. Для президента бывший глава ГУР с ореолом Героя войны и растущими рейтингами явно токсичная фигура. Запущенные слухи о его возможном переводе в Минобороны, хотя и не нашли пока подтверждения, отражают реальную логику Банкова.

0: размывании повестки Миндичгейта, то госаппарат получает ясный сигнал. Лояльность важнее результата. Для страны, вступающей в пятую военную зиму под усиливающимися российскими ударами, это может стать непозволительной роскошью.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
2: Дональд Трамп заявил, что Армузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от стоимости груза с судов, проходящих по Армузу, Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Армузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
3: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, эмиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотели бы попробовать по-другому, что они хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
2: Вооруженные силы США нанесли во вторник новые авиаудары по Ирану, сообщил ABC News со ссылкой на американского чиновника. Они продолжались несколько часов. В то же время иранское агентство ФАР со ссылкой на источники сообщало о взрывах на американской базе в Бахрейне. Кроме того, Кувейт заявил, что силы ПВО страны отразили ракетную атаку. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
4: Ну, надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в таком вот контролируемой эскалации, на которой, в общем-то, штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Армузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну, это как дважды 2-4. Просто тут вопрос времени.
5: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
4: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Ну, и не нужно это Трампу. Совершенно не нужно. И опять же, вот, нельзя ничего исключать полностью.
5: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
4: Скорее всего, оно уже так и будет даже. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там тому же Ксир, хотя являются близкими союзниками, да. И, но все равно не молчать здесь не станут. Тем более вот последние события с бомбардировками там аэропорта Сана, теми же саудитами, показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
2: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Axios, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Тем временем аналитики, опрошенные New York Times, считают, что цены на нефть Brent могут вырасти до $95 за баррель. Более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
6: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более полумиллиона человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой. Но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
7: Отключили. Сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
8: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
7: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется. Дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам. магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, ну, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что, говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у

0: Их одна и та же информация, что на сутки воды не будет ни холодной, ни горячей.
1: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
2: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
1: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
3: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления, для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду в первую очередь и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду, также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
4: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
3: В течение суток, конечно.
4: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
3: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта, для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
1: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
1: МВидео поддержал инициативу ФАС по ограничению цен на школьные товары, сообщает ТАСС. Кроме того, МВидео участвует в программе фиксации цен на социально значимые товары, реализуемые совместно с Минпромторгом и ФАС. Речь о товарах, востребованных в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Пользователи Авито старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через госуслуги и получать бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей, а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Федеральная комиссия по связи США разрешила компании Reflect Orbital запустить на низкую орбиту спутник с гигантским зеркалом. Об этом сообщает портал «Прокосмос». Зеркало размером 18 на 18 метров будет отражать солнечный свет на Землю по запросу. В Reflect Orbital считают, что система сможет продлевать световой день для клиентов, подсвечивать строительные площадки, помогать поисково-спасательным работам и дополнительно освещать солнечные электростанции после захода солнца. Регулятор получил почти 1900 комментариев к заявке, в основном критических, но все равно выдал разрешение. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap Pro, и продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
7: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия, причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатные квартиры студий. Безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот, я так понимаю, в студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже выросли.
6: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Популярность студий и однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BinMap Pro Сергей Лобжанидзе.
8: Мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
6: Сергей Лобжанидзе, BinMap Pro. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры, у них доля в 35% рынка, на трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
9: Фабии и Джетта давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что тот же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему с гибридами Volkswagen проиграл полностью, причем не только Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и суть непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
6: Максим Ракитин, главред издания Kyoto.ru. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет с собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Российский рынок во вторник немного подрос по итогам основных торгов. Курс рубля при этом снизился более чем на процент, а цены на нефть продолжили свое восхождение. Итоги вторника подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
10: Российскому рынку акций все-таки удалось вырасти по итогам основной торговой сессии. Индекс московской биржи прибавил 0,3% и закрылся на уровне 2167 пунктов. Хотя рос более заметно в течение дня, и очередная попытка была уйти выше уровня 2200 пунктов, но пока эта попытка, как мы видим, неудачная, но при этом был и момент снижения. Так что рост это хорошо, но, как мы видим, рост минимальный, хотя рынок растет уже вторую торговую сессию подряд, и по-прежнему популярными остаются бумаги нефтегазового сектора на фоне того, что смесь Brent, да и другие сорта нефти усилили рост, а вот смесь Brent преодолевала в моменте $87 за баррель, но рынок, конечно же, следит за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США нанесли очередную серию ударов по военным целям, причем по всему Ирану, но и в свою очередь корпус стражи Исламской революции заявил о том, что нанес удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне в ответ на американские атаки. В общем-то, обмен ударами продолжается, рынок это все наблюдает. При этом в Иране заявили о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, а президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении полной морской блокады Ирана. В понедельник Трамп уже говорил о морской блокаде, но не говорил, видимо, о полной. Теперь объявил о полной морской блокаде Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну и затем Трамп заявил о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну, в целом, можно сказать, что боевые действия в Персидском заливе продолжаются, то, что Ормузский пролив по факту уже закрыт, ну и Баб-эль-Мандебский пролив здесь тоже на подходе, во всяком случае, на рынке не исключают закрытие и этого пролива. Так что вот такая ситуация приводит пока, ну, я бы сказал, к тому, что рынок довольно осторожно, но все-таки включает в стоимость барреля вот эту премию за геополитику. Ну и рубль снизился. На рынке участники торгов говорят о том, что появился спрос на иностранную валюту. Таким образом, китайский юань подорожал на 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США поднялся выше 78 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
6: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Представьте ситуацию. В компании открываются сразу несколько вакансий. Как лучше поступить? Выводить новых сотрудников по одному или собирать команду практически одновременно? На первый взгляд кажется, что разницы нет. На самом деле, именно в этот момент закладывается эффективность будущей команды. Давайте это обсудим. Часто бывает так, что хедхантеры закрывают одновременно не одну вакансию, а формируют всю команду. Поэтому надо учитывать при подборе не только компетенции сотрудников, но и определять их совместимость. В идеале, чтобы все принятые кандидаты вышли на работу в одно время. Ведь команда – это живой организм, и у него есть свои стадии формирования. Существует известная модель психолога Брюса Такмана, которая описывает 5 этапов развития команды. Перечислим их. На первом этапе происходит формирование. Сотрудники собираются и знакомятся, присматриваются друг к другу и пытаются понять правила. На втором этапе происходят конфликты. Команда начинает обсуждать роли, распределять влияние. Многие руководители пугаются именно этой стадии, хотя она абсолютно естественна. На третьем этапе происходит нормализация. Появляются общие правила. Люди начинают больше доверять друг другу, и команда работает более эффективно. На четвертом этапе начинается продуктивная работа. Именно здесь команда достигает максимальной эффективности. И, наконец, пятый этап – трансформация. Кто-то уходит, приходят новые сотрудники, меняются цели бизнеса, и команда начинает новый цикл развития. В идеале команда проходит все 5 этапов, но в реальности часто застревает между ними и возвращается к предыдущим. Каждый новый сотрудник в определенной степени возвращает команду на этап формирования. Людям снова приходится выстраивать доверие. Поэтому желательно, чтобы новые сотрудники выходили практически одновременно. Тогда они пройдут все эти стадии вместе, и в результате команда быстрее достигнет продуктивной работы.
5: Карьера на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых» уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: У микрофона Сардар Авликулиев. Правительство России выделит Курской области более 2 миллиардов 400 миллионов рублей на компенсацию автомобилей, утраченных из-за атак ВСУ. Об этом сообщил в своем Макс-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, в августе 24-го жители приграничья потеряли более 5000 машин. Часть была повреждена, часть уничтожена полностью. Федеральные средства пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до 6 августа были зарегистрированы в 9 отселенных муниципалитетов. Расходы на выплаты за поврежденный в приграничный транспорт регион возьмет на себя. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен изучить обновленный Конгрессом вариант законопроекта об ужесточении санкций против России. Он подчеркнул, что решение на этот счет не принято, передает ТАСС. Трамп также сообщил, что американские законодатели, возможно, распространят действия документа еще и на Иран и шиитское движение Хезболла. Соединенные Штаты намерены полностью расформировать Международный уголовный суд, разобрав его по кирпичику. Это цитата, поскольку считают его угрозой для суверенитета, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack. При этом Рубио призвал союзников США не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании против МУС. Министерство юстиции России подготовило законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельство о рождении ребенка и заключении брака, сообщается на сайте ведомства. Также предлагается, что бумажные гербовые свидетельства, которые выдаются сейчас, также будут выдаваться, но по просьбе заявителя. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1,5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business.fm. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бензин для тех, кто его продает, об этом Бизнес-ФМ рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
13: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92 и 95 соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Бизнес-ФМ рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
14: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь беспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
13: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
15: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там, еще уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗС, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, и выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
13: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Минтранс принимает меры в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Там отметили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а власти Ростовской области уже прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна. Куда можно перенаправить экспорт зерновых и как проблема с судоходством в Азовском море повлияли на российских аграриев? Михаил Задорожный продолжит.
16: Уборочная кампания в самом разгаре, и по данным Минсельхоза, урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. То есть пшеницы будет много, часть ее пойдет на экспорт. Традиционно большую роль здесь играют азовские порты, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
17: Основные наши отгрузки – это Азовское море и Черное море, Новороссийск. То есть Закавказье не так интересно с точки зрения, допустим, железной дорогой. Это будет не те объемы. У нас только, получается, остается Новороссийск. Сложности логистики автотранспорта, ну, дороговизны, будет проблема. Надо, я думаю, искать не только Минтранс, но и Минобороны, какая-то защита, искать способы, но я думаю, что, конечно, будет все равно найдено решение.
16: А пока Минтранс ищет способы обеспечить перевозку грузов по малой воде, крестьяне подсчитывают убытки. Мировые цены на зерно, подросшие после сообщений об украинских атаках российских судов в Азовском море, все равно остаются на низких уровнях. Если говорить про российский рынок, то, например, по пшенице остались запасы от прошлогоднего, хоть и не рекордного, но очень хорошего урожая. А зерно нового урожая тоже нужно куда-то складывать или сразу вывозить. При этом альтернатив азовским портам не так уж много, а любые проблемы с логистикой – это дополнительное давление на цены. Продолжает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: Цена рухнула на зерновую продукцию. Опять страдает самое низшее звено, то есть фермер. Два варианта – автомобильный, он дорогой, и ЖД-транспорт. Но ЖД не все могут пользоваться, потому что не у всех есть подъездные пути.
16: Ранее западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Альтернативой могут стать черноморские порты, отмечает управляющий партнер, основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
19: Преждевременно говорить о какой-то масштабной переориентации грузов с Азова. Но если говорить о каком-то изменении, коррекции грузопотоков, то есть, конечно, автотранспорт, железнодорожный транспорт, который может вывозить грузы в сторону глубоководных портов на Черном море, Новороссийск, Тамань, и оттуда можно вывозить и пшеницу, и ГСМ. Конечно, это может повлечь за собой изменение стоимости доставки, но не всегда абсолютно, потому что за счет крупных партий стоимость может сохраниться или даже иногда снизиться.
16: По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Отдельное заявление по этой теме сделал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над нейтрализацией угроз судоходству в Азовском и Черном морях, создаваемых Украиной. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации, профили каналов в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывались сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время. Возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Обадоев продолжит.
20: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК добавило в свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозился заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретные ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
0: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями АФАК.
20: Сейчас работа домена.me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
21: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, он который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру.
20: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Бадоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Четинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением «царь колокола». А кузнецами – 50-рублевки так называемые «центры Сибири» с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах.
22: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Реальный эффективный курс рубля в корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение о торговой площадке. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1 970 000 000 долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33 590 000 000 долларов, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35% до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос, Евгений Перечук подробнее.
1: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили. И в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует 2 цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
1: Как уточнили Бизнес FM в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды. И урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу 2 шага вперед, 1 шаг назад.
3: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целый федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус 5000 долларов был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начал эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
1: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в 2 раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Эволют. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Только если нет свободных мест. В Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. 9-классники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказывается принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
4: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
7: Прям с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
4: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
8: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной нормальной рабочей программе ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
4: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Владимир Пленов.
9: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
4: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении, и если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции – Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещание вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ИИ, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков ИИ, так считает основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
10: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку, но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособными. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи ИИ продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
6: Дарья Фокина, основатель студии Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство.
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Бизнес-ФМ? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока малопривлекательные для бизнеса места, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Бизнес-ФМ и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулеев. За последние сутки в направлении Москвы и области летело 340 беспилотников, сообщил во вторник поздно вечером мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, более 50 дронов были уничтожены на подлете к Москве. Большую часть ПВО нейтрализовало на дальних подступах. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением методов социальной инженерии через интернет. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20-процентной пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали: мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Азейди в Белом доме.
12: Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем во вторник вечером пристыковался к модулю «Причал» МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Как и анонсировал Зеленский, вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? Комментарий Георгия Буфта. Трамп отказался от идеи 20% тарифа за проход судов через Армудский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли эмиры и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Армуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так ли это? И более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма, что говорят жители, сколько времени могут занять ремонтные работы. Подробности на Бизнес FM. Зачем Зеленский меняет правительство? 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не дожившее 3 дней до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории воюющей Украины. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль, человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже 15 июля Рада должна утвердить нового главу Кабмина. Им, скорее всего, станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Идет самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении президента, так называемого «Миндичгейта», в котором в том числе угадывается борьба Зеленского с потенциальными конкурентами и передел оборонного рынка. Как это скажется на способности ВСУ воевать дальше? Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Объясняя кадровые перестановки, украинские СМИ считают, что Банковый хочет перейти к проектному управлению, где за баллистику, вступление в ЕС или отношения с Китаем отвечает один персональный менеджер. Год правления Свириденко при этом прошел без громких провалов. Незадолго до отставки она успела даже представить 15-летнюю экономическую стратегию. Зеленский, однако, решил сыграть на опережение в ситуации, когда уже прошел саммит НАТО, завершились успешные переговоры с кредиторами, близятся парламентские каникулы. Важен фактор подготовки к зиме, который ожидается самый тяжелый с начала войны, и никакого перемирия на горизонте не маячит. Также надо было поставить точку в Миндичгейте. В записях прослушки Национального антикоррупционного бюро есть имя Свириденко. И смена правительства позволит Зеленскому предъявить обществу некое подобие обновления вместо выборов. Будущий премьер Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза» и до того «Укрнафты», считается эффективным менеджером, который также выстроил рабочие отношения с Западом. Поскольку судьба Украины во многом будет зависеть от способности к выживанию энергосистемы под российскими ударами, то назначение энергетика главы правительства выглядит логичным. Не менее важно и то, что у Корецкого нет ни собственной политической базы, ни президентских амбиций. Он никогда не был публичным политиком и, в отличие от министра обороны Михаила Федорова, не рассматривается как альтернатива президенту. Это премьер-исполнитель для военной зимы и одновременно удобный громоотвод. В случае провалов ответственность ляжет на проектного менеджера, а не на верховного главнокомандующего. Свириденко Зеленский предлагал должность посла в Вашингтоне, но она пока отказывается. Слухи прочат ее на роль главы офиса президента, тогда как нынешний глава Кирилл Буданов может пойти в министры обороны. Ключевой вопрос – сохранит ли пост министра обороны Михаил Федоров, назначенный лишь в январе текущего года. Формальный повод для критики в его адрес есть – это буксующая реформа системы мобилизации. Вместо обещанного демонтажа системы ТЦК и прекращения так называемой буссификации, парламенту пока что представили лишь некую неубедительную презентацию. Накануне случился и показательный скандал с не включением в бюджет обещанного повышения зарплат военным. Оппозиция обвинила Банкова, а правящая фракция «Слуг народа» переложила вину на Федорова. В глазах Зеленского Федоров может показаться опасным политически, поскольку на него могут делать ставку те, кто устал от нынешнего президента, как на реформатора-технократа против Зеленского, как коррупционера с авторитарными замашками. Федоров, наряду с Будановым, остался одной из двух ключевых фигур в окружении президента, кто не задет Миндичгейтом. Есть и коммерческая составляющая. Минобороны затеяла изменение системы закупок для ВСУ, от которого могут пострадать компании, близкие Зеленскому, прежде всего производитель ракет Firepoint, часто упоминаемая на пленках Миндича. Оппоненты министра, впрочем, утверждают, что речь идет о переделе рынка в пользу структур, близких к самому Федорову. На этом фоне, а также разговоров о национализации Firepoint, резко нарастил медиа-активность соучредитель компании Денис Штирерман. Он едва ли не ежедневно комментирует удары ракетами по России, анонсирует дешевый украинский аналог Patriot для перехвата баллистики под названием Фрея и рассуждает о том, как легко Украина могла бы создать ядерную бомбу. Лишний пример, кстати, того, что украинский ВПК превращается в самостоятельный центр публичной политики. Отдельный сюжет положения Буданова, возглавившего офис президента после того, как коррупционный скандал смел с этого поста Андрея Ермака. Для президента бывший глава ГУР с ореолом Героя войны и растущими рейтингами явно токсичная фигура. Запущенные слухи о его возможном переводе в Минобороны, хотя и не нашли пока подтверждения, отражают реальную логику Банковой. Должность министра обороны в нынешней конфигурации расстрельная. Перемещение туда популярного силовика не только убирает его из центра принятия решения, но и подставляет под неизбежный урон репутации из-за силовой мобилизации. Поскольку министром обороны может быть только гражданский, то Буданову пришлось бы еще и уволиться с военной службы. Краткосрочно все это боеспособности Украины не угрожает. Командование ВСУ во главе с Сырским перестановки не затрагивает. Среднесрочные риски могут быть серьезнее. Во-первых, управленческая турбулентность создает для армии все же больше рисков, чем преимуществ. Во-вторых, по-прежнему не решена проблема силовой мобилизации силами ТЦК. Наконец, в-третьих, если главная мотивация перестановок заключается в нейтрализации конкурентов Зеленского и размывании повестки Миндичгейта, то госаппарат получает ясный сигнал. Лояльность важнее результата. Для страны, вступающей в пятую военную зиму под усиливающимися российскими ударами, это может стать непозволительной роскошью.
13: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала.

0: миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
1: Вооруженные силы США нанесли во вторник новые авиаудары по Ирану, сообщил ABC News со ссылкой на американского чиновника. Они продолжались несколько часов. В то же время иранское агентство ФАР со ссылкой на источники сообщало о взрывах на американской базе в Бахрейне. Кроме того, Кувейт заявил, что силы ПВО страны отразили ракетную атаку. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
2: Ну, надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в таком вот контролируемой эскалации, на которой, в общем-то, Штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Армузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну, это как дважды 2-4. Просто тут вопрос времени.
3: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
2: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Но не нужно это Трампу, совершенно не нужно. И опять же, вот, нельзя ничего исключать полностью.
3: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрытием Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
2: Скорее всего, оно уже так и будет даже. У них, собственно, есть интересы. Они абсолютно не подчиняются собственно процентов там тому же Сирии, хотя являются близкими союзниками, да. И, но все равно не молчать здесь не станут. Тем более вот последние события с бомбардировками там аэропорта станут теми же саудитами показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
1: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Аксиоса, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Тем временем аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс, считают, что цены на нефть Brent могут вырасти до $95 за баррель. А более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более полумиллиона человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой, но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
5: Отключили, сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
6: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
5: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется. Дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый-слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, ну, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что, говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
4: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
7: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что

0: пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
1: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
2: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления, для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду в первую очередь и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
3: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
2: В течение суток, конечно.
3: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
2: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта, для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
1: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Ак-Довурак, Республика Тува, 15 тысяч жителей. Название переводится с тувинского языка как «белая земля». Цвет связан с месторождением асбеста, о котором даже есть легенды в местном фольклоре. В 1964-м началось строительство комбината «Тува-Асбест», вокруг которого и вырос город.
4: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: МВидео поддержал инициативу ФАС по ограничению цен на школьные товары, сообщает ТАСС. Кроме того, МВидео участвует в программе фиксации цен на социально значимые товары, реализуемые совместно с Минпромторгом и ФАС. Речь о товарах, востребованных в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Пользователи Авито старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через госуслуги и получать бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей, а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Федеральная комиссия по связи США разрешила компании Reflect Orbital запустить на низкую орбиту спутник с гигантским зеркалом. Об этом сообщает портал «Прокосмос». Зеркало размером 18 на 18 метров будет отражать солнечный свет на Землю по запросу. В Reflect Orbital считают, что система сможет продлевать световой день для клиентов, подсвечивать строительные площадки, помогать поисково-спасательным работам и дополнительно освещать солнечные электростанции после захода солнца. Регулятор получил почти 1900 комментариев к заявке, в основном критических, но все равно выдал разрешение. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap.pro, и продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
10: Очень существенно в принципе упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия, причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатных квартир и студий, безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но этот, я так понимаю, в студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже вырастут.
9: Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риэлторов. Популярность студий и однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMPRO Сергей Лобжанидзе.
11: Мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, и, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
9: Сергей Лобжанидзе, BNMPRO. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры, у них доля в 35% рынка, на трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
12: Fabia и Jetta давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что тот же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему, тему с гибридами, Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им, условно, втридорога.
9: Максим Ракитин, главред на издание Kyoto.ru. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет с собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Российский рынок во вторник немного подрос по итогам основных торгов. Курс рубля при этом снизился более чем на процент, а цены на нефть продолжили свое восхождение. Итоги вторника подвел биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
13: Российскому рынку акций все-таки удалось вырасти по итогам основной торговой сессии. Индекс Московской биржи прибавил 0,3% и закрылся на уровне 2167 пунктов. Хотя рос более заметно в течение дня, и очередная попытка была уйти выше уровня 2200 пунктов, но пока эта попытка, как мы видим, неудачная, но при этом был и момент снижения. Так что рост это хорошо, но, как мы видим, рост минимальный. Хотя рынок растет уже вторую торговую сессию подряд, и по-прежнему популярными остаются бумаги нефтегазового сектора на фоне того, что смесь Brent, да и другие сорта нефти усилили рост, а вот смесь Brent преодолевала в моменте $87 за баррель. Но рынок, конечно же, следит за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США нанесли очередную серию ударов по военным целям, причем по всему Ирану, но и в свою очередь корпус стражи Исламской революции заявил о том, что нанес удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне в ответ на американские атаки. В общем-то, обмен ударами продолжается, рынок это все наблюдает. При этом в Иране заявили о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, а президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении полной морской блокады Ирана. В понедельник Трамп уже говорил о морской блокаде, но не говорил, видимо, о полной. Теперь объявил о полной морской блокаде Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну и затем Трамп заявил о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Но в целом, можно сказать, что боевые действия в Персидском заливе продолжаются, то, что Армузский пролив по факту уже закрыт, ну и Баб-эль-Мандебский пролив здесь тоже на подходе, во всяком случае, на рынке не исключают закрытие и этого пролива. Так что вот такая ситуация приводит пока, ну, я бы сказал, к тому, что рынок довольно осторожно, но все-таки включает в стоимость барреля вот эту премию за геополитику. Ну и рубль снизился. На рынке участники торгов говорят о том, что появился спрос на иностранную валюту. Таким образом, китайский юань подорожал на 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США поднялся выше 78 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
9: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
14: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
15: В начале лета целый ряд российских деловых изданий, порталов и каналов сообщили о планах Яндекса выйти на рынок сотовой связи. Учитывая экспансию компании в новые области, удивительно, что этого не случилось раньше. Рынок МВНО – виртуальных мобильных операторов, которые продают связь под своим брендом, но используют сеть и инфраструктуру одного из базовых операторов, стремительно развивается. По данным Telecom Daily за прошлый год, число активных сим-карт в этом сегменте выросло более чем на 50%. На долю виртуальных операторов уже приходится более 9% всех активных сим-карт в России. В лидерах крупнейшие банки, предлагающие клиентам супервыгодные тарифы в рамках привычной сервисной экосистемы. Откуда такая щедрость? Предположу, что для финансовых институтов сотовая связь – это форма маркетинга. Возможность еще теснее связать клиента со своей экосистемой и повысить его лояльность. Дополнительный, а для кого-то и основной плюс – данные, которые оператор получает о местоположении, поездках или привычках своих абонентов. То, что в России основные игроки рынка МВНО – банки, говорит не только о состоянии телекома, но и о продвинутости отечественного финтеха. В Европе в этом сегменте активны торговые сети, дискаунтеры прежде всего. С поправкой на отечественные реалии не удивлюсь, если в ближайшие годы среди виртуальных провайдеров появятся ведущие маркетплейсы. Сотовая связь – товар, который плохо поддается дифференциации. последние годы абоненты все менее охотно пользуются минутами, предпочитая мобильный интернет. Дополнительную прибыль при этом часто получают интернет-платформы, а не операторы, вложившие огромные средства в инфраструктуру. Провайдеры сотовой связи активно ищут дополнительные способы монетизации через продажу услуг, партнерство или работу с данными. Схема МВНО выглядит одним из жизнеспособных компромиссов на этом пути.
14: Сумма технологий на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены ввести новые санкции относительно 4 российских банков. Речь об этом идет в рассматриваемом законопроекте, информируют РИА Новости. Под ограничения могут попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сообщается, что в отношении Банка России предусматривается введение 2 ограничительных мер, в то время как остальные 3 указанных банка могут попасть под полный пакет рестрикций. При этом для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими российскими банками. В Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока НАТО Великобритании. Об этом сообщил источник Федеральной службы безопасности. Представитель спецслужб отметил, что с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Также сообщается, что противник использует все доступные средства от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Сборная Испании со счетом 2-0 обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал турнира. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Ойярсабль. Во втором тайме преимущество испанцев удвоил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после комбинации с Даниэлем Ольмо. В финале, который состоится в воскресенье, Испания сыграет с победителем встречу Англия-Аргентина. Сборная Франции днем ранее проведет матч за 3-е место. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе. На орбиту прибыли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. На МКС их встретили космонавты Сергей Гусь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1,5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business FM. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бизнес для тех, кто его продает, об этом Бизнес ФМ рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
17: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92 и 95 соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Бизнес ФМ рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
18: У ВИНКов получить что-то – это лотерея. Большая проблема, потому что ВИНКи в первую очередь обеспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. ВИНКи в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
17: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
19: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там, еще уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо, это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗСам, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, и выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
17: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
9: Минтранс принимает меры в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Там отметили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а власти Ростовской области уже прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна. Куда можно перенаправить экспорт зерновых и как проблема с судоходством в Азовском море повлияли на российских аграриев? Михаил Задорожный продолжит.
20: Уборочная кампания в самом разгаре, и по данным Минсельхоза, урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. То есть пшеницы будет много, часть ее пойдет на экспорт. Традиционно большую роль здесь играют азовские порты, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
21: Основные наши отгрузки – это Азовское море и Черное море, Новороссийск. То есть Закавказье не так интересно с точки зрения, допустим, железной дорогой. Это будет не те объемы. У нас только, получается, остается Новороссийск. Сложности логистики автотранспорта, ну, дороговизны, будет проблема. Надо, я думаю, искать не только Минтранса, но и Минобороны, какая-то защита, искать способы, но я думаю, что, конечно, будет все равно найдено решение.
20: А пока Минтранс ищет способы обеспечить перевозку грузов по малой воде, крестьяне подсчитывают убытки. Мировые цены на зерно, подросшие после сообщений об украинских атаках российских судов в Азовском море, все равно остаются на низких уровнях. Если говорить про российский рынок, то, например, по пшенице остались запасы от прошлогоднего, хоть и не рекордного, но очень хорошего урожая. А зерно нового урожая тоже нужно куда-то складывать или сразу вывозить. При этом альтернатив азовским портам не так уж много, а любые проблемы с логистикой – это дополнительное давление на цены. Продолжает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
22: Цена рухнула на зерновую продукцию. Опять страдает самое низшее звено, то есть фермер. Два варианта – автомобильный, он дорогой, и ЖД-транспорт. Но ЖД не все могут пользоваться, потому что не у всех есть подъездные пути.
20: Ранее западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Альтернативой могут стать черноморские порты, отмечает управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
23: Преждевременно говорить о какой-то масштабной переориентации грузов с Азова. Но если говорить о каком-то изменении, коррекции грузопотоков, то есть, конечно, автотранспорт, железнодорожный транспорт, который может вывозить грузы в сторону глубоководных портов на Черном море, Новороссийск, Тамань, и оттуда можно вывозить и пшеницу, и ГСМ. Конечно, это может повлечь за собой изменение стоимости доставки, но не всегда абсолютно, потому что за счет крупных партий стоимость может сохраниться или даже иногда снизиться.
20: По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Отдельное заявление по этой теме сделал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над нейтрализацией угроз судоходству в Азовском и Черном морях, создаваемых Украиной. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
9: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации, профили каналов в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывались сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время. Возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Обадоев продолжит.
24: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК добавило свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
25: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями АФАК.
24: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний — это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, в Амстердаме, который позволяет трафиком из России не всем управлять до зарубежных, до того же Амазона, к примеру.
24: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Убадов, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах. Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение трех столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликули. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на Петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение о торговой площадке. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1 970 000 000 долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33 590 000 000 долларов, что в два раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчелеев. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35 до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос, Евгений Перечук подробнее.
2: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили. И в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей, в скобочках машин. И если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
2: Как уточнили Бизнес FM в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды, и урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенные число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
4: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целая федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус 5000 долларов был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладывать в инфраструктуру, и потом постепенно начал эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс тут вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
2: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в два раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Evolute. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Только если нет свободных мест. В Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказывается принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
5: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес-ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускница 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
6: Прямо с начала 9 класса начинается прессинг. Собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
5: При этом, как отмечает профильное издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
7: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной, нормальной, рабочей программе, ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
5: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Пленов.
8: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
5: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции. Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
9: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещание вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ИИ, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков ИИ, так считает основатель обозреватель. В студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
10: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку. Но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособными. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи ИИ продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
9: Дарья Фокина, основатель студии Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство.
14: Между делом с Кирой Альтман.
11: Между делом сидим на обеде в шумном месте. Но это не мешает нам говорить с Александром Григорьевичем Асмоловым, доктором психологических наук, говорить о доверии в любви, о высшем искусстве на Земле, которое называется «Расслышать друг друга».
12: Самое опасное – потерять это искусство. Есть абсолютный слух в музыке, но есть абсолютный слух в слышании других. Когда ты его теряешь, ты не видишь и не чувствуешь человечности. Во-первых, в любви мы начинаем говорить на внутреннем языке, как Кити и Ленин. Любовь – это внутренняя речь на двоих, потому что это как парное катание на скользком льду. Я очень люблю стихотворение Гафта «Все начиналось с фаэте». Вот любовь – это фаэте. Вот это вихрение, это движение. Вот мы с тобой говорим, а любовь – это всегда невербалика. И в интонациях она передает смыслы. Но очень часто слова являются ловушкой для высказывания чувств. Молчание и паузы – это уникальные формы, через которые проявляется смысл любви. Через молчание именно это окна смысла.
11: Александр Асмолов, психолог, руководитель кафедры психологии личности МГУ, руководитель Института потенциала личности Сбера. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
14: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Увлекулиев. За последние сутки в направлении Москвы и области летело 340 беспилотников, сообщил во вторник поздно вечером мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, более 50 дронов были уничтожены на подлете к Москве. Большую часть ПВО нейтрализовало на дальних подступах. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением метода социальной инженерии через интернет. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20-процентной пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали, мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Азейди в Белом доме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем во вторник вечером пристыковался к модулю «Причал» МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Как и анонсировал Зеленский, вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? Комментарий Георгия Буфта. Трамп отказался от идеи 20% тарифа за проход судов через Армудский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли эмиры и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Армуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так ли это? И более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма, что говорят жители, сколько времени могут занять ремонтные работы. Подробности на Business FM. Зачем Зеленский меняет правительство? 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически и весь кабинет министров. Правительство, не дожившее 3 дней до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории воюющей Украины. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль, человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже 15 июля Рада должна утвердить нового главу Кабмина. Им, скорее всего, станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Идет самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении президента, так называемого «Миндичгейта», в котором в том числе угадывается борьба Зеленского с потенциальными конкурентами и передел оборонного рынка. Как это скажется на способности ВСУ воевать дальше? Комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Объясняя кадровые перестановки, украинские СМИ считают, что Банковый хочет перейти к проектному управлению, где за баллистику, вступление в ЕС или отношения с Китаем отвечает один персональный менеджер. Год правления Свириденко при этом прошел без громких провалов. Незадолго до отставки она успела даже представить 15-летнюю экономическую стратегию. Зеленский, однако, решил сыграть на опережение в ситуации, когда уже прошел саммит НАТО, завершились успешно переговоры с кредиторами, близятся парламентские каникулы. Важен фактор подготовки к зиме, который ожидается самый тяжелый с начала войны, и никакого перемирия на горизонте не маячит. Также надо было поставить точку в Миндичгейте. В записях прослушки Национального антикоррупционного бюро есть имя Свириденко. И смена правительства позволит Зеленскому предъявить обществу некое подобие обновления вместо выборов. Будущий премьер Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза» и до того «Укрнафты», считается эффективным менеджером, который также выстроил рабочие отношения с Западом. Поскольку судьба Украины во многом будет зависеть от способности к выживанию энергосистемы под российскими ударами, то назначение энергетика главы правительства выглядит логичным. Не менее важно и то, что у Корецкого нет ни собственной политической базы, ни президентских амбиций. Он никогда не был публичным политиком и, в отличие от министра обороны Михаила Федорова, не рассматривается как альтернатива президенту. Это премьер-исполнитель для военной зимы и одновременно удобный громоотвод. В случае провалов ответственность ляжет на проектного менеджера, а не на верховного главнокомандующего. Свириденко Зеленский предлагал должность посла в Вашингтоне, но она пока отказывается. Слухи прочат ее на роль главы офиса президента, тогда как нынешний глава Кирилл Буданов может пойти в министры обороны. Ключевой вопрос – сохранит ли пост министра обороны Михаил Федоров, назначенный лишь в январе текущего года. Формальный повод для критики в его адрес есть – это буксующая реформа системы мобилизации. Вместо обещанного демонтажа системы ТЦК и прекращения так называемой бусификации, парламенту пока что представили лишь некую неубедительную презентацию. Накануне случился и показательный скандал с невключением в бюджет обещанного повышения зарплат военным. Оппозиция обвинила Банкова, а правящая фракция «Слуг народа» переложила вину на Федорова. В глазах Зеленского Федоров может показаться опасным политически, поскольку на него могут делать ставку те, кто устал от нынешнего президента, как на реформатора-технократа против Зеленского, как коррупционера с авторитарными замашками. Федоров наряду с Будановым остался одной из двух ключевых фигур в окружении президента, кто не задет Миндичгейтом. Есть и коммерческая составляющая. Минобороны затеяла изменение системы закупок для ВСУ, от которого могут пострадать компании, близкие Зеленскому, прежде всего производитель ракет Firepoint, часто упоминаемая на пленках Миндича. Оппоненты министра, впрочем, утверждают, что речь идет о переделе рынка в пользу структур, близких к самому Федорову. На этом фоне, а также разговоров о национализации Firepoint, резко нарастил медиа-активность соучредитель компании Денис Штирерман. Он едва ли не ежедневно комментирует удары ракетами по России, анонсирует дешевый украинский аналог Patriot, «Патриот» для перехвата баллистики под названием «Фрея» и рассуждает о том, как легко Украина могла бы создать ядерную бомбу. Лишний пример, кстати, того, что украинский ВПК превращается в самостоятельный центр публичной политики. Отдельный сюжет – положение Буданова, возглавившего офис президента после того, как коррупционный скандал смел с этого поста Андрея Ермака. Для президента бывший глава ГУР с ореолом Героя войны и растущими рейтингами явно токсичная фигура. Запущенные слухи о его возможном переводе в Минобороны, хотя и не нашли пока подтверждения, отражают реальную логику Банковой. Должность министра обороны в нынешней конфигурации расстрельная. Перемещение туда популярного силовика не только убирает его из центра принятия решения, но и подставляет под неизбежный урон репутации из-за силовой мобилизации. Поскольку министром обороны может быть только гражданский, то Буданову пришлось бы еще и уволиться с военной службы. Краткосрочно все это боеспособности Украины не угрожает. Командование ВСУ во главе с Сырским перестановки не затрагивает. Среднесрочные риски могут быть серьезнее. Во-первых, управленческая турбулентность создает для армии все же больше рисков, чем преимуществ. Во-вторых, по-прежнему не решена проблема силовой мобилизации силами ТЦК. Наконец, в-третьих, если главная мотивация перестановок заключается в нейтрализации конкурентов Зеленского и размывании повестки Миндичгейта, то госаппарат получает ясный сигнал. Лояльность важнее результата. Для страны, вступающей в пятую военную зиму под усиливающимися российскими ударами, это может стать непозволительной роскошью.
9: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп заявил, что Армузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от стоимости груза с судов, проходящих по Армузу, Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Армузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
16: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, эмиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотят

0: которые, в общем-то, штаты могут вполне себе заработать. Такой большой вопрос, вопрос спорный, насколько вот сейчас вот это мифическое, скажем так, обещание там Трампа не брать за проход судов, насколько это будет, в общем-то, полезно, если проход через Армузский пролив превратился в лотерею. Ну, а основные противоречия, тем более, не разрешены. Продолжение войны между Израилем и Ираном, ну, это как 2×2=4. Просто тут вопрос времени.
1: Ну, вы сказали, контролируемая эскалация, да, сейчас? Ну, она может дойти до наземной операции в худшем случае?
0: Ну, я бы дал, знаете, вероятность пока 10%. Но не нужно это Трампу. Совершенно не нужно. И опять же, вот, нельзя ничего исключать полностью.
1: А вот отдельный вопрос с хуситами. Они грозились перекрытием Баб-эль-Мандебский пролив. Получается, не стоит исключать координационные действия хуситов и Тегерана?
0: Скорее всего, оно уже так и будет даже. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там тому же Сирии. Хотя являются близкими союзниками, да. Но все равно не молчать здесь не станут. Тем более, вот последние события с бомбардировками там аэропорта станут теми же саудитами, показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
2: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Аксиоса, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Тем временем аналитики, опрошенные Нью-Йорк Таймс, считают, что цены на нефть Brent могут вырасти до $95 за баррель. А более 500 000 новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
3: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более 500 000 человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой, но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
4: Отключили, сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
5: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда в Москве был час дня.
4: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется, дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, ну, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что, говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
3: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
6: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
3: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
7: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду в первую очередь и предоставляли, может быть, какую-то техническую

0: Воду также обязательно представляет какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
1: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
0: На течение суток, конечно.
1: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
0: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
2: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта. Точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
3: Как появлялись города на Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
6: М-Видео поддержал инициативу ФАС по ограничению цен на школьные товары, сообщает ТАСС. Кроме того, М-Видео участвует в программе фиксации цен на социально значимые товары, реализуемые совместно с Минпромторгом и ФАС. Речь о товарах, востребованных в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Пользователи Авито старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через госуслуги и получать бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей, а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Федеральная комиссия по связи с США разрешила компании Reflect Orbital запустить на низкую орбиту спутник с гигантским зеркалом. Об этом сообщает портал Прокосмос. Зеркало размером 18 на 18 метров будет отражать солнечный свет на Землю по запросу. В Reflect Orbital считают, что система сможет продлевать световой день для клиентов, подсвечивать строительные площадки, помогать поисково-спасательным работам и дополнительно освещать солнечные электростанции после захода солнца. Регулятор получил почти 1900 комментариев к заявке, в основном критических, но все равно выдал разрешение. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap.pro, и продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
8: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия, причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатных квартир и студий, безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит. по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот от, я так понимаю, студии однокомнатных квартир, семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже вырастут.
7: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Популярность студий и однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMPRO Сергей Лобжанидзе.
9: Ну, мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
7: Сергей Лобжанидзе, BNMPRO. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры, у них доля в 35% рынка, на трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы у автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
10: Fabia и Jetta давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что то же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему с гибридами, Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, не блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
7: Максим Ракитин, главред издания Kyoto.ru. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет с собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Российский рынок во вторник немного подрос по итогам основных торгов. Курс рубля при этом снизился более чем на процент, а цены на нефть продолжили свое восхождение. Итоги вторника подвел биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
11: Российскому рынку акций все-таки удалось вырасти по итогам основной торговой сессии. Индекс московской биржи прибавил 0,3% и закрылся на уровне 2167 пунктов. Хотя рос более заметно в течение дня, и очередная попытка была уйти выше уровня уровне 2200 пунктов, но пока эта попытка, как мы видим, неудачная, но при этом был и момент снижения. Так что рост – это хорошо, но, как мы видим, рост минимальный, хотя рынок растет уже вторую торговую сессию подряд, и по-прежнему популярными остаются бумаги нефтегазового сектора на фоне того, что смесь Brent, да и другие сорта нефти усилили рост, а вот смесь Brent преодолевала в моменте $87 за баррель. Но рынок, конечно же, следит за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США нанесли очередную серию ударов по военным целям, причем по всему Ирану, но и в свою очередь корпус стражи Исламской революции заявил о том, что нанес удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне в ответ на американские атаки. В общем-то, обмен ударами продолжается, рынок это все наблюдает. При этом в Иране заявили о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, а президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении полной морской блокады Ирана. В понедельник Трамп уже говорил о морской блокаде, но не говорил, видимо, о полной. Теперь объявил о полной морской блокаде Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну и затем Трамп заявил о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну, в целом, можно сказать, что боевые действия в Персидском заливе продолжаются, то, что Армузский пролив по факту уже закрыт, ну и Баб-эль-Мандебский пролив здесь тоже на подходе, во всяком случае, на рынке не исключают закрытие и этого пролива. Так что вот такая ситуация приводит пока, ну, я бы сказал, к тому, что рынок довольно осторожно, но все-таки включает в стоимость барреля вот эту премию за геополитику. Ну и рубль снизился. На рынке участники торгов говорят о том, что появился спрос на иностранную валюту. Таким образом, китайский юань подорожал на 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США поднялся выше 78 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Исключительные способности принесли немецкому математику Карлу Гауссу, выросшему в небогатой семье, не только всемирную научную славу, но и деньги. На должности директора обсерватории в Геттингене Гаусс разработал схему оздоровления пенсионного фонда вдов профессоров местного университета, рассчитав обязательства, взносы, ожидаемую смертность и инвестиционный доход. А позже использовал этот опыт для себя и удачно вкладывал деньги в облигации частных компаний. К концу жизни он накопил состояние в 170 тысяч талеров. Сегодня это было бы порядка 5 миллионов долларов. Карла Гаусса иногда называют сильнейшим математиком в мире. Он сделал теорию чисел самостоятельной строгой дисциплиной, дополнил фундаментальную теорию алгебры, близко подошел к неевклидовой геометрии и ввел понятие гауссовой кривизны, что стало одной из предпосылок общей теории относительности. Но сегодня в СМИ ему чаще всего поминают нормальное или гауссовое распределение. Эта кривая в форме колокола применяется в калибровке приборов и моделей искусственного интеллекта, в астрономии и навигации, а в социологии помогает, например, оценивать погрешность опросов и строить доверительные интервалы. Многие социологические понятия нельзя наблюдать напрямую. Социальный капитал, авторитарность, доверие к государству обычно измеряют несколькими вопросами и превращают ответы в индекс или шкалу. А вот к доходам и богатству нормальное распределение неприменимо. Здесь лишь немногие владеют многим. Не используют его на двоичных результатах, да нет, и при сильной поляризации. Если люди расколоты на два лагеря, на графике будут два пика, а средний из этих двух ничего не скажет о реальном состоянии дел.
4: Другим наука на Business FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Не нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены ввести новые санкции относительно 4 российских банков. Речь об этом идет в рассматриваемом законопроекте, информируют РИА Новости. Под ограничения могут попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сообщается, что в отношении Банка России предусматривается введение 2 ограничительных мер, в то время как остальные 3 указанных банка могут попасть под полный пакет рестрикций. При этом для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими российскими банками. В Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока НАТО Великобритании. Об этом сообщил источник Федеральной службы безопасности. Представитель спецслужб отметил, что с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Также сообщается, что противник использует все доступные средства от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Сборная Испании со счетом 2-0 обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал турнира. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Ойярсабль. Во втором тайме преимущество испанцев удвоил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после комбинации с Даниэлем Ольмо. В финале, который состоится в воскресенье, Испания сыграет с победителем встречу Англия-Аргентина. Сборная Франции днем ранее проведет матч за 3-е место. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе. На орбиту прибыли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. На МКС их встретили космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1,5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business FM. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бизнес для тех, кто его продает, об этом Бизнес FM рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
13: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках в 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКИ, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у Винков бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но Винкам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что Винки стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? Знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Бизнес ФМ рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
14: У Винков получить что-то — это лотерея, большая проблема, потому что Винки в первую очередь беспокоены снабжением своих бытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. Винки в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, да, используя такие программы, они выкупают весь объем, который попадается. И независимым АЗС или брокерам, работающим по заявкам независимых АЗС, не всегда удается вообще купить это топливо.
13: Во вторник Петербургская биржа пообещала внедрить механизм поставки бензина только конечным потребителям. Но пока независимым АЗС приходится покупать топливо у перекупщиков, продолжает руководитель сети АЗС «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александр Вахрушин.
15: Допустим, возьмем среднюю цену 95-92 и дизельного топлива. Оно колеблется от 70 до 80 тысяч рублей. Допустим, 70-80 тысяч рублей. Это на тонну. И если, например, какой-нибудь трейдер покупает, он сразу же предлагает его независимым, еще кому-то там, еще уже предлагает сразу же по 120, по 130, по 140 тысяч. А 140 тысяч рублей на дизельное топливо — это уже 120 рублей на литр. Но бензин чуть поменьше. Если еще трейдер продает мелкому автовику, который сам потом продает другим, тоже независимым АЗС, грубо говоря, у него еще идет наценка, у него еще идет хранение, логистика, доставки и так далее, так далее. И выходит уже 160-170 тысяч рублей за тонну. И таким образом у независимых АЗС ничего не остается, как продавать по 140, по 150, даже по 200 рублей за литр бензина и дизельное топливо.
13: Кто и по каким ценам в реальности покупает топливо у перекупщиков – вопрос договоренностей, а местами и везения. При этом нельзя исключать, что кому-то из независимых заправщиков не приходится переплачивать перекупщикам две цены. И эти АЗС, выставляя бензин по 140-180 рублей за литр, просто пытаются растянуть запасы во времени, не имея твердых гарантий поставок на завтра. Или действительно хотят заработать сверхприбыль, пользуясь ажиотажным спросом. Но важно еще отметить, что ФАС не преследует компании только за сам факт высоких цен. Служба считает, что компании, к которым были высказаны претензии, занимают доминирующее положение на локальном рынке и повысили цены синхронно, до экономически необоснованных уровней. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Минтранс принимает меры в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Там отметили, что в случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, а власти Ростовской области уже прорабатывают альтернативные маршруты отгрузки зерна. Куда можно перенаправить экспорт зерновых и как проблема с судоходством в Азовском море повлияли на российских аграриев? Михаил Задорожный продолжит.
16: Уборочная кампания в самом разгаре, и по данным Минсельхоза, урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. То есть пшеницы будет много, часть ее пойдет на экспорт. Традиционно большую роль здесь играют азовские порты, говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Колесниковых в Ставропольском крае Сергей Колесников.
17: Основные наши отгрузки – это Азовское море и Черное море, Новороссийск. То есть Закавказье не так интересно с точки зрения, допустим, железной дорогой. Это будет не те объемы. У нас только, получается, остается Новороссийск. Сложности логистики автотранспорта, ну, дороговизны, будет проблема. Надо, я думаю, искать не только Минтранса, но и Минтранса. На обороны, какая-то защита, искать способы. Но я думаю, что, конечно, будет все равно найдено решение.
16: А пока Минтранс ищет способы обеспечить перевозку грузов по малой воде, крестьяне подсчитывают убытки. Мировые цены на зерно, подросшие после сообщений об украинских атаках российских судов в Азовском море, все равно остаются на низких уровнях. Если говорить про российский рынок, то, например, по пшенице остались запасы от прошлогоднего, хоть и не рекордного, но очень хорошего урожая. А зерно нового урожая тоже нужно куда-то складывать или сразу вывозить. При этом альтернатив азовским портам не так уж много, а любые проблемы с логистикой – это дополнительное давление на цены. Продолжает председатель Совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области, глава фермерского хозяйства Алексей Жданов.
18: Цена рухнула на зерновую продукцию. Опять страдает самое низшее звено, то есть фермер. Два варианта. Автомобильный, он дорогой, и ЖД-транспорт. Но ЖД не все могут пользоваться, потому что не у всех есть подъездные пути.
16: Ранее западные агентства сообщали, что Россия приостановила судоходство по Азово-Донскому каналу. Эту информацию российские официальные источники не подтверждали. Азово-Донской канал связывает реку Дон с Азовским морем и используется в том числе для экспорта зерна. Альтернативой могут стать черноморские порты, отмечает управляющий партнер и основатель группы «Инмарин» Кирилл Маслов.
19: Преждевременно говорить о какой-то масштабной переориентации грузов с Азова. Но если говорить о каком-то изменении, коррекции грузопотоков, то есть, конечно, автотранспорт, железнодорожный транспорт, который может вывозить грузы в сторону глубоководных портов на Черном море, Новороссийск, Тамань, и оттуда можно вывозить и пшеницу, и ГСМ. Конечно, это может повлечь за собой изменение стоимости доставки, но не всегда абсолютно, потому что за счет крупных партий стоимость может сохраниться или даже иногда снизиться.
16: По ситуации в Азовском море также высказался Минсельхоз. По его данным, обстрелы судов не повлияют на обеспеченность продовольствием, а также на экспортные возможности. Отдельное заявление по этой теме сделал глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия работает над нейтрализацией угроз судоходству в Азовском и Черном морях, создаваемых Украиной. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: С чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник пользователи по всему миру столкнулись с тем, что короткие ссылки на публикации, профили и каналы в Telegram перестали работать. Выяснилось, что домен t.me был заблокирован для всех пользователей, но затем доступ восстановили. А уже конкретно в России не открывались сайты GitHub, Google и Apple, но непродолжительное время. Возможно, сбой был вызван сугубо техническими причинами. Валерий Обадоев продолжит.
20: Как это ни забавно, но в проблемах с доступом к Telegram по всему миру нашли американские и украинские следы. Дело в том, что 13 июля подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами ОФАК добавило свой SDN-лист украинский VPN-сервис, название которого мы раскрывать не будем. В документе были указаны все ссылки, связанные с этим сервисом, включая его веб-сайт и ссылку на Telegram-бот, где продавались подписки. И эта ссылка как раз и начиналась на t.me. .me – это доменная зона Черногории, как .ru – России, а .uk – Великобритании. И черногорский регистратор после внесения ссылки в американский SDN-лист, грубо говоря, временно заморозил работу всего домена Telegram, а не конкретной ссылки на украинский VPN-сервис. Об этом сама черногорская компания domain.me заявила в соцсетях, ответив Павлу Дурову, который попросил разобраться в ситуации. Казалось бы, зачем черногорской компании соблюдать американские санкции? Отвечает адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
21: Черногорский регистратор доменов и сайтов не является государственным органом власти. Это такой же субъект делового оборота, и у этого субъекта делового оборота есть своя внутренняя политика соблюдения санкционного законодательства различных юрисдикций. И там, конечно же, есть такое право или такая возможность приостановить допуск определенных ресурсов на момент проведения проверки. Она закончилась довольно быстро, то есть было установлено, что все-таки это частный случай, а не целый домен, заблокирован санкциями ОФАК.
20: Сейчас работа домена .me уже восстановлена, но из-за заморозки некоторое время не работали ссылки на посты, каналы и профили в Telegram. Самому мессенджеру даже пришлось переключиться на альтернативный домен – telegram.me. При копировании ссылок некоторое время выдавало этот адрес. Проблемы с мессенджером, как было сказано ранее, возникли по всему миру. Но вот уже пользователи конкретно и только в России не могли получить доступ к сервисам Apple, Google и GitHub. Последний – это ресурс для программистов. Там хранятся коды, документации и прочее. Ситуация привычная. Не грузились сайты, у Google сбоил поисковик. Но проблема была быстро решена, а каких-то объяснений не последовало. В Роскомнадзоре поспешили заверить, проверить, что доступ к сервисам не ограничивают. Но, разумеется, о внешней изоляции Рунета говорить не стоит, отмечает технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
0: Мне кажется, что здесь маловероятно, что Google и GitHub сговорились и отключили Россию. Если бы хотели ограничить, я думаю, что проблемы никакой бы не было, ограничить доступ с российских IP. Поэтому более вероятно все-таки, что это какие-то технические работы и какие-то работы все-таки у провайдера. А поскольку у нас это инфоповод сразу взлетает, его и подняли. Ранее, когда не было никаких ограничений, но такие сбои тоже частенько бывали, никто не поднимал. Скорее всего, это какой-то большой магистральный провайдер, допустим, он который позволяет трафиком из России, не всем, управлять до зарубежных, там, до того же Амазона, к примеру.
20: Отдельные специалисты в телеграм-каналах отмечали, что проблемы с доступом Google, Apple и GitHub не были похожи на типичную работу ТСПУ, технических средств противодействия угрозам, которыми пользуется Роскомнадзор. Тем более, что сбой был кратковременным. Доступ восстановился примерно через час. Валерий Ободоев, Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
4: Норильск, Красноярский край. 180 тысяч человек. Медиус месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921 специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
3: Как появлялись города? На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств основных торговых партнеров России в июне вырос на 0,3% по отношению к маю, согласно предварительной оценке Центробанка России, опубликованной на его сайте. В январе-июне реальный эффективный курс рубля вырос на 7,1%. Президент России Владимир Путин указал на спад прямых инвестиций в экономику Якутии. Глава государства во вторник встретился в Кремле с главой Якутии Айсеном Николаевым. Они обсудили вопрос социально-экономического развития региона. Николаев объяснил снижение показателей тем, что уже завершилась реализация крупнейшего для региона проекта строительства газопровода «Силы Сибири», вложения в который составили свыше триллиона рублей. Глава Якутии также доложил о развитии гидроэнергетики. По его словам, сейчас в республике одновременно создают 2 гигаватта энергетических мощностей, которые регион планирует ввести в течение ближайших 3 лет. С 21 июля покупать бензин на Петербургской бирже можно будет только для личного пользования или для конечных потребителей. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на сообщение торговой площадки. Индия в июне нынешнего года импортировала золото на 1,970 млрд долларов, говорится в материалах Министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 42% меньше, чем в мае текущего. В общей сложности за первое полугодие Индия импортировала золото на 33,590 млрд долларов, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут урезать с 35% до 10%. Такую возможность рассматривает Минпромторг. Скидку могут оставить только для автомобилей с высоким уровнем локализации. Как это будет работать и не погубит ли без того скромный спрос, Евгений Перечук подробнее.
22: Минпромторг хочет перенастроить систему стимулирования спроса на гибриды и электромобили. И в числе приоритетных вариантов рассматривается на первый взгляд не самый очевидный – взять и урезать скидку с 35% до 10%. Сейчас эта скидка 925 тысяч рублей максимум распространяется на электромобили российского производства и последовательные гибриды из перечня Минпромторга. В списке линейка Voya, линейка Evolute, Lada Yelargus, Москвич 3E и некоторые другие модели. Туда периодически добавляются новые. Минпромторг преследует две цели, говорит главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.
5: Первое – это действительно стимуляция локализации производства. Электромобили вроде бы чуть проще, но там тоже проблем хватает. Хотя бы какой-то импульс задать производителям. А второе – это все-таки размазать выделяемые государством деньги на большее количество покупателей в скобочках машин. Если скидку урезать в разумных пределах, то каждый покупатель в отдельности будет менее счастлив, потому что 500 тысяч меньше, чем 925. Но это можно размазать те же деньги на большее количество покупателей. Либо государство должно из бюджета выделять больше денег, сохраняя размер субсидии. Но государство вряд ли сейчас может выделить большее количество денег, поэтому идут по второму пути. Подрежем скидочку, размажем на большее количество покупателей, и мы таким образом продадим по программе льготного автокредитования больше машин.
22: Как уточнили бизнес-ФМ в Минпромторге, рассматриваются разные варианты стимулирования спроса на электрокары и гибриды. И урезание скидки на их покупку – один из них. Министерство хочет сохранить скидку в 35% только на высоколокализованные автомобили, которые набрали положенное число баллов. Если бы электрификация российского авторынка и доля инфраструктуры на нем были бы заметными, мера могла бы сработать. Но в наших условиях урезание скидки лишь навредит, уверен автоэксперт Артем Бобцов. По его словам, история поддержки правительством электромобилизации, которая продолжается последние 12 лет, идет по принципу «два шага вперед, один шаг назад».
6: Я напомню, что, например, в свое время отменялся транспортный налог на электромобили, потом опять вводился. Снимался НДС, потом НДС опять вводился. И так происходит на самом деле все годы. Несмотря на то, что есть целая федеральная целевая программа, на которую даже выделяются деньги. И история про 35%, она примерно о том же. То есть, когда эту дотацию вводили, смотрели на опыт других стран. И опыт был такой, что сначала вводилась прямая государственная субсидия. Например, в Европе в большинстве стран она была около 5000 евро. Аналогичный размер плюс-минус $5000 был в Китае. Только на Западе сначала по этой программе действительно вовлекли население в электромобилизацию, действительно добились двухзначных темпов роста количества электромобилей на дорогах, добились того, что благодаря этому росту продаж производители стали вкладываться в инфраструктуру, и потом постепенно начали эти субсидии отменять. У нас же, несмотря на то, что процесс этот вообще в самом зародыше находится, правительство решило и здесь попытаться что-то выкружить. Но выкружит только одно тем, что оставит скидку для высоколокализованных электромобилей, добьется только того, что никто локализовывать эти электромобили не будет.
22: В абсолютных цифрах доля электромобилей на российском рынке остается очень незначительной. В 2024 году речь шла о менее чем 1.5%. В 2025 году рынок еще больше ужался. Доля не превысила даже процент. В этом году уже лучше. На электрокары и гибриды спрос вырос в два раза. Сказались перебои с топливом. В лидерах бренд Эволют. Спрос на линейку увеличился в 5 раз. Субсидирование покупки электромобиля показало, что это рабочий инструмент, позволяющий нивелировать более высокую стоимость такой техники по сравнению с ДВС. Но решение Минпромторга по урезанию скидки, если оно будет принято, качнет маятник в обратную сторону, говорят аналитики. И исправление ситуации с топливом популярности электрокарам тоже не прибавит. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Только если нет свободных мест. В Минпросвещении объяснили, в каком случае школа может отказать ребенку в поступлении в 10 класс. Девятиклассники бьют тревогу из-за проблем с зачислением. Почему детей отказывается принимать старшую школу и что делать родителям, продолжит Наталья Шашина.
8: Родители школьников и сами дети из разных регионов жалуются на сложности с переходом в 10 класс. Бизнес ФМ недавно рассказывала об этой проблеме. В некоторых школах еще в начале года предупредили, что старшие классы будут только профильные, например, технические и гуманитарные. И чтобы поступить, нужно пройти конкурс по среднему баллу аттестата, оценкам за ОГЭ, а иногда еще и собеседованию. Как заявили в Минпросвещении, если ученик успешно прошел такой отбор, отказать ему в зачислении нельзя. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, ему должны подобрать место в другой доступной школе. Как рассказывает Юлия, мама выпускницы 9 класса одной из московских школ, родители весь год предупреждали, что шансы остаться в учебном заведении зависят от баллов.
23: Прям с начала 9 класса начинается прессинг, собирается собрание, на котором говорят, что вот этот средний балл будет 4,25. Если вы набираете меньше, то дальше мы берем в приоритетном порядке. То есть если к нам, например, пришло 30 человек с улицы с баллом лучше, чем у нас, мы возьмем 30 человек с улицы и с вами попрощаемся. Реально прям ровно так говорили. Проблем именно в нашем классе я не замечала. То есть все, кто хотели попасть в 10 класс, попали. Все, кто хотели уйти, написали на свои баллы и ушли в колледжи.
8: При этом, как отмечает профессор, профильное
2: издание МЕЛ, в школах не говорят или делают это очень неохотно, что если дети не смогли поступить в профильный класс, они могут подать заявление в общеобразовательный. Его должны открывать, если есть спрос. В больших школах от 20 заявлений на поступление, в маленьких от 12 заявлений. А некоторые директора трактуют практику конкурсного отбора по-своему и фантазируют с созданием профильных классов, говорит директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
9: Мои коллеги, директора школ, весьма самовольно трактуют действующие нормы закона об образовании и устраивают конкурсные наборы в 10 класс в несуществующие профили. Ну, представьте себе, общеобразовательная школа, у нее в свидетельстве о государственной аккредитации, в лицензии прописаны общеобразовательные программы. Никакой углубленки нет. И вдруг в 10 классе появляется химико-биологический профиль. Ну, согласитесь, это как-то странно. Вот ты 9 лет учил детей общеобразовательной, нормальной, рабочей программе, ровно для того, чтобы вдруг ограничить право на получение аттестата об окончании полной школы за 11 классов введением каких-то условных профилей, там, информационно-технологических, химико-биологических, медицинских и прочее.
2: В Минпросвещении для поиска другой школы родителям рекомендуют обращаться в региональные или местные органы образования. Но если в Москве еще есть шансы найти подходящее учреждение недалеко от дома, в небольших городах все сложнее, констатирует директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления президентской академии Владимир Пленов.
10: Опять же, если речь идет о небольшом городке, например, или поселке городского типа, где одна единственная школа, где один единственный колледж, в котором тоже набор специальностей и профессий, он не беспределен, и выбирать приходится из того, что есть. В любом случае, какие-то ограничения накладываются инфраструктурными причинами, и всегда надо смотреть, конечно, и родителям тоже, искать компромиссные решения.
2: Главный совет, который эксперты дают родителям, проверять законность отказа в зачислении. И если отказывают незаконно, жаловаться в вышестоящие инстанции. Департамент образования, прокуратуру и Рособорнадзор. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
7: Российские власти и бизнес обсуждают налоговые послабления для разработчиков и потребителей искусственного интеллекта. Этой теме было посвящено совещание вице-премьера Дмитрия Григоренко в середине июня с участием представителей Сбербанка и Яндекса, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник. Одно из предложений – ввести нулевые и пониженные ставки налога на прибыль и страховых взносов для владельцев национальных моделей ИИ, за исключением банков. Также обсуждалась возможность применения льготной ставки НДС на услуги для разработки и применения искусственного интеллекта. Налоговые льготы – это хорошо, но недостаточно, чтобы догнать ведущих мировых разработчиков ИИ, так считает основатель студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
11: Налоговые льготы – это хороший сигнал рынку и может снизить нагрузку. Но их одних недостаточно, чтобы сделать российские ИИ более конкурентоспособными. Все еще остро стоит вопрос железа, тренировки моделей, ограничений на использование зарубежных моделей. Поэтому налоговые послабления – это скорее поддержка экономики и проектов, чем драйвер роста отрасли. Если государство действительно хочет ускорить развитие ИИ, нужно расширять доступ к вычислительным мощностям, налаживать поставки чипов, повышать интерес лучших разработчиков оставаться в России. И выиграет не тот, кто больше сэкономит на внедрении, а тот, чьи ИИ продукты станут массовым инструментом для бизнеса.
7: Дарья Фокина, основатель студии Фокина AI. В начале июля Госдума приняла закон о поддержке развития технологий ИИ в России. Закон является рамочным. Разработку конкретных мер поддержки будет координировать правительство.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Как известно, выдающиеся актеры, чтобы им поверили по знаменитой системе Станиславского, не играют, а буквально существуют на сцене, живут в предлагаемых обстоятельствах. Так и про собеседование можно ведь сказать, что самая удачная стратегия поведения – это не играть в идеального кандидата, а интересоваться собеседником и предметом разговора. Давайте обсудим, как сосредоточиться на общении и сместить фокус с оценки на утепление человеческого контакта. Ощущение неестественности появляется, когда человек слишком много думает о том, как он выглядит сейчас со стороны. Достаточно ли уверен и правильно ли ответил? понравился ли его ответ и что о нем подумали. Знакомо вам такое? Так все внимание уходит на внутренний контроль и желание управлять впечатлением. Замечаю, что чем сильнее человек старается понравиться, тем менее убедительным выглядит. А вот когда начинает увлеченно говорить о том, что знает, любит и умеет, забывая про внешние оценки, то появляется такая естественная энергия, которую невозможно сыграть. И вот, чтобы помочь правильно настроиться тем, кого я готовлю к собеседованиям, я им говорю следующее. Любой нанимающий менеджер – это в первую очередь живой человек, и он подумает не только о компетенциях. Невольно возникнет вопрос, кто будет со мной каждый день в офисе, в одном кабинете, на обеде или в самолете? Это не про выученные ответы, а про человека, который рядом каждый день решает совместные задачи. Вы тоже так думаете, когда проводите собеседование сами, да? Замечали, что как только включается камера, появляется объектив или наблюдатель, человек немного иначе себя ведет, начинает сжиматься или, наоборот, позировать на камеру. Правильно? А ведь лучшие кадры получаются, когда не позируешь, когда вовсе забываешь про камеру, делаешь свое дело и получаешь от него удовольствие. Настоящую вовлеченность сыграть невозможно.
3: Карьера на Бизнес FM. Насладиться видами с места казни. Поразиться масштабом ядерного полигона. Или впечатлиться вариантами апокалипсиса. Нетривиальные идеи мировой туристической отрасли. Для людей, уставших от банальной прожарки на пляже. В специальном проекте «Тоже отдых». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Увлекулиев. За последние сутки в направлении Москвы и области летело 340 беспилотников, сообщил во вторник поздно вечером мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, более 50 дронов были уничтожены на подлете к Москве. Большую часть ПВО нейтрализовало на дальних подступах. Число российских подростков, совершивших уголовно наказуемые деяния террористического характера, в том числе в результате вербовки, в первом полугодии выросло в 2,2 раза с 88 до 196, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности России. Отмечается, что вербовка молодых россиян идет в том числе и с применением методов социальной инженерии через интернет. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отказаться от идеи взимания 20-процентной пошлины за защиту Ормузского пролива после звонков от лидеров ближневосточных монархий. Они сказали, мы бы хотели сделать это по-другому, мы бы хотели инвестировать в США миллиарды и миллиарды долларов, сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али Азейди в Белом доме. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российско-американским экипажем во вторник вечером пристыковался к модулю «Причал» МКС. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Верховная Рада Украины отправила в отставку премьера Свириденко. Как и анонсировал Зеленский, вместе с ней уходит весь Кабмин. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля. Кто им может стать, как будут делить портфели и зачем это Зеленскому? Комментарий Георгия Бофта. Трамп отказался от идеи 20-процентного тарифа за проход судов через Ормузский пролив. Он уверяет, что ему звонили короли и мира и обещали взамен огромные инвестиции в экономику США. Также Трамп говорит, что Ормуз открыт для всех судов, кроме иранских. Так ли это? И более полумиллиона новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города после прорыва канализации. Образовалась огромная яма, что говорят жители, сколько времени могут занять ремонтные работы. Подробности на Бизнес FM.
7: Зачем Зеленский меняет правительство? 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а вместе с ней автоматически весь кабинет министров. Правительство, не дожившее 3 дней до своей первой годовщины, стало самым короткоживущим в истории воюющей Украины. Исполняющим обязанности премьера вновь стал Денис Шмыгаль, человек, которого ровно год назад Свириденко и сменила. Уже 15 июля Рада должна утвердить нового главу Кабмина. Им, скорее всего, станет глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. Идет самая масштабная перетряска украинской власти со времен коррупционного скандала в окружении президента, так называемого «Миндичгейта», в котором в том числе угадывается борьба Зеленского с потенциальными конкурентами и передел оборонного рынка. Как это скажется на способности ВСУ воевать дальше? Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Объясняя кадровые перестановки, украинские СМИ считают, что Банковый хочет перейти к проектному управлению, где за баллистику, вступление в ЕС или отношения с Китаем отвечает один персональный менеджер. Год правления Свириденко при этом прошел без громких провалов. Незадолго до отставки она успела даже представить 15-летнюю экономическую стратегию. Зеленский, однако, решил сыграть на опережение в ситуации, когда уже прошел саммит НАТО, завершились успешно переговоры с кредиторами, близятся парламентские каникулы. Важен фактор подготовки к зиме, который ожидается самый тяжелый с начала войны, и никакого перемирия на горизонте не маячит. Также надо было поставить точку в Миндичгейте. В записях прослушки Национального антикоррупционного бюро есть имя Свириденко. И смена правительства позволит Зеленскому предъявить обществу некое подобие обновления вместо выборов. Будущий премьер Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза» и до того «Укрнафты», считается эффективным менеджером, который также выстроил рабочие отношения с Западом. Поскольку судьба Украины во многом будет зависеть от способности к выживанию энергосистемы под российскими ударами, то назначение энергетика главы правительства выглядит логичным. Не менее важно и то, что у Корецкого нет ни собственной политической базы, ни президентских амбиций. Он никогда не был публичным политиком и, в отличие от министра обороны Михаила Федорова, не рассматривается как альтернатива президенту. Это премьер-исполнитель для военной зимы и одновременно удобный громоотвод. В случае провалов ответственность ляжет на проектного менеджера, а не на верховного главнокомандующего. Свириденко Зеленский предлагал должность посла в Вашингтоне, но она пока отказывается. Слухи прочат ее на роль главы офиса президента, тогда как нынешний глава Кирилл Буданов может пойти в министры обороны. Ключевой вопрос – сохранит ли пост министра обороны Михаил Федоров, назначенный лишь в январе текущего года. Формальный повод для критики в его адрес есть – это буксующая реформа системы мобилизации. Вместо обещанного демонтажа системы ТЦК и прекращения так называемой бусификации, парламенту пока что представили лишь некую неубедительную презентацию. Накануне случился и показательный скандал с невключением в бюджет обещанного повышения зарплат военным. Оппозиция обвинила Банкова, а правящая фракция «Слуг народа» переложила вину на Федорова. В глазах Зеленского Федоров может показаться опасным политически, поскольку на него могут делать ставку те, кто устал от нынешнего президента, как на реформатора-технократа против Зеленского, как коррупционера с авторитарными замашками. Федоров наряду с Будановым остался одной из двух ключевых фигур в окружении президента, кто не задет Миндичгейтом. Есть и коммерческая составляющая. Минобороны затеяла изменение системы закупок для ВСУ, от которого могут пострадать компании, близкие Зеленскому, прежде всего производитель ракет Firepoint, часто упоминаемая на пленках Миндича. Оппоненты министра, впрочем, утверждают, что речь идет о переделе рынка в пользу структур, близких к самому Федорову. На этом фоне, а также разговоров о национализации Firepoint, резко нарастил медиа активность соучредитель компании Денис Штирерман. Он едва ли не ежедневно комментирует удары ракетами по России, анонсирует дешевый украинский аналог Патриот для перехвата баллистики под названием Фрея и рассуждает о том, как легко Украина могла бы создать ядерную бомбу. Лишний пример, кстати, того, что украинский ВПК превращается в самостоятельный центр публичной политики. Отдельный сюжет – положение Буданова, возглавившего офис президента после того, как коррупционный скандал смел с этого поста Андрея Ермака. Для президента бывший глава ГУР с ореолом Героя войны и растущими рейтингами явно токсичная фигура. Запущенные слухи о его возможном переводе в Минобороны, хотя и не нашли пока подтверждения, отражают реальную логику Банковой. Должность министра обороны в нынешней конфигурации расстрельная. Перемещение туда популярного силовика не только убирает его из центра принятия решения, но и подставляет под неизбежный урон репутации из-за силовой мобилизации. Поскольку министром обороны может быть только гражданский, то Буданову пришлось бы еще и уволиться с военной службы. Краткосрочно все это боеспособности Украины не угрожает. Командование ВСУ во главе с Сырским перестановки не затрагивает. Среднесрочные риски могут быть серьезнее. Во-первых, управленческая турбулентность создает для армии все же больше рисков, чем преимуществ. Во-вторых, по-прежнему не решена проблема силовой мобилизации силами ТЦК. Наконец, в-третьих, если главная мотивация перестановок заключается в нейтрализации конкурентов Зеленского и размывании повестки Миндичгейта, то госаппарат получает ясный сигнал. Лояльность важнее результата. Для страны, вступающей в пятую военную зиму под усиливающимися российскими ударами, это может стать непозволительной роскошью.
14: Это был комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп заявил, что Армузский пролив открыт для всех, кроме Ирана. В соцсетях президент США сообщил, что штаты начинают полную блокаду иранских портов, а вот от своей идеи взимать 20% от стоимости груза с судов, проходящих по Армузу, Трамп отказался. Вместо этого штаты заключат инвестиционные соглашения со странами Персидского залива. Трамп сообщил журналистам, что отменил пошлины за проход по Армузу по просьбе лидеров стран Персидского залива.
16: Мне звонили разные люди из разных стран, короли, эмиры, люди, которых мы прекрасно знаем. Они сказали, что хотели бы попробовать по-другому, что они хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Миллиарды и миллиарды долларов. И мне на самом деле это нравится. Я считаю, что никто не имеет права взимать пошлины за проход по проливу.
14: Вооруженные силы США нанесли во вторник новые авиаудары по Ирану, сообщил ABC News со ссылкой на американского чиновника. Они продолжались несколько часов. В то же время иранское агентство ФАР со ссылкой на источники сообщало о взрывах на американской базе в Бахрейне. Кроме того, Кувейт заявил, что силы ПВО страны отразили ракетную атаку. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт российского сайта по международным делам Сергей Балмасов.
17: Надо сказать, что Трамп-то, в общем, ведет эскалацию контролируемую, да, ведет вот эти вот межполитические качели. Он заинтересован в таком вот контролируемой

0: действия хуситов и Тегерана?
1: Скорее всего, оно уже так и будет даже. У них собственные есть интересы. Они абсолютно не подчиняются 100% там тому же Сирии, хотя являются близкими союзниками, да. Но все равно не молчать здесь не станут. Тем более, вот последние события с бомбардировками там аэропорта Сана, теми же саудитами, показывают, что эскалация может пойти более серьезная, да, и с вовлечением тех самых саудитов, которые как раз неоднократно получив там, да, в Йемене, могут опять попытаться реально туда сунуться, хотя они очень этого не хотят.
2: Сергей Балмасов, эксперт Российского совета по международным делам. По данным Аксиоса, Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом поддержал монархию в проведении ударов по хуситам в Йемене. Тем временем аналитики, опрошенные «Нью-Йорк Таймс», считают, что цены на нефть Brent могут вырасти до $95 за баррель. А более 500 000 новосибирцев остались без воды. Причиной стало обрушение грунта в одном из микрорайонов города. Точные сроки окончания ремонтных работ и подачи водоснабжения жителям не сообщают. Подробнее Ольга Кашинская.
3: В социальных сетях местные жители публикуют кадры огромного котлована, который образовался под окнами многоэтажки в Горском микрорайоне Новосибирска. В результате без воды остались Ленинский и Кировский районы города, а также населенный пункт Краснообск. Суммарно там живет более 500 000 человек. Воду подают, пусть и с очень слабым напором, только на первые этажи зданий. Как отмечают местные, к некоторым домам к вечеру стали подвозить машины с питьевой водой, но не повсеместно. О ситуации рассказывает житель Ленинского района Новосибирска Руслан.
4: Отключили, сегодня уже в 5 часов ее не было. То есть новость вышла в 16:50, что вот будет отключение.
5: Сегодня около 5 вечера по новосибирскому времени, когда вот в Москве был час дня.
4: В комментариях под различными постами люди пишут, что подвоза воды не планируется, дозвониться в горводоканал невозможно. Я сам лично пытался несколько раз. Соседи бегают по магазинам, в магазинах воды нету. На первых этажах вода есть. Слабый-слабый, конечно, напор, но выше второго этажа не поднимается. Вот у нас второй этаж, и чтобы набрать, ну, бутыль 20-литровую, минут, наверное, 10 уходило времени. Вот мы сколько могли запаслись, но на высоких этажах там воды нету. Арендодатель нас предупредил на завтра, что, говорит, вот в связи с этой аварией не будет завтра рабочего дня. Чтобы мы, в свою очередь, сотрудникам сказали, что завтра на работу не выходим. Примерно у всех одна и та же информация, что на сутки воды не будет, ни холодной, ни горячей.
3: Местные СМИ действительно пишут, что питьевая вода во многих магазинах заканчивается. Люди запасаются впрок. Ритейл к такому росту спроса был не готов. Но о дефиците говорить пока не приходится. Журналист из Новосибирска Алексей Мазур объясняет, что в образовавшемся котловане необходимо осушить воду для ремонта. С этим и связано массовое отключение водоснабжения.
6: Произошел прорыв канализационного коллектора большого диаметра на глубине 12 метров, по которому, я так понимаю, шли стоки почти со всего левого берега. Туда, видимо, начало замывать землю. То есть какое-то время это происходило незаметно, внутри образовалась полость. Когда она обрушилась, она порвала еще и трубу холодного водоснабжения. А этот обвал разросся. Мэрия заявляет, что она укрепляет стенки, чтобы не было угрозы соседним домам. Там гигантский объем воды в этом котловане. И чтобы его осушить и починить этот коллектор, они отключили холодную воду. На первых этажах вроде бы есть холодная вода. Диспетчеры, которым звонят люди, говорят ориентировочно, что, может быть, завтра починят. Ситуация выглядит так, что пока они не починят коллектор, по-видимому, водоснабжение в полном объеме не восстановится. Мэрия ничего не говорит, введено чрезвычайное положение.
3: Из-за отключения воды в районах закрываются некоторые заведения, например, фитнес-клубы. А работников офисов переводят на удаленку, рассказывают местные жители. Могут ли они и МСП рассчитывать на компенсацию своих неудобств, объясняет юрист по защите прав потребителей Денис Проскуряков.
7: Здесь компенсация не предполагается, потому что это, в первую очередь, форс-мажор. По этой причине здесь какие-либо требования к управляющей компании, либо вот водоснабжающей компании здесь не представляется возможным предъявить. Безусловно, здесь можно предъявить требования властям местного самоуправления для того, чтобы они вовремя предоставляли питьевую воду в первую очередь и предоставляли, может быть, какую-то техническую воду. Также обязательно предоставляли какую-то техническую возможность по забору воды для предприятий, где вода это необходима. Также обязательно информировать, в каком объеме и когда они могут предоставлять воду.
5: Через сколько часов должны начать предоставлять техническую воду во время форс-мажора?
7: На течение суток, конечно.
5: А отсутствие защитных мероприятий, из-за которых вообще все случилось?
7: Можно предъявить коллективный иск властям города или к властям уже субъекта для того, чтобы привлечь их за это к ответственности. Но это надо внимательно собирать доказательную базу, да, и, соответственно, предоставить документы, что это повлекло убытки или какие-то негативные последствия для города.
3: В мэрии Новосибирска сообщили, что воду из котлована полностью откачали, а ремонтники приступили к локализации повреждений на трубопроводе. Решение о возвращении воды жителям будет принято по завершении ремонта.

0: точные сроки не называются. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгаринджерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
1: Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: МВидео поддержал инициативу ФАС по ограничению цен на школьные товары, сообщает ТАСС. Кроме того, МВидео участвует в программе фиксации цен на социально значимые товары, реализуемой совместно с Минпромторгом и ФАС. Речь о товарах, востребованных в период подготовки к учебному году, включая ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны, внешние аккумуляторы, а также широкий ассортимент бытовой техники и товаров для дома. Пользователи Авито старше 14 лет теперь смогут подтверждать подлинность своего профиля через госуслуги и получать бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей, а также восстанавливать доступ через взрослого, сообщили РИА Новости в компании. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Федеральная комиссия по связи с США разрешила компании Reflect Orbital запустить на низкую орбиту спутник с гигантским зеркалом. Об этом сообщает портал Прокосмос. Зеркало размером 18 на 18 метров будет отражать солнечный свет на Землю по запросу. В Reflect Orbital считают, что система сможет продлевать световой день для клиентов, подсвечивать строительные площадки, помогать поисково-спасательным работам и дополнительно освещать солнечные электростанции после захода солнца. Регулятор получил почти 1900 комментариев к заявке, в основном критических, но все равно выдал разрешение. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Более 40% квартир, проданных с начала года в новостройках Москвы, это однушки и студии. Это подсчитали аналитики системы мониторинга и анализа новостроек BinMap Pro, и продажи такого жилья резко упали. За первые полгода было продано лишь 2000 студий, год назад эта цифра составляла 4500. На первичном рынке серьезный спад, говорит основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев, а семейные люди отказываются от новостроек, потому что им нужны не инвестиции, а решение жилищного вопроса, отмечает он.
5: Очень существенно, в принципе, упали продажи в новостройках. На 40% снизилось количество заключаемых договоров долевого участия, причем это несмотря на то, что существует льготная ипотека. В принципе, это свидетельствует об очень серьезном снижении спроса на новостройки, потому что они вообще стали неинтересны в сегодняшнем формате, потому что цены на них на 20-30% выше жилья такого же класса, но уже построенного тем же самым застройщиком. Естественно, это снижает интерес к покупке, не говоря уже о том, что еще придется несколько лет ждать. В отношении однокомнатных квартир и студий, безусловно, получается, что снижение спроса еще больше, что свидетельствует о том, что на самом деле нельготными программами уже для покупки этого жилья покупателей не заманишь. Потому что по факту, например, если мы говорим про Москву и область, льготная ипотека, в принципе, она не позволяет купить трех и более комнатную квартиру, потому что цены выше, а лимит, который сегодня определен 12 миллионов рублей по льготной ипотеке для семей с детьми, он не проходит по уровню цен. Даже двухкомнатную квартиру сложно купить с льготным кредитом. Но вот от, я так понимаю, студии однокомнатных квартир семейные люди по льготной ипотеке тоже отказываются, потому что им не нужны инвестиции, им нужны решения жилищных проблем. А новостройка, к сожалению, жилищные проблемы сейчас не решает, потому что годы ожидания, дети уже вырастут.
4: Константин Апрелев, основатель российской гильдии риэлторов. Популярность студий и однокомнатных квартир на рынке новостройки объясняется структурой предложения. Последние 3-4 года застройщики активно проектировали именно такой формат, поскольку это была самая доступная покупка по бюджету и идеально вписывалась в условия льготных ипотечных программ. Объясняется основатель системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMPRO Сергей Лобжанидзе.
5: Ну, мелкий формат у нас продается последние 3-4 года наиболее активно, потому что самое доступное по бюджету покупки. И более того, когда действовали все льготные программы по ипотеке, как льготная программа, так и семейная программа, вот, собственно, это был оптимальный формат продукта, который четко попадал под доступный финансовый продукт. И по телу кредита, соответственно, тело кредита формировалось из бюджета покупки, а стоимость квартиры формировалась из ее площади и умноженной на цену на метр. Поэтому вот все оптимизировали, чтобы хорошо попадать в доступный финансовый продукт. Это не значит, что они там слишком дорогие, хотя это и тоже так. Их больше покупают, потому что их много проектировали, в том числе потому, что до того их больше покупали.
4: Сергей Лобжанидзе, BNMPRO. На втором месте по востребованности двухкомнатные квартиры, у них доля в 35% рынка, на трехкомнатные квартиры приходится 18% сделок. Volkswagen может снять с производства 10 моделей, в том числе Jetta, Skoda Fabia и электрокар Porsche Taycan. Как пишет Bild, это позволит сэкономить более 7 миллиардов долларов. На прошлой неделе исполнительный совет автоконцерна утвердил план будущего, предусматривающий сокращение модельного ряда до 50%. Насколько отказ от этих моделей будет ощутимым для компании, какие перспективы у автопроизводителя, комментирует главный редактор сетевого автомобильного издания Kyoto.ru Максим Ракитин.
6: Fabia и Jetta давно от нас ушли, хотя они были как бы частью большого количества денег, которые поступали с международных рынков концерна Volkswagen. Тут надо понимать, что то же самый китайский рынок в какой-то момент Volkswagen начал проигрывать вчистую. Единственный сегмент, где они сейчас могут себя чувствовать более-менее приемлемо, скажем, даже нехорошо, это сегмент чистых ДВС. Потому что в Китае, как на основном рынке сбыта, машины с чистыми ДВС есть, они достаточно популярны, особенно если это импортные марки. Но электрическую тему с гибридами, Volkswagen проиграл полностью, причем не только в Китае, но в принципе везде. И плюс мы не забываем о том, что благосостояние Volkswagen очень серьезно зависело от цен на энергоносители. И мы понимаем даже от цен на какие энергоносители, из какой страны они шли, безусловно, из Российской Федерации. Сейчас все изменилось, сейчас это СПГ, американский СПГ, дорогой, и из-за этого все и происходит. Здесь это и рыночная история, это и политическая история, все вместе. Тут вопрос в том, что Volkswagen, как большая корпорация, достаточно костный. Для того, чтобы принять решение, наверное, времени нужно немного, для того, чтобы его реализовать, нужно много. Потому что это чисто немецкая бюрократия, которая вязкая и абсолютно непрозрачная. Поэтому даже если сейчас, как говорят, не к 30-му году сократят модельный ряд, здесь очень важно понимать, а что останется. Технологии, с которыми можно идти в светлое будущее и рассчитывать на какие-то прорывные истории, у Volkswagen нет. Как это ни странно звучит. Если мы говорим про гибриды и электромобили, у них нет собственных батарей. Китайцы тоже не очень хотят с ними делиться. Мы понимаем, что Еврокомиссия всеми правдами и неправдами пытается заблокировать популярные китайские бренды у себя на рынке. С одной стороны, не блокируют китайцев, с другой стороны, они страдают из-за того, что китайцы с ними технологиями не делятся, а продают им условно втридорога.
4: Максим Ракитин, главред издания Kyoto.ru. Реструктуризация автопредприятия также может затронуть 4 немецких завода Volkswagen и повлечет с собой сокращение до 100 тысяч рабочих мест, пишет Рейтер. Российский рынок во вторник немного подрос по итогам основных торгов. Курс рубля при этом снизился более чем на процент, а цены на нефть продолжили свое восхождение. Итоги вторника подвел биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
7: Российскому рынку акций все-таки удалось вырасти по итогам основной торговой сессии. Индекс московской биржи прибавил 0,3% и закрылся на уровне 2167 пунктов. Хотя рос более заметно в течение дня, и очередная попытка была уйти выше уровня 2200 пунктов, но пока эта попытка, как мы видим, неудачная, но при этом был и момент снижения. Так что рост это хорошо, но, как мы видим, рост минимальный, хотя рынок растет уже вторую торговую сессию подряд, и по-прежнему популярными остаются бумаги нефтегазового сектора на фоне того, что смесь Brent, да и другие сорта нефти усилили рост, а вот смесь Brent преодолевала в моменте 87 долларов за баррель. Но рынок, конечно же, следит за ситуацией в Персидском заливе. В ночь на вторник США нанесли очередную серию ударов по военным целям, причем по всему Ирану. Но и в свою очередь корпус стражи Исламской революции заявил о том, что нанес удары по объектам базы военно-морских сил США в Бахрейне в ответ на американские атаки. В общем-то, обмен ударами продолжается, рынок это все наблюдает. При этом в Иране заявили о том, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном больше не действителен. США вступили в войну с Ираном, а президент США Дональд Трамп во вторник объявил о введении полной морской блокады Ирана. В понедельник Трамп уже говорил о морской блокаде, но не говорил, видимо, о полной. Теперь объявил о полной морской блокаде Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами. Ну и затем Трамп заявил о том, что США дали Ирану шанс мирно урегулировать конфликт, однако Тегеран не смог этим воспользоваться. Ну, в целом, можно сказать, что боевые действия в Персидском заливе продолжаются, то, что Армузский пролив по факту уже закрыт, ну и Баб-эль-Мандебский пролив здесь тоже на подходе, во всяком случае, на рынке не исключают закрытие и этого пролива. Так что вот такая ситуация приводит пока, ну, я бы сказал, к тому, что рынок довольно осторожно, но все-таки включает в стоимость барреля вот эту премию за геополитику. Ну и рубль снизился. На рынке участники торгов говорят о том, что появился спрос на иностранную валюту. Таким образом, китайский юань подорожал на 14 копеек, закрытие 11 рублей 47 копеек, а доллар США поднялся выше 78 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Программа стимулирования создания мест приложения труда нуждается в донастройке. Так профессионалы сферы коммерческой недвижимости продолжили разговор, начатый в прошлый раз. Только при этом условии удастся сохранить для жилых девелоперов льготы, но перестать пополнять московский рынок неликвидными объектами, построенными без учета потребностей района или кластера, без консультаций с бизнесом и с рядом явных технологических нарушений. Что конкретно предлагают собеседники Business FM? Прежде всего, каждую столичную локацию рассматривать в индивидуальном порядке, благо цифровые инструменты это позволяют. И при предоставлении льготы оговаривать с девелоперами строительство не просто какого-то объема квадратных метров, офисных, торговых или гостиничных, а конкретных объектов, необходимых конкретной территории. Вот тогда речь может идти о создании продукта, имеющего и городскую, и рыночную ценность. Кстати, согласно экспертным подсчетам, качественная инфраструктура рядом с жильем способна увеличивать капитализацию жилого фонда примерно на 7-15%. Конечно, здорово, если построенные в рамках МПТ коммерческие объекты становятся самодостаточными. Но так бывает не всегда. Ключевое противоречие в том и состоит, что компании, предположим, ищут офисы в центральных или хорошо развитых районах, а новые кластеры – это отдаленные, пока малопривлекательные для бизнеса места, на развитие которых, как правило, уходят годы. Упоминавшаяся донастройка должна помочь хотя бы отчасти решить вопрос, а пока есть предложение к застройщикам. Дружно снять розовые очки, признать, что коммерческие объекты строятся ради льготы и продавать те же офисы практически по себестоимости, просто чтобы купили. Не надо пытаться на одном объекте заработать дважды. Всем хочется, но мало у кого получается. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. США намерены ввести новые санкции относительно 4 российских банков. Речь об этом идет в рассматриваемом законопроекте, информируют РИА Новости. Под ограничения могут попасть Банк России, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Сообщается, что в отношении Банка России предусматривается введение 2 ограничительных мер, в то время как остальные 3 указанных банка могут попасть под полный пакет рестрикций. При этом для физических и юридических лиц в США предполагается ввести запрет на любые операции с этими российскими банками. В Киеве развернут передовой координационный центр разведки одной из ведущих держав блока НАТО Великобритании. Об этом сообщил источник Федеральной службы безопасности. Представитель спецслужб отметил, что с использованием западного вооружения наносились удары по Старобельску, Брянску и Воронежу. Также сообщается, что противник использует все доступные средства от наемников с боевым опытом до отчаявшихся людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Сборная Испании со счетом 2-0 обыграла Францию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал турнира. Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Ойярсабль. Во втором тайме преимущество испанцев удвоил Педро Порро, отличившийся на 58-й минуте после комбинации с Даниэлем Ольмо. В финале, который состоится в воскресенье, Испания сыграет с победителем встречу Англия-Аргентина. Сборная Франции днем ранее проведет матч за 3-е место. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт Международной космической станции. Об этом сообщили в Роскосмосе. На орбиту прибыли космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. На МКС их встретили космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. ФАС выдала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке из-за возможного завышения цен на бензин и дизель на АЗС. Мы поговорили с независимыми заправщиками. Они утверждают, что оптовые цены в России могут в 1,5-2 раза превышать розничные. Как такое получается? Минтранс перестраивает логистику в связи с атаками Украины на гражданский флот в Азовском море. Капитаны портов меняют трафик и сокращают время обработки судов. Часть грузов могут перенаправить на другие виды транспорта. При этом Минсельхоз не видит угрозы поставкам продовольствия, в том числе на экспорт. На чем основан оптимизм? И с чем могут быть связаны проблемы с доступом к Telegram, GitHub и сервисам Google? Во вторник доступ к ним не могли получить пользователи по всему миру. В России также были проблемы, но недолго. Подробности на Business FM. Что такое экономически обоснованная цена на бензин и сколько это сегодня в рублях за литр? Федеральная антимонопольная служба раздала предупреждение сразу 14 предприятиям на топливном рынке. Претензия – вероятное завышение расценок на бензин и дизельное топливо на заправках с использованием монопольного положения. А сколько сегодня реально стоит бизнес для тех, кто его продает, об этом Бизнес ФМ рассказали независимые заправщики. Иван Медведев подробнее.
9: Предупреждение от ФАС уже получили сети АЗС из Саратова, Кирова, Краснодара и Удмуртии. По каким ценам эти сети продают топливо, служба не уточняет. Если судить по сообщениям местных СМИ, речь идет об уровнях 130-160 рублей за 92-й и 95-й соответственно. Но и это не предел. Были свидетельства и о ценниках 175 рублей и выше. Вертикально интегрированные нефтяные компании или ВИНКи, такие как Роснефть, Лукойл, Газпромнефть и так далее, в основном удерживают цены в привычном диапазоне от 60 с лишним до 70 рублей. Просто у ВИНКов бензин свой. Независимые АЗС обычно покупали топливо на бирже, но ВИНКам сократили норматив биржевых продаж с 15 до 10%. И на минувшей неделе объемы биржевых торгов опустились до исторического минимума. При стандартных ранее 20-30 тысячах тонн в сутки сейчас там продается меньше 10 тысяч. На прошлой неделе в правительстве заявили, что ВИНКи стали переходить на заключение прямых контрактов с независимыми АЗС. Но в каких объемах первые отгружают топливо вторым и по какой цене? цене знают только участники сделки. А о том, как все происходит на практике, Бизнес ФМ рассказал владелец сети АЗС в Ленинградской области Вадим.
10: У Винков получить что-то — это лотерея, большая проблема, потому что Винки в первую очередь обеспокоены снабжением своих сбытовых сетей и сельхозпроизводителей, и тех, кто с ними работает по контракту. То есть это службы первой необходимости, такие как МЧС, скорые. Винки в первую очередь работают с ними. Что касается биржи, на бирже товар продается, он есть, но купить его тоже большая проблема, потому что есть так называемые роботы. Это такие программы специальные, у которых скорость отклика в несколько десятков раз выше, чем у обычного человека. Поэтому некоторые компании, которые точно так же иногда попадают под раздачу и под штрафы самой биржи, используя такие программы, они выкупают